но желали бы, чтобы весь мир был спасен. Советуем тебе из сострадания не бороться с Богом. Ты легко можешь соединить обязанности службы твоей с обязанностями человеколюбия. Помни, что меч висит также и над вашими головами. Чего требует от тебя закон? Чтобы ты осуждал на казнь виновных, когда они признаются в своих преступлениях, и предавал бы их пытке, когда отрекаются от них. Следовательно, вы первые нарушители закона, подвергая пытке сознающихся для того, чтобы принудить их отречься. Итак, воздержись. Пощади несчастную сию провинцию, Карфаген, которую одно обнаружение твоих намерений подвергло притеснению со стороны жадных солдат и всех других врагов. У нас нет иного верховного владыки, кроме Бога. Он превыше тебя. Он не может и не захочет оставаться в неизвестности, и ты ничего не в состоянии сделать против него».

В небольшом сочинении «О свидетельстве души» Тертуллиан развивает мысль, высказанную в апологетике, что душа по природе христианка, так как в минуты возбуждения, когда она стряхивает с себя привитые воспитанием и средой понятия, она невольно высказывает христианские истины. Свидетельство души Тертуллиан считает самым прочным и убедительным доказательством истинности христианства. Так что в этом отношении с ним не могут сравниться ни литературные и философские сочинения язычников, иногда высказывавшие сходные с христианскими мысли, так как язычники в этих случаях укоряют своих авторов в легкомыслии и невежестве, ни священные книги христиан, которых язычники не читают. «Явись, — говорит он, — на суд, о душа человеческая! Если ты божественно и вечно, как говорят известные философы, то ты не в состоянии лгать. Явись к нам во всей грубости своей первоначальной простоты. Явись в виде варварском и невежественном, в таком виде, какой имеют те, которые одною тобою обладают. Скажи мне, какие понятия приносишь ты человеку? Происходишь ли из собственной своей сущности или обязана ею неизвестному тебе виновнику твоего бытия? Христиане требуют твоего свидетельства, чтобы наши гонители устыдились пред тобою своего презрения к тому, чему ты сама по своей природе причастна. На нас нападают за то, что мы проповедуем единого Бога, сотворившего все, управляющего всем. Отзовись и скажи нам, что ты знаешь на сей счет. Часто ты, душа, свободно и громко говоришь, что Бог даст, как Богу угодно. Этими словами ты провозглашаешь верховное существо. Ты признаешь этим всемогущество того, пред чьей волей ты преклоняешься. Но приписывая ему одному имя Бога, ты отвергаешь божество, называемых тобою собственными именами богов Сатурна, Юпитера и прочих. Ты знаешь и о природе Бога, которого мы проповедуем. Это видно из твоих душа восклицаний. Бог благ, Бог милостив. Ты ясно исповедуешь благость Божию и этим косвенно признаешь, что человек зол вследствие удаления от Бога, источника всяких благ. Когда мы, христиане, хотим кого-либо благословить, то делаем это во имя нашего Бога. Между тем ты, не следуя никакому закону, произносишь «Боже, тебя благослови» столь же натурально, как прилично и христианину. Есть люди, которые, не отвергая бытия Божия, отнимают у Бога способность разбирать, судить, хотеть, тогда как мы признаем и суд Божий, и страх перед Богом. Вот что говорит нам душа во всякое время, на всяком месте, и никто не думает ни мешать ей в том, ни смеяться над нею. Бог видит, да сохранит тебя Бог, Бог да воздаст тебе, да будет Бог судьей между нами. Скажи мне, душа не христианская, откуда берутся у тебя все подобные изречения? В самых храмах богов твоих, у ног твоего Эскулапа, на коленях перед воздушную Юноною, ты ищешь правосудия не у этих богов. О, как ты истинно могущественна! Обращаюсь теперь к тому, что касается, собственно, тебя, душа человеческая. Дело идет о твоей участи. Мы утверждаем, что ты должна пережить смертную твою оболочку, чтобы выждать судного дня, и тогда будешь наказана или награждена навеки за свои дела. Для наслаждения или страдания необходимо нужно будет тебе воспринять свое тело, свои чувства, свою память. Но между тем люди считают это сектой, глупостью, хвастовством. Вникнем в дело.
когда речь у тебя идет о мертвом, ты называешь его несчастным. Не потому, вероятно, что он лишен жизни, но ты считаешь его осужденным и как бы уже наказанным. Иногда говоришь ты также, что мертвые блаженны и упокоены. Стало быть, ты признаешь иногда, что жизнь бывает в тягость, а смерть приносит счастье. Если не останется у тебя никакого чувства по смерти, то зачем тебе так лгать, вопреки своей природе? Зачем предполагать в покойниках удовольствие или скорби? Зачем бояться смерти, после которой нечего уже тебе не бояться, не испытывать? Все эти свидетельства души тем более вероятны, что обыкновенно бывают весьма просты. Простота делает их народными, а чем более они народны, тем более всеобщи. Всеобщность же их доказывает, что они естественны и, следовательно, в некотором смысле божественны. Вместо того, чтобы обвинять нас в легкомыслии и глупости, лучше бы вам помыслить о величии природы, от которой происходит авторитет души. Природа есть воспитательница, а душа — ее воспитанница. Все, чему учит первое, чему научается последнее, происходит от Бога, который есть учитель и самой природы. «Христианская истина, — говорит Тертуллиан, — была врождена в тебе душе, и ты воздвигла гонения».

Сочинение «Против иудеев» написано Тертуллианом по случайному поводу. Однажды между христианином и иудейским прозелитом произошел спор о вере, в котором принял участие и Тертуллиан. Но вследствие поднятого присутствующую при этом публику и шума, он не мог убедить иудея в справедливости своих слов. Вследствие этого он решился написать сочинение, в котором в последовательном порядке изложил свои доводы в пользу христианства и в обличении упорствующего в своем ослеплении иудейства. Сочинение это вполне аналогично с таким же сочинением святого Иустина. Также говорится о временном и относительном значении закона Моисеева и всех его предписаний, о замене его новым законом, данным через Иисуса Христа. Доказывается, что явившийся на землю Христос был обетованный Мессия. И, наконец, говорится, что вместо отвергнутых иудеев будут призваны новые народы. Сходство между апологетами усиливается тем, что соблюден тот же порядок изложения, приводятся те же пророчества и опровергаются те же возражения иудеев. Например, о возможности рождения Иисуса Христа от Девы, о совместимости Его страданий с Его божеской природой. Разница между сочинением святого Иустина и трудом Тертуллиана заключается только в том, что второй короче первого. И кроме того, в нем приводятся рассуждения о том, что заповедь, данная Адаму, заключала в себе весь последующий закон, и о седмицах Данииловых, чего нет у святого Иустина. «При начале мира, — говорит Тертуллиан, — Бог дал закон Адаму и Еве, запретив им прикасаться к плоду дерева посреди рая, и предуведомив их, что они смертью умрут, когда нарушат это повеление. Закон этот был бы достаточен, если бы они сохранили его. В нем находим мы сокровенный корень всех предписаний закона впоследствии изданного Моисеем, как то «возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею». «Возлюбиши ближнего твоего, яко сам себе, не убей, не укради, не пожелай чужого». Первоначальный закон, данный Адаму и Еве в раю, есть как бы источник всех Божиих постановлений. Словом сказать, если бы они любили Господа Бога своего, то не нарушили бы Его заповеди. Если бы они истинно любили ближнего, как самих себя, то не поверили бы внушениям змия и не были бы против себя самих человекоубийцами, лишаясь бессмертия через нарушение заповеди Божией. Равным образом они воздержались бы от кражи, если бы тайно не вкусили плода и не скрылись от взоров Господних. Они бы не подверглись гибели, постигшей дьявола, если бы не положились на слово Его, что будут подобны Богу. Если бы они не пожелали чужого добра, то не прикоснулись бы к запрещенному плоду. В доказательство того, что Иисус Христос есть истинный Мессия, Тертуллиан приводит известное пророчество Давида о седьминах. «Нельзя не заметить, — говорит он, — с какой точностью пророк обозначает тут время рождения, страдания и смерти Иисуса Христа. Ангел ясно говорит, что от исхода словесе до Христа пройдет 62 седмицы, и святый святых помажется, потом помазание потребится. По истечении же 7 седмин в 1 седмину и в полседмины рассыплется град, отымется жертва, и скончание дастся в опустение. Мы начнем исчисление наше с Дария, когда происходило видение. Последующие затем происшествия будут нашими путеводителями. Взглянем на преемство государей. Дарий царствовал 19 лет, Артаксеркс — 40, Кир — 23. Аргус — 1 год.
Дарий II 22. Александр Македонский 12 лет. Сотер 35. Птоломей Филадельф 39 лет. Клеопатра 20 с половиной. Август вместе с Клеопатрою 13, Август 1 43 года. Итого 438 с половиной лет. Таким образом, исполнилось 62 с половиной седьмины, равняющиеся 438 с половиной годам до пришествия Иисуса Христа, когда правда вечная водворена, когда святые святых Христос помазан, когда запечаталось видение и пророк, и когда загладились грехи, отпускаемые всем верующим во имя Христова. Посмотрим теперь, как исполнились остальные семь с половиной седьмин. Август жил еще 15 лет после Рождества Христова. Ему наследовал Тиверий, царствовавший 22 года 7 месяцев 20 дней. В 15-е лето его царствования пострадал Иисус Христос, имея отроду около 30 лет. Здесь исчисление неверно. После Тиверия были императоры Калигула 3 года 7 месяцев 13 дней, Нерон 9 лет 9 месяцев 13 дней, Гальба 7 месяцев 6 дней, Отон 3 месяца 5 дней, Вителий 8 месяцев 10 дней. Веспасиан торжествует над иудеями в первый год своего царствования. Всего прошло 52 года 6 месяцев. Вот как исполнились для иудеев предсказанные Даниилом 70 седьмин до конечной их гибели. По истечении сих лет пресеклись в стране их жертвы и приношения, которые уже с тех пор не могли быть там отправляемы, ибо помазание сие потребовалось во времена страдания Иисуса Христа.

Марк Минуций Феликс. Биографические сведения о Минуции Феликсе крайне скудны, так что нельзя даже с точностью указать ни место его родины, ни время его жизни, то есть ответить на самые первые весьма важные вопросы в биографии каждого писателя. На основании некоторых данных родиной его считают или Рим, или Африку, но ни одно из этих предположений не имеет за себя таких веских оснований, чтобы которое-нибудь из них можно было признать, несомненно, достоверным. Точно так же и относительно времени жизни Минуция нельзя установить строго определенные даты. Можно только утверждать, что он жил не раньше 160-го и не позже 250-го года. Более удовлетворительно решаются вопросы об его образовании, роде занятий и религиозных убеждениях, так как сведения об этих предметах дают и сторонние свидетели, и сам Минуций в своей апологии. Обширное знакомство с поэзией, историей и философией, какое он обнаруживает в своей апологии, убеждает нас в том, что он получил всестороннее образование. Бесспорное его основательное знание юриспруденции и ораторского искусства, так как по вступлении в действительную жизнь он избрал своей профессией судебную адвокатуру. И даже в тогдашнем Риме, где, как известно, было много выдающихся адвокатов и ораторов, пользовался большой известностью как ученый и красноречивый оратор. Блаженный Иероним и Лактанций, последний очень скупой на похвалы, дают самые лестные отзывы о нем, как специалисте своего дела. Первый называет его знаменитым адвокатом римским, а второй — известным среди судебных адвокатов. В первое время прохождения адвокатской должности, равно как и до этого, Минуций Феликс держался язычества. И, несмотря на свою образованность, не возвышался над толпой в своих взглядах на христиан. Подобно большинству язычников, он смотрел на них предубежденно, подозревал их в разных пороках и преступлениях, и когда привлекали их к суду, он, как адвокат, обвинял их, обрекал на пытки и радовался, когда более слабые отрекались от веры. Но потом он убедился в своем заблуждении, обратился от тьмы неведения к свету мудрости и истины, принял христианство и доказал искренность своего обращения благочестивую жизнью и святою ревностью о пользе и славе Церкви. Памятником же его ревности о вере служит его апология, написанная с целью рассеять предубеждения язычников против христианства и дать о нем истинное понятие, как и религии, отличающейся возвышенным учением и добрую нравственностью своих последователей. Апология Минуция Феликса, изданная, нужно думать, в царствовании императора Каракаллы, когда при наступившем затишье от гонений предшествовавшего царствования Септимия Севера всего удобнее было обнародовать книгу в защиту христианства, носит название «Октавий» и по внешней форме представляет из себя диалог двух друзей Минуция, язычника Цицилия и христианина Октавия. В честь последнего она получила свое название. Каждый из них в своей речи старается выставить на вид превосходство своей религии и ложность религии противника, в доказательство чего приводится масса всевозможных доводов. Но победа, как и следует ожидать, остается на стороне христианина, так как его сильные доводы язычник должен был признать убедительными для себя, и потому сам обращается в христианство.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: В исполнении Павла Аксентьевича прозвучало песнопение «Аллилуйя» сербского распева XIII века.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия.

7800 и плюс 7 929 159 8509, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 8509. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он родился в Санкт-Петербурге и умер в Санкт-Петербурге. Родился в России и умер в России. А большую часть жизни прожил, увы, в СССР и в Ленинграде. Его труды и, главное, его личность – путеводная звезда для всякого человека русской культуры. И очень характерно, какое огромное значение Дмитрий Сергеевич придавал топонимии. Свою позицию в отношении культуры названия Лихачев пронес сквозь все годы своей жизни. А его можно назвать по отношению к 20-му столетию «человек века». И мы именно личностью Дмитрия Сергеевича мерим свой топонимический вкус, формируем свою позицию в отношении имен нашей Родины и пытаемся понять, как сформировался он сам. В нашей передаче звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева. Читает Леонид Мозговой. Прозвучит 23-я передача «Продолжение главы «Блокада».
2: Человеческий мозг умирал последним. Когда переставали действовать руки и ноги, пальцы не застегивали пуговицы. Не было сил закрыть рот. Кожа темнела и обтягивала зубы, и на лице ясно проступал череп с обнажающимися, смеющимися зубами. Мозг продолжал работать. Люди писали дневники, философские сочинения, научные работы, искренне от души мыслили, проявляли необыкновенную твердость, не уступая давлению, не поддаваясь суете и тщеславию. Художник Чупятов и его жена умерли от голода. Умирая, он рисовал, писал картины. Когда не хватило холста, он писал на фанере и на картоне. Он был левый художник из старинной аристократической семьи. Его знали Аничковы. Аничковы передали нам два его наброска, написанные перед смертью. Красноликий, апокалипсический ангел, полный спокойного гнева на мерзость злых. И спаситель в его облике, что-то от ленинградских большелобых дистрофиков. Лучшая его картина осталась у Аничковых. Темный ленинградский двор колодцем, вниз уходят темные окна, ни единого огня в них нет. Смерть там победила жизнь, хотя жизнь, возможно, и жива еще, но у нее нет силы зажечь коптилку. Над двором на фоне красного ночного неба покров Богоматери. Богоматерь наклонила голову, с ужасом смотрит вниз, как бы видя все, что происходит в темных ленинградских квартирах, и распростерла ризы. На ризах изображение древнерусского храма, может быть, храма Покрова на Нерли, первого Покровского храма. Надо, чтобы эта картина не пропала. Душа блокады в ней отражена больше, чем где бы то ни было. Умер Василий Леонидович Комарович. В его смерть трудно было поверить. В сентябре он приходил к нам такой бодрый и деятельный, учил нас менять вещи на провизию, делал утешительные прогнозы. О смерти Комаровича рассказывала мне Таня Крюкова, его ученица по Нижегородскому университету, и Ирина Николаевна Томашевская. Вот как это было. Василий Леонидович уже лежал, а театральный институт решили эвакуировать. Решили ехать Жура, дочка Василия Леонидовича, которая училась.

0: училась в этом театральном институте, и Евгения Константиновна, жена Василия Леонидовича. Отца они решили бросить, он бы не смог доехать. Его хотели оставить в вот-вот открывающемся стационаре для дистрофиков Союза писателей. В Ленинграде положение немного начинало улучшаться, и для писателей и ученых, умирающих от голода, начинают открываться стационары, где их в отрыве от семьи, всех не накормишь, немножко подкармливали. В Доме писателя готовили уже помещение для умиравших писателей. Диетической сестрой там должна была быть Томашевская. Открытие стационара откладывалось, а эшелон должен был уже отправляться дорогой смерти. И вот Жура, дочь, и Евгения Константиновна, жена, вынесли Василия Леонидовича из квартиры, привязали к сиденью финских санок и повезли через него на улицу Воинова. В стационаре они встретили Томашевскую и умоляли ее взять Василия Леонидовича. Она решительно отказалась. Стационар должен был открыться через несколько дней, а чем кормить его эти несколько дней? И вот тогда жена и дочь подбросили Василия Леонидовича. Они оставили его внизу в полуподвале, где сейчас гардероб, а сами ушли. Потом вернулись, украдкой смотрели на него, подглядывали за ним, брошенным на смерть. Что пережили они, и что пережил он? Когда в открывшемся стационаре Василия Леонидовича навестила Таня Крюкова, он говорил ей: «Понимаешь, Таня, эти мерзавки подглядывали за мной, они прятались от меня». Василия Леонидовича нашла Ирина Николаевна Томашевская. Она отрывала хлеб от своего мужа и сына, чтобы подкормить Василия Леонидовича. А когда в стационаре организовалось питание, делала все, чтобы спасти его жизнь. Но у него уже была необратимая стадия дистрофии. Необратимая стадия – это та стадия голодания, когда человеку уже не хочется есть, он и не может есть. Его организм ест самого себя, съедает себя. Человек умирает от истощения, сколько бы его ни кормили. Василий Леонидович умер, когда ему было уже что есть. Таня к нему заходила, он походил на глубокого старика, голос его был глух, он был совершенно сед. Но мозг умирает последним, он работал. Он работал на своей докторской диссертации. С собой у него был портфель с черновиками. Одну из его глав, главу о Николае Зарасском, я напечатал потом в трудах отдела древнерусской литературы в пятом томе в 1947 году. Эта глава вполне нормальная, никто бы не поверил, что она написана умирающим, у которого едва хватило силы держать в пальцах карандаш, умирающим от голода. Но он чувствовал смерть. Каждая его заметка имеет дату. Он считал дни, и он видел Бога. Его заметки отмечены не только числами, но и христианскими праздниками. Сейчас его бумаги в архиве Пушкинского дома. Я передал их туда после того, как их передала мне Крюкова, и я извлек из них главу о Николае Зарасском. Таня Крюкова приносила ему два раза мясо, мясо которого так не хватало ей самой и ее мужу. Муж ее тоже умер впоследствии. Но февраль, в котором умер Василий Леонидович и ее муж, был еще месяцем, в котором умирали мужчины. Женщины стали больше всего умирать в марте. И в феврале она осталась жива, а в марте уехала. Что стало затем с Журой и Евгенией Константиновной? Могли ли они жить после всего этого? Сперва они приехали не то в Самару, не то в Саратов. Они обе были в театре, и в театре встретили Бориса Михайловича Эйхенбаума, который успел выехать из Ленинграда позднее их на несколько недель. Они бросились к нему в театре и спрашивали, что с Василием Леонидовичем. Больше он их не видел. Он не мог им ничего сказать. Говорят, они были на Северном Кавказе, не то в Пятигорске, не то в Кисловодске. Их захватили немцы, и с немцами они уехали. Я был уверен, что их нет в живых, нет, оказались живы. Они живут в Нью-Йорке. Жора замужем за богачом, ездит по Европе, поет песни собственного сочинения под фамилией Комаро. Русская фамилия Комаровича ее стесняла. Угрызение совести должно быть незначительным. Таких случаев, как с Василием Леонидовичем, было много. Мадзалевские уехали из Ленинграда, бросив умиравшую дочурку в больнице. Этим они спасли жизнь других своих детей. Салтыкова весной, уезжая из Ленинграда, оставили на перроне финляндского вокзала свою мать, привязанную к саночкам, так как ее не пропустил саннадзор. Оставляли умирающих матерей, отцов, жен, детей, переставали кормить тех, кого бесполезно было кормить, выбирали, кого из детей спасать. Покидали в стационарах, в больницах, на перроне, в промерзших квартирах, чтобы спастись самим. Обирали умерших, искали у них золотые вещи, выдирали золотые зубы, отрезали пальцы, чтобы снять обручальные кольца у умерших, мужа или жены. Раздевали трупы на улице, чтобы забрать у них теплые вещи для живых. Отрезали остатки иссохшей кожи на трупах, чтобы сварить из нее суп для детей. Готовы были отрезать мясо у себя для детей. Покидаемые оставались безмолвно. Писали дневники и записки, чтобы после хоть кто-нибудь узнал о том, как умирали миллионы. Разве страшны были вновь начинавшиеся обстрелы и налеты немецкой авиации? Кого они могли напугать? Сытых ведь не было. Только умирающий от голода живет настоящей жизнью, может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование, не боясь смерти. И мозг умирает последним, тогда, когда умерла совесть, страх, способность двигаться, чувствовать у одних, и когда умер эгоизм, чувство самосохранения, трусость, боль у других. Правда о ленинградской блокаде никогда не будет напечатана. Из ленинградской блокады делают сюсюк. Пулковский меридиан, Вера Инбер, одесский сюсюк. Что-то похожее на правду есть в записках заведующего прозекторской больницы Эрисмана, напечатанных в «Звезде» в 44-м или 45-м году. Что-то похожее на правду есть и в немногих закрытых медицинских статьях о дистрофии. Совсем немного и совсем все прилично. Виктор Карамзин в статье «Кто сочтет?» «Ленинград. Блокада. Дети». Журнал «Наш современник», 1986, номер 8. Утверждает, умерло в блокаду 632 253 ленинградца. Какая чушь. Сосчитать до одного человека. На основании каких документов и кто считал? Вот уж воистину, кто сочтет. Кто сочтет провалившихся под лед, подобранных на улицах и сразу отвезенных в морги и траншеи кладбищ? Кто сочтет сбежавшихся в Ленинград жителей пригородов, деревень Ленинградской области? А сколько было искавших спасения из Псковской, Новгородской областей? А всех прочих, бежавших, часто без документов, и погибавших без карточек, в неотапливаемых помещениях, которые им были выделены, в школах, высших учебных заведениях, техникумах, кинотеатрах. Зачем преуменьшать и явно в таких гигантских размерах в 3-4 раза? Георгий Жуков в первом издании своих воспоминаний указывал около миллиона умерших от голода. А в последующих изданиях эту цифру исключили под влиянием бешеных требований бывшего начальника снабжения Ленинграда. А в августе 1942 года, во время совещания в горосполкоме, по словам профессора Петрова, присутствовавшего на нем, было сказано, что только по документам, принятым при регистрации, к августу 1942 года погибло около 1 миллиона 200 тысяч. Об этом у меня есть записи на книге этого мерзавца-снабженца. В феврале и в марте смертность достигла апогея, хотя выдачи хлеба чуть-чуть увеличились. Я на работу не ходил, изредка выходил за хлебом. Продукты и хлеб приносила Зина, выстаивая страшные очереди. Хлеб был двух сортов, более черный и более белый. Я читал, что надо было брать более белый. Мы так и делали. А он был с бумажной массой. Очень хотелось горбушек. Жадно смотрели на довесочки. Многие просили продавцов сделать довески, их съедали по дороге. Отец, когда Зина приносила ему порцию хлеба, ревниво следил, есть ли довески. Он боялся, не съела ли их Зина по дороге. Но, как всегда, Зина стремилась взять себе меньше всех. Стеблин Каменский по дороге к дому съедали половину того, что получали. Люди сжевывали крупу, ели сырое мясо, так как не могли дотерпеть до дома. Каждую крошку ловили на столе пальцами. Появилось специфическое движение пальцев, по которым ленинградцы узнавали друг друга в эвакуации. Хлебные крошки на столе придавливали пальцами, чтобы они прилипли к ним, и отправляли эти частицы пищи в рот. Просто немыслимо было оставлять хлебные крошки. Тарелки вылизывались, хотя суп, который из них ели, был совершенно жидкий и без жира. Боялись, что останется жиринка. Жиринка – это ленинградское слово тех лет, как и довесочек. Тогда-то у нас на подоконнике умерла от истощения мышь. Папа в феврале уже лежал, опух, и вставал только к еде. Его печурку топила Зина и я. В комнате его стало холодно, внизу не топили. От промерзших окон во время топки текли длинные лужи. Он думал о ресторанах на волжских пароходах, несколько раз он проводил свой отпуск на Волге, и о колбасе, которую пришлет Юра. Сердце начало сдавать. В конце февраля в левом плече и в сердце у него появились страшные боли. Нам удалось уговорить прийти к нам старика-врача, жившего в доме напротив. Уговорили за продукты. Старик едва поднялся к нам на пятый этаж. Но отец отказался допустить себя осматривать. Отец не любил лечиться, не любил врачей. Старик-врач ушел, не взяв хлеба, который мы ему совали в руки. Вскоре умер и этот врач, и его жена. Он посоветовал все же греть воду и опускать руки отца в горячую воду. Несколько раз мы так и делали. Лекарств не было, их некому было готовить, но аптеки некоторые все же были открыты. В них была душистая туалетная вода, одеколон весь выпили. Мы ходили в аптеку на Гейслеровском против Лахтинской и купили несколько флаконов туалетной воды. А отец лежал и стонал от боли. Впрочем, стонал он мало, он был очень терпелив. Умер он 1 марта утром около 8 часов. Он лежал на диване в маминой комнате, в последние дни он боялся оставаться один, боялся марта месяца. Ему было совсем плохо, когда я к нему пришел утром. Рядом с ним в темноте горел маленький электрический фонарик. Горел от звонковых батарей, время от времени поднимался, опускал руку на батареи, и огонь крохотной лампочки то тух, то вновь загорался. Потом я ушел допить свой кофе. Он постучал в стенку. Когда я вернулся, ему было совсем плохо. Тем не менее он поднялся, чтобы пойти в уборную, и я не смог уговорить его лежать. Он едва дошел и едва вернулся. Сходить в банк он не хотел. Он только повторял: «Царица небесная». Дети в соседней комнате не понимали, что дедушка их умирает. Он вздохнул в последний раз. Я закрыл ему глаза старыми большими рублями 18 века, единственной памятью от его матери. Прасковья Алексеевна, она умерла, когда отцу было 5 лет. Из груди трупа вырвался вздох. Это выходил воздух из легких. Страшное продолжалось потом. Как хоронить? Надо было отдать несколько буханок хлеба за могилу. Гробы не делали вообще, а могилами торговали. В промерзшей земле трудно было копать могилы для новых и новых трупов тысяч умиравших. И могильщики торговали могилами уже использованными, хранили в могиле, потом вырывали из нее покойника и хранили второго, потом третьего, четвертого и так далее, а первых выбрасывали в общую могилу. Так похоронили дядю Васю, брата моего отца. А весной не нашли и той ямы, в которую он на день или на два нашел себе вечное успокоение. Отдать хлеб казалось нам страшным. Мы сделали так же, как все. Омыли отца туалетной водой, зашили в простыни, обвязали белыми веревками, не пеньковые, а какие-то другие, и стали хлопотать о свидетельстве о смерти. В нашей поликлинике на углу Каменноостровского и реки Карповки внизу стояли столики, за ними сидели женщины, отбирали паспорта умерших и выдавали свидетельство о смерти. К столикам были длинные очереди. Диагноз от голода они не записывали, а придумывали что-нибудь другое. Таков был им приказ. Отцу тоже записали какую-то болезнь, и, не видев его, выдали свидетельство. Очередь подвигалась быстро, тем не менее она не уменьшалась. Я, Зина, Тамара вынесли труп отца с 5-го этажа, положили на 2 детских саночек, соединенных куском фанеры, привязали отца к санкам белыми веревками и повезли к Народному дому. Здесь, в саду Народного дома, на месте летней эстрады, где любил бывать летом отец, его положили среди тысяч других трупов, тоже зашитых в простыни или вовсе не зашитых, одетых и голых. Это был морг. Отпевали мы отца перед тем во Владимирском соборе. Горсть земли всыпали в простыню, одну на него, другую по просьбе какой-то женщины, отпевавшего своего умершего неизвестного где сына. Там мы его предали земле. В морг время от времени приезжали машины, грузили трупы штабелями и везли на новодеревенское кладбище. Так в общей могиле он лежит, в какой не знаем. Свидетельство о смерти отца от 2 марта. Хоронили мы его числа 3-4 марта. Помню, как подъехала к моргу машина в то время, когда мы привезли отца. Мы просили, чтобы отца погрузили на машину сразу же. Но рабочие просили денег, которых у нас в этот момент не было. Мы боялись, что пока отец лежит, его разденут, просто не срежут, золотые зубы выломают. Машина не взяла отца. Впоследствии я несколько раз видел, как проезжали по улицам машины с умершими. Эти машины, но уже с хлебом и пайковыми продуктами, были единственными машинами, которые ходили по нашему притихшему городу. Трупы грузили на машины сверху. Чтобы больше могло уместиться трупов, часть из них у бортов ставили стаймя. Так грузили когда-то непиленные дрова. Машина, которую я запомнил, была нагружена трупами, оледеневшими в самых фантастических положениях. Они, казались, застыли, когда ораторствовали, кричали, гримасничали, скакали. Поднятые руки, открытые стеклянные глаза, некоторые из трупов голые. Мне запомнился труп женщины, она была голая, коричневая, худая, стояла стояком в машине, поддерживая другие трупы, не давая им скатиться с машины. Машина неслась полным ходом, и волосы женщины развивались по ветру, а трупы за ее спиной скакали, подпрыгивали на ухабах. Женщина ораторствовала, призывала, размахивала руками. Ужасный оскверненный труп со стекленевшими открытыми глазами. Я не плакал об отце. Люди тогда вообще не плакали. Но пока был жив отец, как бы он слаб ни был, я всегда чувствовал в нем какую-то защиту. Он мне всегда был отец, даже тогда, когда ссорился с ним. Был на него сердит. Я всегда чувствовал в нем человека более сильного. Со смертью отца я почувствовал страх перед жизнью. Что будет с нами? Хотя отец ничего уже давно не мог сделать, не мог даже придумать выхода из положения, я чувствовал себя всегда вторым после него. Теперь я почувствовал себя первым, ответственным за жизнь семьи в еще большей мере, чем раньше, Зины, детей, мамы. Комната отца стояла пустая. Пуст был его маленький красный диван, на котором он спал. Осиротела мебель, которую он заботливо покупал когда-то для семьи. Еще за 2-3 года до смерти он отложил деньги на поминки для своих сослуживцев. Он говорил мне, чтобы непременно повеселились после его смерти его приятели. И вспоминал веселые похороны кого-то из своих типографских друзей. Отца любили за его темпераментное веселье, за горячий нрав. О нем ходило много рассказов, многие из которых я услышал уже после войны. А здесь он умер, и никто не знал о его смерти, кроме нас, да нескольких равнодушных, измученных людей, отобравших его паспорт, выдавших свидетельство о смерти, и рабочих, отказавшихся поднять его труп в машину. Потом уже, когда мы переехали в Казань, мне часто казалось, что я вижу спину отца или его фуражку на ком-либо из прохожих. Он и до сих пор часто снится мне, особенно перед неприятностями. Он меня жалеет, мне до слез жаль его. Во сне я о нем плачу, обнимаю его и прижимаю к себе. В марте я еще имел обледенелое сердце, оно оттаяло в Казани, где я особенно часто думал об отце и понял его.
1: В программе «Возвращение в Петербург» звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева, читает Леонид Мозговой.

0: прозвучала музыкальная картина «Похвала пустыни». Вступление к опере «Сказание о невидимом граде Китеже» Николая Андреевича Римского-Корсакова в исполнении Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского.
1: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: «Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Благословение детей. После успения солили огурцы, как и прежде, только не пели песни и не возились на огурцах. И Горкин не досматривал, хорошо ли выпаривают катки. Все у отца, все о чем-то они беседуют негромко. Я уже не захожу в кабинет. Зашел как-то, когда передвигали больного в спальню, и стало что-то страшно. Гулким показался мне кабинет, пустым, каким-то совсем другим. Где раньше стоял большой диван, холодный и скользкий от клеенки, светлела широкая полоса новенького совсем паркета, и на нем лежало софьяновое седло, обитое чеканным серебром. Я поднял серебряное стремя и долго его разглядывал. Оно было тусклое из бочков, стертое по краям до блеска, где стояла нога отца. Я поцеловал стертый блестящий краешек, холодный. Стремя упало на пол и зазвенело жалобно. Я стал осматриваться, отыскивать, что еще тут самое главное, самое важное от папашеньки. Он всегда поправлял на окнах низенькие ширмы из разноцветных стекол, чтобы стояли ровно. Они стояли ровно, и через верхние стеклышки их видел я золотое небо, похожее цветом на апельсин, красный, как клюква, дом дяди Егора, через нижний синий, как синька, подоконник, но это было не главное». На небольшом письменном столе с решеткой, дедушкином столе, справа всегда под рукой лежали ореховые счеты. Я стал отсчитывать пуговки, как учил отец, сбрасывать столбики мизинцем, и четкий, крепкий, сухой их щелк отозвался во мне радостно и больно. Я все на столе потрогал, и гусиное перышко, и чугунное пресс-папье с вылитым на нем цветочком мака и яичком, за что берут... Этой тяжелой штукой он придавливал счета, расправленные смятые бумажки, рубли и трешки, уложенные в пачки. Все перетрогал я. И вдруг увидал под синей песочницей из стекла, похожего на мраморное мыло, мой цветочек. Мой первый желтик, сорванный в саду еще до Пасхи. Вспомнил, как побежал я к отцу. Он сидел у стола, считал на счетах. Я крикнул: «Папаша, вот желтик, нате!» Он взял, понюхал и положил под песочницу. Сказал раздумчиво, как всегда, когда я мешал ему: «А ты мешаешь. Ну, давай твой желтик». И потрепал по щечке. Он тогда был совсем здоровый. Я взял осторожно засохший желтик и поднес к губам. Потом увидал на стене у двери сумочку с ремешком, с которой он ездил верхом. Всегда там была гребеночка, зеркальце, носовой платок про запас, флакончик с любимым флер-д'оранжем, мятные лепешки в бумажном столбике, мыльце, зубная щетка, гусиные зубочистки. Я пододвинул стул и открыл сумочку. Запах духов и кожи. Его запах подняли во мне все. Я закрыл сумочку, не видя, вышел из кабинета на цыпочках и не входил больше. Воздвижение креста Господня, праздник папашеньки, так мне всегда казалось. Всегда, когда зажигал лампадки под воскресенье, ходил по комнатам с затепленными лампадками и напевал тихо, как про себя, «Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресенье». Я подпевал за ним. Теперь Анна Ивановна затепливает лампадки каждый вечер, вытирает замасленные руки лампадной тряпочкой, улыбается огонькам-лампадкам на жестяном подносе, а когда поставит под лампадник, благоговейно крестится. Так хорошо на нее смотреть, как она это делает. Такая она спокойная, такая она вся чистая, пригожая, будто вся светлая и пахнет речной водой, березкой, свежим. Такое блистающее на ней, будто новенькое, всегда платье, чуть подкрахмаленное, что огоньки лампадок сияют на нем живыми язычками, синими, голубыми, алыми, и кажется мне, что платье на ней в цветочках. Я учу ее петь кресту твоему. Она его знает и начинает тихо напевать, вздыхает словно и таким ласковым, таким затаенным, чистым голоском, будто это ангелы поют на небеси. Она входит с лампадкой в спальню, движется неслышно совсем к киоту в правом углу, где главные наши образа благословения, Троица, Воскресение Христово, Спаситель Казанское, Иоанн Креститель, Иоанн Богослов и Животворящий Крест в праздниках. Она проносит пунцовую лампадку и чуть напевает, дышит. И святое воскресение твое. Я заглядываю за ширмы, слушает ли отец. А он будто дремлет, полулежит в подушках, а глаза его смотрят к образам. Словно он молча молится, не шевеля губами. Он слышит, слышит, говорит слабым голосом. «Славный у тебя голосок, Аннушка, ну пой, пой». И мы вместе поем еще. Я пою и смотрю, как у Анны Ивановны открываются полные пунцовые, как лампадка, губы, а большие глаза молитвенно смотрят на иконы. И так хорошо, уютно в спальне, от лампадок, от малиновых пятен на плотных занавесках, где пало солнце, от розового теперь платья Анны Ивановны, от ее светлого чистого напева. Отец манит Анну Ивановну, ласково смотрит на нее и говорит по-особенному как-то, не так, как всегда, шутливо. «Хорошая ты, душевная, знал я, добрая ты, а такая хорошая, ласковая, не знал. Спасибо тебе, милая Аннушка, за всю доброту твою». Он взял ее руку, поддержал и устало откинулся в подушки. Она этой рукой, горбушечками пальцев, утерла себе глаза. Совсем плохо. Отец ничего не ест, сухарики только доводится. Говорят, душенька уж не принимает, готовится. Я теперь понимаю, что это значит — готовиться. Пришла Домна Панферовна, чтобы поразвлечь душеспасительным разговором. Посидела полчасика, а отец все подремывал. А как вышла и пошли они с Горкиным в мастерскую, она ей говорит: «Ох, не жилец он, по глазкам видать, не жилец, уходит». Горкин ни слова не сказал, она будто разумела, когда человеку помирать. Такой у ней глаз острый. Я спросил Горкина, только она ушла. «Может, он мне скажет по правде?» Домна Панферовна, может, не поняла, а он только и сказал: «Чего я тебе скажу? Плох, папашенька, тает и тает ото дню. Уж и говорит невнятно». Я заплакал. Он погладил меня по головке, не стал уговаривать. Я поглядел на картинку, где праведник отходит, и стало страшно. Все вокруг его эти синие по углам жмутся, а подойти страшатся. И спрашиваю: «Скажи, папашенька будет отходить, как праведник?» «У каждого есть грехи, един Бог без греха. Да много у папашеньки молитвенников, много он добра творил. Уж такая доброта, такая, мало таких, как папашенька. Со праведными сопричтет его Господь. Блаженны, милостиви, якути, помилованы будут. Господне слово. А Господь по правую руку душеньку его поставит, да? Со праведными сопричтет, по правую ручку и поставит в жизнь вечную. А те в огонь вечный, какие неправедные, злые, а его душенька по правую ручку, а эти не коснутся, никогда не коснутся, да никак не дерзнут, на это у этих нет власти, и доступаться не подерзают. А сам тот самый Ильзевул не может, а не доступится, никак не доступится, потому праведные души ангелы-охранители даны, а в подмогу им добрые дела». Так вот, преподобная Феодора ходила по мытарствам, было ей во сне открыто по сподоблению. Это уж ты будь спокоен за папашеньку, отойдет праведной кончиной и будет дожидать нас. А мы приготовляться должны, добрую жизнь блюсти. А то, как праведности не заслужим, вечная разлука будет во веки веков. Аминь. Держи папашеньку за пример и свидишься. И ты свидишься, а? Ты свидишься с нами там, на том свете? Ну, коль удостоюсь, свижусь. Удостойся, миленький, удостойся. Как же без тебя-то уж все мы вместе? Он напоил меня квасом с мяткой и помочил голову. Очень жарко было натоплено в мастерской дубовой стружкой. На дворе-то холодать уж стало под конец сентября, с того, пожалуй, голова у меня и зашлась. В самый день ангела моего Ивана Богослова, 26 сентября, матушка в слезах ввела нас, детей, в затемненную спальню, где теплились перед киотами лампадки. Мы сбились к изразцовой печке и смотрели на зеленые ширмы, за которыми был отец. На покрытой свежей скатертью столике лежали вынутые из киотиков образа. Над ширмами на стене, над изголовьем дивана горели в настеннике две свечи. Сонечка и Маня были в белых платьях и с черными бархоткими на шее, с золотыми медальончиками-сердечками. И мне было приятно, что для моих именин так нарядили, словно великий праздник. Самый меньшой Катюша был только годик, и ее принесли после в одеяльце. Коля был в новой курточке, а я, как от обедни, остался во всем параде в костюмчике с малиновым бархатцем и янтарными пуговками стеклянными. Утром мне было еще немного радостно, что теперь ходит за мной ангел, и за обедом мне подавали первому. Были разные подарки, хоть теперь и не до подарков. Трифоныч поднес мне коробочку «Ландринчка». Горкин вынул большую заздравную просфирку и подарил мне книжечку про святого Кирилла Мефодия, который написали буковки, чтобы читать Писание. Еще подарил ковришки и мармеладцу. От папашеньки был самый лучший подарочек — скачки с тяжелыми лошадками и цветочный атлас с раскрашенными цветочками. Сам придумал. Матушка рассказывала, как он сказал ей: «Вонятка любит желтики». И еще черный пистолет с медными пистонами, только не стрелять в комнатах нельзя, тревожить. Матушка подарила краски, даже Анна Ивановна подарила розовое мыльце яичко в ребрышках, как на Пасху, и дужки резидовые в стеклянной курочке. Чтобы не плакать, я все думал о пистолетике и молился, чтобы стало легче папашеньке, и мы стали бы играть вечером в лото и скачки на грецкие орехи, пить шоколад с бисквитами, как прошлый год. Отец попросил, чтобы ему потуже стянули голову мокрым полотенцем. Матушка с Анной Ивановной пошли за ширмы, и Маша подала им туда лед в тазу. Сестры держали у губ платочки, глаза у них были красные, напухшие, только тетя Люба была в спальне. А другие родные остались в гостиной рядом. Им сказали, что в спальне душно, потом их пустят проститься. Я испугался, что надо уже прощаться, и заплакал. Тетя Люба зажала мне рот и зашептала, что это гостям прощаться. Скоро они уедут, не до гостей. Она все грозилась нам от окна, когда сестры всхлипывали в платочке. Нас давно не пускали в спальню. Анна Ивановна сказала: «Ну как, голубок, пустить тебя к папеньке? Он в тебе души не чает, уж очень ты забавник, песенки ему пел, целовала меня в глаз. Ишь, слезки какие, соленые-присоленые! Все тебя так, вонятка, вонятка мой, а увидит тебя сиротку, пуще расстроится». Матушка велела Анне Ивановне раздвинуть ширмы. Отец лежал высоко в подушках с полотенцем на голове. Лицо его стало совсем желтым. Все косточки на нем видны, а губы словно приклеились к зубам белым-белым. На исхудавшей шее вытянулись, как у Горкина, две жилки. Отец, бывало, шутил над ним. Уши салазки себе наладила, до зимы еще далеко, про жилки подбородкой. Жалко было смотреть, какие худые руки, восковые, на сером сукне. Не халатика. На нас загрозилась тетя Люба. Я зажмурился, а сестры закашляли в платочке. Только Коля вскрикнул, как в испуге: «Папашенька!» Анна Ивановна зажала ему рот: «Дети здесь! Благослови их, Сереженька!» — сказала матушка, бледная, усталая, зажатым в руке платочком. Отец выговорил чуть слышно: «Не вижу, ближе, ощупаю». У меня закружилась голова и стало тошно. Хотелось убежать от страха, но я знал, что это нельзя. Сейчас будет важное благословение, прощание. Слыхал от Горкина, когда умирают родители, то благословляют образом на всю жизнь. Матушка подвела сестриц. Отец поднял руку. Анна Ивановна поддерживала ее. Он положил ее на голову Сонечке. Она встала на колени. «Это ты, Софочка, благословляю тебя, владычицу Казанской». «Дай», — сказал он, едва слышно, в сторону где была матушка. Она взяла со столика темный образ казанский, очень старинный. Анна Ивановна помогала ей держать образ и руки отца на нем, и с ним вместе они перекрестили образом голову Сонечки. «Приложитесь к матушке казанской, ручку папашеньки поцелуйте», — сказала Анна Ивановна. Сонечка приложилась к образу, поцеловала папеньке руку, схватилась за грудь и выбежала из спальни. Потом благословила Маню, Колю. Анна Ивановна поманила меня, но я прижался к печке. Тогда она подвела меня. Отец положил мне на голову руку. «Ваня это», — сказал он едва слышно, — «тебе, святую Троицу мою». Больше я не слыхал. Образ коснулся моей головы и так остался. В столовой все сидели в углу на шерстяном диване. Я к ним притиснулся. После узнали, что отцу стало дурно. Приехал Клин и дал сонного. Все разъехались. Осталась только тетя Люба. Она сказала, что отец говорил: «Все, мать, не обижайте, слушайтесь, как меня. Будьте честные, добрые, не ссорьтесь. За отца молитесь». Нас уложили рано, я долго не мог заснуть. Приходила Анна Ивановна и шептала: «Умница ты, будь в папеньку, про всех вспомнил, а глазки-то уж не смотрит, и меня узнал, Аннушку прошептал, спасибо тебе, родная, голубочек ты мой сиротливый, родная», так и сказал. Мне стало покойно от ласковых рук ее, я прижался губами к ним и не отпускал. А потом пришел Горкин. «Хорошо было, чинно. Благословил вас, папашенька, на долгую жизнь. Тебя-то как отличил своим образом. Дедушка его благословлял. Образ-то какой хороший, ласковый. Пресвятая Троица. Радостный образ. Три лика под древом. И веселые пред ними яблочки. А в какой день-то твое благословение выдалось? На самый на день ангела, касатик. Так папашенька подгадал, а ты вникай». После узнал, что отец сказал матушке: «Дела мои не устроены, трудно будет тебе. Панкратыча слушай, его и дедушка слушал, и я всегда. Он весь на правде стоит». И Василий Васильевич помянул, наказал за него держаться, а опора ему Горкин. Когда сказали Василию Васильевичу, уж после всего он перекрестился на образа и сказал: «Покойный Сергей Иванович держал меня при моем грехе, понимал, и я жил, не пропал при них. Вот перед истинным говорю, буду служить, как Сергею Ивановичу покойному, поколь делов не устроим, а там хошь и прогоните». И слово свое сдержал.

В исполнении Марка Андре Амлена прозвучал романс из первого фортепианного концерта Фредерика Шопена в приложении для фортепиано Миля Алексеевича Балакирева.

В июле 2026 года исполняется 60 лет со дня смерти святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского.

Сан-Франциско – это один из красивейших городов Соединенных Штатов Америки. Но славится он не только своими достопримечательностями, такими как подвесной мост Голден-Гейт, перекресток Хайт-стрит и Ашбери, канатные трамваи Кэббл-кар, живописное Тихоокеанское побережье. Сан-Франциско – это также место паломничества многих американцев к мощам святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, которые покоятся в Кафедральном соборе во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радости.

0: Свидетель Иоанн был прославлен в лике святых Русской Православной Церкви за границей в 1994 году. В 2004 году исполнилось 10 лет со дня прославления владыки Иоанна. Именно этому знаменательному событию был посвящен 11-й всезарубежный съезд православной молодежи, который проходил в Сан-Франциско с 25 июня по 3 июля. На съезд собрались молодые люди из 8 стран мира. Их всех объединила любовь к православной церкви и к святителю Иоанну Шанхайскому. Православная молодежь в Соединенных Штатах Америки ежегодно собирается на свято-германовские съезды. Всемирные съезды проходят обычно через год. Но этот съезд впервые проходил у мощей святителя Иоанна, великого подвижника XX века, и это задавало определенную духовную направленность всем мероприятиям. Ежедневные богослужения, спевки, темы докладов и круглых столов – все говорило о том, что съезд носит характер паломничества и прославления владыки Иоанна. Всю неделю участников съезда сопровождала чудотворная коринакурская икона Божьей Матери – Одигитрия русского рассеяния. Ее специально на съезд привезли из Джорданвиля. Первый доклад на съезде был посвящен святителю Иоанну Шанхайскому. Докладчика представил протоиерей Петр Перекрестов.
1: Поскольку съезд посвящен владыке Иоанну, мы должны немножко узнать, кто он был таким. Так что наш первый доклад – кто был святой Иоанн? На русском языке я буду переводить на английский. Наш первый докладчик Владимир Владимирович Красовский. Владимир Красовский, большинство из вас, если его знает, это

0: Дядя Вова является регентом архиерейского хора, член синодальной церковно-певческой комиссии Владимир Красовский, также иконописец. Над мощами Владыки Яна, его икона святителя Яна, и Владимир Владимирович Вадимович прислуживал, знал лично Владыку Яна, знал его, будучи молодым человеком. Я думаю, нам будет особенно... Вам, молодежи, будет особенно интересно вот, его послушать, его воспоминания по святому.
1: В начале своего доклада Владимир Красовский рассказал немного о себе.
2: Связь моя с Владыкой Яном началась, можно сказать, со дня моего рождения. Мои родители венчались на Филиппинских островах в беженском лагере на острове Тубабао. В соборе. Почти сразу мои родители уехали в Сиам, Таиланд, в город Бангкок, где я родился. Надо было меня крестить, а священника не было. Папа написал владыке в Нью-Йорк и получил письмо, в котором владыка объясняет, что в отсутствии священника любой православный христианин может крестить. И владыка описывает, как нужно это делать. Словом, я считаю моим крестным отцом, который заочно меня крестил, святителя Яна. В 1896 году, 4 июня, в год восшествия на престол царя-мученика, государь император Николай Александрович II в Харьковской губернии, в благочестивой дворянской семье Бориса и Глафира Максимовичей родился мальчик, который был крещен в честь святого архистратига Божьего Михаила. В родстве у новорожденного младенца Михаила был очень почитаемый святой просветитель Сибири, святитель Иоанн, митрополит Тобольский, тоже Максимович. Будущий владыка с ранних лет хранил в своем сердце глубокое почитание этого святого сродника. Родители Мишины воспитали его в благочестии, в горячей любви к своей родине и вдохновляли в нем стремление стоять за истину и за правду. Тянулся поначалу юный Михаил к военной или гражданской какой-то службе Отечеству и поступил в Петровский, Полтавский кадетский корпус. Затем он учился на юридическом факультете Харьковского императорского университета, который окончил в 1918 году, то есть в год после кровавой революции и в год убиения царственных мучеников. Будучи очень церковным человеком, в годы учения Михаил познакомился с архиепископом Харьковским Антонием Храповицким, то есть будущим основателем нашей зарубежной церкви. Владыка Антоний оказал очень сильное духовное влияние на молодого студента и одновременно со светской наукой начал все больше и больше усугубляться в изучении самой высшей науки – изучение духовной жизни, что в конце концов привело его к тому, что местный храм и местный монастырь становились неотъемлемой частью его жизни. Юный студент Михаил потрясен кровавыми событиями большевистской безбожной революции, понимает непрочность всего земного и сознает слабость человеческую и решает посвятить свою жизнь Богу. Во время гражданской войны миллионы русских людей, включая семью Максимовичей, бежали на запад в Югославию, где Михаил поступил на Богословский факультет. Русские люди, как правило, в беженстве, в изгнании жили очень бедно, и молодой Михаил, чтобы помочь своей семье, пришлось продавать газеты. Время было очень трудное. Утешением для Михаила в это трудное время было то, что его любимый архипастырь Авва и духовный наставник теперь уже митрополит Антоний, тоже оказался в Югославии. И между ними продолжалась тесная духовная связь. В 1925 году в Русской Церкви Святой Троицы в Белграде митрополит Антоний постригает Михаила во чтецы, а через год принимает от него же монашеский постриг с именем его родственника, святителя Иоанна митрополита Тобольского. И почти сразу рукополагается в иеродиаконы. В конце того же года, в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, отец Иоанн принимает святое рукоположение в иеромонахи от епископа Гавриила. Так вот, дорогие, знайте, что со дня его пострига владыка Иоанн больше никогда не ложился в кровать. Он всегда боролся со сном. Засыпал или в кресле, или в машине, пока он ехал. Между прочим, почти все архиереи спят в машине. Или на полу перед иконами.
1: Доклад Владимира Красовского сопровождался демонстрацией редких фотографий, а также яркими и эмоциональными личными воспоминаниями о владыке.
2: Так что, когда владыка жил уже в Сан-Франциско, Господь меня сподобил два раза в год ночевать в приюте Тихоназонова, где владыка жил. Я там ночевал на диване, в столовой. И это были, значит, в дни ангела владыки Иоанна и в день моего ангела, потому что в моем приходе служб не было. В какой-то раз я попросился, в канун своего дня ангела, попросился исповедоваться у владыки. После того, как все в приюте легли спать, владыка меня очень долго задержал в своей келье и беседовал на всякие темы. И во время этих бесед он засыпал. А я, мне было тогда сколько, 13 лет, тихонько вставал, я уже в пижамах был, тихонько вставал, чтобы уйти. Он сразу просыпался и продолжал свою беседу. И опять садился. И в конце концов, в 3 часа утра, владыка говорит: пойдем поисповедуемся. Мы пошли в храм. Это домовая церковь. И там лежала Курская Божья Матерь. Она была в Сан-Франциско в это время. И раньше ее возили такой... Кожаный футляр был, и крышка такая кожаная открывалась, и она так и лежала на налоге. Владыка пошел в алтарь, а я стою в пижамах посередине церкви. Владыка Иоанн пошел в алтарь, облачился в мантию, в малое облачение, и надел митру. И вышел, и говорит мне: смотри, святые вокруг нас. И 45 минут меня исповедовал. Очень ласково. Спрашивал, задавал такие вопросы. И спрашивал, как у меня отметки в школе. И с какой я девушкой интересуюсь. А он прекрасно знал. Это была одна девушка русская, которую он очень хорошо знал. Ходил в русскую школу, все. Он мне прямо сказал: брось ее. И исправь свои отметки. Что я и сделал. И исправились отметки. Так что это незабываемый момент в моей жизни. Помимо того, что владыка почти не спал, владыка ежедневно приносил бескровную жертву. То есть он каждый день служил божественную литургию. Он черпал литургии своей силой. А силы у него были огромные. И интересно отметить, что не каждый может служить каждую литургию каждый день. Вот сейчас мы знаем тоже факт, что сербский патриарх Павел служит каждый день литургию. Мне говорили сейчас по возвращении из России, владыка Кирилл говорил, отец Стефан говорил, что там такой в Троице Сергиевой Лавры, первый в истории Троицы Сергиевой Лавры, архиерей епископ Феогност, тоже служит литургию каждый день. Так что это очень редко бывает. В первых лет своей монашеской жизни владыка обращает внимание и посвящает себя воспитанию молодежи. Да? Он в Сербии сейчас еще, да? Он проповедует и является воспитанником сербской семинарии в городе Битоли. Некоторые, которые там были в Сербии, вспоминали, что владыка Ян ночью обходил корпус, где спали все студенты, обходил каждую палату, крестил всех и даже некоторых одеялом покрывал. Если одеяло на пол свалилось у ученика, он покрывал их. И каждый вечер почти он обходил всех. Известный проповедник в то время, которого называли сербским Златоустом, он недавно прославлен сербской церковью, святитель Николай Велимирович, неоднократно говорил: если желаете увидеть живого святого, пойдите в Битоль к отцу Иоанну. И до конца своих дней святый владыка заботился о молодежи. Я сам был свидетелем, как он несколько раз в год посещал все русские школы в этой епархии. Расписание экзаменов во всех школах согласовали с владыкой, чтобы он мог на всех присутствовать. По закону Божьей экзамены, да? Первым долгом на экзамене владыка спрашивал ученика: как вы верующий? То есть, как ты веруешь? И ученик крестится и читает медленно: верую в единого Бога Отца. Символ веры. Это каждый ученик всегда так отвечал на экзамене. А в конце экзамена он спрашивал: какой у тебя святой? Как его зовут? Когда его память? И расскажи мне о нем. Каждый ученик обязан был знать житие своего святого, хоть кратко. Я помню, один раз я отвечал на экзамене, и у меня рот пересыхал, я трясся на этих экзаменах и запнулся. То есть на символе веры я запнулся. Владыка Ян мне поставил 5 с минусом за это. А другой раз во время экзамена я, значит, стою, владыка стоит, законоучители сидят, тоже трясся. И владыка, казалось бы, засыпает. Владыка засыпает, а я: ой, слава Богу, владыка заснул. Можно немножко это. А вдруг я вижу, он сидит за столом и спит, как будто бы. А я начинаю отвечать. И вдруг я вижу. И пускает воздух мне на голову. И говорит: а ну-ка ответь на этот вопрос снова. Вот сколько любви у него было. Он так любил молодежь. Просто для него самые светлые моменты это было, как были, когда он был с молодыми. В 1934 году отец Иоанн был рукоположен у епископа Шанхайского. Это была последняя хиротония, которую совершил уже старый и немощный митрополит Антоний. Отправляя владыку Иоанна в Шанхай, митрополит Антоний писал: «Посылаю кусочек моего сердца». А еще раньше писал владыке Дмитрию Хайларскому, это был родной отец, это был архиерей в Китае, это был родной отец покойного митрополита Филарета. Этот маленький человек, слабый человек, почти ребенок с виду, является каким-то чудом аскетической стойкости и строгости в наше время всеобщего духовного расслабления. Здесь уместно упомянуть о том, об отношении владыки Иоанна к России. В своем слове при наречении во епископа Шанхайского владыка сказал следующие слова о многострадальной нашей родине: «Русь устроилась при непосредственном влиянии ее великих пастырей и молитвенников. Не можем мы не скорбеть в виде разрушения великого дома Богородицы, каковое имя носило некогда русское государство. Мы не можем не испытывать боли, когда терзают души и тела наших близких, когда страхом смерти принуждены к молчанию наши архипастыри и пастыри, находящиеся на родине. И за пределами Руси мы остаемся ее сынами. Изгнанные из земного отечества, мы продолжаем быть духовным стадом святителей Петра, Алексея, Иона, Филиппа и Ермогена. Мы остаемся частью русской церкви, страдающей и гонимой, облитой кровью священномучеников Владимира Киевского, Вениамина Петроградского, Ермогена Тобольского, Митрофана Астраханского, Андроника Пермского и бесчисленного множества других священномучеников и мучеников. Заветы их – святыня наша, которую мы должны сберечь до того времени, когда Богу угодно будет явить силу свою и возвысить род христиан православных. А до тех пор мы должны пребывать в духовном единстве с гонимыми, молитвой укрепляя их. Заочно лобызаем узы их, скорбим о тех, кто поколебался. Знаем, что колебались иногда и древние исповедники истины, но имеем примеры непоколебимости. Пример Федора Студита, изоблачившего всякое отступление от церковной правды. Пример Максима Исповедника, пример патриарха Ермогена. Я уверен, что если бы владыка Ян был бы жив сегодня, он бы радовался, это даже недостаточно сильное слово, тому, что сейчас делается у нас на родине. Просто зная владыку Яна и зная, за что он стоял, я уверен, что он бы возликовал тем, что сейчас делается. Храмы открываются, монастыри наполняются, богослужения уставные идут, служатся, народ бежит в церковь. Пускай это не будет так быстро, как мы хотим видеть. Но это случается. Вообще, надо сказать, у владыки Яна восприятие церкви, он воспринимал православную церковь не как русскую церковь, а вселенская православная церковь, куда входят все поместные церкви. Когда прославили царственных мучеников, последняя проповедь владыки Антония Самбона была: мы должны радоваться, поддерживаться и благодарить Господа за то, что сейчас делается в России. И всячески, и всеми силами это поддержать. Мы, как единая часть русской церкви, то есть как часть единой русской церкви, если у нас есть возможность помочь ее возрождению и восстановлению, мы обязаны это сделать. Так что и владыка Ян также воспринимал церковь, понятие церкви. Находясь в сравнительной безопасности, мы должны укрепляться духом, чтобы воссоздать разрушенное, или же самим пойти по стопам пострадавших за истину, если то потребует. Ради того, прежде всего, мы должны хранить между собой единодушие и единство, представляя единую русскую церковь, а в то же время продолжать ее великое дело среди других народов. Задача русской эмиграции и русской заграничной церкви – позаботиться о том, чтобы просветить, возможно, большее число людей из всех народов. Ради выполнения сей цели русский архиерейский заграничный синод посылает меня в страну, откуда восходит чувственное солнце, но которое нуждается в просвещении лучами мысленного солнца правды.
1: Это была первая часть доклада Владимира Красовского, регента Кафедрального собора во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радости в Сан-Франциско. Дорогие друзья, закончилась первая передача о жизни Православной Церкви в Соединенных Штатах Америки. Сегодня мы познакомились с некоторыми материалами 11-го Всезарубежного съезда православной молодежи, который проходил в Сан-Франциско с 25 июня по 3 июля. Продолжение слушайте в наших следующих передачах. У микрофона была Анна Павлович. Всего вам доброго!

0: Продолжение передачи слушайте в пятницу в это же время.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: В исполнении Марка Андре Амлена прозвучал романс из первого фортепианного концерта Фредерика Шопена в приложении для фортепиано Милия Алексеевича Балакирева.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
4: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекции профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Тема сегодняшней лекции – унионистские переговоры. Также вы услышите рассказ о Западной Церкви в IX-XIV веках и авиньонском пленении папства.
5: В прошлый раз мы закончили разговор о паломизме и о всех спорах и разногласиях, связанных с тем учением об исихазме, о видении Бога, который защищал святитель Григорий Палама. И дальше мы поговорили о учениках и последователях святителя Григория, и вот на этом завершили нашу прошлую беседу. А теперь пора вернуться к другой очень важной теме церковной истории, которая уже, в общем, доминировала во второй половине XIV века и, собственно, дальше уже до конца Византийской империи. Это постоянные переговоры об объединении церквей, которые вела империя с римскими папами. И, собственно, вся вторая половина XIV века, она вся прошла под знаком этих переговоров. В Византии очень многие люди считали очевидным, что империи без помощи Запада не выжить, что без помощи Запада империя обречена. И такие люди думали, что, ну, если уж так вот складывается, если эту помощь Запада можно получить только лишь ценой подчинения папству, ну что же, такова цена, и эту цену следует заплатить, потому что альтернативой ей будет только гибель. Иначе империя не выжить, и тогда будет конец всему. Ну, например, Михаил Палеолог, о котором мы говорили, Михаил VIII Палеолог, император, он считал именно так, и поэтому он отправил свою делегацию на Леонский собор и подписал там унию. Но, как мы знаем, эта уния была отвергнута народом, и Михаил Палеолог скончался отлученным от церкви, даже был лишен христианского погребения. Но сейчас положение было гораздо более угрожающим. Если тогда уния виделась Михаилу Палеологу как необходимость откупиться от агрессивных стремлений Карла Анжуйского, то теперь уже, собственно, не христиане даже угрожали, а угрожали мусульмане. Неверные постоянно наступали, и империя сокращалась и сокращалась. В общем, казалось, что многие считали, что эта цена неизбежна, и нужно ее платить. Но, тем не менее, самые лучшие люди в церкви, они весьма обоснованно сомневались, стоят ли любые политические выгоды отказа от правой веры и вечного спасения. Ну, конечно, для интеллигентов-гуманистов высшей ценностью казалось эллинистическое, культурное, гуманистическое наследие. И это вот возрождение, которое может последовать. Естественно, под турецкой властью это было немыслимо. Как раз если они когда не путешествовали в Италию, в ренессансные страны, и видели, как их ценили, как греков, как представителей древней расы, Платона, Аристотеля и так далее. Вот, казалось, вот будущее. Вот это действительно тогда вот с кем нужно объединяться и таким образом выстоять против неверных. И поэтому уж никакая цена за спасение Константинополя не казалась им слишком дорогой. Главное – это спасти город и империю. Но при этом эти люди совершенно не были политическими реалистами. И, в общем-то, тот бесконечный торг, который вели императоры с римскими папами, уния за крестовый поход или крестовый поход за унию, то есть бесконечный вот этот торг, что раньше, то есть, да, давайте там утром папы говорили, там утром уния, вечером крестовый поход, а императоры говорили, нет, нет, пожалуйста, давайте вначале там утром крестовый поход, вечером уния и так далее. Но торг был по существу торгом двух глухих. Потому что папы ошибочно считали, что если император примет унию, то значит это он фактически имеет власть навязать эту унию всему народу. И как мы знаем, что это совершенно было не так. А с другой стороны, императоры ошибочно считали, что стоит только папе объявить крестовый поход, как сразу все государства Запада соберутся вместе, соберут мощные армии, отправятся громить турок, что совершенно, опять же, было не так, потому что у папы также совершенно не было такой властью. Вообще, к XIV веку сама тема крестовых походов ушла в невозвратное прошлое. То есть эра эта завершилась. Папы слишком долго и охотно пользовались этим инструментом. Они провозглашали крестовые походы против язычников на севере Европы, против еретиков на юге Франции, против своих политических врагов Германской империи и, наконец уже, что стало совсем анекдотично, против врагов французских королей, под властью которых они находились, начиная с 1309 года. Так мы и поговорим чуть позже об Авиньонском пленении. То есть уже крестовые походы стал просто, призыв к крестовым походам стал одним из инструментов папской политики и уже весьма и весьма девальвированным. То есть никто серьезно этого не воспринимал. И вообще европейские государства были слишком глубоко погружены в собственное противостояние друг другу, в дрязги бесконечные друг с другом, и чтобы вообще обращать внимание на далекую восточную окраину. И, наконец, в Западной Европе для многих греки казались еще хуже, чем турки. Петрарка писал, что турки – враги, а греки – схизматики. Что значит еще хуже, чем враги? Народ Византии однозначно выступал против унии. Реалисты видели, что уния не только не разрешит всех проблем, но вызовет еще больший раскол. Например, в 1437 году в Константинопольский патриархат входило 167 епархий. Из них в границах империи оставалось только 15. Все остальные были на территориях, захваченных турками. Единственным связующим звеном между всеми вот этими вот епархиями оставался сам патриарх. Очевидно было, что если он подпишет унию с Римом, то уж по меньшей мере все епархии, которые находятся вне пределов империи, точно откажутся ему повиноваться. И будет новый раскол. И, собственно, и турки, по чьей властью находилась большая часть епархий, немедленно запретят им общаться с имперской столицей. А как отнесутся к унии остальные патриархи? Как отнесется громадная русская церковь? Понятно, что также весьма отрицательно. Опыт показывал, что на завоеванных территориях турки проявляли хотя бы минимальную терпимость и позволяли православной церкви существовать. Худо-бедно, то есть, конечно, там не слишком хорошо, но все-таки она могла существовать. А латиняне начинали свое правление с попыток искоренения православия и подчинения ее Риму. Таким образом, реалисты и, в общем, трезвые люди считали, что лучше предаться неизбежному и подчиниться телом неверным, но при этом сохранить свою веру, чем отдать свою душу латининам. И более того, даже само единство и греческой нации, и православной веры было легче сохранить под единым турецким правлением, а нежели его небольшой части, которая была присоединена к окраине западного мира. Поэтому та фраза, которую произнес последний премьер-министр Византии Лукано Тарас, «Лучше челма султана, чем тиара кардинала», она на самом деле не такая шокирующая, как кажется в начале. Это было вполне такое трезвое, реалистическое оценка. Из двух зол выбиралось меньшее. В данном случае турки были, очевидно, меньшим злом. В 1354 году император Иоанн VI Кантакузин ушел в отставку. Воцарился его зять, император Иоанн V. Как мы видим, вот парадокс византийской истории, что Иоанн V правил после Иоанна VI. С перерывами Иоанн V пробудет на престоле до 1391 года. На 3 года его низверг его сын, потом сына низвергли, и Иоанн V вернулся к власти. Потом на несколько месяцев он был низвергнут своим внуком, и потом опять вернулся к власти. Турки постоянно наступали, остановить их Византия не могла. И никакие отчаянные меры не помогали. Собственно, денег не было, войск не было, дырок залатывать было негде, фронт был прорван, и, собственно, турки беспрепятственно занимали все, что хотели. От всего этого у императора развелось истерическое состояние, и 15 декабря 1355 года он направил в Авиньон письмо папе Иннокентию VI с просьбой послать ему 5 галер и 15 транспортных кораблей, в которых было бы 1000 пехотинцев и 500 рыцарей. И в обмен на это, ну, в общем, такую как бы смехотворную помощь, Иоанн V обещал в 6-месячный срок обратить в католичество всю империю. Он предлагал подкрепить свое слово посылкой к папскому двору в качестве заложника своего 6-летнего сына Мануила, которого папа воспитал бы римокатоликом, и в случае, если, как говорил Иоанн V, если ему не удастся обратить империю, то тогда он отречется в пользу сына, который на тот момент уже будет римокатоликом, и будет полностью подчиняться папе. Но у папы не было ни галер, ни кораблей, и поэтому даже на такое заманчивое предложение он ничего ответить не мог. Таким образом, император понял, что, имея на руках только папское благословение, он не сможет убедить народ принять унию, и, опять же, ничего не получится. Переговоры прервались на несколько лет. В 1359 году турки впервые подошли к стенам Константинополя. В 1362 году пал Адрианополь, самый крупный город во Фракии. Теперь он называется Эдирне, собственно, с 1365 года. Он так называется, и стал он столицей Отаманской империи. И продолжал быть столицей до захвата Константинополя. В том же 1365 году франский король Кипра Петр Лузиньян наконец собрал новый крестовый поход. Но крестовый поход, вместо того, чтобы помогать Константинополю, отправился в Египет. Крестоносцам удалось захватить Александрию и разграбить город. Но как только они услышали про приближение мамилюкской армии, они быстро погрузились совсем награбленным на корабли и уплыли в освояси. И, естественно, оставили местных христиан, египетских коптов, расхлебывать последствия своей авантюры. Естественно, когда пришли турецкие войска, они обрушились на местных христиан, которых все равно считали виноватыми в этом крестовом походе. Хотя они, конечно, ни сном, ни духом отношения к этому не имели. Константинополь этот поход, понятно, ничем не помог. В 1366 году Иоанн V отправился в Венгрию просить о помощи. Впервые римский император отправлялся за границу не во главе своих победоносных армий, а в качестве скромного просителя. Однако венгерский король Людовик Великий не оценил всей торжественности момента и сказал, что со схизматиком он вообще разговаривать не будет, и для начала переговоров предложил Иоанну V принять крещение. Опять же, на этом все кончилось. Венгрия тогда уже была католической. Через год, в 1367 году, Иоанн Кантакузин, бывший император, который теперь уже был монахом Иосафом и самым уважаемым советником, политическим советником империи, дал Иоанну V совет требовать у папы созыва собора. И для обсуждения этого предложения в Константинополь прибыл папский легат Павел. Интересно, что Павел был титулярным латинским патриархом Константинополя. Нельзя не отметить тактичность такого выбора легата со стороны пап. Был проведен дебат о вере, на котором греческую сторону представлял монах Иосаф Кантакузин. Он предложил провести объединительный собор в Константинополе или в любом приморском городе. Собор, говорил он, в отличие от Леонского, должен быть по-настоящему представительным. На него необходимо пригласить всех патриархов, также представителей церквей Болгарии, Сербии, Грузии и Руси, и, собственно, всех остальных. И идея Кантакузина была совершенно новой, можно сказать, даже революционной, потому что такого объединительного собора никогда еще не проводилось. Действительно, было что-то совершенно такое, очень новая и свежая идея. Павел и его делегация это предложение приняли, назначили собор на 1368 год, через год, и решили проводить его в Константинополе. С этим они отправились к папе Урбану V. Но папе совсем не понравилась эта идея. То есть, во-первых, на Западе Леонский собор уже считался вселенским. Решение его было абсолютным, и возвращаться к тому же вопросу было неправильно ни с канонической, ни с вероучительной точки зрения, ни с точки зрения папского престижа. А чего это мы будем пересматривать, когда уже все давным-давно решено? Папа также понимал, что проведение собора на византийской территории латинянам невыгодно, и, в общем, от этой идеи он полностью отказался. У Иоанна V вновь сдали нервы. Он опять начал личную переписку с папой, умолял его приехать на собор, провести собор. Папа наотрез отказался это сделать, но в качестве встречного шага пригласил императора к себе. В августе 1369 года Иоанн V прибыл в Рим с большой делегацией, в которой, однако, не было ни одного духовного лица, только светские сановники. Ни одно духовное лицо не согласилось с ним ехать. Патриарх Филофей Кокин рассылал по всему миру письма с предупреждением об опасности унии, которую может подписать император, и о том, чтобы оказывать сопротивление и не соглашаться с этим, сохранять верность Святой Церкви. Результатом этой поездки Иоанна действительно стало подписание новой унии, которая, правда, касалась только его самого, но не его подданных. То есть фактически выходило, что император лично принял римо-католичество, и не более того. Но это, правда, ему не слишком помогло. Когда он ехал домой и проезжал через Венецию, в Венеции его задержали и бросили в долговую тюрьму. За те, собственно, долги, которые империя не платила Венеции. Его сын и наследник Мануил приложил массу усилий и только через 2 года смог вызволить отца из венецианской тюрьмы и доставить его назад в столицу. Патриарх Филофей встретил императора неожиданно мягко. Ну, посчитал, очевидно, что он уже и так слишком пострадал за свои авантюры. Ну, что-то вроде там, ну и как, сынок, помогли тебе твои ляхи, если вспомнить русскую классику. И, в общем, патриарх предпочел сделать вид, что ничего не произошло, и забыть все прошлое, и вернуться к нормальной жизни. Тем временем турки наступали. Мы уже говорили о двух главных победах над сербами. 1371 год, битва при реке Марице, и 1389 год, битва на Косовом поле. Теперь Отаманские империи простирались до Дуная. Уже Отаманская империя граничила с Венгрией. Константинополь в конце XIV столетия воспринимался как печальный, умирающий город. В XII веке, мы помним, его население превышало 1 000 000 человек. Теперь все население насчитывало менее 100 тысяч и постоянно сокращалось. Конечно, это было очень мало для громадного города, для громадной территории. Он был фактически полон руин. Между городскими кварталами были поля и, собственно, совсем уже казалось, что-то с сельской местностью. Некоторые городские кварталы были окружены стенами, чтобы немножко предохраниться от разбойников и мародеров. Помимо Константинополя, в то время в империи оставался лишь один значительный город – Фессалоники, который выглядел там более или менее процветающим. Это был главный порт на Балканах, там ежегодно проводилась торговая ярмарка. Но, однако, Фессалоники тоже сильно пострадали от владычества зелотов, восстания зелотов, когда на несколько лет им удалось захватить город. И также в городе было много руин, многие дворцы и монастыри были разрушены, и восстановить их так полностью и не удалось. В конце XIV столетия город завоевали турки, но потом византийцам удалось город вернуть себе. И вот эти вот, собственно, трагические обломки империи стали тем наследством, которое досталось императору Мануилу II, сыну Иоанна V. Мануил II правил с 1391 года по 1425 год. Он оказался последним великим византийским императором. Конечно, он был достоин лучших времен. Мануил был невероятно талантливым человеком, филологом, философом, богословом. Проявил себя он очень способным правителем и видным дипломатом. Но при этом, конечно, при тех ресурсах, которые у него были, то положение, которое у него было, сделать было что-либо крайне сложно. Это удивительно, что ему удавалось при этих минимальных ресурсах что-либо делать и как-то вытаскивать империю. Это, возможно, самый нравственный человек из всех византийских императоров. Он видится трагической фигурой. Молодость его прошла между семейных междоусобиц и постоянных войн, в которых, в общем, он единственный сохранил верность своему отцу Иоанну V. Мы помним, что его там и сын свергал, и внук свергал, и все сыновья между собой грызлись. И Мануил, собственно, единственный, который действительно исполнял свой сыновий долг по отношению к отцу. Это доказывается даже тем, что как он вызволял своего отца из венецианской тюрьмы. Казалось бы, в общем, вполне мог обрадоваться, что отца убрали и воссесть на престол, но он, наоборот, приложил все усилия, чтобы помочь своему отцу. Несколько лет юноша находился при дворе атаманского султана в качестве заложника. Мы про это говорили, и даже был вынужден помогать туркам захватить последний византийский город в Малой Азии, последний вольный византийский город – Филадельфию. Опять же, это он делал ради сохранения верности своему отцу, что, конечно, нравственно было ему крайне тяжело это делать. Мануил II сделал попытку провести реформу монастырей, улучшить их материальное положение. Он все деньги, которые только он мог выделить, он пожертвовал университету и провел реформу образования. Про это мы говорили как раз и во многом улучшил образование. Мануил понимал политическую необходимость помощи Запада. Однако крестовый поход, который в 1396 году предпринял венгерский король, потому что теперь уже Венгрии угрожали турки, он закончился разгромом западного войска при Никополе. В 1399 году в Константинополь прибыл французский маршал Бусико со своим небольшим отрядом. Ну, пару стычек с турками они выиграли, но, опять же, коренным образом переменить ситуацию им не удалось. Мануил II выступал против унии, во-первых, в силу своих действительно искренних религиозных убеждений, которые он открыто изложил в трактате, написанном для профессоров Сорбонны, в которых он излагал свои убеждения. Во-вторых, он слишком хорошо знал своих подданных и знал, что, собственно, никакая уния, никакое навязывание

0: войск не было, немножко ему удалось собрать денег, но это было не слишком. В 1402 году пришли известия, что его столица осаждена султаном Баязидом. Император свернул свой визит и поспешил домой. Однако на этот раз столица была спасена, как мы помним, еще до прибытия императора. Неожиданно на востоке турецких владений появился эмир Тимур, Тамерлан, который потребовал, почему-то ему стукнула в голову эта идея, совершенно непонятно, потребовал, чтобы турки сняли осаду с Константинополя и вернули все захваченные земли Византии. Баязид отказался, направил свои войска навстречу Тимуру, и войска его были разгромлены при Анкаре. Баязид был взят в плен и вскоре скончался. В общем, это, конечно, отсрочку можно было использовать, тем более, что после смерти Баязида началась в Отаманской империи гражданская война между его наследниками, и если бы, опять же, если бы христианские силы объединились бы, то с турками можно было покончить раз и навсегда. Но никому не хотелось этого делать, а у Мануила было слишком мало сил, поэтому ему удалось вот в этот момент отвоевать Салоники, занять несколько крепостей, но это, собственно, все, что он мог. Но, тем не менее, гражданские войны между турками в течение 2 десятилетий удерживали их от нападения на Константинополь. В самом Константинополе, несмотря на постоянное ощущение опасности, интеллектуальная жизнь процветала как никогда. Старшее поколение ученых уже ушло. Теперь, кроме самого императора, ведущей фигурой в столице стал Иосиф Риений, глава Патриаршей Академии и профессор университета. Именно он, Иосиф Риений, воспитал последнее блистательное поколение византийских ученых. Риений был большим знатоком не только византийской, не только святоотеческой, но и западной литературы. И он помог императору ввести изучение западных ученых в университетскую программу. Он поддерживал приезд студентов Запада, которые достаточно часто приезжали в Константинополь поучиться и воспринять греческую ученость из первых рук. Энея Сильвио Пиколомини, будущий папа Пий II, писал, что в дни его юности любой итальянец, претендующий на ученость, должен был похвастаться, что он учился в Константинополе. То есть такого был тогда престиж Константинопольского университета. Но при всем своем знании Запада, или, как может быть, как раз благодаря своему знанию Запада, Риений, так же, как и император Мануил, категорически выступал против унии.
1: Как так могли взять и посадить императора в долговую тюрьму?
0: Венецианцы все могли.
1: Ну, я понимаю, конечно, да, но это как взять плен главу другого государства.
0: Я думаю, что, возможно, конечно, у него тюрьма была более-менее комфортабельная.
1: Да, понятно.
0: Но тем не менее, факт, да, но сам факт, вот...
1: Ну, то есть это вот едет глава,
0: да. Едет президент Буш.
1: Например, да, хотя бы.
0: Ну, на самом деле это значит, что престиж империи уже был таков, что с ним просто никто уже совершенно не считался.
1: Ну, это даже не только, что престиж империи был таков. А я так понимаю, что никакого вообще, наверное, еще тогда права международного вообще не существовало.
0: Ну, право международное подтверждалось силой, потому что, собственно, империю уже просто все воспринимали как некий такой бессильный придаток.
1: Ну, то есть, что там кто-то встанет на защиту императора, в смысле войска, уже было не страшно. Потому что если бы взяли в плен французского, например,
0: да, это было бы
1: чревато.
0: Да. Нет, ну, конечно, но с точки зрения международного права, конечно, было абсолютное беззаконие, но венецианцы, такая торговая республика. Деньги давай, долги плати.
1: Ну, нет,
0: ну это... то есть, рэкет, ну, такой натуральный рэкет. Вот как началось у них, действовали рэкеты.
1: Просто можно же таким образом нарваться... Было. То есть это вот не просто купца какого-то они схватили. Схватили главу государства, да, императора. Ну, а мало ли какие там у императора могут быть договоренности с другими государствами.
0: Они все знали. Они же там они все в Константинополе сидели. Они все, каждый свой шаг просчитывали и знали. Я боюсь, после наших лекций никто из слушателей больше никогда не поедет в Венец. Для того, чтобы понять последующие события, необходимо немножко поговорить о том, что происходило на Западе. Потому что в то время на Западе ситуация усугублялась тем, что называлось «Великий раскол», «Великий западный раскол папства». Вот чтобы понять, что это такое, и как все началось, и какие события там происходили, нужно вернуться немного назад и отметить основные вехи истории папства. Потому что в наших беседах, в наших лекциях мы больше концентрировались на восточной церковной истории, и где-то уже начиная с 9-10 века почти не говорили о западной. И вот это вот необходимо немножко восполнить, чтобы понять, что происходило. Еще

0: В XI веке папа Григорий VII Гильдебранд, который правил с 1073 года по 1085 год, то есть понтификат 12-летний, но нужно еще учитывать, что еще до того, как он стал папой Григорием VII, он был советником нескольких пап, то есть фактически он формировал папскую политику на протяжении где-то 3 десятилетий. И вот папа Гильдебранд вознес папство на небывалую высоту. Он был невероятно властолюбивым. Как я уже сказал, задолго до избрания он стал самым влиятельным человеком в римской курии и ближайшим советником нескольких пап. И именно он формировал направление их политики. Но сегодня можно сказать, что, например, там, на сегодняшнем языке он возглавлял мозговой центр Ватикана. То есть тогда еще Ватикана не было, но вот, несомненно, он возглавлял мозговой центр папства. И долгое его фактическое нахождение у власти отмечено целым рядом реформ, которые направлены на упрочение положения папства и на небывалое его возвышение. Гильдебранд был весьма неразборчив в средствах и при помощи таких вполне земных методов пытался подчинить всех высших клириков папскому контролю. Это вот уже был такой завершающий этап развития папства. Гильдебранд способствовал кодификации церковного права и дальнейшей унификации богослужения. Активно он насаждал целибат духовенства. Помните, мы говорили с вами про целибат, про безбрачие духовенства, которое происходило из нескольких причин на Западе, но долгое время не был формально обязательным. И вот Гильдебранд сделал все возможное, чтобы сделать его обязательным повсюду. Но главным делом папы Григория VII Гильдебранда стала борьба не на жизнь, а на смерть с Германской Римской империей. И предмет спора был вполне такой земной. Это спор об инвеститурах. То есть вопрос о том, кому в конечном итоге принадлежит назначение на церковные должности. Вот это вот вопрос, на самом деле, чрезвычайно важный. Потому что мы уже говорили об этом в одной из прошлых лекций, но, может быть, стоит напомнить. Потому что понятно, что епископы, они рукополагают клириков. Ну и, в частности, римский папа, как епископ, также рукополагает клириков. Или он там поручает епископам рукополагать того или иного аббата, священника или, опять же, епископа. Но это также связано с определенными земными владениями. То есть, скажем, епископ, он делается епископом определенной епархии, которой принадлежит большая земельная собственность. А аббат, он становится во главе монастыря, которому также принадлежит большая земельная собственность. Священник во главе прихода, и у прихода есть своя собственность. И кому принадлежит эта собственность? Собственность принадлежит ли церкви, либо собственность принадлежит империи. И вот это вот было очень важно, потому что германский император, его должность была выборной. И всякий раз он должен был собрать себе союзников, которые могли бы за него проголосовать и которые могли бы его поддерживать. Потому что в случае, если Германия, мы помним, была не единое государство, а конгломерат из различных городов, графств, княжеств и так далее. И было определенное количество самых влиятельных властителей германцев, которые были выборщиками, и они, соответственно, выбирали императора. Если император назначал своих людей на ту или иную епархию, дальше, естественно, его там папа рукополагал или там местный епископ рукополагал, но император назначал, он давал ему собственность. Соответственно, это был его человек, который зависел от этой собственности и голосовал за него. Если же, опять же, собственность дает папа, то он человек папы, и слушается папу. И мы, опять же, помним, что на тот момент папство было реальным инструментом международной политики, реальным, скорее, игроком международной политики со своими собственными не только духовными, но и вполне земными интересами. И поэтому вопрос тут был, собственно, столкновение двух властей. Понятно, еще, кстати, интересно, это один из корней целибата, потому что империя была крайне заинтересована в том, чтобы развивать целибат. Потому что в случае, если дается собственность, а потом человек, которому дается собственность, у него семья, то собственность переходит по наследию. Если семьи нет, то, естественно, после его смерти собственность возвращается к дарителю, и можно ее опять передать кому-либо. Поэтому тут вот в вопросе о целибате империя и папство стали такими неожиданными союзниками. Но, конечно, по разным причинам. Священная империя германского народа. Но это Германия и северная часть Италии. Итак, уже своим самым восхождением на папский престол Гильдебранд бросил вызов императору Генриху IV, потому что он не спросил дозволения на этот шаг, только постфактум императора известил об этом. Гильдебранд был проникнут идеей о папском всевластии, которые у него уже давно созрели и вылились в целую систему. Папство он видел как богозданный вселенский абсолютизм, которому должен повиноваться каждый человек. От папства зависит не только духовное благосостояние всех земных правителей и властелинов, но, собственно, их правление в этом мире. То есть папство дает им право на их правление. Папство дает им власть, которую они могут применять по отношению к своим подданным. И вот знаменитый документ «Диктатус Папа», составленный при дворе папы Григория VII, четко выражает его взгляды и принципы. Я цитирую. «Римская церковь была основана самим Богом и никем, кроме Него. Никто, кроме римского первосвященника, не имеет права называться вселенским. Только он может низлагать епископов и возвращать им архиерейское достоинство. Только он может возлагать на кандидата имперское достоинство и отбирать его у недостойных». Я думаю, императору это очень мало нравится, такие заявления. Ему должно быть позволено низлагать императоров. Это, опять же, никакому императору не понравится. Он не может быть судимым никем. Он может освобождать народы от их присяги недостойному человеку. Это уже совсем серьезная вещь, которая, сами понимаете, никакому светскому властителю не понравится совсем. Естественно, все это были лишь заявки. Это был такой недостижимый идеал вселенской теократии, то, к чему Гильдебранд стремился. В общем-то, никогда в истории ни один римский папа такой реальной властью не обладал, к которой Гильдебранд стремился, Гильдебранд Григорий VII. И драматическая борьба папы Григория VII с императором Генрихом IV, несмотря на такие перипетии, как отлучение от церкви императора, папа отлучил его от церкви, и Генрих поехал в Каносу, и вот эта вот знаменитая история, то есть вот первый раз это сработало. Сработало, поскольку положение императора всегда достаточно шаткое, и когда папа отлучил его от причастия, то все его союзники начали от него отворачиваться, и он почувствовал, что реально может потерять престол. И он отправился в Каносу, в альпийскую деревню, где проезжал папа, и там он босиком стоял в снегу 3 дня, в рубище, выпрашивая прощения, покуда папа его, наконец, не простил. То есть, казалось бы, беспримерное унижение императора и беспримерное торжество папы. Но, тем не менее, при жизни Григория никаких результатов это не принесло, потому что вскоре опять начался новый виток скандала с императором. Григорий VII скончался в изгнании, его город Рим лежал в руинах, и, в общем, такой крах стал закономерным плодом чрезмерного увлечения Гильдебранда политической деятельностью. Борьба между папством и империей продолжалась более 100 лет. В ходе этой борьбы папы неоднократно прибегали к запретам и к отлучениям от церкви как отдельных лиц, так даже и целых народов, и целой страны. Во всей стране запрещалось служить литургию и причащать. И постепенно, если первое действительно отлучение Генриха IV произвело впечатление, это была такая экстремальная мера, но если экстремальную меру использовать направо и налево, то она очень быстро девальвировалась. И уже, собственно, никто больше не обращал внимания. То есть это стало уже, папа отлучил кого-то, привычное дело. Уже все привыкли. То есть то отлучение от церкви, которое почти что лишило императора Генриха его короны и заставило 3 дня, стоя босиком в снегу, выпрашивать у папы прощения, теперь уже никого не пугало. Необычайным напряжением всех сил следующим поколением пап удалось победить германскую императорскую династию Гогенштауфенов. Папы называли Гогенштауфенов породой аспидов. И люто их ненавидели. Хорошо, им это удалось. Западная Римская империя, как единая сверхдержава, перестала существовать. Но триумф этот оказался пировым, потому что с него началось падение самого папства. Рождались новые национальные государства, которые сами давно мечтали об ослаблении империи, которые в этом смысле способствовали папе, для того, чтобы империю ослабить. Папы постоянно прибегали к их помощи в своей такой драматической и полной коллизии борьбе. И даже не заметили, как сами впали в зависимость от новых национальных империй. Уже Карлу Анжуйскому, о котором мы говорили, удалось увести на престол своего кандидата, папу Мартина IV, которого, правда, считали настолько коррумпированным, что Данте даже поместил его в свой ад. Но, собственно, дантовский ад – это более-менее ху из ху XIV века. Там можно все политические фигуры XIV века можно там встретить и узнать про каждого. Папа Мартин IV стал послушной марионеткой в руках Карла Анжуйского. Но, конечно, самые драматические события развернулись во время правления папы Бонифация VIII, который правил с 1294 года по 1303. Многие называют его правление «лебединой песней средневекового папства». Правление Бонифация прошло на фоне его конфликта с французским королем Филиппом Красивым. Филипп Красивый правил с 1285 года по 1315. Повод конфликта, опять же, был вполне земной. Спор шел о праве монарха облагать налогами духовенства и о юрисдикции французского короля не только во Франции, но и в Англии. В конечном итоге все сводилось к вопросу, обладал ли светский правитель абсолютной властью в своем государстве. Или не обладал. Или папа, в конце концов, правил всем. Для властного французского короля национальная независимость виделась постулатом, который просто никакому сомнению даже не может подвергаться. Папа сформулировал свой теократический ответ в двух программных документах «Клерикус Лаикус» и «Унум Санктум». Это две папских буллы, которые были опубликованы, соответственно, первая в феврале 1296 года и вторая в ноябре 1302 года. В первом из этих документов королям по существу отказывалось право облагать налогами собственных клириков без предварительного одобрения папы. Клирикам предписывалось не подчиняться несогласным с папой правителям. То есть, иными словами, папа ясно давал понять королям, что они не хозяева в собственных домах, никакой национальной независимости у них нет и быть не может. Филипп был человеком практическим, и действия он предпринял вполне практически. Вместо полемики и писания полемических документов он заявил, что получил свою корону от Бога, а не от папы, и сразу после этого запретил вывоз со своей страны драгоценных металлов, что больно ударило по папской казне. То есть никаких, так сказать, поступлений из Франции в папскую казну более не приходило. На эти действия Филиппа Бонифаций ответил буллой «Унум Санктум» – «Единая святая». В ней особенно ясно выражены папские претензии. Бонифаций говорил о полноте власти, говорил о теории вселенского теократического правления. И, собственно, все заявки Григория VII Гильдебранта в этом документе доведены до логического конца. Согласно булле, Христос вручил церкви два меча, как символ двух властей – духовной и светской. И та и другая власть, они установлены в пользу церкви. Духовная власть находится в руках папы, а светская – в руках королей. Но духовная власть выше светской, как душа выше тела. И как тело находится в подчинении у души, так, собственно, и светская власть должна находиться в подчинении у духовной. И только при этом условии светская власть может с пользой служить церкви, опять же. Заметим, что только в случае злоупотребления светская власть должна быть судима властью духовной, а духовная власть не может быть судима никем. Отделять светскую власть от духовной, согласно этому документу, признавать ее самостоятельной, значит вводить дуалистическую ересь манихейства. То есть тут же короля обвинили еще и в ересе. Напротив, признавать за папой всю полноту духовной и светской власти значит исповедовать истинные догматы веры. И заканчивается булла следующими словами. Мы провозглашаем, заявляем, определяем и объявляем, что каждому человеку абсолютно необходимо для спасения быть под властью римского первосвященника. Это произнес непогрешимый папа, и, собственно, это до сих пор является официальной доктриной Римо-католической церкви. Хотя они, конечно, не любят сейчас это цитировать, но тем не менее это так. То есть, если не под властью римского первосвященника, то, соответственно, никакого спасения быть не может. Ну, интересно, что это заявление является, на самом деле, парафразом слов Фомы Аквината в его книге «Против ошибок греков». И первоначально оно было направлено против православных, которые отказывались принять абсолютистские претензии римского епископа. Правда, в булле папы Бонифация, конечно, основная направленность была против французского короля Филиппа Красивого. Позже Пятый Латеранский собор, который прошел в 1516 году, официально провозгласит ту же фразу «догмы Римо-католической церкви». А через год после этого, в 1517 году, начнется лютеранский раскол и пойдет реформация. То есть только провозгласили, и, собственно, дальше пошло. Филипп в ответ на буллу на собрании представителей государства обвинил папу в различных преступлениях. Папа поспешил отлучить французского короля и всю страну от церкви. Но эта мера, которая уже папами неоднократно была задействована в борьбе против императоров, давно былую эффективность утратила. Слишком часто папы прибегали к ней, руководствуясь вполне политическими целями. Но, во всяком случае, во всей Франции было запрещено служить Евхаристию, и велено было просто закрыть храмы по всей стране. В 1303 году Филипп направил в Италию своего юриста Гийома Нагаре. Это был такой главный злодей Франции, и чрезвычайно талантливый юрист, и главный советник короля. Но, конечно, он был просто таким, можно сказать, таким злодейским злодеем, злым гением короля, который все время давал ему разные советы, но, скажем, опять же, до уничтожения ордена храмовников, тамплиеров, также все было разработано Филиппом Нагаре. Но он был действительно такой юридический гений. Задание было арестовать Бонифация и привести его в Лион для суда. Французский отряд застал папу в родном городе Ананье. 7 сентября солдаты взяли штурмом дворец понтифика и столь грубо с ним обращались, что, несмотря на то, что там народ сбунтовался и освободил папу через несколько дней, но папа вернулся в Рим и через несколько дней, в общем, где-то примерно дней через 20-30, скончался от перенесенных потрясений. Следующий папа, Климент V, он правил с 1305 по 1314 год, был французом. Он назначил 28 кардиналов новых, которые также были французами. Вскоре папа принял решение переехать во франкоязычный город Авиньон, который тогда не входил во французское королевство, но находился прямо на его границе. И так началось так называемое авиньонское пленение римского папства, которое продолжалось с 1305 года по 1378 год. Папство фактически стало орудием правящей во Франции династии Капетов. Все семь пап, которые проживали в Авиньоне последовательно одним за другим, все они были французами. Так же, как и 112 из кардиналов, которые тогда были поставлены, всего было поставлено за это правление 134 кардинала, из них 112 были французами. Авиньонское папство, как в переносном смысле, прославилось своей моральной коррупцией, финансовыми поборами, экстравагантностью своего двора и открытым непотизмом, то есть продвижением своих родственников на важные должности. Например, уже известный нам Климент V сделал кардиналами пятерых своих родственников. Папы вели роскошную жизнь и больше занимались светской политикой, чем церковными делами. Например, Иоанн XXII тратил больше половины своих доходов на военные цели, на те войны, которые папство вело. Современники считали авиньонское папство самым большим из зол, разъедавших церковь. Главным результатом авиньонского пленения папства стала чрезвычайная централизация и фискальная эксплуатация церковных структур. Интересно, что за это время бюрократическая структура Римо-католической церкви неузнаваемо изменилась. Только число служащих папской курии выросло в 3 раза, с 200 до 600 человек. Сбор средств и поток финансовых поступлений был четко организован. То есть уже такая была нормальная, четкая фискально-финансовая система. Система распределения привилегий, званий и услуг за наличные подверглась формализации и была доведена до совершенства. То есть был прейскурант. Что надо? Там, аббатство, там, все, там, столько-то, там, где аббатство, там, ага, хорошо, там, столько-то, епископство, там, столько-то, там, и так далее, все. В общем, сбылись худшие страхи святого Бернарда. Папство сделалось юридической конторой или бизнес-офисом. Правда, несомненно, оно стало самой эффективной юридической административной системой своего времени. Но цена, заплаченная за это, была непомерно велика. Недаром святая Екатерина Сиенская говорила, что Авиньонский дворец, будучи источником злоупотреблений и коррупции, источает адскую вонь. Централизация Римо-католической церкви достигла неслыханных размеров. К 1330 году практически каждое назначение в церкви было зарезервировано для папства. Все проходило через папство и, соответственно, через папскую бухгалтерию. Один из таких папских декретов, который был выпущен в 1335 году Бенедиктом XXII, оставляет исключительное на папское усмотрение патриарш, я цитирую, патриарши, архиепископские и епископские церкви, все монастыри, аббатства, достоинства, приходы и должности, все каноники и прибенды, все храмы и иные церковные бенефиции, будь они светские или королевские, или любого вида, вакантные, или которые в будущем должны стать вакантными. Все в папском ведении, все через папскую бухгалтерию. При неограниченной юрисдикции, о которой заявляли римские папы, бесконечный поток прошений о бенефициях невозможно было остановить. Важно, что этот процесс, помимо всего прочего, имеет параллели с распространением индульгенций. Их тоже продавали за наличные, и они тоже были выражением папской полноты власти. То есть папа может облегчить страдания грешника в чистилище, может сократить срок пребывания в чистилище и так далее. И, собственно, именно в Авиньоне продажа индульгенции получила теоретическое обоснование. Но, конечно, нужно справедливости ради, нужно сказать, что вся эта ситуация повсеместно на Западе признавалась ненормальной. И разговоры о необходимости возвращения пап в Рим шли постоянно. И папы, в конце концов, тоже начали осознавать неизбежность перемен и неизбежность возвращения в Рим. Они понимали, что только возвращение назад могло сохранить остатки папского авторитета и престижа, которого уже почти что не оставалось.
1: А, собственно, какая разница в Риме или в Авиньоне, если всю эту административную систему перенести в Рим, так все то же самое?
0: Нет, все-таки в Риме сложнее, потому что в Авиньоне они зависели полностью от французских королей. Тут все, что они получили независимость. То есть тут у них была политическая зависимость при, так сказать, финансовые злоупотребления. Но, правда, все очень четко было построено, протоколы.
2: А когда папы накладывали интердикт на страны, то это запрещение соблюдалось или нет? То есть вот он наложил отлучение на Францию, действительно там все храмы закрылись?
0: Нет. Нет? Нет, никто, нет. Филипп распорядил, чтобы ничего не закрывалось, все служили, как служили. А, то есть, может, кто-то индивидуально что-нибудь там закрывал, наверное, были там какие-то сторонники папства, но в общем... То есть на тот момент это уже все, это уже было настолько привычное дело, что все поняли, что можно не обращать внимания. Поначалу, конечно, все было сложнее.
2: Получается, что клирики все-таки больше боялись французского короля, чем папы.
0: Ну, король-то тут, папа там, а король тут.
1: Ну, назначение в разные страны папа, да, делал. То есть какой-то был главный священник в каждой стране.
0: Были примасы в каждой стране. Назначение делали короли. Вообще-то папа мог там одобрять, то есть, скажем, они выбирали кандидата, потом посылали к папе за одобрением. Ну, в общем, чаще всего это была формальность. Ну, конечно, папа мог там когда-то нажать продвинуть своего кандидата. Но опять же, по договоренности с королем, это был такой предмет сложного политического торга.
3: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.
4: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15 часов 10 минут.
5: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества-Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничественный каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефонам. Плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: в исполнении Мстислава Ростроповича и Александра Дедюхина прозвучала канцона для виолончели и фортепиано Сергея Ивановича Танеева.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня гостем моей программы будет Андрей Дмитриевич Кутерницкий, российский писатель, драматург, детский писатель, член Союза писателей. Здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Если бы вас спросили, кем вы себя считаете, сказали бы вы, что у вас сердце моряка?
1: Ну, это сложно сказать. Тут настолько все перемешано. У Конрада есть такой рассказ, где встречаются уже люди солидные, кто-то банкиром стал, кто-то богатым человеком. Но в юности они все плавали, они ходили по морям. И вот они вспоминают это как самое дорогое в жизни. И в конце задается вопрос, юность или море?
0: У вас очень много рассказов, повестей, которые описывают замечательные морские приключения. Что вы заканчивали?
1: Ну, я заканчивал арктическое мореходное училище в Стрельне. Это вот знаменитый Константиновский дворец, где теперь встречаются политические деятели. А тогда мы ходили там курсантами в наших формах, в тельняшках, с гюйсами. Такой был период жизни. Потом была работа в пароходствах, на ледокольных судах, на сухогрузных судах, даже на пассажирском судне. Потом были яхты.
0: Вы практически объездили весь свет.
1: Да, ну 4 раза Атлантику пересекал. Я бы сказал, то, что мне еще удалось, это север. Это земля Франца Иосифа. Самая северная точка – это остров Хейса и земля Александры. Это Шпицберген. Баренцбург и пирамиды, и это новая земля. Это довольно такой интересный край, далеко за полярным кругом, почти у самой верхней точки глобуса.
0: Если мы перекинем мостик к вашей деятельности как драматурга и писателя, когда это все началось?
1: Дело в том, что когда ушел с флота, я искал себе работу на берегу. Так как я механик, то это котлы, турбины, дизеля, насосы и все прочее, то я увидел, что в котельную театра Ленинского комсомола требуется кочегар. Ну, для меня это было, в общем, понятная работа. И они меня взяли сразу. А потом они узнали, что у меня есть диплом. И сказали, что да к нам же начальник нужен, а не кочегара мы и так найдем. И так я стал начальником этой огромной котельной, которая обслуживала театр Ленинского комсомола, кинотеатр «Великан», Серюкино, зоопарк. Это очень было такое хлопотное дело. Но все-таки у меня было время, у начальника всегда ведь есть время, стал просто изучать театр, который я отапливал. Я впервые, помню, пришел на репетицию. Вот это было совершенно поразительно, потому что то, что я увидел, как создается спектакль. Хотя прежде, в общем-то, я театр не любил. Ну, с детства не любил как. Тут это меня поразило все. Вот то, как устроены декорации, как делается свет, звук, как работает режиссер с актером, я это до этого никогда не знал. И это, в общем, может быть, послужило главным для меня учебным пособием. Я ведь не кончал литературный институт. Я стал ходить на эти репетиции, а репетировали замечательные режиссеры Владимир Воробьев и Геннадий Апарков. Но теперь на Геннадия Апаркова там уже даже установлена мемориальная доска. Хотя давно было бы пора.
0: Это история нашего театра.
1: Да, на этих репетициях я стал изучать, как делается роль, как выстраивается драматургия. Воробьев он владел потрясающе знанием того, как делать внешний рисунок, вот те знаменитые спектакли, «Дансинг Савки Гитлера». Вот это дало возможность как-то почувствовать это. Мне самому захотелось в этом участвовать. Очень позавидовал артистам, режиссерам. Думаю, я вот там вылез из машинного отделения, весь чумазый такой, теперь в котельной. А тут вот такой, ну, абсолютно другой мир. И этот мир другим занят.
0: И какова же была ваша первая проба пера?
1: Я помню, что я сначала попытался сделать инсценировку. Вот, а потом я написал первую пьесу, и помню, что я показал ее Вадиму Яковлеву, который теперь народный артист, который мой замечательный товарищ, и он как-то даже похвалил эту пьесу. То есть я почувствовал, что я что-то могу, что я понимаю, как строится пьеса. Я шел не от драматургии, а от спектакля. Я написал пьесу, которая называлась «Улица его имени», и она пошла в театре Станиславского сразу же в Москве в постановке Леся Танюка под названием «Еще не вечер». Вот это был, конечно, внезапный переход в какой-то иной мир. Тут только что вот в машинном отделении сидел, и тут же вот, через несколько лет выходить на сцену на поклоны. Но это, конечно, странный такой переход в жизни.
0: Вы работали с очень выдающимися режиссерами, и ваши Многочисленные спектакли игрались не только у нас, но и за рубежом, и были переведены на многие языки. Что вам запомнилось больше всего?
1: Ну, это очень сложный вопрос, потому что это очень большой период времени, но попробую по порядку. Мне в жизни, конечно, очень повезло, потому что я работал, пожалуй, с самыми лучшими режиссерами, которые были в Советском Союзе, а потом в России. Это Олег Ефремов, ну, лучше сказать, скажем, Олег Николаевич Ефремов. Это Мирослав Махачек в Праге, в Чехословакии. Это Анатолий Васильев и это Рима Стуминас. Ну и, конечно, я бы добавил сюда и Ефима Падве. К сожалению, никого уже из них нету в живых. Бывает вот так в жизни. Вот, кроме того, мне повезло еще и очень с артистами. Потому что, когда в твоем спектакле играет Евгений Евстигнеев, а это живая легенда, Киндинов, Щербаков, ну, это, конечно, Коля Лавров. И мне сейчас трудно перечислить Анна Каменкова, всех, но очень повезло, конечно.
0: Хотела вспомнить легендарный спектакль «Нина» в Малом драматическом театре, которым руководил тогда Ефим Михайлович Падве, незаслуженно забытый сейчас режиссер. Эта пьеса явилась очень поворотным, потому что заговорили не о соцсоревнованиях, не о каких-то проблемах социальных, а заговорили о человеческой душе, о жизни человеческого духа. Замечательный состав артистов – это Семенова, Лавров, Самочка, Филимонова.
1: Да, вот я хотел к артистам еще Олега Сысоева добавить, как не хотел бы забывать этого человека.
0: Как выстраивался процесс репетиционный, то на этот спектакль было не попасть. К счастью, осталось аудиозапись этого спектакля, можно в сетях найти и прослушать этот легендарный спектакль. К сожалению, он не был заснят на видео, и очень многие ваши спектакли тоже как бы канули в лету. Каким режиссером для вас был Ефим Михайлович?
1: Ну, Ефим Михайлович, я уж просто буду называть его Фима, потому что мы так разговаривали. Ну, не то, что одного возраста, но близкие по возрасту. Он очень интересный человек, очень легко ранимый. И это были сложные репетиции, потому что, поскольку он был полностью властелин сцены, он мне сказал так: «Я вас не пущу ни на одну репетицию». Это было, конечно, как гром среди ясного неба, потому что репетиция – это для автора это самое приятное. Премьера – это, понимаешь, что ты уже как автор больше не нужен, и так ли пойдет сам по себе, без тебя. Они репетировали без меня. И когда я впервые увидел спектакль, для меня это был шок. Я его сразу не принял. Я видел своих героев такими, а он на них же посмотрел по-другому. Они были для него другие. Но надо сказать, что игра была прекрасная. Буквально вот 2-3 спектакля я входил вот в эту постановку, и потом я понял, что это прекрасная постановка, очень хорошая. Я бы ее отметил, ну, может быть, как одну из самых удачных постановок в моей жизни. И действительно, спектакль пользовался очень большим успехом.
0: Что там было главного?
1: Все, что я делал в драматургии и в прозе, это всегда грустно, это всегда печально, потому что мир видится мне все-таки трагическим. Все то, что я делал в сказках, это всегда сказочно, радостно. Это был рассказ об отвергнутой любви 18-летней девушки. Конечно, это грустная история, тем более, что это девушка росла в семье, ей даже казалось, что это не родная ее семья, настолько были чуждые отношения с ее отцом. Кстати, вот в «Амхате» отца играл Евстигнеев, это было, конечно, тоже очень интересно. Первым Володин, конечно, Володин, это все же психологическая драма, но первым, кто пробил окно через вот эту вот советскую драматургию тех авторов, которые тогда очень широко ставились, был Вампилов, конечно. Вот.
0: Которого неоднократно ставил Ефим Михайлович.
1: Да. Ну, и он и в «Амхате», он везде потом пошел. Я помню это. Он, конечно, очень рано ушел, очень трагически ушел. Но тех 5 пьес, которые он написал, в общем, они остались. Потом был в это время Володарский, Рощин в драматургах, Зорин. Появилась драматургия, которая стала говорить: мы же люди, мы же все переживаем, мы все и плачем, и горюем. Вот что-то живое появилось, вот то, о чем писал Чехов в свое время, о том, о чем писала вся русская художественная литература. Вот я думаю, что вот Вампилов пробил вот это главное окно. Поэтому я уже шел в фарватере.
0: В какой период Александр Володин дал вам рекомендацию для поступления в Союз писателей?
1: Тогда в Союз писателей принимали человека по драматургии. Если у него шло две пьесы в столичных театрах, то есть это Петербург, ну тогда это Ленинград и Москва, либо четыре на периферии. У меня уже шли в столичном театре, и на периферии много больше четырех. Мне дали рекомендации замечательные люди, я не только Володина сейчас бы вспомнил, был Михаил Рощин, был Леонид Зорин, к которому я с величайшим уважением отношусь. Он дал мне рекомендацию, и Александр Володин. И вот Володин как-то, он такой вот как бы тихий человек, очень скромный, вообще замечательный человек. Он давал, когда рекомендацию, он мне сказал так: «Вы были один, один есть, один навсегда останетесь. Ни к чему вы не прилепитесь». Оно так и произошло. Я никогда не входил ни в одну партию, ни в одну организацию, ни в один театр, ничего.
0: Знаток человеческих душ.
1: Помню, мне тогда добавил, когда он прочел пьесу «Вариации Фейдражон», сказал: «Вас всегда будут ругать за достоинство ваших пьес». И так оно и получилось. Хотя, ну, я человек, наверное, все-таки очень везучий. Я думаю, что почти в 100 театрах были поставлены пьесы, но надо радоваться этому.
0: Интересно, что вы вернулись как драматург, но для детской аудитории. Уже несколько кукольных театров поставили спектакли по вашим сказкам.
1: Ну да, это такой неожиданный поворот к старости. Перешел на куклы. Ну, вы знаете, это прекрасно. Я не ожидал вообще сам этого, потому что я просто писал сказки, написал около 40 сказок. Среди этого «Госпожа странная мысь», повесть «Приключения птицы и курицы» и повесть «Тайна розы рассвета». Неожиданно мне сообщил театр Ханты-Мансийский, что они по моей сказке сделали инсценировку и ставят истории о грустной собаке и удивленной лошади. Вот это было первое.
0: Вы упомянули о спектакле «Госпожа странная мысль», которая была поставлена в нашем ТЮЗе.
1: Это был первый переход сказки на сцену. Но это был не кукольный театр, это ТЮЗ был. Сева Туманов ставил спектакль, очень талантливый режиссер. Там замечательно играли вообще. Очень многое получилось хорошо. Но это был все-таки театр артистов. А вот с Ханты-Мансийска там начались уже куклы. Потом в Санкт-Петербурге тоже для меня неожиданно они сами мне сообщили, потому что я как бы никому не давал, что они ставят спектакль по повести «Приключения птицы и курицы». Этот театр называется «Кукфо», кукольный формат. Ну вот этот спектакль сейчас идет, и он получил премию «Золотой софит», и опять отобран на смотр, и его повезут в Екатеринбург на Великий Петрушка, кажется, так называется фестиваль. Спектакль очень удачный. Мне опять повезло. После своей сказки я сделал пьесу. Это спектакль «Чудо в зоопарке». Будет 1 августа будет премьера в Краснотуринске. Это на Урале.
0: Сейчас в интернете опубликовано очень много аудиозаписей ваших замечательных сказок, ваших книг. Практически режиссеры, видимо, оттуда черпают уже информацию, потому что я знаю, что вы такой немедийный человек, и вы ничего сами, естественно, не предлагаете. Вас уже стали разыскивать. Это не случайно, потому что все ваши литературные произведения, внутри них настолько четко драматургия, что они могут быть поставлены и в кино, и в театре. И вот сейчас, мне кажется, что идет вот такой вот откат в театр всех ваших произведений, я надеюсь.
1: Ну, дай бог. Ну, действительно, я изначально драматург, поэтому, когда я выстраиваю прозу, она тоже драматургична всегда. Поэтому я думаю, что будут и дальше делать, так я надеюсь, спектакли по сказкам. Моя мечта – прийти в мультипликацию. Пока это очень сложно.
0: Ваши книги привлекли к себе внимание и режиссеров, которые работают в кино. Насколько я помню, Грымов хотел поставить одно из ваших произведений в кино.
1: Ну да, но с кино мне пока не везет. И пьесу мою хотели делать в кино, и трижды предлагали по роману «Первая женщина» сделать кино. Но вот как-то Каждый раз случалось, что то там закрывали киностудию, то там какая-то передряга была в стране, то еще что-то. Но если кукольный спектакль можно поставить за большой спектакль в театре с артистами, поставить, допустим, уже за 300 тысяч рублей, а то кино это же надо считать миллионами, и это, конечно, много сложнее.
0: Давайте перейдем к вашим литературным трудам. У вас написано очень большое количество книг. Мне кажется, что больше люди слушают аудиозаписи, или все-таки читательский интерес, он не может угаснуть?
1: Читательский интерес будет всегда, просто меняется форма. Как и когда-то это была книга, теперь ее читают в телефоне. Важно, чтобы читали. Знаете, что мне в свое время Леонид Зорин, когда я ему сказал, говорю: «Леонид Геннадьевич, а я хочу писать прозу». Он сказал: «Ну, учтите, что это полное одиночество». И это действительно оказалось так, потому что все-таки писатель — это не известный артист, его никто в лицо не узнает. И о нем вообще часто не знают просто. Люди идут на артиста, люди идут на название. А кто там автор, почти никто не знает. Когда ты связан с театром, то ты чувствуешь свою сопричастность с каким-то коллективом, который работает над твоим текстом. А потом премьера, аплодисменты, там критика, ну что-то такое. А когда ты пишешь прозу, вот книга ушла, и все. Я не видел своих читателей. Для меня это очень грустно. Но если я своих зрителей видел много раз, будучи на спектаклях по своим пьесам, много раз видел реакцию зрительного зала, я ни разу не видел человека, который читает мою книгу где-нибудь там в метро или в трамвае. Я хочу сказать, что то, что я пишу, вряд ли рассчитано на очень широкого читателя, потому что все-таки читатель хочет видеть какой-то ярко закрученный сюжет, и он хочет что-то знакомое, он хочет увидеть героя, которого он понимает.
0: Обратимся к вашему особенно интересующему меня роману «Ведь», который действительно неожиданно раскрывает героя, который не совершает никаких поступков, а в основном это такое экзистенциальное вот обращение к себе, к своей душе, к переживаниям, к мечтам. Вы уже несколько десятилетий не участвуете в театральном процессе, но вы продолжаете писать. Что же вас заставляет это делать?
1: Это мучительный груз, который мне дан, но я не буду говорить свыше. Но, казалось бы, все мне дано. Есть у меня семья, дети, уже даже внучки. И пьесы мои идут, и книжки вышли. Ну, успокойся. Жуткое чувство погибшего дня, если ничего ты не то что не написал, а не родилось в тебе какого-то другого мира в этот момент. Вот это рождение мира иного, когда ты проникаешь в какой-то иной закоулок Вселенной, где находится этот мир. Вот я об этом писал в повести «Золотая змея», о том, как рождается это творчество. И об этом я писал и в пьесе «Ребята, я к вам» или другое название «Между чашей и губами». Неизрасходованный талант, он давит на человека. Как будто какой-то занавес опущен, и пробиться ты никак не можешь. Чувствую, главное, что что-то еще не написано, но пробиться, вот вдруг почувствовал появление какого-то мира, в который ты хочешь войти, потому что писатель всегда пишет мир, в котором ему не то что комфортно, в котором он хочет находиться, хотя это может быть страшный мир, он может быть трагичный. Но возьмите Достоевского, все романы, они все трагичные, они страшные, но он в этом мире существовал, и он не мог без него. Он создавал этот мир, чтобы быть в нем именно.
0: Можете ли мы сказать, что это призвание, которое вас нашло, то, что вы не можете не писать, это и есть вот предназначение, которое человек услышал и не может его не исполнять?
1: Да, но я думаю, что так чувствует любой художник. Но только я пишу словами, а художник мазками, а композитор звуками, но само творчество-то оно везде одинаково.
0: Мне хочется вспомнить одно из первых ваших произведений «В сумерках в одиночестве» и предложить послушать некоторые отрывки. Это удивительный сборник заметок, драматургические сценки, которые вы вот по ходу своей жизни или путешествия записывали, а все это единое произведение, которое размышляет о смысле жизни. Куда мы идем и чем это кончится, что такое смерть?
1: Да, первоначально вообще он был очень давно, эта работа задумана. Первоначально она у меня называлась «Поезд дальнего следования». Ну вот когда-то в детстве мама мне сказала, что вот мы поедем на поезде дальнего следования. Мне было, наверное, лет 5. Тогда и вот сочетание поезд дальнего следования, оно как-то заворожило меня. Я думаю, стали рождаться вот какие-то такие заметки. Это работа, в общем-то, о страхе смерти, о депрессии и о том, как из нее выйти, из этого состояния. Вот человек как бы путешествует по стране, он едет на автобусах, на поездах, на машинах, на кораблях плывет и видит вокруг людей, наблюдает их, и он пытается понять, а что такое моя жизнь среди жизни этих людей, ведь они же точно такие же, как я. Мир вокруг них так же, как и вокруг меня. Ведь каждый из нас внутри чувствует себя центром мира, он иначе не

Лицкий. В сумерках, в одиночестве. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Святой апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, глава 13, 2. Из зеленой тетради. Почему мы так боимся подойти друг к другу, душа к душе, подойти близко, чтобы ничто уже не разделяло нас и перестать быть одинокими? Не подходим, оставляем спасительное расстояние, расстояние отчуждения. Когда очень близко, невозможно казаться добрыми, притворяться любящими, молиться не веря. А как жить и не лгать? Страх. И настал в моей жизни момент, когда я понял, все люди умирают. Все? Значило, я тоже. Разумеется, такое понимание не возникло вдруг на пустом месте. Оно строилось в моем сознании давно, камень за камнем, и я, продолжая жить с той же легкостью неведения, с какой жил прежде, с любопытством следил за этим строительством, не подозревая в нем ничего страшного, угрожающего мне. Напротив, что-то даже восхищало меня. Есть в человеке это необъяснимое восхищение трагедией как чужой, так и своей собственной жизни, когда чем страшнее, безумнее трагедия, тем сильнее восхищение. Кроме того, я был уверен, что строительство это никогда не будет завершено. Как вдруг увидел, здание построено. Стоит, существует, и разрушить его нельзя, а не разрушив, жить невыносимо. Была весна. Дружная, на редкость красивая. По выходным дням переполненные электрички увозили многочисленных лыжников к заливу и к Кавголовским горам. Но в городе снежный покров сошел. И освещенный уже не холодным, но пригревающим апрельским солнцем, город как бы помолодел, похорошел, стал чище и просторнее. Голубизна неба, блеск гранита и позолоты, густая фиолетовая река с редкими ослепительными льдинами. Разнообразие красок радовало людей. Спешили мужчины, улыбались женщины, предвкушая открытые платья и высокие каблуки. Школьники выбегали из школ раздетыми, галдели, дрались портфелями, в путанице голых ветвей орали воробьи, на скамейках целовались. Все было так, как и в каждую весну. И, быть может, еще острее. И только я один был изгой среди этого праздника жизни. Я что-то познал, что не надо было познавать, без чего жить было легче, свободнее. И помимо воли моей, вопреки желанию души, жаждущей весны и молодости, угрюмый мой взгляд отмечал белые машины скорой помощи, печальные тупорылые автобусы с черной полосой, больницы, морги, немощных старух и задыхающихся от весны стариков. В расклеенных на стенах газетах я видел только траурные рамки. Страх смерти стал настойчиво пожирать меня, выпивая из каждого дня, из каждой бессонной ночи то бесценное, что мы зовем живой жизнью. И 33 своих года, возраст, который принято называть возрастом Иисуса Христа, возраст, в котором былинный герой Илья Муромец начал совершать свои подвиги, я встретил, лежа в постели, в аду безысходной тоски, задыхаясь от сердцебиений и удушья, понимая, что жизнь кончается, что жизнь прошла, не в силах вырвать из себя этот страх и одновременно сознавая, что, не избавившись от него, жить полноценно я не смогу. Мучительно припоминал я свои грехи, полагая, что происходящее со мной есть кара за неправильный образ жизни, за какой-то не такой
образ мысли.

0: не нашлось в жизни моей таких страшных грехов. Тогда я попытался объяснить свое состояние схождением планет, о котором в этот год так много твердили по телевидению и радио, особенной магнитной ситуации, сложившейся в космосе. Но планеты начали расходиться, а страх не пошел на убыль. Потерявшая бессмертие, душа трепетала, металась, ища спасения, потянулась за бессмертием к философам, мудрецам и религиозным книгам, но суеверие не вера, и поклонение предрассудкам не молитва. Верящий видит перед собой лик Спасителя, а не крашеную масляными красками доску. Я только разумом понимал необходимость веры, но Бог вне рассуждения. Я не мог поверить. Путь к вере так прост и так короток, но подчас не хватает всей жизни, чтобы преодолеть его. Страх. Что значит он? Мне что-то угрожает? Забвение, гибель? Чего я боюсь? Детство, юность. Какое множество разнообразных страхов. От боязни потерять маму до страха перед кабинетом зубного врача, которому нас насильно водили всем классом. Но ни один из этих страхов не наступал на жизнь, не посягал на бессмертие. Я мучительно пытался понять, осмыслить это новое состояние. Все люди умирают, но подавляющее большинство их не только не мучает себя страхом смерти, но даже не думает об этом. Люди заботятся о дне настоящем, о хлебе насущном, мечтают о будущем, но ведь они же при этом знают, что когда-то умрут, и тем не менее не боятся. И я сам знал все это и прежде. Жизнь не может существовать без смерти, как свет без тьмы. Придет и мой час, как придет час всех моих товарищей, всех этих чудесных девчонок с тонкими талиями и красивыми ногами, этих милых невинных детей, глядя на которых вообще невозможно представить, что и их ожидает старость и смерть. Придет час всех моих современников, как уже пришел час всех моих предшественников. В мире все разумно. Я просто-напросто не явился бы в этот мир, если бы они не покинули его. Так чего же бояться? Как нелепо, как немудро отравлять то прекрасное, что дано тебе так ненадолго, страхом о том, что оно когда-то кончится. Слова оставались словами. Мудрость мудростью, а страх смерти страхом смерти. Я уже видел то, что будет впереди, и не мог более не видеть. Я уже узнал об этом и не мог более не знать. Оставалось самое трудное – вновь обрести счастье и свободу уже при том, что я вижу и знаю.
1: Продолжение передачи о творчестве писателя Андрея Дмитриевича Кузнецова слушайте в следующий понедельник в это же время. Всего вам самого доброго. До следующих встреч.

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании. На пароме в Данию. На другой день они встали пораньше и покатили дальше в небольшой городок. Оттуда на пароме переплыли в другой город. И долго-долго ехали на велосипедах до третьего города, откуда паромом можно было уже добраться до Дании. Они поднялись на борт, и велосипеды вместе с коляской тоже подняли на борт. Плыть предстояло всю ночь. Паром прибывал в Данию утром. Иногда ночи проходят быстро, иногда тянутся бесконечно долго. Но ночь на пароме оказалась из всех самой долгой. Во-первых, на море был ветер. Не слабый приятный ветерок, а сильный ветрище, который с остервенением бросался на волны, и с каждым его порывом волны вздымались все выше и выше. Они стеной становились на пути у парома. Неожиданно нос парома взлетел вверх, подхваченный огромной волной. Папа, мама, бабушка и дети лежали в своих спальных мешках на корме. «Кажется, наше судно вот-вот взлетит», — сказала бабушка. Она боялась залезть в свой спальный мешок. Сна у нее не было ни в одном глазу. Она сидела, засунув в мешок ноги, и следила за паромом, ветром и волнами. «Не бойся, сейчас нос снова опустится», — успокоил ее папа. И верно, нос опустился. Но зато теперь волны подбросили вверх корму. Сказать, что паром тихо и мирно скользил по морской глади, было бы большим преувеличением. Паром разрубал волны, то взлетая вверх, то ныряя вниз, то дрожа мелкой дрожью, а потом, внезапно замерев, останавливался на месте, как вкопанный.
1: «Моему животу не нравится прыгать то вверх, то вниз», — сказала Мона.
0: «А ты представь, что качаешься в парке на качелях, и забудь о волнах. Вот увидишь, это поможет», — посоветовал ей папа. Мортон спал. Мина тоже, но всем остальным было не до сна.
2: «Может, нам лучше представить себе, что мы лежим в большой колыбели?» — предложила мама.
0: «Правильно!» — согласился папа. «Я буду качать вас и петь вам колыбельную». «Сладко спят мои троллята, румы-лумы-лом, непослушные ребята, румы-лумы-лом. Ходят волны, как слоны, небывалой вышины, румелумелом». Папа спел эту колыбельную, потом повторил ее еще и еще. Дети заснули, мама заснула, заснул и сам папа, убаюканный собственным пением. А вот бабушке все еще не спалось. Она сидела, пока у нее не заболела спина, но лечь так и не решилась. Ведь кто-то должен быть начеку, а вдруг все на борту заснули, и даже рулевой. Нет, только не в такую бурю. Бабушка вытащила ноги из спального мешка и встала. Это оказалось не так-то просто, потому что судно то падало в морскую пучину, то снова выныривало и все время переваливалось сбоку на бок. Но бабушка ухватилась за торчащий в переборке крюк, подтянулась и встала. Некоторое время она покачивалась, стараясь обрести равновесие. В конце концов, кое-как ей это удалось. Однако как уследишь за порядком на судне, если сама едва держишься на ногах? И тут бабушка вспомнила, что все моряки ходят в развалку, широко расставляя ноги, и что это называется матросской походкой. Бабушка широко расставила ноги и попробовала постоять, ни за что не держась. И ей это удалось. Прежде всего, ей захотелось подойти к поручням и посмотреть на волны. При виде волн у нее перехватило дыхание. Ей показалось, что море сейчас ее поглотит. Она не на шутку испугалась. Но, постояв у поручней еще немного, она уже не могла оторвать глаз от моря.
1: «Волны похожи на горные вершины, а их гребешки как будто смеются», — сказала себе бабушка. К горам она привыкла с детства и страха перед ними не испытывала. Однако теперь ей предстояло пойти и проверить, на месте ли рулевой. И бабушка заковыляла дальше. Она пыталась идти матросской походкой, но качка была нешуточная. Бабушку швыряла то на одну переборку, то на другую, пока она не добралась до капитанского мостика. Подняться на него она не смогла. Слишком крутой был подъем, но из палубы ей было хорошо видно штурвального. Он уверенно смотрел вперед, и глаза у него ни капельки не слипались. Если бы ей удалось пройти еще немного, он был бы виден ей еще лучше, а главное, не нужно было бы так сильно задирать голову. И бабушка заковыляла дальше. Неожиданно человек за штурвалом зевнул. Бабушка заволновалась. Что делать, чтобы он не заснул прямо сейчас? Похоже, палуба еще сильнее заходила у нее под ногами. И если бы бабушке захотелось танцевать перед вахтенным польку, ей бы вряд ли это удалось. Бабушка все-таки попробовала сделать два па, и это так увлекло ее, что она совершенно забыла следить за волнами. А волны вели себя самым необъяснимым образом. Несмотря на сильный ветер, одни из них были огромные, а другие совсем маленькие. Как раз, когда бабушка перешла к третьему па своего танца, налетела огромная волна. Нос парома взмыл вверх. Однако волне этого было мало. На палубу обрушились потоки воды и пены. Все произошло так быстро, что бабушка и охнуть не успела, как оказалась сбитой с ног мощным водяным потоком. Она, широко раскрыв рот, с трудом ловила воздух. Плыть ей пришлось недолго. На пути оказалась бухта каната, и бабушка смогла за нее ухватиться. Она сидела обессиленная, как вдруг почувствовала, что чьи-то сильные руки подхватили ее и понесли с палубы. Подняли по трапу и уложили в постель. Бабушка не помнила, чтобы когда-либо в жизни ей было так хорошо. Только теперь она поняла, что очень устала.
2: Спасители принесли ей всевозможные мази и пластырь. Один из них говорил только по-датски. Казалось, что его речь — это телега, и в ее колеса кто-то вставляет палки. Оставалось только удивляться, что он, несмотря на это, так много говорит. Потом бабушка заснула. Разговорчивый датчанин куда-то исчез, и тот, кто принес пластырь, тоже. А судно, равномерно покачиваясь, шло в Данию с бабушкой на борту. Утром, когда бабушка проснулась, все было тихо. Бабушка немного удивилась, обнаружив себя в незнакомой постели, но продолжала лежать, сладко потягиваясь. Так она нежилась, пока не услыхала отчаянный крик. «Человек за бортом! Старая женщина свалилась за борт!» Голос принадлежал папе, и, судя по голосу, папа был очень взволнован. «Бабушка упала за борт!» — крикнул детский голос, который явно принадлежал Мортону. Потом хором закричали уже все дети. Бабушка поторопилась встать. Она выглянула из двери каюты и крикнула, как могла, громко. «Я только что встала! Вовсе я не падала за борт!» Увидев бабушку, все удивились, потому что выглядела она необычно. Ссадины и царапины у нее на лице были заклеены пластырем.
3: «Чем это ты занималась всю ночь?» — спросил у нее папа.
1: «Я? Я следила, чтобы паром не сбился с курса», — ответила бабушка.
2: «Дания уже перед нами», — сказал папа. «И признаюсь, я с нетерпением жду, когда мы снова окажемся на берегу». Они все собрались у поручней и следили, как паром подходит к датскому городу.
1: «Уже совсем скоро мы окажемся за границей», — сказала бабушка. Ее это очень волновало. «А по-моему, в этих людях нет ничего заграничного», — сказала Мона.
2: На пристани в ожидании парома собралась целая толпа.
1: «Но все-таки они иностранцы», — сказала Милли. «Самые настоящие иностранцы. Ты только послушай, как они говорят». «Когда они говорят, у них в горле что-то булькает», — объяснила бабушка.
2: Все притихли и прислушались, и нашли, что бабушка совершенно права. В горле у этих людей что-то булькало, скрипело и скрежетало. Неожиданно послышалась барабанная дробь и заиграла музыка. Это на пристани играл духовой оркестр. Музыканты не жалели сил.
1: «Ну как, бабушка?» — спросил папа. «Видишь, Дания встречает тебя с оркестром!»
2: Бабушка даже смутилась. Конечно, папа шутил. Оркестр встречал вовсе не бабушку. Он играл для всех. Не мог же папа написать им, что одна старая норвежская женщина приедет сегодня в Данию в первый раз в жизни. Нет, такой глупости папа никогда бы не сделал. Однако, когда бабушка подняла глаза, ей вдруг показалось, что все действительно смотрят на нее. Люди кричали и под музыку размахивали шляпами. Бабушка тоже подняла руку, чтобы махнуть им в ответ. Но когда все посмотрели на нее с удивлением, она опустила руку и сделала вид, что смотрит в сторону. А вот детей нисколько не интересовало, для них или нет играет духовой оркестр. Им просто нравилось, что их встретили с музыкой, и они с нетерпением ждали, когда смогут сойти на берег. Наконец с парома спустили сходни, но сойти на пристань было еще нельзя. Первым должен был спуститься какой-то человек, и он должен был идти совершенно один. Это был невысокий старик, и когда он показался на сходнях, оркестр заиграл еще громче. Все закричали и еще сильнее замахали руками. «Неужели это король?» — удивился Мортен. «Нет», — ответил папа. «Я спросил у одного из матросов, и он мне сказал, что этот человек много лет назад создал этот духовой оркестр. А теперь он приехал сюда, и его будут здесь чествовать».
0: Бабушка не могла понять, что она почувствовала — облегчение или разочарование. Во всяком случае, она могла написать в свой дом престарелых, что в Дании на пристани играл духовой оркестр, и ничего больше не объяснять. И пусть себе думают, что хотят.

Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в то же время.

0: В исполнении Петера Шмальфуса прозвучала ронда ля минор Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Архивная история. Совместная программа «Радио Град Петров» и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня мой гость Иван Михайлович Басов, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела источниковедения Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Иван Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: У нас не первая уже встреча в студии радио. Предыдущий выпуск программы можно найти на сайте «Радио Град Петров». А сегодня наша тема — судьбы раннего европейского книгопечатания. Хорошая какая тема. Мы про книги очень любим разговаривать. Книга может быть предметом обсуждения не только в программе «Книжное обозрение», но и в любой другой программе, потому что книга — это самый лучший повод, чтобы собраться и записать передачу. Поэтому сегодня я с радостью приветствую тему книгопечатания. Тем более, что историю книгопечатания, да еще раннего, всегда интересно узнать.
2: Согласен. И я согласен, что эта тема нам хорошо подходит, хотя передача называется «Архивная история». Мы, тем не менее, поговорим о книгах. Это, если угодно, будет сегодня такая библиотечная архивная история. Слово «архивная» мы все равно не выкидываем, потому что в нашем хранении есть замечательные памятники ранней печати, и наше хранение именно архивное.
1: Я, кстати, вклинюсь тут же в нашей программе с Данилом Викторовичем Петровым «Родословные детективы». Данил Викторович очень часто повторял фразу, которую он постоянно выносил чуть ли не в заголовок разных своих выступлений. Он говорит: «Не бойтесь ходить в архивы. Архивы — это те же библиотеки, просто там книги в одном экземпляре».
2: Согласен. И то не всегда в одном.
1: Так что книги и документы в архивах — это очень близкие темы.
2: Абсолютно. Тем более, что если уж я здесь представляю Санкт-Петербургский институт истории РАН, то в архиве института, конечно, в коллекции Николая Петровича Лихачева определенное место занимали в том числе ранние печатные материалы и книги, хотя книги сейчас не в хранении самого архива, и малолистовые печатные издания, брошюры, летучие листки, печатные бланки также Николай Петрович собирал, если мы говорим о более поздней эпохе. А вообще, сегодня я предлагаю рассмотреть историю раннего книгопечатания как совокупность жизненных сценариев книгопечатников. Сценариев, сложившихся вскоре в целую индустрию, которую мы знаем и по сей день. Индустрию, где разглядеть роль и выбор отдельного человека уже проблематично. А тогда это было все еще возможно. Сегодня поговорим о том, как эта индустрия, изменившая ни много ни мало мир, вырастала из индивидуального предпринимательства и на каких основаниях существовало в первые полтора века своего развития. Поговорим о судьбах людей и их творении, какими они дошли до нас в документах и книгах. Поскольку я занимаюсь историей Польского королевства, важный дисклеймер, многие мои примеры будут оттуда, прошу извинить, но в целом я чаще всего буду говорить о вещах универсальных, о вещах, применимых ко всей истории христианской Европы 15-16 веков. Очень часто история книгопечатания сводится либо к библиографии, либо к книговедческому и библиотековедческому исследованию конкретной книги или коллекции. То есть упор идет зачастую на вещественную историю. Этот крен вызван понятной проблемой. По сообществу книгопечатников сохранилось не так много документов, в то время как самих старопечатных книг у нас огромное количество. Тем не менее, сегодня мы поговорим все же не о самих книгах, хотя о них тоже, а о людях, которые за ними стояли. Поговорим, конечно, с опорой на документы. И давайте поэтому разговор начнем с истоков. Я не буду касаться вопроса изобретения книгопечатания в Корее и Китае. Это отдельная, обширная и сложная тема. Зафиксируем главное. В Европе в середине 15 века книгопечатание возникает независимо, по всей видимости, от Восточной Азии и позже нее, а именно в 40-е годы 15 века. В конце 30-х, 40-е годы 15 века Иоганн Гутенберг начинает эксперименты по созданию печатного станка, и не позднее, чем к 1452 году он создает работающий прототип, на котором начинает издание первой печатной книги, так называемой «Библии Гутенберга». В судьбе этого изобретения исключительно важно то, кем был Гутенберг до 1452 года. Иоганн Генсфлейш, такова его настоящая фамилия. Гутенберг — это именование по поместью. Иоганн происходил из рода, относящегося к высшему слою купечества, к патрициату, то есть к политической и экономической элите средневекового немецкого города Майнц. Его отец был золотых дел мастером, в частности, работал на заказы епископского монетного двора, чеканил для них монету. То есть его семья непосредственно была связана с обработкой металлов, с чеканкой. Этим сперва занимался и сам Иоганн. Вероятно, он прошел обучение, он работал на отца. И навыки ручной работы, в частности, умение отливать формы, чеканить по металлу рельефными изображениями, впоследствии сыграли ключевую роль в создании подвижных литер. Второе важное обстоятельство биографии — у Иоганна Гутенберга было мышление предпринимателя. Он стремился создать прорывной предпринимательский проект, построенный на базе технологического ноу-хау. Как сейчас бы сказали, он стремился создать перспективный стартап. До разработки печатного станка он отметился в источниках тем, что в 1430-е годы в Страсбурге основал товарищество по производству так называемых паломничьих зеркал. Die Haltungsspiegel. Это были небольшие металлические значки с зеркальной поверхностью, которые по распространенному тогда верованию могли накапливать святость.
1: О, как интересно.
2: Да.
1: Подробнее про механизм работы.
2: Паломники, которые ходили в паломничество, брали с собой такого рода кустарные, сделанные самостоятельно, приспособления. И, как считалось, они накапливали святость, исходящую из этой святыни, к которой они приходят. Таким образом, возвращаясь из паломничества, они брали с собой домой вот эту небольшую частичку, исходившего от священной реликвии святости, извиняюсь за тавтологию.
1: Там что-то зеркальное, вы говорите, было?
2: Да, да, да. Считалось тогдашними паломниками, это абсолютно такой культурно-антропологический сюжет, считалось, что вот это приспособление улавливает. Угу. Это не Гутенберг придумал, а просто он это хотел использовать.
1: Это металлическая какая-то пластина с эффектом отображения или как-то
2: здесь главное, здесь главная зеркальность. То
1: зеркальность,
2: есть, очевидно,
1: поверхность.
2: Да, да, да. Очевидно, они использовали какую-то зеркальную поверхность, и каждый использовал в меру своих ресурсов. В то же время Гутенберг хотел положить это на конвейер. Он хотел сделать несколько тысяч таких прототипов, которые смог бы продавать.
1: Что взять с собой в паломничество? Обязательно возьми, как это называется?
2: Паломнические зеркала, потому что
1: так.
2: Тебя всегда накормят, тебя всегда напоят, ты найдешь кров. Паломники — это большая инфраструктура.
1: Угу.
2: Паломник не останется обездоленным. А вот святость с собой унести обратно — это нужно постараться. И для этого у тебя есть зеркальце.
1: Хорошо.
2: Правда, вот если мы говорим об этом проекте Гутенберга, то он ничем хорошим для самого Гутенберга не кончился. Дело в том, что он хотел таким образом поспекулировать на паломниках, идущих в Ахен. Ему это не удалось, потому что как раз-таки тогда разразилась эпидемия, и те уже изготовленные зеркала, которые он хотел распродать, они, ну, потоки паломников остановились, он продать не смог. Инвесторы, которых, чьи деньги он использовал для создания этих зеркал, не были довольны, что их деньги застряли в этом активе. Начались судебные разбирательства. Словом, прибыли он тогда, прямо-таки скажем, не получил.
1: Но все это предыстория книгопечатания.
2: Все это предыстория книгопечатания. Это важно проговорить, чтобы понимать интерес этой личности, чтобы понимать, в каком направлении он мыслил, в каком двигался. А двигался и мыслил он в направлении вот такого предпринимательства, причем предпринимательства с четко выраженным интересом к технологическому ноу-хау. И книгопечатание стало таким вторым его стартапом, на котором Гутенберг рассчитывал заработать большие средства, опять-таки через налаживание массового производства. И здесь важно заметить, что создание печатного станка — это вообще-то нетривиальная инженерская задачка. Это тоже вполне себе, даже больше, намного больше, чем эти зеркала. Это технологическое ноу-хау. До Гутенберга в Европе существовала ксилография, техника печати с цельных деревянных досок, на которых врезались страницы текста и изображения. Однако это метод трудоемкий, медленный, так как доску для каждой новой страницы нужно изготовить отдельно и потом заново. Суть же изобретения Гутенберга заключалась в создании, с одной стороны, станка с прессом и кареткой, а с другой стороны, отдельных металлических литер, которые можно было многократно компоновать в слова, потом разбирать и использовать заново, уже в другом порядке.
1: Гениально.
2: это правда гениально. В этом виде технология дошла с довольно небольшими изменениями до нового времени. Она стала поистине революционной.
1: Ну да, вот у нас музей печати вот на Мойке, там вот это как раз показывают эти станки. Ну, не эти.
2: Не сами, да, да. Потому что у нас, к сожалению, нет, по-моему, нет.
1: Нет, но последние станки, на которых еще наборным методом печатали, там есть.
2: Да. Технология эта стала революционной, поскольку сразу значительно ускорила и удешевила процесс создания книг. Говоря о печатной революции, это уже устойчивое словосочетание, мы привыкли думать о изобретении Гутенберга в этих терминах. Мы привыкли использовать это словосочетание для обозначения фундаментальных культурных изменений, которые принесла Европе печать. И в этом, конечно, обнаруживается влияние формационного мышления. Однако надо сказать, что прорывной характер технологической новинки осознавался и в середине 15 века непосредственными современниками Гутенберга. Инея Сильвия Пиколомини, будущий папа Пий II, в частности, в письме епископу Хуану Карвахалю в 1455 году писал с восторгом, что он видел своими глазами страницы свеженапечатанной Библии Гутенберга, той самой. Писал, что хотел бы выкупить хотя бы один себе экземпляр, но, видимо, не сможет, так как весь тираж был раскуплен еще до того, как он состоялся. То есть налицо ажиотаж от новинки.
1: А вот интересно, как вы думаете, почему именно к Священному Писанию без всякого страха, что это сделано новым способом, люди вот так вот ринулись? Кажется, что как раз в религиозной теме там такой вот консерватизм, только по старинке правильно, а новинки
2: пиетет
1: неправильно. А здесь вот именно абсолютная такая революционная система воспроизводства священного текста, и люди, да, мне это нужно.
2: Это хороший вопрос. На самом деле ответа на него мы в источниках, я бы не сказал, что найдем, поскольку действительно был ажиотаж вокруг этого изобретения, и то, что первым же изданием была Библия, это же неспроста было Гутенбергом задумано. Это было задумано с некоторым благоговейным но эпатажем. И то, что это в итоге сыграло, то, что он не был обвинен ни в ересе, ни в каком-нибудь мошенничестве, не знаю, и то, что в итоге ажиотаж был, в том числе со стороны духовенства, это интересно. Да, об этом надо подумать, почему так произошло.
1: И мне очень понравилось, что двигатель мысли — это именно стремление заработать, тиражирование, деньги, тиражирование. Мы это увидели вот из вашего рассказа, с чего он начинал, с этих зеркал паломнических. Это потрясающе. Но его имя навсегда связано со словом Священное Писание, Библия Гутенберга. Красиво вошел в историю человек.
2: Да, да. Хоть и из того соображения, что Библия — это книга, которая нужна каждому, а значит будет пользоваться спрос.
1: Так это-то и хорошо. Это как раз везде одни плюсы. Это просто пример того, как положительное может делать жизнь лучше во всех сферах, в том числе в материальном. То есть высокие духовные ценности и в материальном плане жизнь человеческую улучшают.
2: Да, и в истории книгопечатания много таких моментов проявления предпринимательской инициативы, которая, казалось бы, идет за наживой, а в итоге мы приходим к таким интересным и полезным для нас результатам. Я бы еще хотел поговорить про восприятие печати как инновации. Дело в том, что людей в тот момент что впечатляло в первую очередь? В первую очередь в изобретении Гутенберга впечатляли скорость. Для 15 века скорость создания книги ограничивается возможностями человека. Переписчик в скриптории работает своим тяжелым трудом, на выходе имеет один экземпляр. Типография — это не место для легкого труда, это тоже нелегкая прогулка. Но на выходе мы имеем большой, по тем меркам, какие-нибудь 200 экземпляров — это большой тираж. Мы имеем тираж и в результате КПД в сотни раз больше, чем у переписчика в скриптории. Эта нехитрая математика поражала воображение современников, которые писали об этом новом изобретении именно с таких позиций. Посмотрите, как это быстро, и посмотрите, как это дешево. Дело в том, что сугубо по рыночным законам увеличение количества книг, которое вскоре последовало, привело к их удешевлению. И очень быстро, уже ближайшие 30 лет существования технологии, есть хорошие просто клеометрические исследования на этот счет. Первые 30 лет существования технологии цена на печатную книгу уменьшилась на 80%. За 16 век эта цифра еще в десятки раз ниже на протяжении века уменьшилась. Это проблематика, которая хорошо понималась современниками. Книга становится дешевле, книга становится более распространенной. Мы можем все больше и больше распространять знания, можем распространять веру. Это то, что будоражило умы современников Гутенберга. Говоря, что она удешевлялась и значительно удешевлялась, я не имею в виду, что книга становится дешевой. Дело в том, что для Средневековья книга — это предмет роскоши, ни много ни мало. В начале 15 века рукописная книга спокойно могла стоить как земельный надел. Уже в 16 веке книга стоила гораздо меньше, но все еще весомо. Например, в среднюю цену печатной книги можно было купить новенькие простенькие ботинки. Поэтому драма папы Карла, который продал последнюю куртку, чтобы, значит, его деревянный сын купил азбуку, это вполне себе реалистичный сюжет Средневековья. Удешевление книг, как и ускорение и увеличение масштаба их производства, было сразу отмечено современниками, стало поводом для восторгов и надежд. Здесь было две логики, связанные друг с другом. Во-первых, логика гуманистическая. Гуманистически мыслящие люди видели в печати возможность транслировать знания и ценности Возрождения. И логика религиозная. Религиозно мыслящие люди видели в этом эффективный инструмент миссионерской деятельности. Логика в целом понятна. Если книга становится доступной тем, кому раньше была недоступна, письменное слово впервые обретает для таких людей звучание, значит, этим можно воспользоваться. Уже в XVI веке идея, что через печать должны утверждаться правильные взгляды, она настолько укореняется, что книгопечатники, мотивируя свою деятельность в предисловиях к трудам, это была абсолютно расхожая практика, очень часто использовали формулировки, дескать, они издают книги для общего блага, для всех людей, для улучшения и исправления нравов, во славу Господа. Вот та лежащая в основании этого импульса книгопечатания жажда заработать не признается книгопечатниками практически никогда. На флаге книгопечатания всеобщее благо и развитие.
1: Гутенберг разбогател?
2: Не совсем. Опыт Гутенберга — это опыт не самого богатого книгопечатника. Его последователи преуспели гораздо больше, не все, но многие смогли заработать хорошие капиталы. Если говорить о вот этих формулировках и мотивировках книгопечатной деятельности, то приведу пример, в частности, Иван Федоров в послесловии львовского издания «Апостола» 1574 года сравнивает свой труд с посевной, говоря, что он, Федоров, за настоящим плугом, хотя и не стоит, но он рассеивает по вселенной семена духовные. Другой книгопечатник польского королевства, Флориан Унглер, помещает в свое издание стихотворение, не своего авторства, но прославляющее его, стихотворение, в котором он сравнивается с виноградарем, который собирает спелый виноград знания, спелый виноград литературы и разливает его по бутылкам и распространяет по миру, стяжая славу своей стране. И вот такого пафоса, я привел два примера, их можно приводить гораздо больше, такого пафоса тиражирования и общего блага в раннем книгоиздании очень много. Пафоса, происходящего из синтеза гуманизма, христианского миссионерства и предпринимательских основ книгопечатания, в которых, повторюсь, не очень принято говорить о прибыли и выгоде, а наоборот, принято говорить, что я всячески пострадал на ниве этого дела и терплю одни убытки.
1: А сразу стали печатать, кто книгоиздатель, кто печатник?
2: Очень быстро. Очень быстро. Главная мотивация не печатать такие указания — это если тебе может прилететь по шапке за факт издания такого труда. Если это что-то крамольное, если это что-то дискуссионное в политическом смысле, в научном.
1: Это уже, наверное, сильно позже.
2: На самом деле это достаточно быстро происходит. Mm. Были еще разные казусы с подложными указаниями места и типографии, когда нужно спрятаться за другим, или это выгодно для маркетинговых целей. Например, если мы уже говорим о XVI веке, это актуально для протестантской печати. Когда протестантская печать

0: И потихоньку к этому подходят. 16 век — это уже вовсю брендирование своего продукта, когда они не просто подписываются, они ставят в свои издания различные логотипы, так называемые издательские или печатные, или типографские марки, на которых печатники же, как правило, не дворяне, но они очень многое наследуют из геральдической традиции. Они выглядят как гербы, но эти гербы, они могут там шифровать какие-то важные смыслы для книгопечатника. Они могут, скажем, обыгрывать фамилию или название типографии. Фамилию печатника, я имею в виду. Там всплывает много интересного, и во всем этом лежит вот та же маркетинговая логика, что у книгоиздательства должно быть лицо.
1: Это еще одна важная такая тема. Она культурно, мне кажется, очень важная и переходит из века в век. И сегодня она тоже очень важная. Это вот человек изобретает что-то гениальное, да? Угу. И у нас бы первая мысль, мне кажется, была: вот я это запатентую и никому не скажу, никому не разрешу этим пользоваться. Буду я один печатать. А Гутенберг, и я так понимаю, прекрасно осознает, что я это запущу и через какое-то историческое мгновение, через миг будут печатать все таким образом. Поэтому должно быть что-то еще, что-то важное и ценное, что-то более важное и ценное, чем само изобретение. А что может быть более важным, чем изобретение этого печатного станка и способа набора? Но есть более важное и ценное. Это авторитет и, как у нас принято говорить с некоторых пор, имидж.
0: Я боялся, что вы скажете деньги. Есть что-то еще более важное — деньги. Да, я абсолютно согласен. И Гутенберг довольно бодро брал себе учеников, подмастерьев. Вероятно, он понимал, что смертен, а еще вероятнее он понимал, что Европа большая. Европа большая, а его Майнц и Страсбург — это далеко не все, что есть. Делить пространство еще предстояло ближайшие полтора века. Еще немножечко хотел сказать про восприятие книгопечатания в этот момент. Я сказал про оптимистичный взгляд, но дело в том, что ему противостоял и, я не скажу, пессимизм, это, наверное, было бы слишком сильно, но заметный скепсис. Иногда в историографии встречаются высказывания, что церковь, как консервативная сила, противостояла печати. Или что работники скрипториев, как традиционных центров создания книги, активно выступали против печатников, громили типографии. Это, мягко говоря, не так. У переписчика и печатника действительно могли быть сложные отношения, но скриптории и типографии спокойно существовали параллельно на протяжении веков. Тоже в целом и с церковью. Да, как правило, церковные институты стремились контролировать и цензурировать печать, но это не мешало с надеждой и большими планами взирать на книгопечатание, активно его использовать. Книгопечатание не провоцировало того отторжения индустриального процесса, который мы знаем по технопессимистам нового времени, по лудитам английской промышленной революции, по каким-нибудь анархистам 20 века и так далее. Практически не было и страха перед инфляцией знания и эстетики. Это уже тоже сожаление позднее, сожаление нового времени. Пример в качестве аргумента. У Гюго в соборе Парижской Богоматери есть знаменитый момент, когда архидиакон Клод Фролло, антагонист романа, указывает на печатную книгу, лежащую перед ним, и на Нотр-Дам, говоря знаменитую фразу, что это убьет это, имея в виду, что печать и тиражирование, вот этот новый идущий век, уничтожат век прежний. Это, конечно, пафос абсолютно нового времени. Это уже больше про Уорхола, ну и про век 19, чем про 15-16 век. Настоящий Клод Фролло, он был на самом деле в восторге от Библии Гутенберга и вообще от этой технологии. А вот в чем на самом деле скепсис воплощался, так это в критике как раз-таки тех предпринимательских основ книгопечатания. Возвращаемся к ним. Многие авторы, находя ошибки в своих изданных текстах, или сталкиваясь с тем, что их труды печатают без их ведома, или просто сталкиваясь с некачественной печатью, заключали, мол, эти книгопечатники только гоняются за наживой.
1: В Библии Гутенберга не было ошибок?
0: Были. Точно были. Хотя тот же будущий папа в своем письме пишет ни единой ошибки. Но на самом деле сейчас исследователи находят там. Не без этого. Практически каждое издание поэтому вскоре стало сопровождаться так называемой эратой, список ошибок в конце текста. Это вот уже тогда появляется, потому что это неизбежно. Этот скепсис и эта критика, которая возникала при столкновении современников с ошибками, Ну,

0: если можно так говорить, с позиции исследователя, они несколько несправедливы, потому что тот же рукописный текст и рукописная книга — это все-таки тоже документ, в котором силен человеческий фактор. И в рукописной книге мы можем найти тоже большое количество ошибок, если не больше, чем в типографском творении, в печатной книге. Возможно, больше, потому как в типографии все-таки работает корректор. Иногда несколько. В хорошей типографии обязательно корректор, который часто приглашен из университета, из академической среды. Скептики все равно были. Примечательно, что они воспринимали как недостатки ровно те особенности печати, которые оптимисты преподносили как преимущество. Ускорение производства, масштаб и сравнительно дешевизна продукта. Дескать, это ведет к снижению качества, к утолщению кошелька книгопечатника. То есть такой знакомый паттерн мышления.
1: Возникает вопрос, а почему это вы против того, что кто-то разбогатеет? Почему это должно кого-то так беспокоить?
0: Ну вот как раз-таки то, о чем мы говорили, что вроде это люди, которые печатают Библию, печатают богослужебную литературу, работают с такими сенситивными вещами, но при этом наживаются на ней.
1: Ну и что?
0: По-разному воспринималось это. Это мы сейчас говорим, ну и что? А тогда возникали такие высказывания, которые, впрочем, я подчеркну это, они часто возникали из опыта самостоятельной работы с типографией. Обиженный автор может быть несправедлив. Приведу такой пример, говоря о скепсисе. В 1492 году аббат Бенедиктинского монастыря в Шпанхайме Иоганн Тритемий написал полемический труд «Похвала писцам», в котором отстаивал идею, что печатники думают лишь о прибыли и тиражах, тогда как монахи-скрипторы трудятся тщательно и добросовестно, создавая книги для вечности. То есть скепсис состоял еще в том, что бумажная печатная книга — это новый носитель, новая форма хранения информации, непонятно, как она работает, непонятно, как долго такие книги проживут, сколько будут храниться. А вот пергаментные рукописные книги у нас хранятся, дескать, веками, и все отлично. И столько еще будут храниться. Скепсис еще рождался, важно отметить, из различий в интеллектуальном уровне авторов подобных высказываний и книгопечатников. Первые авторы и заказчики относились чаще всего к интеллектуальной элите своего времени, к людям пера и науки, в то время как вторые печатники были людьми ручного труда, купцами и ремесленниками. Известные комментарии интеллектуалов о ряде книгопечатников, дескать, они недалекие, необразованные, вплоть до того, что не могут, о ужас, правильно прочитать латинский или греческий заголовок на титульном листе. Это отношение к издателю и работникам типографии, как, соответственно, к торговцам и ремесленникам от мира высоких материй, сохранилось и впоследствии. И современные издатели, как я знаю, тоже часто сталкиваются, к сожалению, с таким восприятием авторов, сложившимся еще тогда, в 15-16 веках. Это такая иерархия людей книги, которая ментально складывается уже тогда. Швейцарский ученый-медик Теодор Цвингер, который, между прочим, кстати говоря, сам подрабатывал корректором в типографии, во второй половине 16 века составил иерархическую классификацию работников интеллектуального фронта. Издатели и типографы ожидаемо были помещены им в нижние этажи пирамиды, ниже писцов и корректоров. При этом в 15-16 веках большое число книгопечатников имело на самом деле хорошее образование. Учились в университетах. Есть гипотеза, что Иван Федоров, раз уж мы о нем тоже говорим, что Иван Федоров учился в Краковском университете. Гипотеза, честно говоря, малоубедительная, но это не отменяет того факта, что в XVI веке другие книгопечатники Польского королевства, по меньшей мере 5 человек, училось в том же университете. Еще несколько человек училось в других университетах Европы. В частности, Франциск Скорина, печатник-просветитель Великого княжества Литовского, который впервые напечатал текст на белорусском изводе церковнославянского. В начале XVI века учился сперва в Краковском университете, затем в Падуанском, и по итогу имел степень доктора медицины. Скорина, хотя и был сыном полоцкого купца, стал ученым-гуманистом. Его, как и ряд других книгопечатников, в историографии так в целом и принято именовать, как гуманистов без всяких «но». Из этого ряда наиболее выделяются венецианский печатник Альдмануций, подаривший европейскому читателю древнегреческую литературу, и базельский печатник Иоганн Фрабен, чья типография стала площадкой для высказывания Эразма Роттердамского, Томаса Мора и других литераторов северного возрождения. Такого рода высокообразованные книгопечатники не были противопоставлены гуманистам. Напротив, они были частью этого сообщества, они поддерживали постоянный контакт с учеными, литераторами, и таких издателей, наоборот, превозносили. Например, поэт Себастьян Брандт, известный в первую очередь своей сатирической поэмой «Корабль дураков», впервые напечатал эту поэму и ряд других своих сочинений в типографии базельского издателя Иоганна Бергмана фон Ольпе. Брандт не просто активно сотрудничал с фон Ольпе, они были интеллектуальными собеседниками. Когда Брандт пишет поэму «Похвала превосходству искусства книгопечатания», в которой он, к слову об оптимизме перед печатью, воспевает потенциал технологии в деле распространения знаний и Слова Божьего, он эту поэму посвящает именно фон Ольпе, своему издателю. У нас, в частности, в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН, в коллекции Николая Петровича Лихачева, содержатся два письма 90-х годов 15 века, адресованных фон Ольпе Себастьяну Брандту. Тон их переписки как раз-таки свидетельствует о хороших отношениях этих людей, отношениях, выходящих за рамки формальной переписки издателя и автора. Не говоря уже о том, что письма фон Ольпе написаны вычурным гуманистическим курсивом, который также говорит о нем как о человеке, глубоко погруженном в ту культуру. Для ранних книгопечатников вообще очень важной была вот эта связь с интеллектуалами. Далеко не только верхушка печатников, но и предприниматели попроще работали с представителями академического сообщества. Поскольку это и авторы, и самая обширная читательская аудитория книг, с ними надо было работать. Университеты часто, к тому же, заказывали печать сочинений своих профессоров, важные для учебного процесса книги, пособия, словари и тому подобное. Академия, в широком смысле, была одним из трех основополагающих институтов, на которые ориентировались книгопечатники в выборе, что, как и сколько им издавать. Два других института — это светская и церковная власть. О них я отдельно расскажу. Ориентироваться на широкий рыночный спрос, а не на один из трех перечисленных институтов, было экономически рискованно. Нет, печатники все равно стремились издавать то, что пользовалось бы популярностью у простых людей. Это либо прикладная литература, какие-нибудь пособия по домоводству, календари, гадательные таблицы, либо развлекательная литература, печатные материалы, как то новостные листки, плутовская поэзия, короткие сатирические стихи, новеллы и так далее. Загадки. Также для широкого круга лиц печатались настольные игры, и отдельные печатники специализировались на печати игральных карт. Видимо, их тогда печаталось много, но, к сожалению, из-за характера их использования до нас дошло очень мало экземпляров.
1: Настольные игры. Загадочно.
0: Я не очень хорошо знаю эту тему, но читал про них. Дело в том, что как раз в 16 веке появляются игры такого характера, когда распечатывается вот это поле с квадратиками и с какой-то линией, по которой, значит, могут идти фишки. И так как в основе всех этих азартных игр кабацкого типа, так скажем, так как в их основе кости, бросаются кости, и фигуры двигаются на перегонки. Простейшая схема, но появляется вот уже тогда, и для основы этой игры могут использоваться нарисованные, собственно, от руки поля, а может быть вот печатная основа.
1: Какой век?
0: 16 век.
1: А вот эти все гадательные схемы печататься начинают как скоро после вообще появления печатного станка?
0: В Восточной Европе это точно в 16 веке, 15-й надо смотреть в Западной Европе, вероятно, что как раз-таки в 15 веке, но вообще надо сказать, что это очень популярная вещь.
1: А насколько это расходится с канонической церковью?
0: Это расходится, и те книгопечатники, которые наиболее активно взаимодействовали с церковной властью, они, конечно, такое не печатали. Но те, кто в меньшей степени рассчитывал на благосклонность священного начала, те вполне для себя такое допускали, потому что это ходовые товары.
1: А как ими пользовались? Вот этими гадательными схемами, напечатанными в типографии?
0: Они были очень разные, но они все предусматривают, во-первых, комментарий астролога, они все написаны, вообще-то, уважаемыми людьми. Чаще всего это как раз-таки представители академического сообщества, возможно, люди из университета, которые объясняют, как устроена в короткой форме и достаточно популярно объясняют, как устроен небосвод и как тебе, читателю, ориентироваться. И содержат некоторый туториал, как можно гадать. Могут содержать таблицы на следующий год, и поэтому это зачастую такие издания, которые нужно каждый год печатать, потому что в первую очередь они интересны тем, кто свою жизнь стремится упорядочить по звездам.
1: Но это не похоже на народный календарь, знаете, там, если на Евфиме был снег, то там на Евлампе будет дождь. Не такого плана.
0: Там могут быть такие мудрости, но в целом там на самом деле очень математизированное изложение. Там именно таблицы, которые позволяют тебе узнать, что там 21 августа — это отличный день, чтобы начать новое предприятие, а 22 августа...
1: В этом году.
0: Только в этом году. В следующем уже все наоборот. А 22 августа — это, наоборот, день, когда лучше тебе не выходить из дома. Вот такого порядка. Стабильно выпускались рядом книгопечатников, для которых это было нормально.
1: Ну, то есть это появилось очень быстро после вообще появления станка?
0: Да, уже в 15 веке такого рода издания возникают. Они назывались по-разному. В том числе под названием «календарь» может скрываться вот такого рода астрологическое предзнаменование. Тогда еще не было четкого разделения вот этих астрологических прогностиконов и календарей в нашем понимании современном.
1: Будем углубляться в ходе вашего рассказа в эти три направления, как я понимаю,
0: именно.
1: Книгопечатание. Во вторую часть передачи их перенесем.
0: Дальше мы с вами поговорим о том, на кого стремились опереться книгопечатники, что у них из этого получалось и как они дошли до жизни такой, что сейчас в нашем российском хранении содержатся десятки тысяч, если не сотни тысяч единиц хранения в виде старопечатных книг и других изданий.
1: Ну, как я поняла, вот эти три направления, главные, на которые ориентировались книгопечатники, это университет, церковь, государство. Вы будете рассматривать дальше, но мы только что упомянули и народ. И у меня все-таки маленький вопрос в конце этой передачи. Насколько именно вот эта личность, вы сказали о роли личности в истории книгопечатания, Иоганн Гутенберг создал не только книгопечатный станок, не только эту технологию, но и культуру книгопечатания. То есть вообще заложил, как это будет, потому что могло быть совершенно по-разному.
0: Да.
1: Вот это все он, как он определил, так все и пошло. То есть вот эту культуру сделал он. Либо это стало развиваться уже независимо от того, что он, какие смыслы в это вкладывал. И все-таки, как вы оцениваете, вот этот первый, ранний период европейского книгопечатания в большей степени он ориентировался на спрос, либо соответствовал вот тем надписям, которые книгопечатники любили ставить, формировал нравственность, образованность, просвещение. То есть чего было больше? Вот такие два момента. Ваша оценка в конце этой первой части нашей беседы.
0: Собственно, я к тому и веду, что хочу высказать свое замечание о, скажем так, меркантильных основаниях книгопечатания, которые, тем не менее, обернулись драгоценными плодами. Если решать, что чего там было больше, вот, меркантильного или искреннего, идеалистического, то нет ничего плохого и зазорного в том, что вначале был коммерческий интерес.
1: И потом
0: его тоже было очень много, о чем я скажу. Но в этом нет ничего зазорного. Конечно, если мы говорим, это задумка Гутенберга или не задумка, это он дал старт или это такой стихийный процесс, то уместно сказать, что и то, и другое. Потому что очевидно, что когда мы смотрим на фигуру Гутенберга, что это человек недюжинной смекалки именно такого, не только изобретателя, но и смекалки предпринимательского свойства. Он понял, что, где и когда нужно сделать в плане вот такой коммерческой конъюнктуры. Так что, конечно, здесь силен фактор личности, но и фактор, независящий от личности стихии истории, тоже важен, поскольку вот эта волна, которая распространилась по Европе от Гутенберга, он ее не контролировал. Он научил своих подмастерьев искусству книгопечатания, автором которого он стал, но последующее развитие, плоды которого мы видим сейчас, они были ему недоступны, и уж точно у него не было какого-то проекта преобразования Европы.
1: Ну и все-таки ваша оценка, чего больше получилось в истории раннего периода книгопечатания? Печатать то, что будет иметь спрос, либо печатать то, что должно просвещать?
0: Это нетривиальный вопрос. Дело в том, что читатели первых изданий на свете — это все-таки читатели высокой интеллектуальной культуры. И для них спрос — это то, что просвещает, понимаете?
1: Прекрасно. Дело в том, что, вот я открою тайну, на радио «Град Петров» регулярно возникает такая внутренняя дискуссия. Угу. Делать эфир, который будет иметь спрос, или делать эфир, который будет трудно идти, но который просвещает. И это от начала и до сегодня, и сколько будет радио существовать, так и будет неразрешенной, существующей, живой дискуссией. Здесь мы прерываемся. В следующей программе продолжим передачу на тему «Судьбы раннего европейского книгопечатания». В программе принимает участие Иван Михайлович Басов, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела источниковедения Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Передача вела Марина Лобанова. До свидания.
0: Спасибо. Всего доброго.

Архивная история. Совместная программа «Радио Град Петров» и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил меня еси со беззакомьями моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал меня еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная тайная премудрости Твоя, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим,
и нечестивые к Тебе обратятся. Избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой и славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Твоим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови,
в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога родшая, умерщвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, пренепорочные согрешений. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно,
и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсть моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 114-е зачало послания к римлянам, отрывок из 14 главы.
1: Братья, Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твою пищу того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей.
0: Послушайте 46-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 12 главы.
2: В то время сотворили фарисеи совет против Иисуса, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда, и последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил: «Не сей ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышавши сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 12 главы Евангелия от Матфея. Фарисеи решили погубить Господа нашего. Господь узнал об этом и покинул то место. За ним последовало множество людей, которые жаждали исцеления. И он исполнил их желание, он исцелил их, при этом запрещая объявлять о себе самом. Почему он так поступал? Господь проявляет смирение. Господь хочет, чтобы люди приходили к нему не посредством чудес, но именно потому, что поверит его словам, потому что поверит ему и в него. Чудо же заставляет верить. Господь же не хочет заставлять нас верить в себя. Он не хочет принуждать нас приходить к себе. Он хочет, чтобы мы сами к нему пришли. Это очень важно понимать. Мы знаем, что посредством ложных чудес Антихрист, когда явится на земле, будет пытаться приводить к себе, чтобы по возможности прельстить избранных. Это, в принципе, относится к такому понятию, как чудо. Один из признаков того, что чудо не от Бога, когда чудо бессмысленно, когда цель чуда — удивить, поразить, заставить верить в себя. Здесь мы видим, Господь исцеляет по милосердию страждущих, но при этом просит лишний раз никому об этом не говорить. Что происходит затем? Приводит к нему бесноватого, слепого и немого. Господь исцеляет и его, слепой начинает говорить и видеть. Весь народ удивляется и говорят, не сей ли есть Христос, сын Давидов? Очень важная фраза. Христос, сын Давидов. Сейчас, когда мы с вами произносим «Иисус Христос», мы с вами произносим это как имя и фамилию. Вот так мы это воспринимаем. Хотя на самом деле слово «Христос» значительно более глубокое. Иисус, да, это земное имя Спасителя нашего. По-еврейски «Яшуа» — «Бог-Спаситель». А вот что значит слово «Христос»? Слово «Христос» — это греческое слово, которое с еврейского языка переводится как «помазанник», «мащах». Этим термином «мессия», «мащах» древние пророки называли особого человека, который должен был родиться из потомков царя Давида, воцариться над всей землею, его царству не будет конца, и заключить между Богом и людьми Новый Завет. Иудеи ждали и до сих пор ждут Мессию. Мы же веруем, что этим Мессией, обещанным пророками, и был тот самый Иисус из Назарета. Поэтому всякий раз, когда мы произносим «Иисус Христос», одной этой фразой мы исповедуем, что Иисус есть тот самый Христос, тот самый Мессия. Вот и люди стали говорить, посмотрите, не он ли Христос, сын Давидов, не тот ли это самый? И тут фарисеи, услышав это, стали говорить, он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского. Кто такой Вельзевул, до сих пор ведутся споры. Что это за имя такое? На одном из древних наречий это слово Вельзевул означает «повелитель мух». Но большинство исследователей считают, что имя Вельзевул относится к древнему ханаанскому богу Ваалу. И, возможно, этим именем идола к тому времени иудеи, в принципе, стали называть сатану, князя бесовского. И вот, получается, фарисеи стали обвинять Иисуса в идолопоклонстве и в том, что силою сатаны он изгоняет бесов. Тем самым, получается, сами же фарисеи, обвиняя человека в том, что он что-то делает силою бесовскую, сами же отрекаются от Бога, потому что получается, как будто идол Ваала или сатана может делать дела Божии. Иисус, зная о помышлениях, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам на себя, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам собою, как же устоит царство его?» Действительно, если Господь изгоняет бесов силой сатаны, то получается, сатана вооружился против собственных слуг, падших ангелов. И тогда царству сатаны настал конец. Но мы знаем, вот есть такой интересный опыт святых отцов, что бесы действительно ненавидят друг друга. Если Бог есть любовь и источник любви, и ангелы служат ему и любят и его, и друг друга, то в царстве сатаны все наоборот. Там все ненавидят друг друга, но тем не менее подчиняются друг другу из страха и ненависти и понимания того, что если они не будут все-таки соблюдать хоть какую-то иерархию, то у них все рассыпется, и они не смогут противостоять Богу так, как они пытаются сейчас это делать. Но и то же самое относится и к земным государствам, и к отношениям в наших семьях, и во всем остальном. Мы должны быть взаимно друг другу послушны, соблюдать иерархию, уважать ее, иначе наступит конец. Но в данном месте конкретно Господь даже не об этом говорит, а именно о том, что если я творю дела Божии, то источник этих дел является Бог. Если же я бы творил дела сатанинские, получается так, то дела сами говорили бы о том, что они злы, но Господь творит не зло, но добро. И этим самым свидетельствует и нам с вами о том, что Его дела приводят к Нему, Его дела приводят к Богу. И Он не хочет удивлять людей, но хочет, чтобы они пришли к Богу. Последнюю фразу, которую Господь говорит в сегодняшнем чтении. «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает». О чем она говорит? Эта фраза нам говорит о том, что христианин — это воин Христов. И воин Христов должен быть верен своему владыке, своему главнокомандующему в деле противостояния войску зла, бесам и слугам их. И вот тот, кто со мною, того я сохраняю, тому я помогаю. А кто не со мною, ведь как часто у нас возникает желание вроде как и сатане не служить, но при этом и по заповедям Христовым тоже не жить. Так вот, тот человек оказывается против Христа. И кто не собирается Христом, тот расточает. Как часто у нас в духовной жизни возникает такой соблазн, как бы остановиться, как бы отдохнуть, как бы на короткое время, что ли, взять отпуск и перестать быть христианином. Но это невозможно. Наше восхождение в Царство Небесное подобно тому, как если бы мы с вами бежали вверх по эскалатору, который едет вниз. Мы употребляем усилия и все-таки карабкаемся наверх. Но стоит нам решить остановиться и отдохнуть, мы не останавливаемся.

0: о том, опять покаюсь и буду жить как христианин, это величайший соблазн, от которого мы должны отгребаться. Ибо из друзей Христовых в один миг можем стать врагами Христовыми. И третьего не дано. Или мы со Христом, или против Него. Должны мы сделать свой выбор. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 30 июня, 17 июня по старому стилю православная церковь чтит память мучеников братьев Мануила, Савела и Исмаила, персов-христиан, пострадавших в 362 году. Они были отправлены с посольством от персидского царя к византийскому императору, которым в то время был Юлиан Отступник. Братья отказались участвовать в языческом жертвоприношении. Таким образом, послы из языческой страны обличили отступившего от христианства византийского императора. Разгневанный Юлиан предал послов мучительной казни. Церковный календарь на 30 июня сообщает нам немного имен святых древних веков, но, как обычно, много имен новомучеников. Сегодня празднуется память священномученика Аверкия Северовостокова, настоятеля Златоустовского храма в селе Ногуши Уфимской губернии, и преподобномученика Никандра Прусака, иеромонаха Ярославского Толкского монастыря, расстрелянных в 1918 году. Также в этот день прославляются преподобномученик Максим Попов, погибший в лагере в 1934 году, и мученица Пелагея Балакирева, скончавшаяся в северных лагерях ГУЛАГа в 1943 году. Преподобномученик иеромонах Максим, в миру Мефодий Григорьевич Попов, родился в зажиточной крестьянской семье, которая издавна славилась крепкой верой в Бога. Его отец был попечителем церкви села Большой Сурмет в Самарской губернии. В его доме строго соблюдали все посты, христианские праздники, говели и причащались, ходили в храм и молились дома. Монашескую стезю избрали четверо из пяти его детей. Мефодий Григорьевич в начале 1900-х годов венчался и в глубоко православном духе устроил свою семейную жизнь. В революции у семьи Поповых забрали все имущество. Весной 22-го года от голода и тифа скончалась жена Мефодия Григорьевича. Сам он чудом остался жив. После смерти жены он решил принять постриг, что и состоялось в 1926 году. В монашестве он получил имя Максим. 3 года иеромонах Максим служил в Сергиевском женском монастыре в Башкирии. Вскоре власти закрыли монастырь и организовали в нем колонию для беспризорных. Отец Максим остался жить при монастырском храме с 2 своими детьми и несколькими монахинями. Однажды ночью колонисты разбили окно в алтаре и разграбили его. Вскоре храм был закрыт. Иеромонах Максим стал служить приходским священником в церкви Ильи Пророка в селе Рябаш в Башкирии. Постоянного жилья у отца Максима с детьми не было. Они переходили из дома в дом, живя у верующих крестьян. Отец Максим был поистине добрым пастырем для своей паствы. Берег вверенное ему стадо от безбожия, от развращения власти. Беззаветно отдавал все свои духовные силы и таланты, дарованные Богом для служения церкви. В 1931 году его арестовали. Прихожане не побоялись подписать прошение в ОГПУ об освобождении своего пастыря, но его не отпустили и приговорили к 5 годам ссылки на север. В 1934 году иеромонах Максим Попов скончался в заключении в Архангельской области. Весной, во время разлива Северной Двины, лагерь, где задержался отец Максим, затопило. Многие заключенные погибли, а отец Максим заболел воспалением легких. Власти разрешили забрать умирающего домой, но ехать за ним было некому и не на что. Умирающего батюшку отдали жителю деревни Наволоки по фамилии Маслов. Он по-христиански похоронил преподобномученика. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие святых мучеников братьев Мануила, Савела и Исмаила. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святые мученики были родными братьями и происходили из знатного персидского рода. Отец их был язычником, мать христианка. Крестила детей и воспитала их в твердой вере во Христа Спасителя. Возмужав,

братья поступили на военную службу. В качестве послов персидского царя Аламундара они были посланы для заключения мирного договора с императором Юлианом Отступником. Юлиан принял их с подобающей честью и оказал расположение. Но когда братья отказались принять участие в языческом жертвоприношении, разгневанный император, нарушив закон, заключил мирных посланников чужой страны в темницу, как преступников. На допросе он сказал им, что если они презирают почитаемых им богов, то нельзя достигнуть между странами ни согласия, ни мира. Святые братья отвечали, что они посланы своим царем с государственным поручением, а не для того, чтобы рассуждать о богах. Видя твердость веры святых братьев, император велел подвергнуть их жестоким мукам, а затем отсечь им головы. Тела мучеников Юлиан приказал сжечь. Но внезапно произошло землетрясение. Земля разверзлась и приняла в свои недра святые тела. Через 2 дня после усердной молитвы христиан земля возвратила тела братьев, от которых исходило благоухание. Многие язычники, ставшие свидетелями происшедшего чуда, уверовали во Христа и крестились. Христиане с честью погребли мощи святых мучеников, братьев Мануила, Савела и Исмаила. Это совершилось в 362 году. С этого времени их мощи прославлялись чудотворениями. Узнав об убийстве своих послов и о том, что законопреступник Юлиан с многочисленными войсками идет против него, царь Аламундар собрал войско и стал на границе своих владений. В крупном сражении персы одолели греков. Юлиан Отступник был убит святым великомучеником Меркурием. Через 30 лет благочестивый император Феодосий Великий построил в Константинополе храм в честь святых мучеников, а святитель Герман, патриарх Константинопольский, будучи еще и иеромонахом, написал в память и похвалу святым братьям канон, который и ныне благоговейно читается в церкви, когда празднуется память этих святых.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие священномученика Аверкия Северо-Востокова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Аверкий Северо-Востоков происходил из старинного священнического рода. Закончив Уфимскую духовную семинарию, отец Аверкий был назначен настоятелем Златоустовского храма в селе Ногуши Уфимской губернии, в котором и служил с 1880 по 1918 год до своей мученической кончины. Одновременно отец Аверкий преподавал закон Божий в земской школе села Ямаши. В семье батюшки было 6 человек детей, 4 сына и 2 дочери. Отец Аверкий старался дать детям хорошее образование. Все 4 сыновей окончили Уфимскую духовную семинарию и служили в церкви. Отец Аверкий собрал огромную библиотеку духовной и русской литературы. Об этой богатейшей библиотеке жители села Ямаши вспоминают до сих пор. Дети священника серьезно обучались музыке. Сын Петр играл на скрипке. У него был прекрасный бас. В 1913 году младший сын отца Аверкия Сергий закончил Уфимскую духовную семинарию и по собственному прошению получил место псаломщика в селе Ямаши, чтобы помочь престарелому отцу, на руках которого оказались 8 внуков. В 1913 году отец Аверкий Северо-Востоков был назначен действительным членом епархиального комитета православного миссионерского общества. На протяжении ряда лет, как настоятель храма в честь святого Иоанна Златоуста, он являлся действительным членом попечительства при одноименной церкви Уфимской духовной семинарии. В 1918 году, в День всех святых в земле российской просиявших, отец Аверкий совершил праздничный молебен на центральной площади села при большом стечении народа. В этот момент в село ворвался отряд красноармейцев. Священника, который был в полном облачении, отделили от народа, отвели к сараю тут же у площади, поставили к стене и расстреляли на глазах у всех. Та же участь постигла и церковного старосту. Священномученика похоронили около церкви, где и раньше хоронили ямашинских пастырей. В конце 20-х годов церковь в селе была закрыта и использована властями для других целей. К 70-м годам от нее остался один фундамент. Около 1975 года на территории церкви копали траншею под фундамент нового клуба и наткнулись на обложенный кирпичами склеп, в котором находился гроб, предположительно, с останками священномученика Аверкия, которые тогда были вновь преданы земле. Точное их местонахождение в настоящее время неизвестно.

прозвучала Сафроньевская херувимская песня в обработке Чеснокова в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Освящен дом престарелых, отслужен молебен в честь Дня молодежи. Сербская делегация посетила Смоленское кладбище. Об этих и других событиях более подробно. В неделю четвертую по Пятидесятнице, 28 июня, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию на приходе мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Ломоносове. Богослужение прошло в приписном Никольском храме. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинные Петродворцового округа протоиерей Михаил Терюшов, настоятель протоиерей Вячеслав Никитин с клиром, игумен Варлаам Переверзев и другие священнослужители. За усердные труды во славу Святой Церкви протоиерей Вячеслав Никитин был награжден правом ношения креста с украшениями. Храму подарена икона священноисповедника Михаила Союзова. Настоятелю вручен крест с украшениями. Осенью 2016 года в Ломоносове построили храм-часовню. Первая божественная литургия была совершена 30 сентября 2016 года на престольный праздник – 1870-летнюю годовщину представления мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Рядом находится храм святителя Николая Чудотворца, который составляет комплекс с храмом святых мучениц. 27 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в храме святого Александра Невского на проспекте маршала Жукова. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Красносельского округа протоиерей Михаил Подолей, настоятель протоиерей Даниил Мельников и другие священнослужители. Среди молящихся был глава муниципального округа Юго-Запад Олег Семенов. За усердное служение Святой Церкви настоятель протоиерей Даниил Мельников был награжден правом служения божественной литургии с открытыми царскими вратами до Херувимской песни. Митрополит поздравил верующих с днем памяти пророка Амоса и святителя Ионы, митрополита Киевского всея Руси Чудотворца. Храму была подарена икона преподобного Арсения Каневского. Александро-Невский храм был построен приходской общиной, освящен 9 декабря 2018 года митрополитом в Арсенофе. 28 июня в Приходском доме Никола Богоявленского морского собора состоялся первый молодежный интеллектуальный турнир адмиралтейского благочения «Логос», посвященный изучению книг деяний святых апостолов. Турнир был приурочен ко Дню молодежи, отмечаемому в России 27 июня. Мероприятие организовали адмиралтейское благочение, миссионерский центр «Атриум» и студенческое библейское общество Санкт-Петербургской духовной академии. В турнире участвовали 4 команды. В состав жюри вошли иерей Александр Кравец и диакон Сергей Борисов. Победителем стала команда «Тринити» Троицы Измайловского собора, которая будет представлять благочение на епархиальном этапе турнира. Накануне празднования Всероссийского дня молодежи 26 июня председатель Приходского совета Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Пашков в сослужении клира совершил молебен, пел хор собора под управлением Светланы Румянцевой. Перед богослужением отец Александр зачитал обращение святейшего патриарха Кирилла и послание митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе. Приветствие губернатора Александра Беглова огласил заместитель председателя городского комитета по молодежной политике Евгений Стаганович. По завершении молебна в крипте собора состоялась встреча с протоиереем Александром Пашковым, которую провел председатель молодежной коллегии Санкт-Петербурга Кирилл Гончаров. Речь шла о том, какую роль должна играть церковь в формировании мировоззрения молодых людей, как сделать этот диалог интересным для нынешнего поколения, какие нравственные ориентиры наиболее важны для сохранения внутренней устойчивости в огромном потоке информации, как поднять среди молодежи престиж семьи, как молодое поколение может участвовать в укреплении государственности через гражданскую и общественную деятельность. Также речь шла о проектах Санкт-Петербурга Сербской епархии, которые могут быть интересны молодым людям, и о профилактике наркомании среди молодежи. День молодежи был учрежден в 1958 году и отмечался в последнее воскресенье июля. Праздник был возобновлен в 1993 году. 2 мая 2023 года президент России Владимир Путин издал распоряжение, предписывающее перенести празднование на последнюю субботу июня. 26 июня настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка архимандрит Гавриил Коневиченко совершил освящение дома престарелых пансионат в Разливе. После окропления святой водой кабинетов и палат отец Гавриил и регент храма Елена Кирикова пропели присутствующим многолетие. Священник пожелал проживающим и сотрудникам пансионата терпения, человеколюбия, телесного здравия и духовной крепости, которые особенно необходимы в преклонном возрасте. Обращаясь к руководству пансионата, архимандрит Гавриил подчеркнул глубокий смысл православной традиции освящения жилищ и мест работы. По учению церкви, когда священник входит в помещение для освящения, его невидимо сопровождают ангелы. 26 июня министр юстиции Республики Сербской Горан Селак с делегацией посетили часовню блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище. Гостей приветствовал иерей Сергий Дейнес. Он пожелал им заступничества и молитвенной помощи святой Ксении. Члены делегации отметили, что сербский народ особенно чтит петербургскую святую. 2 июля во Введено-Аятском монастыре в рамках 7-го Всероссийского фестиваля православных певческих традиций и колокольного звона «Истоки» состоится концерт «Звоны над Аятью». Фестиваль открылся в неделю «Жон-Мироносец» 26 апреля и проходит в течение года в различных регионах. В июле традиционный цикл в Тихвинской епархии закончится фестивалем «Звоны над Цвирью», который пройдет в период с 17 по 19 июля. Начнется цикл концертом «Звоны над Аятью» в рамках крестного хода «Путь Богородицы», который будет проходить с 30 июня по местам явления Тихвинской иконы Божией Матери и закончится 9 июля на празднике в Успенском Богородичном монастыре. 2 июля крестоходцы будут пребывать во Введено-Аятском монастыре. Нынешний концерт «Звоны над Аятью» приурочен к 5-й годовщине кончины выдающегося компанолога Сергея Старостенкова, стоявшего у истоков концерта «Звоны над Аятью» и фестиваля «Звоны над Цвирью». После его кончины мероприятия стали проходить в рамках фестиваля «Истоки». Ведущий концерта – художественный руководитель фестиваля «Истоки» протоиерей Дмитрий Кулигин. Начало концерта в 11 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургибадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра слушайте на нашем радиопередаче подготовленные по книге Малхаза Дженории «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу.
2: Согласно Священному Писанию, зелень, траву, деревья Бог сотворил на третий день. Об этом мы можем прочитать в первой главе книги «Бытие» в стихе 11. Ливанский кедр, чечевичная похлебка, неплодная смоковница, виноградная лоза, исоп, терновый куст – эти и многие другие названия из Библии напоминают о растениях, известных с давних времен. Всего в Священном Писании упоминается более 100 различных растений. Каждый понедельник в 19 часов 15 минут в эфир выходят беседы с флористом Натальей Полтавченко на тему «О чем нам говорят библейские растения?». Повторение по вторникам в 11 часов. Ведет передачи Людмила Зотова. Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Людмила Зотова. «Щедрое замоскворечье» – так называется небольшая экскурсия, которую провела на улицах Москвы экскурсовод Людмила Журавлева. Включаем запись.
2: Замоскворечье неотделимо от московского купечества. А купечество – это первую голову благодеяния, благотворительность. Веление православной души и спасение православной души – это то, что было на Руси от веку. И московское купечество отдавало себя всему этому служению. Подать милостыню на паперти, навестить узников в острогах и тюрьмах, принять в свой дом подкидыши. Благотворительность, которую знала Россия, знала Московия оттуда с глубоких веков. Но я буду говорить уже о другой благотворительности, пометы, которые дошли до наших времен. Это уже благотворительность второй половины XIX века. Картинные галереи, Третьяковская, галерея Цветкова, дома презрения, вдовьи дома. Они не все до нас дошли в том качестве, что были, но эти здания стоят, эти здания напоминают о себе, и мы отдаем дань великой благодарности тем, кто их создал, кто построил, кто не пожалел средств и трудов. А вот благотворительность как государственная система начала складываться на Руси где-то с воцарения династии Романовых. Государство нуждалось в благотворении, потому что это и престиж государя, это его политическое лицо, это также профилактика революции, это профилактика народных волнений. Чем меньше сирых, убогих, обиженных, тем спокойнее, лучше жизнь в королевстве. Первой русской благотворительницей в царском венце стала супруга, потом вдова Павла I, Мария Федоровна. Целая сеть учреждений образовательных, медицинских, благотворительных, и императрица Мария отдавала этому все свои труды, всю свою жизнь. Каждое утро она занималась делами. В 6 утра подъем, ледяной душ, кофе и бумаги. Она была очень системна. Ее современники называли чугунной за твердость характера. А к нам вошла благодарная память, благодарная Россия, благодарный человечество. Учреждения, открытые при императрице Марии Федоровне, по ее смерти назвали учреждениями императрицы Марии.
1: И вот мы подошли к зданию Мариинского епархиального женского училища.
2: Давид Иванович Хлудов, представитель богатейшей московской династии Хлудовых, не был чужд практицизму, он вел вполне практически светский образ жизни до определенного времени, но со временем житейские невзгоды и, самое главное, беседы со святителем Филаретом, Филарет Московский, Филарет Дроздов, подвигли его на стезю благотворения, на стезю помощи ближнему. Он отошел от дел и все свое состояние роздал монастырям, приютам, тем, кто в этом нуждался. И в 1871 году было выстроено это здание специально для размещения там сначала иконописного, ремесленного, а потом епархиального женского училища. Дмитрий Иванович очень хорошо знал, что такое провинциальный быт, и в частности быт провинциального священника. Он объездил всю Россию и знал, как живется провинциальным батюшкам, возглавляющим бедные, иногда и просто нищие приходы. Их жизнь ничем не отличалась от жизни крестьянина, и плюс еще священник должен был быть образцом духовности, образцом христианской жизни, и жил крайне тяжело, и еще тяжелее приходилось его супруги, помимо всего, еще и дети. Матушка рожала столько, сколько Бог пошлет, а посылал он ей, ой, как немало. И бедствовал провинциальный священник. Не мог не то, что прокормить, а дать образование сыновьям он не мог, а необразованный сын духовного лица не мог претендовать на священнический пост. Он только мог, закончив духовное училище, быть сельским дьячком, самая низшая ступень церковной иерархии. И еще тяжелее положение было у девочек. На приданое денег не хватало, об образовании и помину не было. Либо без семейное существование, без приданицам не сватались, либо посватается какой-нибудь такой сирый, убогий, и опять себе дорога в медвежий угол, опять неизбывно трудный путь. Это одна сторона дела. А второе, матушка должна была быть опорой своему супругу. Матушка должна была понимать его деяния. Матушке нужно было образование. И на Руси Москве стали открываться одно за другим женские епархиальные училища, на ту пору бесплатные, где давалось образование девочкам из духовных семей. Эти училища были все сословные, и сюда очень охотно отдавали своих дочерей не только семьи духовных лиц, но и мещанские, бедное купечество, обедневшее дворянство. Училище давали диплом домашней учительницы, не наставницы, учительницы, который позволял девушке претендовать на место учительницы начальных классов гимназических, либо на место гувернантки в частных семьях. Семьи тоже становились взыскательными, им нужны были образованные гувернантки. В 71-м выстроен дом, в 85-м прошло освящение Мариинского епархиального училища. И все епархиальные училища имели церковь во имя введения во храм Пресвятой Богородицы. И когда-то вот здесь, в правом крыле, стоял этот храм. Домовые церкви – это первые церкви, которые пали в богоборческой борьбе. В 1919 году храм был закрыт, в 21-м вывезено имущество. Разобрана церковь, и здесь водворилась сначала первая трудовая школа, а затем приют для дефективных детей. К сожалению, дошли в основном имена тех, кто преподавал в этих стенах, но все-таки мне удалось найти одну биографию. Георгий Иванович Добронравов, священник, преподавал в этих стенах. Хотя бы одно лицо дошло до нас из глубины веков. Мы ничего не можем рассказать о преподавателях именно этого училища, но я могу рассказать о преподавателе Калужского, о Константине Эдуардовиче Циолковском. Гениальный ученый-самоучка, провозвестник отечественной космонавтики, он 40 лет отдал преподаванию, причем не только ради куска хлеба, он сам говорил, это было его призванием. Он был чудесным преподавателем, хотя читал совсем нелегкие для восприятия, особенно женским умом, предметы физика, химия, космография. И он был настолько талантлив и добр, он так умел пробудить желание учиться, что тройки были крайне редки. В его классах в основном 4 и 5. Учитель, который 7 лет страдал глухотой, результат перенесенный скарлатиной. Это трубка, которая давала возможность услышать собеседника, не заставляя его орать. Как все завязано в русской истории. Я рассказываю о калужском учителе под стенами епархиального училища, где сейчас располагается Межгосударственный авиационный комитет. И многие сотрудники имеют дипломы Московского авиационного института имени Константина Эдуардовича Циолковского. Все связано. Мы отдаем прощальный поклон Давиду Ивановичу Хлудову, смиренному представителю очень несмирного московского рода. Хлудовы чудили на Москве так, что старики предостерегали своих невесток. Барани бог тебя, милая, отдать дочку за Хлудова наплачется. Их чудачество перекрыли все то хорошее, что было сделано для Москвы и для Российской империи. И мы прощаемся с этим домом и переходим к дому другого московского чудака и оригинала Прокофия Акинфеевича Демидова. Перед нами усадьба рода Демидовых, где проживал Прокофий Акинфеевич Демидов, яркий представитель рода русских оружейников и рудознатцев. Прокофий Акинфеевич совершенно не хотел заниматься горным делом. Его привлекала наука и большей частью ботаника. Его замечательные оранжереи в нескучном саду, богатейшие коллекции живых цветов и гербариев. Всему этому он отдавал дань и чудил на Москве так, что столица вздрагивала. То обрядит дворню один башмак, нормальный другой драный лапоть, то ему приспичит летом в санях по Москве проехать, и все улицы засыпались солью. Современники даже не отдавали отчет, сколь много сделано Прокофием Акинфеевичем. Отдано делу благотворительности больше миллиона, 1 100 000 только на устройство воспитательного дома в Москве, на Москворецкой набережной. Назрело в екатеринское время решить чудовищную проблему незаконнорожденных детей, которых подкидывали на чужие крыльца, в лучшем случае, в худшем просто убивали. Воспитательный дом давал приют этим малышам, и в этот приют стремились отдать своих детей даже семьи, имеющие детей законных, если это были семьи крепостного крестьянства, потому что воспитанники этого дома уже крепостному сословию не приписывались, они уже были свободными людьми. Прокофий Акинфеевич дал свои средства на создание воспитательного дома, был его пожизненным попечителем. Им же открыто в Москве Московское коммерческое училище для детей купечества. Купец уже должен быть образованным. Купи, продай, обмани – это уже уходило в историю, это уже не работало. Он окончил свои дни в этом доме. Дом менял своих хозяев, но прежде чем мы с ним простимся, я бы хотела рассказать еще одном представителе славного рода Демидовых. Павел Николаевич Демидов, внучатый племянник Прокофия Акинфеевича. Им были учреждены знаменитые Демидовские премии. 1830 год, октябрь, учреждена премия поощрительная для студентов, создавших самые яркие работы в области медицины и почему-то изящной словесности. Демидовские премии возрождены в наше время. Это прародители премии Нобелевских. Именно в середине 19 века в Петербурге постигал химию под руководством профессора Зеленина Альфред Нобель. И он не мог не знать, не видеть вручение этих знаменитых премий отсюда, вот от этих камней. Дом менял своих хозяев. И в 1882 году здесь разместилась 6-я городская мужская гимназия. Много славных выпускников знает наша история. Это замечательный актер, мхатовец Николай Петрович Хмелев. Известный режиссер Всеволод Пудовкин. Но мы сейчас будем говорить о другом выпускнике, о писателе Иване Сергеевиче Шмелеве. Это прижизненный портрет лепила Лидия Лазановская с натуры, с лица человека, который пережил ужас революции, горе потери любимого сына, пережил эмиграцию. Это портрет человека, который написал страшный роман «Солнце мертвых». А через 10 лет во Франции, которая приютила его, но не стала ему родной, он пишет «Дивное лето Господне», книгу, которая проливала и проливает чудесный, теплый свет его родного Замоскворечья. Он верил, что он вернется в родную страну. Он говорил: «Россия примет меня». И в 2000 году Россия действительно приняла его прах, и он упокоился в родовом некрополе в Донском монастыре. А мы продолжаем свою прогулку, и перед нами Лаврушинский переулок. Московская Третьяковская галерея имени братьев Третьяковых. Мне хотелось бы отдать дань памяти и младшему брату знаменитого Павла Михайловича, Сергею Михайловичу Третьякову. Ведь братья были неразделимы и в труде, и в частной жизни, и в коллекционировании также. Многими-многими полотнами Третьяковская галерея, галерея Павла Михайловича, обязана вкусу практической сметки именно Сергея Михайловича. Он советовал брату вот так некоторых полотен что-то купить, а что-то нет, не надо, это не в духе нашем совершенно. Именно он покупал некоторые полотна, когда для Павла Михайловича почему-то это было невозможно. Именно его собрание влилось в собрание Третьяковской галереи. Братья были осведомлены о желании друг друга бескорыстно передать свое картинное собрание родному городу. Младший брат ушел из жизни раньше на 6 лет, и его немногочисленное, но очень выверенное с художественной точки зрения собрание влилось в собрание Третьяковской галереи. Картинной галереи того времени это было абсолютно штатное явление вообще для русской жизни. Коллекционирование, театр, искусство – это уже становилось непременной составляющей культурного русского слоя, культурного русского купечества. Так вот, купеческие картинные галереи были особые. Они несли на себе огромную социальную нагрузку. Большинство собирало именно русскую живопись. Русский рисунок – жанровую живопись. Колористика, красота композиции. Это не все могли оценить, не все обладали развитым художественным вкусом, но социальный настрой доходил до сердец всех зрителей. И собирались полотна, на которых отражалась жизнь обиженных, язвы жизни того времени. Картинные галереи пробуждали гражданское чувство, привлекали внимание к социальным проблемам. Это были очаги не просто художественной культуры, это были очаги гражданственности. Братья Третьяковы подарили городу не только галерею, они были щедрыми благотворителями. Не было, наверное, на Москве начинаний, в которых бы они не участвовали своими капиталами. Сергей был очень активный гражданин города Москвы, он был городским главой, поэтому они, как говорится, из первых рук получали сведения и благотворили. Было создано училище для глухонемых детей. Это «Живая боль» Павла Михайловича, его старший сын как раз страдал этим недугом. И мы сейчас от картинной галереи, от этого чудесного здания, перейдем к зданию иному, который говорит, собственно, о благотворительности семьи Третьяковых. Буду рассказывать о доме для вдов и сирот русских художников имени Павла Михайловича Третьякова. Если художник не происходил из богатого рода, как Шишкин, и своих капиталов не было, картины тогда стоили очень и очень недорого, и, конечно, ни о каких сбережениях и помину не было. И вот представьте ситуацию. Семья русского художника, семья интеллигентная, образованная, живет очень скромно, но достаток есть, дети, счастливая жена, все хорошо, нормальный, скромный домашний быт, и вдруг в одночасье все заканчивается. Умирает кормилец, умирает глава семьи, и женщина остается одна с малыми детьми на руках. Абсолютно безнадежная ситуация, неизбывное отчаяние, и самый главный вопрос, как прокормиться, как выжить. Крестьянка могла себя прокормить своим трудом, мещанка устроится на поденную работу, а женщина образованного сословия, это просто было невозможно. Ну, максимум какое-то шитье, которое давало гроши, но не обеспечивало прожиточный минимум. Даже переводы, даже конторская работа была для нее почти закрыта, не хотели работодатели с женщинами дело иметь. Это одна сторона. А вторая, а куда детишек девать? Они еще маленькие, они нуждаются в презрении. И Павел Михайлович по своему завещанию оставил 150 тысяч на устройство дома, который давал кров и стол вдовам русских художников. Приоритетом пользовались жены тех художников, чьи полотна были в собрании Третьяковской галереи. Если оставались свободные места, их отдавали женщинам, работа мужей которого были в казенных художественных музеях. Когда-то этот дом был об двух этажах, он был очень небольшой, всего на 16 квартир, и имел майоликовый фриз, который говорил как раз, что это дом для вдов и сирот русских художников Павла Михайловича Третьякова. Имелось 6 квартир двухкомнатных, 50 квадратных метров метраж, это для женщин с детьми. Женщина имела право находиться здесь пожизненно, ее дети, мальчики до 12 лет, девочки до 20 лет, если девочка не могла создать семье, оставалась безмужней, то пожизненно. Таков был устав. Мальчики обучались в ремесленном училище, которое было организовано при этом доме, и затем уже переходили в приюты, но они уже имели в руках ремесло, они уже могли помогать своим матерям. И 6 квартир наверху, 27 квадратных метров, уже для женщин, детей не имеющих. Полное обзаведение, полная меблировка и абсолютно бесплатное питание. Продукты простые, капуста, морковь, лук, картошка, ничего экзотического, но женщины и их дети не голодали. Общая баня, общая прачечная, общая кухня, каждый выделялось место для готовки и вытяжка под самовар. И гостиная. В 1912 году архитектором Курдюковым дом был построен, освещен, но в 1918 году советское правительство переезжает в Москву, квартирный кризис. Ну и, как мягко говорят источники, насельниц распустили. Куда распустили, остается только гадать. Такое благое начинание, к сожалению, слишком коротко. Сейчас я радостно сообщаю, что там научный отдел Третьяковской галереи. Но мне хотелось бы еще рассказать немножечко вот об этом розовом здании. И никаких архитектурных подробностей. Это очень стандартная городская застройка. Здесь когда-то располагался детский сад московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь», знаменитой своей Аленкой. Шоколадка, которая носит имя дочери нашей первой женщины-космонавта Валентины Николаевны Терешковой, Елены. Аленка, кто ее не знает, ее знают все. За нами дом бесплатных квартир имени братьев Вахрушиных. На их капиталы был построен дом, который потряс воображение современников. Москва привыкла к благотворительности, но такого дома она не видела. Дом, который занимает целый квартал. Дом, в котором было 456 бесплатных квартир для вдов с детьми и для учащихся девушек. Насчитывал более 2000 жительниц. Острейшая необходимость возникла именно дать приют девочкам учащимся. Это пограничье веков 19 и 20. Остро стоит вопрос женского трудоустройства. Девушки нуждаются в образовании, хотят образования. И девушки воспитаны, они хотят и послужить своему отечеству. И из всех провинциальных городов Москву хлынули потоком девочки с надеждой поступить на высшие женские курсы, поступить в университет. И братья Бахрушины сделали все, что от них зависело, чтобы ужас не вошел в девичью жизнь, что девушки, которые не могут оплатить свое проживание, не могут оплатить наемную квартиру, все-таки имели кров и могли продолжить свое образование. Курсистка, перед тобой вся жизнь открыта. Ты самостоятельна, ты можешь себя обеспечить, ты можешь выбрать почти любое поприще. В 1903 году был выстроен и освящен этот дом. Он также имеет домовую церковь во имя Николая Угодника. Церковь не возвращена Русской Православной Церкви, поскольку в этих стенах сейчас размещается Роснефть. Женское крыло, где в третьем и четвертом этажах размещались квартиры вдов с детьми. Непременные условия, согласно уставу, это христианское вероисповедание и наличие у женщины не менее двух детей. Бесчадные сюда не принимались. Первый, второй – это помещение для сдачи в наем. Это конторы, это склады в подвальных помещениях. Давались арендаторам, чтобы дом что-то зарабатывал, чтобы хотя бы часть средств на свое содержание дом мог обеспечить себе сам. Половину давала московская казна, половину обеспечивал бесплатный дом Бахрушиных. Здесь условия более жесткие, нежели во вдовьем доме Павла Михайловича Третьякова. Квартиры сдавались без мебели, бесплатное питание не предполагалось. Женщина тоже могла здесь проживать с детьми до достижения мальчиком 12 лет, девочками 20 лет. По достижению детьми этих возрастов женщина обязана была освободить квартиру и перейти в приют. В этом доме был полный учебный курс для детишек. Школа общеобразовательная. Затем ремесленное училище для мальчиков и девочек. Мальчиков обучали слесарному, токарному, мебельному ремеслам. Девочек младшего возраста – шитью, починки белья. Девушки старшего возраста уже закройно-портновское искусство постигали. Здесь была ремесленная мастерская для женщин. Стояли швейные машины, и можно было брать заказы, обеспечивать свое проживание. Даже примы Большого театра давали сюда заказы на пошив столового и постельного белья. Не были забыты также дети маленькие. Были начальные группы. Детишки что-то там плели, вышивали, нанизывали. Никакой ребенок не был забыт, не был обойден вниманием. Коридорная система, общие умывальники, общая баня, общая прачечная, бесплатное медицинское обслуживание круглосуточно проживала фельдшерица в помещении этого дома. Также был устроен сад для прогулок и качели для детей и так называемая гимнастика. То есть детей учили, детей питали, детей развивали, отсюда выходили люди, уже способные заработать себе на жизнь и помочь своим матерям. Мы стоим на землях одной из самых древних московских церквей, храм во имя Софии Премудрости Божией, храм-памятник. Памятник единению московского государства, памятник победы над Вольной Новгородской республикой, памятник-преемник Софии Византийской, Софии Новгородской, Софии Киевской. И Москва не могла не иметь также свой Софийский храм. На Москве два храма во имя Святой Софии. Один выстроен в районе Лубянки, а это храм память о том, что восторжествовало московское государство, что московский великий князь, он уже царь всея Руси. Исторический храм не дошел до наших времен и горел, и поновлялся. Это уже конец 19 века, отстроенный во вкусе русском. Гора кокошников, эти изобильные наличники на окнах, дробные рамы, которые напоминают нам о русском узорочи, и также о нем говорят изразцы в первом ряду кокошников и в последнем вот там под барабанами. Это традиционный московский пятиглавый храм. Центральный купол во имя Господа Вседержителя и четыре евангелиста. Храм Святой Софии. И также в конце 19 века, но это 60-е годы, это раньше, была выстроена вот эта колокольня. Архитекторы относят ее к русско-византийскому стилю. Но мне кажется, это метод эклектики, который вобрал в себя то, все то лучшее, что дали предшествующие эпохи. Архитектор Козловский. Колокольня надвратная, и она имеет в себе еще одну малую церковь во имя иконы «Взыскание погибших». Эта церковь устроена на средства сахарозаводчика Харитоненко в памяти, в благодарность исцеления его дочери от болезни ног. Местность низинная, она затоплялась еще в 20-х годах 20 века. Храм был затоплен так, что пострадала его утварь, его интерьер. И, конечно, богослужения там проводиться не могли. Богослужения отправляли в церкви «Взыскание погибших». Церковь открыта до сих пор. Раз в году, 18 февраля, можно прийти сюда на службу. А храм, счастливый и несчастливый московский храм, он счастлив тем, что он дошел, дожил до наших времен. Он не был разрушен, он не был разметан, но он был осквернен. В 23-м году настоятелем храма стал отец Александр Андреев, священномученик, который в очень тяжелые 20-е, начало 30-х годов продолжал отправлять здесь службы. Создал сестричество при этом храме. Женщины, не монашествующие, но глубоко верующие, родили о своих близких. Каждое воскресенье здесь до 80 человек получали горячее питание. Отец Александр занимался благоустройством, благоукрашением храма, для чего был призван интереснейший русский художник граф Владимир Алексеевич Комаров. Глубокий знаток древней русской живописи, русской иконы. Он расписывал этот храм, и до 1932 года храм стоял. 1932 год, арестован отец Александр, арестован Владимир Алексеевич. Они оба погибли на Бутовском полигоне, а храм прошел весь тот страстной путь, который прошли большинство русских храмов. Сначала здесь образовался клуб Союза безбожников. На вратах повисло вот такое веселое объявление. Объявляется чуть ли не праздник сожжения икон, играет оркестр. Затем безбожников отсюда выселили, и началась через полосица то общежитийное. Храм поделили по горизонтали на два уровня, и заселились жильцы. Потом здесь были лаборатории, бог знает каких московских заводов. Потом опять жили гражданские лица, из куполов торчали телевизионные антенны. И тем не менее, уже в 60-х годах храмом интересовались историки, храм как могли оберегали. В 80-х первые шаги реставрации, в 94-м уже началась реставрация полноразмерная, и в 2004-м в храме прошла первая литургия. Храм возвращен в лоно Русской Православной Церкви. Когда расчищали храм, с изумлением и радостью обнаружили те фрески, которые написал Владимир Алексеевич Комаровский. До нас дошла фреска «О тебе радуется». Наша экскурсия подходит к концу.
1: Дорогие друзья, наша радиоэкскурсия о щедром Замоскворечье окончена. Передачу к эфиру подготовила Людмила Зотова. До свидания.
0: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба Радио «Град Петров».

Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач по сборнику статей литургического богословия «Крины молитвенные» архимандрита Киприана Керн. Сегодня мы начнем со служб среды, третьего дня суточного круга шестоднева. День этот посвящен кресту, красоте церкви. Жизнь есть борьба за вечное спасение, борьба за вечную радость и блаженство, борьба против зла и греха, неустанная, неумолимая, жестокая борьба с сатанинской силой, мрачная ночь неведения и греха. Далеко лишь вдали, в глубине бездонного неба, светится и сияет видимый нашему внутреннему сердечному зрению, блестит далеко и высоко у подножия небесного Иерусалима крест честной, животворящий, спасительный миру, и изливает силу свою непостижимую, непобедимую и божественную, изливает всему миру. А мы бредем в этом мире, согбенные под игом скорбей и печалей, несем свои кресты к подножию того креста, далекого, небесного, недосягаемого. Силы его

0: молится невеста Христова. По всем книгам нашим молитвенным рассыпаны эти искорки, дивные молитвы и песнопения, зажженные верой в Бога и любовью к Церкви и красоте духовной. Каждую среду и каждую пятницу, день предания и распятия, Церковь особенно молится кресту. Каждое воскресенье соединяет эти непостижимые глубины, недоведомые, неуразумеваемые креста и воскресения в так называемых крестовоскресных канонах, ибо Церковь кресту поклоняется и воскресение поет и славит. Три дня в году Церковь нарочито превозносит и поклоняется кресту, выносит его народу на крестопоклонной неделе, на воздвижение и в день происхождения честных древ. В крестобогородичных песнопениях Церковь молитвенно состраждет и прославляет Богородицу в ее скорби и крестостоянии, а в Страстную и Великую Пятницу у подножия креста изливает свою скорбь и рыдание, смешивая их с вдохновенным полетом и творческой мощью своего духа.
1: Крест – это дивный символ и знамение, которым озаряется богослужебная жизнь. В ней отражены все моменты нашего религиозного сознания. Честному кресту уделено видное место в церковном поэтическом творчестве. Через наши богослужебные песнопения постепенно проходит вся история рода людского, развертывается весь ход событий от древа райского до древа крестного, от изгнания из Едема до победного и радостного восхождения в него, от грехопадения до искупления. Постараемся же с умилением сердечным и любовью, трепетной рукой собирать эти рассыпанные по всем книгам, по всем дивным хранилищам, по всем дням церковного года крины божественного творчества. Проследим, как Церковь в дни крестные поклоняется и величает его. С поразительным реализмом рисует Триодь момент Адамова грехопадения. Адам согрешил. Влечение ко злу завершилось. Грех стал реальностью, ощутимой со всем ужасом ее, безысходностью и непоправимостью. Впервые осознанное и испытанное чувство угрызения совести вползло в душу и грызет. Чистота и незапятнанность совершенной природы невозвратимы и непоправимы. Человек согрешил, человек, а после него и все люди тяготеют ко злу. Грех повреждает природу человека, влечет за собой изменение естества. Грех становится космическим явлением. Так говорит постная Триодь.

То есть по-русски солнце сокрыло лучи свои, луна со звездами превратилась в кровь. Горы ужаснулись, холмы вострепетали, когда затворился рай. Выходя из него, Адам бил себя руками по лицу, восклицая: «Милостиве, помилуй мя падшего». И вот под этим омраченным солнцем, окровавленными звездами и месяцем, во тьме физической и душевной, посреди трепещущей, содрогающейся природы, сидит в отчаянии и неописуемых душевных муках Адам. Образно выражает эта песня, говоря об биении себя в лицо. Этим воплем наполняется вся служба того дня сырной недели. Как бы руководящим мотивом проходит он через все песнопения и побуждает и нас в молитвенном и сокрушенном шепоте вторить за изгнанным праотцем: «Милостиве, помилуй нас, падших». Изгоняется Адам из рая прикосновением к древу, становится у райских врат Херувимом.

0: Рувим с огненным оружием, и человечество мучительно осуждено ожидать избавления и вселения в рай древом крестным. Древом Адам бысть рая из вселен, древом же крестным разбойник в рай вселися.
1: Человечество подготовляется к подвигу Мессии Христа, подготовляется к подвигу креста и крестоношения. Церковный песнописец собирает во всех событиях ветхозаветной жизни Израиля различные предчувствия и более или менее ясные предображения крестного образа. Так, в вольной жертве Исаака видится прообраз будущей вольной Христовой страсти, а умирающий Иаков в глубокой старости благословляет детей Иосифа и, возлагая правую руку на главу младшего Ефрема, а левую на старшего Манассию, скрещивая таким образом руки, приначертывает он крест, будущий далекий символ благословения. С личностью Моисея церковь связывает ряд прообразов крестного древа. Стоит Моисей с богоизбранным народом перед пучиной Черного моря и мановением чудесного образа, проначертанием креста, разделяется море и невлажными стопами, то есть сухими ногами, пешеходит Израиль в немокренную глубину, то есть шагает Израиль по сухой морской глубине. Крест, начертав Моисей, прямо же злом черное рассече, звучит воздвиженский канон. А пророк-царь вещает: «Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть, предвидя всемирное и великое воздвижение креста Господня». В трехдневном же пребывании Ионы в чреве Китовом церковь видит ясный прообраз креста –

0: То есть в чреве китовом Иона руки крестообразно распростер, преобразуя явно спасительную страсть. И пророк Исаия предсказывает пришествие Ливановой славы креста из кипариса, кедра и певка. Яко кипарис – милосердие, яко кедр же – веру благовонную, яко певк – истинную любовь приносящая, Господню кресту поклонимся, так зовет нас песнописец.
1: Но все эти символы, прообразы и указания древности – лишь слабые и неясные намеки для ветхозаветного Израиля. Все это было неубедительно для сынов закона Сени и Писаний. Им всем было нужно знамение и чудо, хотя и не могло бы им показаться другое знамение, кроме знамения пророка Ионы, бывшего в чреве кита 3 дня и 3 ночи, как сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. И вот далось и оно. Настало то время, когда божественное снизилось до человеческого, чтобы поднять человеческое до божественного. Настают страшные дни, когда крест водрузися на земли и коснуся небеси.
0: Радуются со земными небесное поклонению твоему кресте, тобою бо ангелом и человеком соединение бысть, то есть крест – твоему поклонению радуются земные с небесными. Тобою бо соединились ангелы и человеки. Сам воплотившийся Господь спасает нас от смерти и греха, чего не в силах сделать был никто, ни ходатай, ни ангел. Ни же бо ангел, ни человек, но ты сам, Господи, спаслыси нас, слава тебе. Смиряется Бог, принимает образ раба. Бесчестится честный, умаляется высокий, безгрешный и абсолютно свободный от зла, вселяется в грешный мир, им не заражается и освобождает нас от греха. Воплощаясь, он начинает подвиг крестоношения, невидимый и неприметный для огрубелого глаза людей. Нужны были страдания Голгофы перед всеми людьми, и римскими наемниками, чтобы дополнить невидимое ни для кого, кроме Небесного Отца и его посланника-ангела, гефсиманское страдание души, сострадание внутреннего человека. Нужен был крест Голгофы и крест всей его жизни, чтобы уяснить и уразумить человечество. Нужно страдание тела, чтобы понять раны сердца его, прободение ребра и пролитие честной крови из гвоздиных язв, чтобы уразуметь истинное значение капель кровавого пота в борении Гефсиманской ночи. Крест есть лишь кульминация всего жизненного подвига, он есть венчание всего пройденного пути, и он озаряет этот путь, путь не только от римского судилища до Голгофы, но еще от Вифлеемской пещеры через все детство, иорданское крещение, пустынное искушение, через поля и нивы Галилеи, синагоги и храмы, дома униженных и гордых фарисеев и мытарей, рыбачьи лодки и волны Генесарецкого озера, через весь длинный и страдальческий путь Вифлеем, Гефсимания, Голгофа.

0: Слава долготерпению Твоему, Господи, слава Тебе! Всякие превыше чести сы, Владыка, обесчеститеся, благоволил еси, поносную претерпев щедрый на древе смерть, то есть Владыка, который превыше всякой чести, благоволил обесчеститься, претерпев щедрый унизительную на древе смерть. Венчается тернием тот, кто всю землю венчал цветами, а человека славой. Праведный становится на неправедном суде и тем оправдывает прежде осужденного Адама. Тот, кто небо облачает облаками, на кресте пригвождается по своей воле нагим. Страшный Голгофский день. Любовь, распинающая и распинаемая, доходит до своего высшего выявления. Высочайший подвиг Христа совершается на глазах немногих людей, нескольких, еще не разбежавшихся и не до конца оставивших его близких. Человечество занято своей личной жизнью. Многие не заметили великого, всемирного события. Многим и не было оно открыто. Многие равнодушно продолжали свой путь. Акт несравнимого смирения и завершения неземных страданий для многих остается неприметным и неважным.
1: А где же люди? Человечеству было не до него. Также люди жили заботами своего дома и семьи. Рыбак тащил свою сеть, пахарь пахал. Также паслись стада овец на палестинских лугах. Люди рождались, посягали, венчались, умирали. Жрец приносил неведомым богам ненужную жертву. Когда Голгофская жертва приносилась за всю землю, за всех нас и за всю вселенную, когда рождалась в муках новая тварь, изменялась вся природа. Только она, кроме малого круга близких людей, почувствовала всю космичность и непостижимость Голгофы. Как когда-то природа переживала космичность первородного греха Адама, так и теперь переживает космичность голгофских мук. «Видевши тебя солнце на кресте простираемо, скры лучи, сияти не могущи». То есть солнце, видя тебя на кресте распятого, скрыло лучи, так как сиять уже не могло. «Распятие твоего, солнце, устыдеся». Страшный Голгофский день. Померкнувшие солнце и луна, погасшие светила, из разверстых глубин черного неба молчание и пустота покрывают все. Из разверстых глубин черной земли готовится выйти сонмы освобождаемых праведников. Голгофа становится раем, новым Эдемом, насаждается новое древо новой истинной жизни. Древо в раи — смерть прозябе, сие же — жизнь процвете. То есть древо в раю произрастила смерть, из сего же процвела жизнь. Изгнан был человек когда-то из рая после прикосновения к древу, и теперь древом же входит снова человек в рай. Страданием своим и смирением Спаситель возносит у смиренного Адама, своими язвами исцеляет многолетние язвы праотца своего по плоти. Смертью Христовой Адам оживляется. Несоединимые дали соединяются в кресте, и с высоты его открывается высота отверстых небес. Неудобо восходимые нашими помыслами райские чертоги и глубины адовых бездн, неудобо зримые ангельскими очами. Тут и мысль останавливается, и сердце замирает, священный трепет охватывает, и великая тайна, тайна благочестия завенчивается чудом. Мучительно и томительно время сопровождает и вмещает в свои рамки эти невместимые часы, когда тьма бысть по всей земле от часа шестого до часа девятого. С высоты креста слетают семь последних слов умирающего Господа, и ими запечатлевается тайна благочестия, тайна новой жизни, запечатлевается книга жизни.
0: Первое слово «Отче, отпусти им, не ведят бо, что творят». И вслед за этим совершается великое чудо. Оправдывается грешный, прощается злодей, верой своей побеждает все, и первый входит в рай, прощается единой верой и раскаянием. Хулит один разбойник, и славословит и исповедует другой. И рече ему Иисус: «Аминь, глаголю тебе, днесь со мною будешь и в рай». Сие есть второе слово. И, о преславное чудо! Крест Христов как бы мерило правды и Божией справедливости, как некие весы, стоящие на Голгофском холме.

То есть крест твой, находясь между двумя разбойниками, оказался праведным мерилом для них. Одного тяжестью хуления низводя в ад, другого же, облегченного покаянием в грехах, возводя к познанию богословия. Христе Боже, слава Тебе! И обращает он Преснодеве и Пречистой Матери своей любимому ученику, девственнику, третье слово. «Жену, все сын твой, и все мати твоя». И далее четвертое слово. Вопль его по человечеству. «Или, Или, лама савахвани», что значит «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Пятое слово. «Жажду». Шестое. «Совершишися». Последнее. «Отче, в руце твои предаю дух мой». Таковы семь слов. Так крестом запечатлевается тайна воплощения, так завершается искупительный подвиг всей жизни, крестом изменяется все, обновляется мир и начинается новая жизнь. Древом произошло изгнание из рая. Древом вселяемся мы снова в него. Так говорит Златоуст. Дева, древо и смерть были знаками нашего поражения. Девой была Ева, так как тогда она еще не познала мужа. Древом было древо рая, смертью было наказание Адама. Но вот опять дева, древо и смерть. Эти знаки поражения сделали знаками победы. Вместо Евы Мария, вместо древа познания добра и зла – древо креста. Вместо смерти Адамовой – смерть Христова. Побеждается смертью сама смерть, ибо смертью Христос на смерть наступил. Вонзается смертоносное копье в сердце дьявола, и вместе с Христовым воскресением воскресают праведники. Сокрушаются вереи ада. Князь мира, уязвленный крестом, освобождает пленников своих. И в Великую Субботу, сошедший в ад Христос, выводит за собой в райские обители ветхозаветных праведников. Крестом разрушается адова твердыня, крестом отверзаются райских чертогов двери. Где твоя смерть и жало? Где твоя, Аде, победа?

0: По-русски же так. Пламенное оружие больше не охраняет Едемские врата, то есть врата рая. Его заменило замечательное крестообразное древо. Жало смерти и победа ада уничтожены. Явился ты, спаси мой, возглашая находящимся в аду. Снова в рай войдите.
1: На кресте приносится жертва совершенная, жертва исключительной любви, прощения и смирения. На Голгофе, вблизи Иерусалима, ввиду Иерусалимского храма, где приносилась жертва Богу в храме из мрамора и камня, на жертвеннике, освященном кровью жертвенного животного, вблизи этого храма, основывается новая церковь на новом жертвеннике на кресте из кипариса, кедра и певка. Святой Иоанн Златоуст говорит о ней так: «Крест – жертвенник, необычайная и небывалая жертва. В самом деле один и тот же был и жертвой, и священником. Жертвой был плотью, и священник – духом. Один и тот же приносил и был приносим плотью». И от времен Христовых повторяется та же жертва на престолах церковных, и от времен Златоуста повторяются его слова перед престолом: «Ты, бо еси, приносяй и приносимый, и приемляй и раздаваемый». А кровные жертвы, как уже ненужные и бессильные, не приносятся более. Во святом святых завеса церковная раздирается с верхнего края до нижнего, и этим показывает завершение ветхозаветных жертв, конец Моисееву закону. Завеса раздралась, и жертва принесена вне святого святых. Крест честной освящается жертвой, становится украшением церкви, державой и утверждением. Подобно тому, как через древо произошло преступление, так через древо же произошло и спасение, говорит Златоуст. И от дня того и древа того нету более проклятых деревьев. Если проклято было древо из-за несвоевременного прикосновения к нему и вкушения первозданного человека, то ныне уже новая тварь обновляется снисхождением Божиим, обожением нашей тварной природы и ожиданием новой нетленной и просветленной природы. Новая тварь ликует. Самое естество древесное как бы радуется и величает, и божественным распятием прославляется. Да кропит вся земля радование, да веселятся древо дубравное, днесь обожено всечестным крестом.
0: Крест – хранитель всей вселенной, крест – красота церкви. Через 300 лет после Христа равноапостольный царь с праведной своей матерью обретают и воздвигают честное древо в народе. И в воспоминание того всемирного воздвижения и теперь совершается в храмах соборных архиерейским служением это воздвижение креста. Крест охраняет всю вселенную, всех нас грешных. Он есть для лежащих восстания, для стоящих утверждения, для немощных опора, для посомых жезл, для обращающихся руководства, для души и тела спасения, ограждения всяких зол, виновник всяких благ, истребление греха, растение воскресения, древо жизни вечной, как вещает Иоанн Дамаскин. На земле люди веселятся кресту, на небесах ангелы радуются ему. Крест ангелов слава и демонов язва. Трепещут демоны, трясутся и злобствуют бесовские полки в своей бессильной злобе и бесплодной, ибо крестом прииде радость всему миру и погибель демонской силе. И мы охраняемся силой креста и побеждаем ею всегда с нами борющегося князя тьмы».

0: Аминь. Дорогие слушатели, в следующей передаче мы перейдем к объяснению служб четверга.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Старец Гавриил. Сердце полное любви. Страницы книги Малхаза Дженории читает Давид Гергибиани.

Блаженный старец молился за всех, кто ставил духовное достоинство выше сохранения жизни. Он считал себя обязанным не избегать никакой опасности ради величия Родины и славы Божьей. Когда владыка Даниил решил поехать в свою епархию, отец Гавриил долго умолял его не ехать. «Не вернешься, убьют!» – печалился он. «Не могу, должен ехать», – отвечал владыка. И в самом деле война перекрыла пути возвращения. Оставшиеся там священнослужители оказались перед угрозой физического уничтожения. Некоторые же из них стали мучениками ради Господа и Родины. Старец Гавриил, потрясенный этим, заперся в своей келье и не выходил, никому не отвечал, только обращал свой молящий взор к иконе Пресвятой Богородицы и к распятию Спасителя. Через несколько часов он вышел из кельи, лицо его внезапно просияло. Выйдя на балкон, он словно сбросил огромный груз, глубоко вздохнул и воскликнул: «Дорога! Дорога показалась! Владыка спасется!» Идущих на войну молодых он провожал со слезами. Когда некий юноша из его паствы приехал попрощаться, с глубоким сочувствием сказал ему: «Ты вернешься другим человеком. Я буду молиться, и ты с миром приедешь». И в самом деле тот оказался в большой опасности. У его ног взорвалась граната. Камни разорвала, он же не получил ни одной царапины. Но когда он вернулся домой, впал в психоз. По молитвам отца Гавриила юноша поправился. Иеромонах Николай Макарашвили, духовный сын старца Гавриила, вспоминает: «Во время Абхазской войны, когда я был в келье, отец Гавриил внезапно закричал: „Что там делают танки? Что им там нужно?“» И продолжал в таком же духе. В общем, подобно хорошему главнокомандующему, он объяснял мне дислокацию войск. Слова старца сильно действовали на людей. Он помогал им победить страх, усиливал их стойкость духовной брани. Ведь борьба с врагом кратковременна, а борьба с самим собой до конца жизни. Воистину, старец Гавриил был духовным отцом, к которому стремились души верующих. Если встреча со старцем не удавалась, то ему доверялись в письме. Вот одно из таких писем. «Отец Гавриил, хочу вам все рассказать. Я отношусь к числу тех, которые давно живут, как высохшие плоды смоковницы, которым уже давно пора опасть и умереть. Удивляюсь долготерпению Господа, как терпит Он отягощенную грехами мою душу и не погубил меня. Я не знаю, что произойдет в моей жизни, где я окажусь под конец, смогу ли победить или окажусь побежденным в борьбе со злом, но я хочу догореть, как свеча, и испепелиться ради славы Божьей. Любовь Господа мне дороже жизни. Отче, помоги мне, милосердный отец Гавриил, приведи меня к Господу, помоги победить врага. Вся моя церковная жизнь омыта страданиями, слезами. Почти каждый раз, когда я возвращался из церкви домой, меня встречали со скандалом. Мать кричала на меня, готова была убить. Отец делал то же самое. Я не выдержал этого. Близкие родственники также противостоят мне. Кажется, что злой дух, остервенело боровшийся со мной, ежеминутно побеждает меня. Из-за стольких мучений я потерял любовь к людям. Сейчас я боюсь их. Почти всех боюсь, отче. Я так любил людей, близких. Теперь же боюсь, что умаляется моя любовь к ближнему. Отец Гавриил, я давно выбрал путь, по которому, каким бы горьким он ни был, я должен пройти.
Да, накажет меня Господь Бог, если пишу вам сейчас неправду. Скоро придут мои родители. Не знаю, что предпримет моя мать. Она может покончить с собой или устроить скандал в монастыре. Я не знаю, как поведу себя, отче, и того не знаю, как просить о помощи вас, духовного отца, когда из-за моих грехов воистину должен был бы вести жизнь бродячей собаки. Однако все-таки посмею, отче, поскольку вы согрели мою страждущую душу, смею просить вас о помощи. Прикажите, я немеца не имею, отче, чтобы язык мой не стал источником зла. Все, что ниспослано на мою голову, я готов перетерпеть до конца нести крест свой, отче Гавриле, потому что я не потерял веру в Господа и в Грузию. С детства я сильно любил родину, наших святых отцов. Сегодня никого нет. Грузия осталась сиротой. Не знаю, кто явится нашим покровителем. Отче, хочу своей молитвой служить родине. Один-единственный раз дана мне жизнь с Господом, я хочу ее прославлять до конца, пока не покину эту временную жизнь на земле. Зия Квашвая вспоминает. Однажды я пришла к отцу Гаврилу вместе с родственниками. Я не забуду его пристальный взгляд, а также сказанное им. «Тебя ждет большая опасность». «Ну, не бойся, я буду с тобой». На следующий день разбомбили Абхазию. Из-за создавшейся ситуации я срочно поехала в Галский район, чтобы забраться оттуда своих родителей. Прибыв домой, я столкнулась с ужасной ситуацией. Мои родители заболели какой-то заразной болезнью и бедные боролись со смертью. Вокруг царил хаос. Люди были изгнаны из своих домов, а дома сожжены. Чудом было то, что в огне войны, где на каждом шагу подстерегала смертельная опасность, я без посторонней помощи сумела перевести моих родителей в Зугдиди, где им помогали врачи из Красного Креста. Все это время в ушах стояли слова отца Гавриила: «Не бойся, я буду с тобой». Бог по молитве старца помог мне совершить то, что сделалось, и перенести в другой раз я была бы не в состоянии. Одному молодому человеку старец сказал: «Тебя ждет большая опасность. Приди, помолюсь за тебя, благословлю, причастись, и благодать Христова спасет тебя». И в самом деле, через 3 дня этому человеку выстрелили в голову, но пуля только опалила волосы. Одна верующая вспоминает: «Однажды, когда я пришла к старцу, он сказал мне: „Сегодня я не даю тебе благословения идти домой. Пойди к игумене и попроси у него благословения переночевать в монастыре. Хочу вместе с тобой помолиться, чтобы ты выдержала все испытание“». Я поняла, что он хочет меня к чему-то подготовить, но не могла уяснить, к чему именно, и я согласилась остаться в монастыре. Той ночью ничего не произошло. Я уснула, а утром, когда пришла к старцу, он подарил мне деревянный крест, лампаду, кадила и икону. Он благословил. Я все это взяла, вышла из обители. Я была сильно взволнована, как будто что-то предчувствуя. Через 2 дня неожиданно скончался мой отец. И тогда понадобились подаренные мне старцем крест, лампада и кадила. Однажды Георгий Алибегашвили спросил у отца Гавриила, можно ли ему выйти из монастыря. «Не выходи!» «Строго и с волнением», — ответил старец. «Почему, отче?» «Ты видишь и подерешься». «Что вы, отец Гавриил, с кем я могу подраться?» — рассмеялся гость. Юноша вышел с монастырского двора. У входа стояла машина. Незнакомцы пировали на капоте машины.
и злословили. Сердце верующего не выдержало, и он обратился к пирующим. «Братья, здесь храм, нельзя так себя вести». Сказанное вызвало спор, драку, и началась суматоха. Когда юноша вернулся в келью, старец Гаври смеялся над ним, не скрывая. Престиженный, удивленный юноша спросил: «Отец Гавриил, откуда же вы могли знать, что меня побьют?» «Не я, сынок. Это Господь показал мне опасность, которая ожидала тебя. Я лишь предупредил». «Как быть с человеком, когда он лезет драться? Что с ним делать?» – спросил юноша. «Никогда не бей того, кто младше тебя, потому что он слаб и станет пугливым. Никогда не борись с тем, кто старше тебя, потому что он силен и растопчет тебя. Сначала сразись со своей душой, тогда и слабого, и сильного победишь. Видишь победителем, и оправдан будешь пред Господом». Молитвой и стараниями старца Гавриила многие миряне и духовные лица, лежавшие почти на смертном одре, возвращались к жизни. Владыка Тадеос Мириан Йорамашвили вспоминал: «Когда я удостоился причаститься после его благодатной молитвы, кажется, перед операцией, как будто лежал я на цветных облаках высоко в небе и ничего не боялся. Такая благодать была дарована Господом отцу Гавриилу». Старец Гавриил молился за безнадежных больных, и они с Божьей помощью выздоравливали. История Манани Хорбаладзе тому подтверждение. Она писала старцу: «Дорогой отец Гавриил, поздравляю вас с Рождеством, да благословит вас Господь во все времена, ныне и присно, и во веки веков. Если бы вы знали, отче, как я грешна, я скучаю, ежедневно упоминаю вас в своей молитве, беседую с вашим фотоснимком и нахожу в этом большое утешение. Настоящие адские боли выношу с Божьей помощью. Вот уже 10 дней, как не встаю на ноги, нахожусь под воздействием сильно действующих наркотиков. Очень хочу побеседовать с вами, но это уже физически невозможно. Я так обессилела, что решила письменно обратиться к вам, если не сочтете за дерзость. Диагноз наконец поставили: разложение костной ткани и, кроме того, тяжелое заболевание крови. Наша медицина бессильна перед этим. В Германии есть клиника, где восстанавливают разрушенные кости, если, конечно, нет метастазов. Мой врач связался с клиникой и выяснил, какая нужна сумма. Достаточно солидная. Простите меня, отче, за назойливость. Хочу поделиться самым главным, что меня волнует. Может, помните, я болею с 1989 года. Перенесла 2 онкологические операции. Потом резекцию копчика. Видит Бог, никогда не жаловалась на свою участь. Благодарю Его за все. Окружающие советуют мне отречься от моего любимого Господа. Вспоминаю праведного Иова и молю Бога о спасении всех. Отче, всю неделю молю Господа забрать меня скорее из этого мира, не потому что устал от бессонницы и страшных болей. Я не могу видеть мучения моих близких. Мой любимый отче, посоветуйте, как быть. Очень трудно стало духовно, не справляюсь со столькими бедами. Передайте привет с большой любовью матушкам и сестрам. Очень, очень вас всех люблю». Манана Хорбаладзе. Она же свидетельствует о великой силе молитвы отца Гавриила. Не сделали сложнейшую хирургическую операцию,
и врач потребовал написать расписку, поскольку мое состояние было безнадежным. Тогда мне провели лучевую терапию в онкологическом центре. Анализ крови вызывал большие опасения, и привиделась мне моя смерть. Всем существом своим доверилась я Господу. Отец Гаврил обо всем узнал и прислал мне из монастыря послушницу. Просил передать: «Для тебя в монастыре трехдневный пост начинаем и будем все время молиться». Во время операции и после нее, по молитвам старца Гаврила, со мной произошло не одно чудесное явление. Врачи поразились моему исцелению. После операции отец Гаврил сообщил мне: «Сбилось, начинается новая жизнь». Прикованные к постели письменно умоляли старца Гаврила исцелить их его благодатной молитвой от физических и духовных недугов. Иногда странные поступки старца Гаврила позднее становились понятными. Его простые красивые высказывания оказывались скрытыми от глаз людских пророчествами и проявлением прозорливости. Это был тяжелейший крест. Старец всеми силами старался облегчить ту беду, которая черным облаком нависла над грузинским народом. Для него боль одного человека была равна боли всего человечества. Отец Гаврил очень болезненно переживал горечь греха, постоянно обвинял себя и со слезами говорил: «Раньше, когда вера была превыше всего, монастыри блистали, если тогда совершали что-либо дурное, это был грех. А сейчас Господь ваше бессилие показывает, что вы ничего не можете. Вас Бог раскачивает, как ветерок. Какие вы грешники! Это я грешник!» Он ничего не делал напоказ, постоянно думал о Боге. Время от времени внезапно гневался на всех пришедших, оставлял их и уходил к себе в келью. Это была защита от их дерзости. «Дерзость – начало любого зла», часто слышали от него. «Когда человек стоит у дверей, я уже знаю его прошлое и будущее. Возьми зеркало и загляни. Ты не видишь себя так, как я тебя вижу», — говорил старец и плакал горькими слезами. «Но знаешь, как трудно и тяжело носить этот груз».

Пусть этот крест вас осудит. Каждый грех удаляет нас от благодати Божьей, а делам нашим воздаться нам и за добро, и за зло. Когда мы с супругой были у старца в келье, он рассказал нам следующее. Однажды в Тбилиси возле магазина я проповедовал о Христе. На мне был крест, и вот эта дарохранительница. В ней мощи пяти святых. Ко мне подошли двое молодых людей, сорвали с меня дарохранительницу и крест и убежали. Они думали, что это драгоценность. Я окликнул их, и они остановились. Я сказал: «Подойдите, отдайте дарохранительницу». Оба подошли и вернули ее. Крест же я не забрал и сказал: «Пусть этот крест вас осудит». Через какое-то время я отправился с родственниками усопшего для совершения панихиды по нему. Вот что рассказали мне о случившемся недавно чуде. Некий священник проповедовал, и в это время у него отняли крест и еще какие-то предметы. Священник их вернул. Крест же оставил злоумышленникам со словами: «Пусть этот крест вас осудит». Молодой, совершенно здоровый парень, у которого был этот крест, придя домой, свалился в постель и через 2 недели скончался. Ноги это видели. Я же не мог сказать, что этим священником был я. Отец Гавриил сразу чувствовал, если кто-то замышлял зло, и тотчас обличал его. Савва Метревели вспоминает. Это были 80-е годы 20 века. Мы с друзьями стояли во дворе Сиони. Должна была начаться вечерняя служба. Вдруг в толпе раздался голос: «Отец Гавриил!» Народ быстро окружил старца. Все стали просить его благословения, и он всех благословлял, обнимал, всем уделял внимание. Кто-то из толпы сказал мне, что это отец Гавриил, Юра Дзиви, приходящий сюда из Мцхеты. Тогда я решил подойти к нему после вечерней службы. Закончилось богослужение. Все побежали к старцу для благословения. Вдруг он, воздев руки к небу, что-то прошептал, а потом кому-то крикнул: «Отойди от меня! На нас исходит твое зло!» Эта интонация была настолько строгой, неожиданной, что я остановился. Скорее всего, побоялся, что я грешный, тоже буду отвергнут, и не посмел подойти к батюшке. «Отойди от меня!» — повторил старец. Я впервые увидел в человеке одновременно гнев и любовь. Неделями ждал его появления в Сионской церкви, и он приходил. Иногда с руганью, иногда с ласковыми словами. «Отец Гавриил приближается!» — говорили люди и с волнением ожидали его прихода. Он горько плакал о тех, в чьих сердцах поселялись неверие и страх. Лишь имя оставалось христианским. «Не ли не знать, для чего вы пришли? Горе тому, кто боится смерти. Если будут расстреливать, ведь один раз выстрелят, не 40 же. Человек не смерти должен бояться, а ада». Юда был рядом со Христом, но погубил свою душу. Кто в малом предаст себя и в большом не пожалеет. Жалко человека для ада. «Покайтесь, покаяние превыше любого греха!» Говорил мне иногда: «Когда человек пребывает в грехе и не хочет из этого состояния выходить, ничего не говорит ему. Когда грешит, тебя же не спрашивает. Когда трудно ему и не разобрался, как поступить, тогда помоги. Другим совета не давай, можешь погубить своим советом, поскольку ты не знаешь состояние его души. Идущему в Иерусалим не советуй
и не мешай. Однажды, после обедны, три схимонахини вышли во двор сам Тавро. Стояли и беседовали о чем-то. Отец Гавриил грозно прикрикнул на стоявших там же монахин и мирян. «Подайте им стулья! Це уважение к ним! Они же схимонахини!» Старец Гавриил говорил, «Человек неустанно должен стремиться к Господу. Тогда помилует его Господь и даст ему все, что нужно. Стремитесь быть чадами Божьими. Бог – бесконечная любовь, бесконечная доброта и бесконечная справедливость. Господь не приемлет пустых слов. Бог любит дела, а доброе дело есть любовь». Нет на земле человека, который мог бы полностью объяснить, что такое любовь. Не понять этого человеку в земной жизни. Любовь превыше всех правил и законов. Любовь украшает даже свирепого льва. А враг любви – эгоизм. Эгоист ничего не отдает, хочет только получить. Даже всех богатств мира ему будет мало. Надо любить всех, но если это не под силу, надо хотя бы желать всем добра.

прозвучала передача по страницам книги Малхаза Джанори «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Читал Давид Гергебиани. Продолжение следует.

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть с душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Перечитывая заново» мы продолжаем цикл программ по книге английского филолога Аманды Хейт «Анна Ахматова. Поэтическое странствие». Сегодня прозвучит третья передача цикла.

Ставший моей могилой, ты кромешный, опальный, милый, побледнел, помертвел, затих. Разлучение наше мнимо, я с тобою неразлучима, тень моя на стенах твоих. Отражение мое в каналах, звук шагов в эрмитажных залах, где со мною мой друг бродил, и на старом волковом поле, где могу я рыдать на воле над безмолвием братских могил. Все, что сказано в первой части о любви, измене и страсти, сбросил с крыльев свободный стих, и стоит мой город зашитый, тяжелы надгробные плиты на бессонных очах твоих. Мне казалось, за мной ты гнался, ты, что там погибать остался, в блеске шпилей, в отблеске вод. Не дождался желанных вестниц, над тобой лишь твоих прелестниц, белых ночей хоровод. А веселое слово дома никому теперь не знакомо, все в чужое глядят окно, кто в Ташкенте, кто в Нью-Йорке, и изгнание воздух горький, как отравленное вино. Все вы мной любоваться.

Урал, и открылась мне та дорога, по которой ушло так много, по которой сына везли, и был долог путь погребальный, сей торжественной и хрустальной тишины сибирской земли. От того, что сделалось прахом, обуянная смертным страхом, и отмщения зная срок, опустивши глаза сухие и ломая руки, Россия предо мною шла на восток.

Может быть, именно по причине своей широкой популярности и особого внимания критики печататься Ахматовой становилось все труднее и труднее. В 1925 году, как считала Ахматова, неофициальным решением партийных органов был наложен запрет на все ее публикации. Хотя этот запрет нигде и никогда не был оглашен, в последующие 15 лет в Советском Союзе не было напечатано ни одного стихотворения Ахматовой. Большинство друзей Ахматовой, переживших и войну, и революцию, и голод, эмигрировало. Отторгнутая от своих читателей, лишенная общества собратьев по перу, прежде хоть отчасти скрашивавшего ее бездомность, часто болевшая, Ахматова была вынуждена вновь искать силы в себе самой, чтобы жить в стране, которую любила и которую прямо отказывалась покидать. Летом 1924 года в Ленинграде Осип Мандельштам познакомил Ахматову со своей молодой женой Надеждой. Ранней весной следующего года они обе находились в туберкулезном санатории в Царском селе. Ахматова вспоминает об этом в своих записках о Мандельштаме. «И Надя, и я были тяжело больны, лежали и мерили температуру, которая была неизменно повышенной, и, кажется, так и не гуляли ни разу в парке, который был рядом». В Царском Ахматову почти каждый день навещал Николай Пунин, историк и искусствовед. Надежда Мандельштам находила его умным, но грубым и неприятным в общении. Впрочем, тогда он был подчеркнуто внимателен. «Все они хороши, пока ухаживают», — заметила Ахматова. Но лишь позднее, видимо, не раньше 1926 года, она оставила квартиру Шилейко и поселилась у Пунина в фонтанном доме. Поскольку получить или обменять жилплощадь в те годы было бесконечно трудно, Ахматова с Пуниным и первая жена Пунина с их маленькой дочкой жили в одной квартире. Хотя у Ахматовой с Пуниным была отдельная комната, обедала вся семья за одним столом. Атмосфера в доме, как нетрудно было представить, часто становилась крайне напряженной. В 1928 году на вопрос Мандельштама, хорошо ли она устроилась, Ахматова ответила «нет». Не имея возможности видеть в печати свои стихи, Ахматова стала углубленно изучать некоторые стороны жизни и творчества Пушкина и вновь отдалась своему давнему увлечению архитектурой Петербурга. Она помогала Пунину в его работе в Академии художеств, переводя ему вслух научные труды с французского, английского и итальянского. Возможно, помогала готовить и лекции. 25 августа 1928 года, в седьмую годовщину смерти Гумилева, Мандельштам писал Ахматовой из Ялты о том, что, несмотря на все происшедшее с тех пор с тремя давними друзьями-акмеистами, общение их никогда не прерывалось. «Хочется домой, хочется видеть вас», — писал он. «Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми, с Николаем Степановичем Гумилевым и с вами». Беседа с Колей не прерывалась.

Ахматова часто повторяла, что никогда не прекращала писать стихи. Однако в этот период переоценки ценностей ею создано очень немного. Однажды она сказала Лидии Чуковской, что не писала стихов 13 лет, пока жила с Пуниным в фонтанном доме. Но когда впоследствии зарубежные критики отметили, что в ее творчестве наблюдался период молчания, она пришла в негодование. Очевидно, она считала, что единоборство с той позорной немотой, которую ее подруга Надежда Мандельштам называла преступлением против человечества, нельзя понять, находясь за пределами России. И одно единственное стихотворение, созданное в атмосфере 30-х годов, было для нее значительнее и весомее многих, написанных в иные легкие времена. Мучительные поиски разгадки собственной судьбы выливаются в пронизанные болью поэтические строки. В стихотворении Лотова «Жена» Ахматова как будто отказывается признать Божью кару. «И праведник шел за посланником Бога, огромный и светлый по черной горе. Но громко жене говорила тревога, не поздно, ты можешь еще посмотреть на красные башни родного Содома, на площадь, где пела, на двор, где прела, на окна пустые высокого дома, где милому мужу детей родила». Взглянула, и скованы смертную болью, глаза ее больше смотреть не могли. И сделалось тело прозрачную солью, и быстрые ноги к земле приросли. Кто женщину это оплакивать будет? Не меньше ли мнится она из утрат? Лишь сердце мое никогда не забудет отдавшую жизнь за единственный взгляд. Но это не неприятие Божьего мира, а скорее искреннее выражение сострадания. Сочувствие поэта Лотовой жене, по-видимому, также не является оправданием ее поступка, как сочувствие оказавшимся в изгнании не означает оправдание эмиграции. Но в этом чувстве к женщине, отдавшей жизнь за единственный взгляд на свой дом, угадывается перемена в восприятии поэтессы самой идеи дома. Ведь не от дома тюрьмы, откуда нужно было вырваться, и не от дома, где она была дурной матерью, не может оторвать глаз Лотова жена. Чтобы вполне прочувствовать свою бездомность, нужно доподлинно знать, что вмещает в себя понятие «дом». Со временем осуждение всех, кто покинул родину, отступило перед милосердным всепониманием, нашедшим выражение в поэме «Без героя», что настоящий 20 век и ей, и ее современникам навязал роли, которые они обязаны сыграть до конца, ведь они все участники одного спектакля. В поэме в 1942 году она написала об этом так: «А веселое слово «дома» никому теперь не знакомо, все в чужое глядят окно, кто в Ташкенте, а кто в Нью-Йорке, и изгнание воздух горький, как отравленное вино».

В 1930 году, когда Ахматова попыталась оставить Пунина, один ее друг пообещал найти ей комнату. Но Пунин напугал его, заявив, что для него это вопрос жизни и смерти. После этого Ахматова продолжала безвыездно жить в фонтанном доме. К этому времени крайняя бедность быта и одежды Ахматовой уже так бросались в глаза, что не могли оставаться незамеченными и в Москве. Один художник находил в этом особую элегантность Ахматовой. В любую погоду она носила старую шляпу и легкое пальто. Позже облачилась в завещанную ей старую шубу и не снимала ее до самой войны. Очень худая, все с той же знаменитой челкой, она умела произвести впечатление, как бы бедны ни были ее одежды. Однажды, в феврале 1934 года, гуляя с Ахматовой по Москве, Мандельштам вдруг сказал: «Я к смерти готов». Вспоминая об этом, Ахматова писала: «Вот уже 28 лет я вспоминаю эту минуту, когда проезжаю мимо этого места». 13 мая 1934 года Мандельштам был арестован. 1 декабря 1934 года, в день убийства партийного лидера Ленинграда Сергея Мироновича Кирова, вышел указ, лишавший обвиняемых в терроризме права на защиту. Были арестованы тысячи людей, и в их числе сын Ахматовой Лев Гумилев. Его освободили в тот раз почти сразу, но можно представить себе ужас матери, незадолго до этого оказавшейся свидетельницей ареста Мандельштама. В 1935 году вновь был арестован Лев Гумилев, а с ним и Пунин. Несмотря на сложные их в последнее время отношения, Ахматова описала утро ареста мужа в строках, говорящих о ее глубокой привязанности к нему. Это стихотворение стало первым в цикле «Реквием». «Уводили тебя на рассвете, за тобой, как на выносе шла. В темной горнице плакали дети, у божницы свеча оплыла. На губах твоих холод иконки, смертный пот на челе. Не забыть, буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть». Через 2 недели и Пунина, и Леву освободили. Наступило время, когда прежние друзья, опасаясь за свою судьбу или за судьбы своих близких, отворачивались друг от друга. Но это было и время, когда выковывалась дружба, которой не было прочней. В 1940 году, когда Ахматова не получила обещанное жилье, которое дало бы ей возможность вырваться из тягостной обстановки, царившей в квартире Пунина, она ответила сокрушавшейся по этому поводу Лидии Чуковской: «Такова моя жизнь, моя биография. Кто же отказывается от собственной жизни?»

В октябре 1937 года Мандельштаму удалось на несколько дней приехать в Ленинград и повидать Ахматову. Последний раз мельком они виделись уже следующей весной во время другого его негласного приезда в бывшую столицу. В мае же он был арестован прямо в санатории, где находился после болезни. Предположительно, он умер в лагере 27 декабря 1938 года. Тем временем в марте 1938 года был вновь арестован Лев Гумилев, и на сей раз его заключение измерялось уже не днями и не неделями. 17 месяцев он просидел под следствием в Ленинграде и был приговорен к смерти. Но в это время его судьи сами подверглись чистке, были расстреляны, и его приговор заменили на ссылку. Из Ленинграда на этап он отправился в августе 1939 года. Ахматова жила в крайней нищете, обходясь в основном черным хлебом и чаем без сахара. Она была очень худой и часто болела. Но в любом состоянии, в любую погоду, часто в мороз, приходилось ей стоять в бесконечных очередях, выстраивающихся у тюрем, в тщетной надежде повидать сына или хотя бы вручить передачу. Иногда, когда ей не позволяла болезнь, вместо нее в очередь вставали друзья. Стихи реквиема, слагавшиеся в то время, заучивали наизусть Лидия Чуковская, Надежда Мандельштам и еще несколько друзей. И никто не знал, кому, кроме него, было доверено хранить их в памяти. Иногда Ахматова показывала им отдельные строки, написанные на клочке бумаги, который сжигался, как только она убеждалась, что читающий их запомнил. Иногда же просто читала вслух новые отрывки. Чуковская вспоминает, как, выходя поздно ночью на пустынные улицы, она вновь и вновь повторяла про себя только что узнанные строки, боясь забыть слово или что-нибудь в них перепутать. Некогда спасительная для самой Ахматовой, ее творчество стало таковым и для окружающих. Сначала для близких людей, затем для более широкого и безымянного круга читателей. Пока, наконец, оно, казалось, перестало связываться с Ахматовой не только как с поэтом в обычном значении этого слова. Она стала тем, кто нарекает имена, стала поэтом, который своим оружием, словом, творит порядок из хаоса и тем самым исполняет высшее предназначение человека – Адама. Когда поэтесса стояла в очереди у ленинградской тюрьмы, женщина, возможно, никогда не читавшая ее стихов, опознала ее. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила у меня на ухо. Там все говорили шепотом. «А это вы можете описать?» И я сказала: «Могу». В «Реквиеме» Ахматова уже не нуждалась в героине, которая могла бы связать собственную судьбу поэтессы с судьбами других женщин. Ей нужно было лишь выразить свои личные страдания, и ее голоса, раздавшегося среди всеобщего молчания, было достаточно. Но чтобы выразить в слове эти муки, Ахматовой необходимо их пережить. А поскольку это были муки материнские, они неизбежно вели к сопереживанию страданиям Марии, Матери Божьей. Главы «Реквиема» соответствуют этапам крестного пути поэта. Арест Льва Гумилева, поводом для которого послужило, по-видимому, лишь то, что он был сыном Ахматовой и Гумилева, только усугублял ее материнскую трагедию. «Реквием» не просто ряд стихотворений, нанизанных на один стержень, но некое органическое целое, в котором с документальной точностью запечатлялись все этапы хождения по мукам, наложенные поэтом на обстоятельства его жизни и творчества. Перед этим горем гнутся горы, не течет великая река, но крепки тюремные затворы, и за ними каторжные норы и смертельная тоска. Для кого-то веет ветер свежий, для кого-то нежится закат, мы не знаем, мы повсюду те же, слышим лишь ключей постылый скрежет, да шаги тяжелые солдат. Подымались, как к обедне ранней, по столице одичалой шли, там встречались мертвых бездыханней, солнце ниже и нева туманней, а надежда
все поют вдали. Приговор. И сразу слезы хлынут. Ото всех уже отделена, словно с болью жизни сердце вынут. Словно грубо навзничь опрокинут. Но идет, шатается, одна. Где теперь невольные подруги двух моих осатанелых лет? Что им чудится в сибирской вьюге? Что мерещится им в лунном круге? Им я шлю прощальный свой привет.

Женщин, которым посвящен реквием, сближало ощущение полного одиночества в своем горе. В 10 стихотворениях, образующих основной корпус цикла, Ахматова говорит от имени тех, кои вместе с ней составляют великое множество. И достигает она этого, рассказывая об одной лишь единственной женщине – о себе. В «Распятии», 10 стихотворении цикла, среди стоящих у креста мы видим не только мать, достигшую после всех страданий высшего понимания божественного замысла, но еще и Иоанна, и Мария Магдалину. Они воплощают уже пройденные этапы страданий. Магдалина – мятежное страдание, страдание стрелецких жен. Иоанн – тихое оцепенение человека, который старается убить память, чтобы, когда жизнь лишится смысла, существовать в бесцветной пустоте. Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил, а матери унерыдай мне. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Однако сознание своего креста – это не только безвольное приятие ужаса происходящего, но и способность взглянуть ему прямо в глаза. И речь тут не идет о желании отгородиться черным сукном или заслониться покровом Богородицы. Поэтесса слишком хорошо все понимает и может не отводить своего взгляда от окружающего кошмара, потому что до конца испила чашу страдания, ей уже нечего бояться. Реквием стал тем памятником, который воздвигнут женщинам, что стояли в тюремных очередях. Если страдания, которые выпали на долю ей и ее современницам, будут преданы забвению или вычеркнуты из истории, они могут повториться. Только создав нечто более долговечное, чем короткая людская память, которая готова легко забыть обиды и боль, может Ахматова считать исполненным свой обет. Не только не забыть, но и не допустить забвения.

Совершенно неожиданно в мрачные дни 1940 года запрет на публикацию ахматовских стихов был снят. Они стали вновь появляться в журналах, и было дано разрешение на выпуск отдельной книги. Сборник из 6 книг, куда вошли стихотворения прежних лет и несколько новых произведений в разделе «Ива», увидел свет в начале лета 1940 года. Борис Пастернак писал ей в то время: «Давно мысленно пишу вам это письмо, давно поздравляю вас с вашим великим торжеством, о котором говорят кругом вот уже второй месяц. Когда книга вышла, я лежал в больнице, и я пропустил сенсацию, сопровождавшую ее появление. Но и туда дошли слухи об очередях, растянувшихся за нею на две улицы, и об баснословных обстоятельствах ее распространения. На днях у меня был Андрей Платонов, рассказавший, что драки за распроданные издания продолжаются, и цена за подержанный экземпляр дошла до 150 рублей. Неудивительно, что, едва показавшись, вы опять победили. Поразительно, что в период тупого оспаривания всего на свете ваша победа так полна и неопровержима. Однако возвращение Ахматовой на страницы печати оказалось кратковременным. Через несколько месяцев после выхода книги ее издание сочли ошибкой, и ее стали изымать из продажи и библиотек. Как считала Ахматова, книга не сразу попалась на глаза Сталину, а когда это случилось, последствия не замедлили сказаться. Осень и зима 1940 года были, наверное, самыми мрачными днями в жизни Ахматовой. Помимо критики, обрушившейся на ее творчество, она получила дурные вести о положении сына и прекрасно понимала, что нынешняя немилость властей к ней может ему только навредить. Культура Европы, частицей которой она себя так живо ощущала, казалось, погибла навеки. Здоровье ее и без того слабое резко ухудшилось. В начале года она серьезно опасалась, что может сойти с ума. Ее подруга детства Валерия Срезневская была в то время на грани безумия, и Ахматова не сомневалась, что ее ждет та же участь. В мае она прочла Чуковское стихотворение из реквиема «Уже безумие крылом души накрыло половину». В начале октября у нее случился сердечный приступ, а в конце ноября, когда Чуковская как-то раз пришла ее навестить, Ахматова встретила ее словами: «Валя сошла с ума. Я дежурила там 3 дня». Но если 1940-й, когда были написаны 3 последних стихотворения реквиема, был годом распятия, то он же стал и годом воскресения. Уже не противясь, как Магдалина, страданиям, составлявшим ее судьбу, и не каменея, как Иоанн, она смогла оглянуться назад, чтобы увидеть в ужасающем хаосе прошлого некий порядок и смысл. В поэме «Путем всея земли» она обращается к собственной судьбе поэта и человека и ищет смысл бытия. Если в свое время она поняла, что даже когда все отдано, еще не все потеряно, то теперь она знает, что придя однажды в этот мир страданий и печали, она в один прекрасный день вернется домой. Прямо под ноги пулям, расталкивая года, по январским июлям я проберусь туда. Никто не увидит ранку, крик не услышит мой. Меня, китежанку, позвали домой.

Я к розам хочу, в тот единственный сад, где лучшее в мире стоит из оград, где статую помнят меня молодой, а я их под Невскою помню водой. В душистой тени между царственных лип мне мачт корабельных мерещится скрип, и лебедь, как прежде, плывет сквозь века, любуясь красой своего двойника. И замертво спят сотни тысяч шагов врагов и друзей, друзей и врагов, а шестью теней не видно конца от вазы гранитной до двери дворца. Там шепчутся белые ночи мои о чьей-то высокой и тайной любви, и все перламутром и яшмой горит, но света источник таинственно скрыт.

0: Дорогие друзья, закончилась третья передача из цикла по книге Аманды Хейт «Анна Ахматова. Поэтическое странствие». В передаче прозвучали стихотворения «Летний сад» и фрагмент стихотворения «Там под кровлей фонтанного дома» в исполнении Анны Ахматовой. Передачу подготовила и провела Мария Петько.
1: Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

0: У нас в гостях передача в прямом эфире на волнах радио «Град Петров». Вечер, дорогие радиослушатели. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александра Ножкина и я, ведущая передачи, Людмила Зотова. Лето. Настоящее, жаркое, солнечное лето пришло в наш город. И в такие дни как-то особенно чувствуется щедрость и сила природы. И когда же обращать внимание на растительный мир, если не в эти дни? Вот и наша сегодняшняя передача посвящается миру растений. Но посмотрим мы на этот мир растений не глазами ботаника, а взглядом в Библию. В текстах Ветхого и Нового Завета упоминаются около 120 растений. Это деревья и кустарники, целебные травы и сорняки. И некоторые названия библейских растений нам хорошо знакомы, а другие вызывают недоумение. И мы порой обращаемся к названию, которое упоминается в тексте Библии. Ведь в Священном Писании нет ничего случайного. И мы задумаемся, почему именно эти растения упомянуты именно в этом месте. Все это не случайно. Но многие исследователи считают, что, к сожалению, в результате неоднократных переводов, переписок библейских текстов смысл отдельных названий или вовсе утрачен, или изменен переводчиками и переписчиками. И вот о знакомых и незнакомых нам растениях, которые встречаются на страницах Библии, мы сегодня будем говорить с исследователем библейских растений, флористом Натальей Полтавченко. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это уже вторая передача с участием Натальи, и поэтому наш разговор сегодня станет продолжением беседы о библейских растениях. Ну, а начнем, конечно, мы с Натальей, как всегда, с моего вопроса. Наталья, вот давайте напомним нашим радиослушателям, кто, может быть, слышал вас уже в прошлой программе, а может быть, слышит впервые, почему вы обратили внимание на библейские растения и стали заниматься вот таким исследованием? Что вас заинтересовало в этом?
1: Но сначала это было не исследование, а просто я поняла, что я... Ну, какие-то растения, конечно, я знаю, потому что я флорист. Но я подумала, что не все прихожане нашего храма, когда слышат, ну, например, рожковое дерево, а что это такое, что это за рожки для свиней, как они выглядят? И мне захотелось просто напечатать картинки, и у нас в храме, там, в коридоре, просто повесить большое количество разных картинок, как выглядят вот эти растения, которые есть в Библии, и что они из себя представляют. Но когда я это все сделала, вот батюшка сказал мне, что так, может, ты о них и расскажешь заодно что-нибудь. Ну, тогда я стала уже просматривать более детально какую-то информацию о них. И вот так одно за другое растение, и сколько-то уже растений я даже что-то, надеюсь, интересное про них уже смогла бы рассказать. Да. Но я, собственно, и рассказывала у нас на приходе. Вот мы сначала, в те времена, когда не было пандемии, мы пили чай, а потом беседовали. И в том числе, вот я показывала эти же картинки, развешивала у нас по трапезной, и вот рассказывала свойства растений. Или там даже, например, кэроп было такое из рожкового дерева, порошок. Вот кэроп, из которого можно было печь пряники, я их испекла, всех угостила. Ну, в общем, вот такая вот была...
0: Здорово.
1: Вот такое было начало.
0: То есть теория с практикой у вас совмещалась. Я думаю, что это очень интересно. Наталья, я думаю, стоит добавить, какой приход ваш и... Кто вас благословил?
1: У нас приход Анастасии Узорешительницы, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39. Вот. И у нас одна большая дружная семья. И мы вот таким образом, не знаю, раньше мы пили вместе чаи и помогаем друг другу, и знаем многие житейские истории друг друга, и стараемся как можем, ну, просвещать друг друга в том числе.
0: Замечательно. Ну, я думаю, может быть, те, кто нас сейчас слышит и ищет свой храм, может быть, стоит обратить внимание на ваш приход.
1: Да, у нас, ну, можно сказать, большая семья.
0: Да. Вот. Ну что ж, переходим непосредственно к нашей теме. Вот я сказала уже, что некоторые названия изменены, некоторые названия не точны или вообще вот утрачены и чем-то заменяются. Вы согласны с этим? Вы
1: да, вот при конечно, потому что это же от переводчиков очень многое зависело. Да. А переводчиками, поскольку были монахи, которые совсем не были ботаниками, да. И поэтому были разные искажения, конечно, при переводах.
0: Как они считали и, вот
1: да,
0: правильным,
1: вот, и как-то приблизительно они да. переводили. Но сейчас многое восстановлено, конечно, и, в общем, да. тут более-менее понятно.
0: Да, ну что ж, я думаю, мы теперь, вот в прошлой передаче мы часть растений уже затронули. С чего вы сегодня начнете нашу беседу?
1: Ну, сегодня мне бы хотелось поговорить о растениях-вредителях, о паразитах, сорняках, о тех растениях, которые в свете библейских представлений о добре и зле как бы представляют грешников.
0: Вот, Наталья, вот. Извините, я немножечко подключусь. Так как сейчас мы будем скоро готовиться к Петровскому посту, вот говорят, что растения-вредители – это символ наших грехов. Так что, наверное, очень актуально в преддверии очередного да. поста поговорить именно об
1: да,
0: этом.
1: Да, и задуматься, может да. быть, что вот если такие символы в Библии даны греха, грешников, то вот что это вообще? И какие они есть на самом деле? Вот. Итак, сорняки поражают посевы злаковых культур. Что это за посевы? Сначала немножко об этих злаковых культурах. Mm-hmm. Вот то, что стало метафорой для многих из нас, оторванных от земли, было для древних отнюдь не художественной фигурой речи. Когда в те времена наступал голод, земледельцы сталкивались с мучительной проблемой. Что делать с последними зернышками? Если смолоть их на муку, чтобы испечь хлеб, не останется семян для сева, и в следующем году не будет урожая. Если оставить их на сев, самим нечего будет есть. Некоторые крестьяне сеяли последние семена. И, возможно, следующие слова 125-го псалма выразили их надежду на будущее. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». Mm-hmm. Вот мне лично до того, как я не задумалась над тем, как это происходит, было непонятно, вот что это такое, да. вот что в этой фразе заключено. Оказывается, основа ее, вот она вот эта. Mm-hmm. В Библии наиболее важные и полезные из всех хлебных растений – это пшеница. И она ассоциируется с праведниками. Пшеница и сорняки растут вместе до сбора урожая, а затем сортируются. Сорняки сжигают, а пшеницу собирают в амбары. То есть из Библии нам становится понятно, что так вообще, это, можно сказать, эсхатологическое, вот дается нам размышление о конечном событии в истории мира, то есть о втором пришествии Христа. Граждане небесного царствия сравниваются с хорошими семенами, из которых вырастает пшеница. Из пшеницы делают хлеб. Слово «хлеб» святые отцы понимали в двух смыслах. Хлеб как пища и хлеб как Евхаристия. «Я сам хлеб жизни, сошедший с небес», говорит Христос, Евангелие от Иоанна, глава 6. Первое упоминание о хлебе в Ветхом Завете – это Мелхиседек, который был священником Бога Всевышнего, довольно загадочная фигура библейская, но тем не менее известно о нем, что он вышел навстречу Аврааму и благословил его хлебом и вином. Из чего пекли хлеб? Самый лучший из пшеницы. Из ячменя, полбы, более низкого качества хлеб для бедных. Хлеб раньше пекли каждый день. Сначала женщины отделяли зерна пшеницы от ячменя или ячменя от семян плевел. Растирали камнями, превращая в муку, а в более поздние времена появились жернова. Замешивали тесто, добавляя в муку воду или оливковое масло. Выпечка хлеба занимала около 4 часов и поднималось тесто без дрожжей, без закваски. И вот, кстати, тут тоже... Можно сказать, такое небольшое отступление. Христос говорил ученикам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Суть действия закваски в чем? Она активно изменяет то, частью чего становится. Угу. Так вот, вот такой конкретный совершенно образ дает такую вот духовную вот сущность, вот понимание вот
0: действительно,
1: того, как есть.
0: Это очень просто и очень понятно вот для людей того времени, да и для нашего тоже. Наталья, можно я вас прерву немножечко? Я хочу зачитать сообщение по WhatsApp, которое к нам пришло. Очень рада, что вы снова в эфире. С огромным интересом слушала вас в прошлый раз. Забыла, что такое ИСОП. Повторите, пожалуйста. Спасибо большое. Любовь.
1: А, ну про ИСОП я говорила, что ИСОП – это не тот ИСОП, который вот у нас растет классический, вот он ИСОП. Это либо душица сирийская, либо майоран сирийский. Если тот ИСОП, которым вот, ну, помазывали косяки дверей, вот когда
0: окропи
1: мы сели,
0: меня ИСОПом,
1: да, и окропи вот меня ИСОПом. Это не ИСОП как таковой, он выгорал в Палестине от жары. И сейчас он растет только в теплицах, которые, mm-hmm. наоборот, закрывают его от солнца.
0: Вот как раз здесь искажение это произошло.
1: Да, да, вот это вот душица. Да, или душица, или майоран, к точному выводу не пришли, ага. Они очень близки, вот, но вот, выглядят, как они выглядят, если вы кликните в интернете, как митрополит Филарет Иерусалимский благословляет крещение, благословляет воду реки Иордан, и он держит пучок как раз вот ИСОПа. То есть то, что рядом было, mm-hmm. нашлось вот там то ли душица, то ли майоран. Mm-hmm. Вот он взял этот пучок и благословляет.
0: Вот такая
1: там
0: трава жар... для да. жарких местностей, да. которые растет.
1: Да. Вот. И в связи с тем, что мы говорим активно про хлеб, про зерновые, все-таки немножко про трапезу сказать, какая да. раньше была. В крестьянском доме, например, трапезы были очень простыми. Как такового завтрака не было. В лучшем случае перекусывали по пути на работу. В середине дня обычно ели хлеб с оливками. Вечером подавали овощное пюре. Ложками служили куски хлеба, которые макали в общий котел. Ели, сидя на полу. Если были гости, то закалывали овцу или козу. У богатых могла быть телятина или говядина. Господь сказал Моисею: «Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники, и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед». Второзаконие, глава 8. Сейчас пшеница распространена по всему миру, но раньше так не было. Раньше по нашему шарику, чтобы расползтись вот так. Она откуда-то должна была появиться. И вот ученые заинтересовались, откуда, из какой области она взялась. И есть несколько предположений, но самый лучший, с моей точки зрения, ответ дает академик Николай Иванович Вавилов, наш российский генетик, который создал учение о мировых центрах происхождения культурных растений. Ну, вы, наверное, помните, ну, кто не помнит, то я просто в двух словах напомню, что сам Николай Вавилов по ложному обвинению был осужден и умер в сталинском ГУЛАГе в 43-м году. И вот он как раз провел фундаментальные исследования и определил три области на Земле, откуда произошла в древности пшеница. Первая область, конечно, это Палестина и Сирия. Вторая – в Африке, Эфиопия. И третья – в предгорьях западных Гималаев. Вот, надо еще сказать, что величайший царь Израиля Давид ел много хлеба. Угу. В Писании содержится большое количество ссылок на хлеб и зерно применительно к его жизни. К его жизни, чем к жизни любого другого персонажа Библии. И пшеница считалась царицей злаков и веществом жизни. Ее количество было мерой богатства человека. Семья, которая ела пшеничный хлеб, считалась зажиточной.
0: Вот как. Наталья, сразу вот в наше время, если мы мостик перекинем, а сейчас в тех местах растет пшеница?
1: Да, конечно, да.
0: Это мне кажется, растёт, что конечно. Пшеница нет, это вот чисто нет. такое наше.
1: Все растет, конечно. Mm-hmm. Из пшеницы делают манку и кускус. Вот, например, mm-hmm. из тех, которые сейчас происходят, производят. Вот. Пшеница и ячмень – это одни из семи плодов земли израильской. Mm-hmm. Про ячмень, откуда мы услышали в Библии. «И возвратилась Наимень, и с нею сноха ее Руфь Моавитянка, пришедшая с полей моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. В Палестине ячмень созревал первым, в начале апреля, к Пасхе, а пшеница позже, и уже это где-то было в начале лета. В Новом Завете 5 ячменными хлебами и 2 рыбами Иисус насытил 5000 человек. Из ячменя, как вы знаете, делают перловку, ячневую крупу. Также это есть сырье для пива и кваса, ну и в более поздние времена для виски.
0: Ух ты!
1: Да, это однолетнее травянистое растение семейства злаковых, такое же, как пшеница, но род ячмень. И ячмень, как более дешевый и распространенный злак, употреблялся в основном бедными слоями населения.
0: То есть пшеница для богатых была, да, а ячмень – это для бедных, для тех, кто не мог себе позволить пшеницу. Да.
1: Ну вот сейчас то, что засоряет посевы злаковых культур – это тернии волчцы, плевелы и куколь. Вот это такие вот есть вредители. «И произрастил Господь Бог из земли всякое древо, приятное на вид и хорошее для пищи». Бытие, глава 2. Тернии и волчцы нередко в Библии употребляются вместе. Это собирательное название целого ряда сорных и колючих растений, которые обычно занимали всякие заброшенные пашни и виноградники или плохо обрабатываемые земли. И они, это означает всякую бесполезную, вредную и даже негодную растительность. Ботаники не имеют общего мнения, какие именно растения отнести к этому виду. Но главные признаки такие – наличие колючек и способность засорять посевы. Очень приблизительно можно сказать, что тернии – это колючие кусты, а волчцы – это колючие травы. Волчцы от слова «волк» уменьшительное.
0: Вот. Вот у меня сразу вопрос такой. Тернии и терновый венец – это одно и то же? Терновый венец
1: да,
0: был как раз этих колючих кустов сделан.
1: Да, вот как раз мы сейчас об этом поговорим немножко впереди. Итак, эти тернии и волчцы как бы иллюстрируют последствия неисполненного Божьего промысла. Они были присуждены Богом земле, обреченные проклятию вследствие грехопадения прародителей. «Проклята земля в делах твоих, со скорбью будешь есть, будешь питаться от нее, тернии и волчцы, произрастит она тебе». Бытие, глава 2. Итак, Писание достаточно очевидно свидетельствует, что сорным травам уподобляются грешники и грехи, причем подчеркивается не только их опасность, но и их агрессивность. Тернистый путь – это всегда скверный путь.
0: Да, то есть это путь по терниям, по этим сорнякам колючим.
1: Да. И вот вопрос, были ли сотворены Господом тернии и волчцы до грехопадения? То есть были ли они в раю? А если были, то как это возможно? И как это совместить? И разные... Не очень много святых интересовалось этим, но те, которые... Вот все-таки подумали об этом. Мне больше всего понравилось то, что написал об этом митрополит Филарет Дроздов в записках на книгу «Бытия». Нельзя, впрочем, думать, что именно с этого времени тернии и волчцы появились на земле. Благословенная Богом земля могла произрастать их для тех тварей, которым они служили в пользу и благо. Теперь же, ну, после грехопадения, она произрастает их человеку, и при том там, где он насаждает цветы или сеет пшеницу, дабы память о грехе преследовала его в нуждах и удовольствиях. Ну вот, кстати, как могут бы колючки служить в пользу и благо? Такой пример я с удивлением наблюдала. Верблюды, например. Если кто был в южных странах, они обожают есть кактусы. Им даже накидывают целую корзину кактусов. И это просто удовольствие. Это невозможно на это смотреть без содрогания, но это факт.
0: Но и верблюжья колючка, вот это в пустыне, которые тоже верблюды.
1: Да, верблюжьи это все едят, вот как бы специально для них.
0: Да.
1: Но все-таки, когда вот если задуматься над тем, что, скорее всего, райский сад все-таки был так гармоничен, так богат, так полон красотой и жизнью растений, что какие-то колючки или сорные травы там представить невозможно. И вот я подумала, что, например, у нас во флористике есть такие растения, которые как бы колючие, например, эрингиум, если вы его знаете. И, ну, такое простое у него название, да, второе название, вернее, синеголовник. И вот этот ирингиум мы получаем, выращенным в оранжерейных условиях. У него колючки, он выглядит, ну, как колючее растение. Но колючки такие мягкие, что можно их в букет вставлять, и никто ими не уколется.
0: То есть вид агрессивный, на самом деле?
1: Да, вот вид он такой, но они на самом деле мягкие. Но те же колючки, вот мордовник, например, это тоже семейство, что ирингиум, вот, они, когда растут на юге, если кто ходил по скалам, там, по горам, они попадаются, вот эти колючки. Вот они-то там совершенно колючие. В жестоких вот этих условиях вот того мира, который начался уже после грехопадения, человек был выброшен, вот, ну, я не знаю, там уже все началось, и холод, и жара, и всякие трудные условия. И, может быть, там и даже те растения, которые в прекрасных условиях райского сада были с мягкими колючками, они могли стать жесткими там.
0: Да, вполне. Ну, кстати, вот очень звучит правдоподобно. Так же, как человек, который жил в райских условиях, он был вот таким человеком. Когда он уже попал, был изгнан из рая.
1: Да, он даже оказался способным убивать.
0: Да, убийства начались и всякие другие вот колючие такие моменты в его жизни.
1: Сами сорняки – следствие грехопадения, одновременно кара за него, символ разрушения и гибели. У них необыкновенная жизненная сила. Семена сорняков сохраняют в схожесть много лет. Ну вот пример такой, который, может быть, вам всем известен, то, что растет у нас, один из самых страшных сорняков – это борщевик.
0: Да.
1: Вот. И у него семена хранятся в почве от 7 лет и больше. Я даже слышала цифру 30 лет. Но это я не читала, просто говорили вот люди, которые с ним сталкивались, что даже очень долго они могут храниться. И потом, когда наступит более-менее благоприятное условие, он дает всходы и точно так же разрастается и засоряет вот все, что можно. Вот я хотела просто кратко некоторые места из Писания, которые касаются тернии и волчцов. От Исаии, 27 глава. «Господь не гневен, но если кто противопоставит ему в его любимом винограднике, то есть в Израиле, волчцы и терны, он выжжет виноградник совсем». И дальше. Тоже от Исаии, глава 32. «Предостережение всем беспечным. Тернии и волчцы будут расти на земле и на развалинах ныне веселящихся городов». Это сказал Исаия. Когда? Вот он такой сказал. Терновый венец теперь вот еще в двух словах.
0: Наталья, секунду. Терновый венец – тема очень интересная. Немножечко сделаем паузу, и я прочитаю следующее сообщение, которое пришло по WhatsApp. Добрый вечер. Поясните, пожалуйста, что же такое закваска, если, как вы сказали, тесто всходит без нее? Спасибо. Без подписи. Вот когда мы говорили про хлеб.
1: Ну, закваска. Вот дрожжи, например, всем известны.
0: Да.
1: Вот если мы пользуем для теста дрожжи, это мы добавляем закваску.
0: Да.
1: Ну вот. Вот, собственно, и все. Там она может быть тоже разная, дрожжи разные. Ну вот. Либо хлеб бездрожжевой. Это опресноки. Вот. Либо дрожжевой.
0: Да, была закваска. Дорогие друзья, мы говорим о библейских растениях с Натальей Полтавченком, исследователем библейских растений, флористом, и это вторая программа на эту тему. Если у вас есть вопросы, комментарии, пожалуйста, можете к нам присоединяться. В YouTube идет видеотрансляция, я смотрю, кто-то нас видит сейчас. Вот можете, если передача интересна, ставить значки соответствующие. Итак, Наталья, терновый венец.
1: Да, вот терновый венец возложен на Спасителя, взявшего на себя грехи мира. Вот, пожалуйста, такой вот образ получился в том числе. Небольшая история, краткая. Терновый венец был вывезен крестоносцами в 1204 году из Константинополя. И в 1239 году Людовик IX святой купил его у венецианцев. И раньше он находился в соборе Нотр-Дам-де-Пари, и каждую первую пятницу месяца его выносили для поклонения.
0: Да.
1: А в Великий пост вообще каждую пятницу. Но сейчас в связи с пожаром там расписание изменилось. Я даже не уверена, что его выносят. Я просто не смотрела, вот как вот сейчас
0: перерыв точно был.
1: Да, перерыв был точно.
0: Но венец не сгорел, не пострадал в пожаре. Да,
1: он не пострадал, его спасли. И вот шипы, кстати, надо сказать, что все шипы срезаны и разошлись по разным церквям. Но с этими шипами такая же история получилась, как и со многими реликвиями, что шипов оказалось такое количество, что никакой венец не может их вместить. Ну, что есть, то есть. И точно не знают, кстати, что интересно, из какого растения был сделан вот этот терновый венец, который доказано точно, терновый венец, вот одетый на Христа. Потому что, ну, конечно, исследовать его не дают, но все-таки предполагают, что он был сделан из белого терновника, произрастающего в изобилии в окрестностях Иерусалима. Однако многие экскурсоводы, гиды, которые водят экскурсии в Израиле, показывают на такой вот Христов терновник, Зизифус чина Христи, который растет лишь на прибрежных равнинах и в южных пустынях, и в долине Иордана. Но он все-таки не он.
0: Да, то есть, да, из белого
1: терновника.
0: Точно.
1: Вот. И еще куколь.
0: Да. Название
1: куколь,
0: совершенно.
1: Да, вот он в Библии встречается только один раз у Иова. Это семейство гвоздичное. Или гвоздика полевая, вот по-простому его называют. Это жуткий сорняк для посевов. Просто какое-то химическое оружие. Но с ним, конечно, научились справляться. Это сорняк посевов озимых и яровых хлебов. Семена его в коробочках содержат ядовитые токсины. Но что интересно, его применяют активно в ландшафтном дизайне. И если его ограничивать, то это действительно такие розовые, красивые, очень...
0: Вот просто гвоздики. Вот, да, кажется, вот, что может быть
1: агрессивного? Да, полевые гвоздики. Вот, ну, как-то очень их надо ограничивать. И одновременно куколь, ну, вы знаете, это капюшон у схимника.
0: Да.
1: Вот.
0: А почему такая связь? Капюшон и вот этот сорняк?
1: Вот связь эту я даже как-то
0: не берете на себя ответственность провести параллель.
1: Плевелы. Когда же люди спали, пришел враг и посеял между пшеницей и плевелой и ушел. Матфея, 13 глава. Оставьте расти то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их. Евангелие от Матфея, глава 13. Плевелы по-гречески цицания, то есть веревка безумия. Тоже семейство злаки. И род называется плевел опьяняющий. В зернах плевел постоянно присутствует гриб, который вырабатывает алкалоид тимулин. Вещество, способное вызвать серьезное отравление у людей и домашних животных. Пока плевелы зеленые, они имеют поразительное сходство с пшеницей, но легко отличаются, когда нальются зерны. И вот теперь все-таки мы столько про еду говорим, про посевы, про злаки, что хотелось бы хотя бы два слова сказать, как питались древние евреи. Главное, составляли все те же злаковые культуры.
0: Пшеница, в основном пища растительная была, да?
1: Да, растительная пища. Пшеница, ячмень, полба. Вот, как я говорила, пшеница более низкого качества. А затем уже шли бобовые. Бобы, чечевица, горох. В ветхозаветные времена чечевицей засеивали целые поля. Вторая книга царств. Всем сортам чечевицы предпочитали красную. Из чечевицы варили кашу, супы, котлеты, пюре, кисель даже. А жареные, а затем молотые зерна, смешанные с медом, внимание, это начинка для пирогов, которые сейчас можно попробовать использовать, если вот надоела обычная традиционная начинка.
0: Но так вот нигде не встречается сейчас, да, что пироги с чечевицей.
1: Почему бы и нет?
0: А похлебка чечевичная, как же вот вы сказали там, и
1: то, и другое. Варится в посты, во всяком случае, мы варим все-таки это. И в голодные времена в ячменную муку добавляли молотую чечевицу. И сказал Исав Якову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание Едом. Бытие, глава 25. Исав, любимый сын Исаака, умелый зверолов, а Яков – любимец матери Рахили. И итак, Исав был, что мы о нем знаем, что он был рыжий, и что вот он попросил красную чечевицу, и народ, происшедший от него, эдомитяне, идумеи. Вот, кстати, Ирод Великий, он идумиянин. Мне еще попалось такое сообщение, что Махомед, оказывается, в Маране утверждает, что он тоже идумиянин. Вот такое вот, ну, сама не читала, туда. Но ссылка такая есть, что в Коране вот он такое пишет про себя. «И дал Яков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство». Бытие, глава 25. «По прошествии некоторого времени Исав и его люди поселились в местности, расположенной на территории современной Иордании на высоте более 900 метров над уровнем моря, в долине реки Аравы, к югу от Мертвого моря. И когда иудеи бежали из Египта, примерно это было в 1200 году до Рождества Христова, то эдомитяне их не пустили пройти через свою территорию, и пришлось их обходить. И столица Едома, или Идумии, сначала называлась Села, а с XI века до Рождества Христова называлась Петра. Ну, что еще можно сказать про чечевицу, что это однолетнее растение высотой до 60 сантиметров, у него высокая питательность, 30% белка, 40% крахмала, витамины группы В и микро- и макроэлементы.
0: То есть, ну вот, да, у нас в нашем питании как-то традиционно чечевица была не очень популярна, вот насколько мне кажется, вот наши предки как-то не очень ее восхваляли, да, воспевали, да. Но вот сейчас чечевица

0: Да, ну вот просто известно, что это было из красной чечевицы. И Исав был тоже красным. Ну, такие вот совпадения получились.
1: Вот, дорогие друзья, когда мы читаем и Ветхий, и Новый Завет, мы иногда встречаем растения, которые, в общем, мы думаем, что это такое, из чего это, где это растет, как это выглядит. Вот сейчас мы как раз об этом говорим, и если у вас есть вопросы или какие-то свои гипотезы, может быть, в этом плане, пожалуйста, можете поделиться с нами. Итак.
0: Вот. Ну, еще мы, может быть, успеем еще пальма финиковая.
1: Да, успеем, да.
0: На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавшие, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев». Иоанн, 12 глава. Пальма принадлежит благороднейшим произведениям растительного царства и одно из древнейших растений, о возделывании которого известно с 4-го тысячелетия до нашей эры. Про пальму можно сказать, что ноги должны быть у нее в воде, а голова на раскаленном солнце. В диком виде она не найдена, вот что для меня оказалось необычно. Ее родина – Северная Африка и Аравия, и высотой она бывает до 20 метров. С одной пальмы собирают от 100 до 250 килограмм плодов. Растет она, может расти до 200 лет. Еврейское название пальмы – Тамар. В синодальном переводе – Фамарь. Израильтяне не знали сахара. И вместо сахара использовали мед диких пчел, финики, инжир и изюм. Сахар для бедных – это стручки рожкового дерева, о чем мы как раз уже и говорили. Все части пальмы находили применение – финики, еда, в сыром, вяленом и сушеном виде. Плодоносит женские растения. После цветения семена из метелок, которыми кормят верблюдов, из стволов делались бревна. Листьями брали большие листья и покрывали жилище сверху.
1: Вместо крыши, да?
0: Да, вместо крыши.
1: Вот. То есть все части пальмы использовали?
0: Оказывали, поэтому... вот просто оказались очень полезными. И ствол покрыт волокном, из которого делались канаты, веревки, корзины, шляпы и циновки. Пальма – источник лекарственных средств. При корчевке корни обрезали, даже корни не пропадали, сушили, и это средство от зубной боли. Финики ели, кстати, при поносах. И органы дыхания лечили. И отвар фиников противодействует опьянению. В Псалме 91 сказано: «Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане». Пальмик, паломник от слова пальма.
1: Вот паломник или пальмовник, вот,
0: да,
1: собственно,
0: пальмовник,
1: говорили.
0: Да, да. И многие ведь, когда ходили в Иерусалим, они приходили обратно с пальмовыми ветками, приносили. Ну, тоже, да. Когда возвращались, вот он шел с пальмовой ветвью. Вот. И во время церемонии в древние времена евреи держали в руках пальмы и бросали под ноги победителей при торжественном возвращении с поля битвы.
1: И то есть вот это приветственное такое вот еще значение имели эти ветви.
0: Да,
1: именно.
0: Да.
1: Но вот, судя по всему, пальма была, занимала очень важное место в жизни, да, израильтян в то время, потому что, как вы сказали, ну просто каждый вот листочек, каждый кусочек этой пальмы приносил пользу для их жизни, да, и для еды, и для строительства, там, и для лечения. И, наверное, поэтому пальма заняла совершенно, финиковая пальма заняла совершенно особенное место, и вот она считалась вот с таким, поэтому почетная встреча была именно вот с этими самыми дорогими, может быть, деревьями, которые помогали в жизни.
0: И после завоевания Иудеи на римских монетах был изображен пальмовая ветвь. На монете, отчеканенной в честь победы Веспасиана в 70-м году по Рождеству Христову, ну, после того, как был разрушен Иерусалим, с надписью «Иудея завоеванная»,

0: такие монеты были выпущены. И в книге Откровения представлено множество людей, которые стояли перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих.
1: Вот как.
0: Да.
1: И не случайно вход Господень в Иерусалим, да, вот именно сопровождался приветствием пальмовыми ветвями, да. Ну вот интересно, Наталья, вы сказали, что в дикой природе сейчас они не встречаются.
0: Да нет, они никогда просто не встречались, никогда? Да, потому что
1: а
0: они
1: все-таки там
0: не культивируются. То есть их нужно культивировать.
1: И вот древние израильтяне,
0: да,
1: именно,
0: да, получается, вот,
1: выращивали,
0: да, каким-то выращивали
1: искусственным путем, да. То есть они уже и в этом были. А вот сейчас, продолжая разговор о пальмах, вы сказали, что корни финиковых пальм обладали лечебными свойствами. А сейчас эти свойства как-то учитываются? И нет ли вот в нашей практике медицинской что-то там из корней пальмы?
0: Ну вот...
1: Да, не встречалось
0: вот это,
1: вам,
0: да,
1: такое?
0: Вот это, честно говоря, не встречалось. Ну вот еще что можно сказать, что страна Мертвого моря была известна целыми пальмовыми рощами, простиравшимися иногда приблизительно 12 миль. И Иерихон по обилию росших в окрестностях его пальмовых деревьев назывался городом пальм. Это было во Второзаконии сказано.
1: Это в переводе Иерихон значит город пальм? Или это просто вот так его называли?
0: Да. Надо посмотреть будет это.
1: Так, и там росло много пальм. Это тот самый Иерихон, который был разрушен.
0: Пальма принадлежит к разряду вечно зеленеющих. Ствол ее поднимается очень высоко, и только вершина бывает увенчана пучком ветвей и листьев. Эта особенность пальмы нередко служит для еврейских боговдохновенных писателей предметом сравнений и уподоблений. Так, например, в песне песни говорится: «Стан твой похож на пальму». В книге пророка Иеремии находится подобное же указание. Это вечно зеленеющее высокое прямое дерево служит эмблемой праведника. Праведник цветет, как пальма. Изображения пальмы в деревьях были на дверях храма. У иных пальм плод бывает с горошина, а у иных больше человеческой головы. Одна кисть пальмы иногда приносит до 8 тысяч плодов, которые бывают на вид ягодообразные и содержат в себе то по одному, а то и по два и три семени. Пальмовое дерево растет более 200 лет, о чем я говорила, и весьма пригодно для жителей жарких стран. Так жители Египта, Аравии и Персии много поддерживают свое существование плодами пальмового дерева. Вот.
1: А у нас на юге растут сейчас финиковые пальмы? Или все-таки у нас недостаточно жарко?
0: Ну, у нас пальм много. У нас, если Черноморское побережье, да, там тоже,
1: да, есть.
0: Вот, может быть, им слишком прохладно, но все-таки такое есть. Есть.
1: Это все, что мы можем вспомнить о пальме, да? Ну что ж, вот сегодня мы поговорили о таких очень многообразных, разнообразных растениях, которые упоминаются в Библии. Библейские растения, так называется наша тема. Вот Наталья, гость нашей студии, рассказала о зерновых, которые очень часто встречаются в текстах Священного Писания. Пшеница и ячмень. Совершенно разная, может быть, степень использования этих злаковых. Затем мы поговорили о сорняках, тернии и волчцы.
0: Волчцы, да.
1: Да, вот это тоже как бы можно провести параллель вот с нами, с современными христианами, да и не только современными. Мы должны стремиться вот расти как пшеница, но тем не менее иногда мы ближе становимся к сорнякам. И надо,
0: чтобы нас не забили эти сорняки, чтобы все-таки, да, вот все-таки мы выросли вот как-то. То есть,
1: да,
0: надо, чтобы нам кто-то помогал на самом деле, и чтобы эти сорняки были, ну, я не знаю, уничтожены, удалены.
1: Но,
0: из нашей
1: помогает
0: жизни.
1: Хозяин поля,
0: да,
1: обычно.
0: Да,
1: так вот,
0: да,
1: и нам
0: Христос,
1: надо обращаться к хозяину,
0: да, да,
1: чтобы,
0: да,
1: сорняки в нас как-то все-таки пытались искореняться и нашими силами, и силами вот нашего хозяина. Мы вспомнили, как ели, как питались евреи. И я думаю, что вот на приходе будет интересно, если прихожане как-нибудь сделают такую вот библейскую кухню из библейских кушаний, которыми когда-то питались евреи. Ну и финиковая пальма заключила нашу сегодняшнюю встречу. Я напоминаю, что флорист и исследователь библейских растений Наталья Полтавченко была сегодня гостем студии. Наталья, спасибо вам. Спасибо всем радиослушателям. Наши встречи будут продолжены. До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в нашем цикле маленьких концертов, посвященных музыке Сергея Васильевича Рахманинова, мы будем слушать первую часть второго фортепианного концерта. Говорить о втором концерте Рахманинова довольно непросто. С одной стороны, это произведение очень известное, хрестоматийное, и вряд ли найдется кто-то, кто никогда не слышал хотя бы фрагмент этого концерта. Этот концерт — средоточие того, что называют самым рахманиновским в творчестве самого Рахманинова, что наиболее дорого нам, драгоценно в его музыке. Недаром 28 марта 1943 года именно второй концерт прозвучал из репродукторов в Советском Союзе, и было объявлено, что в Америке скончался великий русский композитор Сергей Васильевич Рахманинов. А с другой стороны, трудно говорить об этом концерте, как трудно говорить о чем-то лично дорогом. И лишь только сознание, что второй рахманиновский концерт также дорог еще и очень многим, также захватывает с первого своего такта до последнего, как сказала одна слушательница, пока он звучит, ни разу даже не подумаешь о чем-то постороннем. Лишь только это сознание побуждает все же сказать несколько слов о втором концерте для фортепиано с оркестром до минор Сергея Васильевича Рахманинова. Этот концерт был создан на протяжении 1900-1901 годов. Вторая и третья части были написаны летом и осенью 1900 года, а первая часть — весной 1901 года. Позади более трех невероятно тяжелых лет после провала первой симфонии. Разочарование в себе, неверие в свои силы и свой композиторский талант и, как следствие, полное творческое затишье. Но одновременно это и годы напряженной работы в качестве дирижера в знаменитом оперном театре Мамонтова, начало дружбы с Шаляпиным, встречи с двумя удивительными докторами Николаем Владимировичем Далем и Антоном Павловичем Чеховым, каждый из которых по-своему помог Рахманинову вернуть бодрость духа, желание работать, веру в свои силы. О встречах с Чеховым у нас еще будет возможность поговорить, а Николаю Владимировичу Далю отдадим должное. Он действительно очень помог Рахманинову справиться с неуверенностью в себе, грозившей перерасти в душевную болезнь. Не случайно именно Далю Рахманинов посвятил свой второй фортепианный концерт. Трехлетняя творческая депрессия стала, по словам одного историка музыки, периодом интенсивнейшего накопления творческих сил, результатом чего явился второй фортепианный концерт. 2 декабря 1900 года вторая и третья части были исполнены в Большом зале Благородного собрания в Москве в пользу Дамского благотворительного тюремного комитета. И с тех пор, с первого своего исполнения, второй концерт будет неизменно звучать во всех многочисленных благотворительных концертах, которые на протяжении всей своей жизни давал Рахманинов. Но об этом речь еще впереди. Многие музыканты уже на первом исполнении отмечали новые черты в музыке Рахманинова. Главная тема второго фортепианного концерта поразила всех как душевное явление величайшей силы таланта и мужественной природы характера. Она была редкостью для русской музыки, уже испытавшей увлечение звуковыми пряностями разных сортов. Властная ритмика не дает рахманиновскому ораторскому пафосу расплываться в формальностях музыкальной риторики, но слушатель чувствует, что музыка столь напряжена, что может прорвать плотину ритма. Прочная мелодическая основа, на которой покоится здание рахманиновского композиторства, имеет родником своим его волевой аристократизм и душевное благородство, непреклонность культуры чувства, культура музыки как исповедание человечности. Так писал историк музыки Борис Асафьев. А выдающийся композитор-современник Рахманинова Николай Карлович Метнер так выразил свое впечатление от первой части второго концерта. И эти строки стали почти хрестоматийными. «Каждый раз с первого же колокольного фортепианного удара чувствуешь, как во весь рост поднимается Россия».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала первая часть второго концерта для фортепиано с оркестром до минор Сергея Васильевича Рахманинова. Филадельфийский симфонический оркестр, дирижер Леопольд Стаковский. Партия фортепиано Сергей Васильевич Рахманинов. Запись 1929 года. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Святослав Драчев. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Патриарх Кирилл освятил Успенский собор Тульского Кремля. Освящен крест на месте расстрелов новомучеников и узников Кашинской тюрьмы. Об этих и других событиях более подробно. Патриарх Московский всей Руси Кирилл 28 июня прибыл в Тулу, где совершил чин великого освящения Успенского собора Тульского Кремля и божественную литургию в новоосвященном храме, сообщает патриаршая пресс-служба. Предстоятелю сослужили управляющий делами Московской патриархии, первый викарий патриарха Московского и всей Руси по городу Москве, митрополит Воскресенский Григорий, митрополит Тульский и Ефремовский Алексей, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, епископ Белевский и Алексинский Серафим, викарий Тульской епархии, епископ Веневский Феодорит, а также иерархии и духовенства Русской Православной Церкви. Патриаршее богослужение посетили помощник президента России, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, а также представители органов власти Тульской области и Министерства культуры России. В соборе молились настоятельницы и насельницы монастырей Тульской митрополии. Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом. Затем состоялось вручение церковных наград. 24 июня в городе Кашин Тверской области возле Сергиевского кладбища состоялось освящение поклонного креста, сообщает сайт Тверской митрополии. Памятный крест установлен на месте расстрелов и захоронений новомучеников и узников, содержавшихся в годы репрессий в Кашинской тюрьме. Поклонный крест осветил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Владыка рассказал, что усилиями протоиерея Александра Рычкова и его сына, священника Александра Рычкова, а также других заинтересованных людей, было установлено, что именно на том месте, где теперь установлен крест, происходили расстрелы невинных людей. Среди молящихся присутствовали родственники погибших в Кашинской тюрьме. Поклонный крест также напоминает о разрушенном храме в честь преподобного Сергия Радонежского, который ранее был в этом месте. Установке креста предшествовала исследовательская работа, проведенная секретарем комиссии по богослужению и канонизации святых, секретарем Церковно-общественного совета Тверской епархии по увековечиванию памяти новомучеников и исповедников Тверской земли протоиереем Александром Рычковым. В результате работы удалось подтвердить факты исполнения расстрельных приговоров в Кашинской тюрьме и с достаточной степенью достоверности локализовать места захоронения около 250 репрессированных. Среди них около 10 новомучеников Русской Православной Церкви, пострадавших в 1937-38 годах. Монументальный пятиметровый крест изготовлен старшим преподавателем Государственного университета просвещения Владимиром Птицыным, который на протяжении 30 лет совместно с педагогами и воспитанниками Московского детского творческого объединения «Зюит-Вест» занимается установкой поклонных крестов в различных регионах России. Владимир Птицын изготовил и установил за свой счет не менее 30 монументальных поклонных крестов в Архангельской, Ярославской, Ивановской и Тверской областях. На Соловках открылась выставка, посвященная великому русскому северному пути, просветительскому маршруту протяженностью более 5000 километров, который берет начало у стен Новодевичьего монастыря в Москве и заканчивается на Соловецком архипелаге. На выставке представлены фотографии и описание ключевых точек маршрута. Организаторами выставки выступили благотворительный фонд сохранения будущего нации и национальный парк Ладожские Шхеры при поддержке российского Министерства природных ресурсов и экологии, Новодевичьего монастыря, Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря и Соловецкого музея-заповедника. Великий русский северный путь проходит через 12 субъектов Российской Федерации, соединяя 14 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и 3 креативных города ЮНЕСКО. Маршрут пролегает через 13 национальных парков и природных заповедников России, а также через 15 епархий Русской Православной Церкви, включая обители Приладожья, удаленные северные обители Онежского озера и Беломорского побережья. Выставка находится на галерее-переходе между Трапезной палатой и Спасо-Преображенским собором и доступна для свободного посещения. Молодежный центр «Трилучия» приглашает молодежь в возрасте от 18 до 35 лет провести смену в православном молодежном лагере «Трилучия». Смена пройдет с 23 по 30 августа на территории паломнического центра при Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре. Лагерь рассчитан на 100 участников. Участников смены ждут полезные лекции и спикеры, богослужения и молитвы, послушания и мастер-классы, экскурсии и команды. Образование, а также активный отдых и развлечения. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: Первые три главы Библии выделены совершенно особо. Эти три главы закладывают некоторую основу мировоззрения, дают понимание, кто такой Бог, что такое мир, кто такой человек, в каком отношении все они находятся друг к другу и почему мир устроен именно таким образом, каким его видим. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13 часов 30 минут слушайте беседы о Библии протоиерея Александра Степанова, главного редактора радиостанции «Град Петров». В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовучий благовест. «Помни, помни!» — это жалостный колокол погрешной душе плачет. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» главы «Скорби» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».
4: Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь — это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская. Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передачи в эфир выходят по вторникам и средам в 17 часов 10 минут.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 114-е зачало послания к римлянам, отрывок из 14 главы.
1: Братья, Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твою пищу того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей.
0: Послушайте 46-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 12 главы.
2: В то время сотворили фарисеи совет против Иисуса, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда, и последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил: «Не сей ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышавши сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 12 главы Евангелия от Матфея. Фарисеи решили погубить Господа нашего. Господь узнал об этом и покинул то место. За ним последовало множество людей, которые жаждали исцеления. И он исполнил их желание, он исцелил их, при этом запрещая объявлять о себе самом. Почему он так поступал? Господь проявляет смирение. Господь хочет, чтобы люди приходили к нему не посредством чудес, но именно потому, что поверят его словам, потому что поверят ему и в него. Чудо же заставляет верить. Господь же не хочет заставлять нас верить в себя. Он не хочет принуждать нас приходить к себе. Он хочет, чтобы мы сами к нему пришли. Это очень важно понимать. Мы знаем, что посредством ложных чудес Антихрист, когда явится на земле, будет пытаться приводить к себе, чтобы по возможности прельстить избранных. Это в принципе относится к такому понятию, как чудо. Один из признаков того, что чудо не от Бога, когда чудо бессмысленно, когда цель чуда — удивить, поразить, заставить верить в себя. Здесь мы видим, Господь исцеляет по милосердию страждущих, но при этом просит лишний раз никому об этом не говорить. Что происходит затем? Приводит к нему бесноватого, слепого и немого. Господь исцеляет и его, слепой начинает говорить и видеть. Весь народ удивляется и говорят, не сей ли есть Христос, сын Давидов? Очень важная фраза. Христос, сын Давидов. Сейчас, когда мы с вами произносим «Иисус Христос», мы с вами произносим это как имя и фамилию. Вот так мы это воспринимаем. Хотя на самом деле слово «Христос» значительно более глубокое. Иисус, да, это земное имя Спасителя нашего. По-еврейски «Яшуа» — «Бог-Спаситель». А вот что значит слово «Христос»? Слово «Христос» — это греческое слово, которое с еврейского языка переводится как «помазанник», «мащах». Этим термином «мессия», «мащах» древние пророки называли особого человека, который должен был родиться из потомков царя Давида, воцариться над всей землею, его царству не будет конца, и заключить между Богом и людьми Новый Завет. Иудеи ждали и до сих пор ждут Мессию. Мы же веруем, что этим Мессией, обещанным пророками, и был тот самый Иисус из Назарета. Поэтому всякий раз, когда мы произносим «Иисус Христос», одной этой фразой мы исповедуем, что Иисус есть тот самый Христос, тот самый Мессия. Вот и люди стали говорить, посмотрите, не он ли Христос, сын Давидов, не тот ли это самый? И тут фарисеи, услышав это, стали говорить, он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского. Кто такой Вельзевул, до сих пор ведутся споры. Что это за имя такое? На одном из древних наречий это слово Вельзевул означает «повелитель мух». Но большинство исследователей считают, что имя Вельзевул относится к древнему ханаанскому богу Ваалу. И, возможно, этим именем идола тому времени иудеи, в принципе, стали называть сатану, князя бесовского. И вот, получается, фарисеи стали обвинять Иисуса в идолопоклонстве и в том, что силою сатаны он изгоняет бесов. Тем самым, получается, сами же фарисеи, обвиняя человека в том, что он что-то делает силою бесовскую, сами же отрекаются от Бога, потому что получается, как будто идол Ваала или сатана может делать дела Божии. Иисус, зная помышления, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам на себя, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам собою, как же устоит царство его?» Действительно, если Господь изгоняет бесов силой сатаны, то получается, сатана вооружился против собственных слуг, падших ангелов. И тогда царству сатаны настал конец. Но мы знаем, вот есть такой интересный опыт святых отцов, что бесы действительно ненавидят друг друга. Если Бог есть любовь и источник любви, и ангелы служат ему и любят и его, и друг друга, то в царстве сатаны все наоборот. Там все ненавидят друг друга, но тем не менее подчиняются друг другу из страха и ненависти и понимания того, что если они не будут все-таки соблюдать хоть какую-то иерархию, то у них все рассыпется, и они не смогут противостоять Богу так, как они пытаются сейчас это делать. Но ведь то же самое относится и к земным государствам, и к отношениям в наших семьях, и во всем остальном. Мы должны быть взаимно друг другу послушны, соблюдать иерархию, уважать ее, иначе наступит конец. Но в данном месте конкретно Господь даже не об этом говорит, а именно о том, что если я творю дела Божии, то источник этих дел является Бог. Если же я бы творил дела сатанинские, получается так, то дела сами говорили бы о том, что они злы, но Господь творит не зло, но добро. И этим самым свидетельствует и нам с вами о том, что Его дела приводят к Нему, Его дела приводят к Богу. И Он не хочет удивлять людей, но хочет, чтобы они пришли к Богу. Последнюю фразу, которую Господь говорит в сегодняшнем чтении, «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает». О чем она говорит? Эта фраза нам говорит о том, что христианин — это воин Христов. И воин Христов должен быть верен своему владыке, своему главнокомандующему в деле противостояния войску зла, бесам и слугам их. И вот тот, кто со мною, того я сохраняю, тому я помогаю. А кто не со мною, ведь как часто у нас возникает желание вроде как и сатане не служить, но при этом и по заповедям Христовым тоже не жить. Так вот, тот человек оказывается против Христа. И кто не собирается Христом, тот расточает. Как часто у нас в духовной жизни возникает такой соблазн, как бы остановиться, как бы отдохнуть, как бы на короткое время, что ли, взять отпуск и перестать быть христианином. Но это невозможно. Наше восхождение в Царство Небесное подобно тому, как если мы с вами бежали вверх по эскалатору, который едет вниз. Мы употребляем усилия и все-таки карабкаемся наверх. Но стоит нам решить остановиться и отдохнуть, мы не останавливаемся на месте, мы тут же сползаем вниз. Тяжело. Тяжело жить христианину в этом мире. Узкие врата ведут в Царство Небесное. Но Господь, который силен исцелять и изгонять, всегда будет с тем, кто вместе с Ним и кто собирает вместе с Ним. Будем и мы, братья и сестры, уповать на Господа, какие бы трудности ни пришлось нам пережить, и помнить о том, что желание перестать быть христианином хотя бы даже на короткое время, ну так, чуть-чуть пожить, как все люди живут, а потом опять покаюсь и буду жить как христианин. Это величайший соблазн, от которого мы должны отгребаться. Ибо из друзей Христовых в один миг можем стать врагами Христовыми. И третьего не дано. Или мы со Христом, или против Него. Должны мы сделать свой выбор. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: В исполнении камерного хора «Легиартис» под управлением Бориса Абальяна прозвучало песнопение Божественной литургии 102-й псалом композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: с 13 июня по 17 июня по старому стилю Православная Церковь чтит память мучеников братьев Мануила, Савела и Исмаила, персов-христиан, пострадавших в 362 году. Они были отправлены с посольством от персидского царя к византийскому императору, которым в то время был Юлиан Отступник. Братья отказались участвовать в языческом жертвоприношении. Таким образом, послы из языческой страны обличили отступившего от христианства византийского императора. Разгневанный Юлиан предал послов мучительной казни. Церковный календарь на 30 июня сообщает нам немного имен святых древних веков, но, как обычно, много имен новомучеников. Сегодня празднуется память священномученика Аверкия Северовостокова, настоятеля Златоустовского храма в селе Ногуши Уфимской губернии, и преподобномученика Никандра Прусака и иеромонаха Ярославского Толкского монастыря, расстрелянных в 1918 году. Также в этот день прославляются преподобномученик Максим Попов, погибший в лагере в 1934 году, и мученица Пелагея Балакирева, скончавшаяся в северных лагерях ГУЛАГа в 1943 году. Преподобномученик и иеромонах Максим, в миру Мефодий Григорьевич Попов, родился в зажиточной крестьянской семье, которая издавна славилась крепкой верой в Бога. Его отец был попечителем церкви села Большой Сурмет в Самарской губернии. В его доме строго соблюдали все посты, христианские праздники, говели и причащались, ходили в храм и молились дома. Монашескую стезю избрали четверо из пяти его детей. Мефодий Григорьевич в начале 1900-х годов венчался и в глубоко православном духе устроил свою семейную жизнь. В революции у семьи Поповых забрали все имущество. Весной 22-го года от голода и тифа скончалась жена Мефодия Григорьевича. Сам он чудом остался жив. После смерти жены он решил принять постриг, что и состоялось в 1926 году. В монашестве он получил имя Максим. 3 года иеромонах Максим служил в Сергиевском женском монастыре в Башкирии. Вскоре власти закрыли монастырь и организовали в нем колонию для беспризорных. Отец Максим остался жить при монастырском храме с 2 своими детьми и несколькими монахинями. Однажды ночью колонисты разбили окно в алтаре и разграбили его. Вскоре храм был закрыт. Иеромонах Максим стал служить приходским священником в церкви Ильи Пророка в селе Рябаш в Башкирии. Постоянного жилья у отца Максима с детьми не было. Они переходили из дома в дом, живя у верующих крестьян. Отец Максим был поистине добрым пастырем для своей паствы. Берег вверенное ему стадо от безбожия, от развращения власти. Беззаветно отдавал все свои духовные силы и таланты, дарованные Богом, для служения церкви. В 1931 году его арестовали. Прихожане не побоялись подписать прошение в ОГПУ об освобождении своего пастыря, но его не отпустили и приговорили к 5 годам ссылки на север. В 1934 году иеромонах Максим Попов скончался в заключении в Архангельской области. Весной, во время разлива Северной Двины, лагерь, где задержался отец Максим, затопило. Многие заключенные погибли, а отец Максим заболел воспалением легких. Власти разрешили забрать умирающего домой, но ехать за ним было некому и не на что. Умирающего батюшку отдали жителю деревни Наволоки по фамилии Маслов. Он по-христиански похоронил преподобномученика. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие святых мучеников братьев Мануила, Савела и Исмаила. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святые мученики были родными братьями и происходили из знатного персидского рода. Отец их был язычником, мать христианка. Крестила детей и воспитала их в твердой вере во Христа Спасителя. Возмужав, братья поступили на военную службу. В качестве послов персидского царя Аламундара они были посланы для заключения мирного договора с императором Юлианом Отступником. Юлиан принял их с подобающей честью и оказал расположение. Но когда братья отказались принять участие в языческом жертвоприношении, разгневанный император, нарушив закон, заключил мирных посланников чужой страны в темницу, как преступников. На допросе он сказал им, что если они презирают почитаемых им богов, то нельзя достигнуть между странами ни согласия, ни мира. Святые братья отвечали, что они посланы своим царем с государственным поручением, а не для того, чтобы рассуждать о богах. Видя твердость веры святых братьев, император велел подвергнуть их жестоким мукам, а затем отсечь им головы. Тела мучеников Юлиан приказал сжечь. Но внезапно произошло землетрясение. Земля разверзлась и приняла в свои недра святые тела. Через 2 дня после усердной молитвы христиан земля возвратила тела братьев, от которых исходило благоухание. Многие язычники, ставшие свидетелями происшедшего чуда, уверовали во Христа и крестились. Христиане с честью погребли мощи святых мучеников, братьев Мануила, Савела и Исмаила. Это совершилось в 362 году. С этого времени их мощи прославлялись чудотворениями. Узнав об убийстве своих послов и о том, что законопреступник Юлиан с многочисленными войсками идет против него, царь Аламундар собрал войско и стал на границе своих владений. В крупном сражении персы одолели греков. Юлиан Отступник был убит святым великомучеником Меркурием. Через 30 лет благочестивый император Феодосий Великий построил в Константинополе храм в честь святых мучеников, а святитель Герман, патриарх Константинопольский, будучи еще и романахом, написал в память и похвалу святым братьям канон, который и ныне благоговейно читается в церкви, когда празднуется память этих святых.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие священномученика Аверкия Северо-Востокова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Аверкий Северо-Востоков происходил из старинного священнического рода. Закончив Уфимскую духовную семинарию, отец Аверкий был назначен настоятелем Златоустовского храма в селе Ногуши Уфимской губернии, в котором и служил с 1880 по 1918 год, до своей мученической кончины. Одновременно отец Аверкий преподавал закон Божий в земской школе села Ямаши. В семье батюшки было 6 человек детей, 4 сына и 2 дочери. Отец Аверкий старался дать детям хорошее образование. Все 4 сыновей окончили Уфимскую духовную семинарию и служили в церкви. Отец Аверкий собрал огромную библиотеку духовной и русской литературы. Об этой богатейшей библиотеке жители села Ямаши вспоминают до сих пор. Дети священника серьезно обучались музыке. Сын Петр играл на скрипке. У него был прекрасный бас. В 1913 году младший сын отца Аверкия Сергий закончил Уфимскую духовную семинарию и по собственному прошению получил место псаломщика в селе Ямаши, чтобы помочь престарелому отцу, на руках которого оказались 8 внуков. В 1913 году отец Аверкий Северо-Востоков был назначен действительным членом епархиального комитета православного миссионерского общества. На протяжении ряда

в полном облачении, отделили от народа, отвели к сараю, тут же у площади, поставили к стене и расстреляли на глазах у всех. Та же участь постигла и церковного старосту. Священномученика похоронили около церкви, где и раньше хоронили ямашинских пастырей. В конце 20-х годов церковь в селе была закрыта и использована властями для других целей. К 70-м годам от нее остался один фундамент. Около 1975 года на территории церкви копали траншею под фундамент нового клуба и наткнулись на обложенный кирпичами склеп, в котором находился гроб, предположительно, с останками священномученика Аверкия, которые тогда были вновь преданы земле. Точное их местонахождение в настоящее время неизвестно.

В исполнении камерного хора Лиги Артис под управлением Бориса Абальяна прозвучало песнопение Божественной Литургии заповеди блаженства композитора Михаила Ипполитова Иванова.

Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнической службы «Радио Град Петров». В ближайшие выходные вас ждут следующие экскурсии. 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова. Пятого июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля. В следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии». Восемнадцатого июля приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 18 июля проведет Елена Захарова. Двадцать 5 июля приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего начиналась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым, и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами,
влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, Кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 25 июля проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катсон. Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. С 14 по 21 сентября приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Обители Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца. Метеоры, византийские монастыри на скалах. Побываете на литургии у мощей святителей Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию. Побываете в Патрах у главы Андрея Первозванного, на острове Эвия у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 14 по 21 сентября. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужения, примете участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество». Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы. С 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Наран-Кала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк Верхний Гуниб. Побываете на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25
по 31 августа. Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21 час 30 минут и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки в будни с 12 до 18 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.

0: прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 3 Людвига ван Бетховена в исполнении Вильгельма Вакхауса и Венского филармонического оркестра под управлением Ханса Шмидта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Апология Минуция Феликса «Октавий» начинается длинным вступлением, в котором рассказывается повод возникновения разговора. Затем следуют речи язычника Цицилия и христианина Октавия. И, наконец, заключение. Речь Цицилия состоит из трех частей. В первой из них он высказывает основное положение скептической школы академиков, что в делах человеческих все сомнительно, неизвестно и неверно, и только более вероятно, нежели истинно. Поэтому он возмущается, что христиане, люди необразованные, невежды, чуждые понятия о самых простых искусствах, осмеливаются рассуждать о сущности вещей и божестве, о чем в продолжении стольких веков спорят между собой философы различных школ. Как скептику ему не нравится всякое категорическое учение, особенно же учение христиан о промысле Божием, управляющем миром. В противоположность Октавию он развивает мысль, что в жизни природы и человека царит случай, который совершенно исключает и делает ненужными промыслительные действия божества. Признавший ненужность божества с такими качествами, он тем самым отрицает его существование и во второй части своей речи поставляет на его место богов языческих, существование которых, по его мнению, не подлежит сомнению, так как оно подтверждается, во-первых, исконную верою в них всех язычников, а во-вторых, гаданиями, оракулами и вещими снами, в которых боги сообщают людям свою волю. Установивши скажущуюся несомненностью бытие языческих богов, Цицилий в третьей части своей речи нападает на христиан, которые отвергают этих богов с их культами. «Я не могу, — говорит он, — выносить дерзости, нечестивого безрассудства тех людей, которые стали бы отвергать или разрушать религию столь древнюю, столь полезную и спасительную. А между тем христиане презирают храмы, отвергают богов, насмехаются над священными обрядами. Взамен отвергнутой ими языческой религии они приняли какую-то новую, отличающуюся крайнюю развращенностью нравов, нелепыми предметами поклонения и странными верованиями. Эти люди узнают друг друга по особенным тайным знакам и питают друг другу любовь, не будучи даже между собой знакомы. Везде между ними образуется какая-то как бы любовная связь. Они называют друг друга без разбора братьями и сестрами, для того чтобы обыкновенное любодеяние через посредство священного имени сделать кровосмешением. Слышно, что они, не знаю по какому нелепому убеждению, почитают голову осла. Говорят также, что они почитают человека, наказанного за злодеяние страшным наказанием, и бесславное древо креста. Значит, они имеют алтари, приличные злодеям и разбойникам, и почитают то, чего сами заслуживают. То, что говорят об обряде принятия новых членов в их общество, известно всем и не менее ужасно. Говорят, что посвященному в их общество предлагается младенец, который, чтобы обмануть неосторожных, покрыт мукою. И тот, обманутый видом муки, по приглашению сделать будто невинные удары, наносит глубокие раны, которые умерщвляют младенца. И тогда о нечестие. Присутствующие с жадностью пьют его кровь и разделяют между собой его члены, а их вечери известны. В день солнца они собираются для общей вечери со всеми детьми, сестрами, матерями, без различия пола и возраста, когда после различных яств пир разгорится, а вино воспламенит в них пыл любострастия, то собаки, привязанные к подсвечнику, бросают кусок мяса на расстоянии большем, чем длина веревки, которую она привязана. Собака, рванувшись и сделав прыжок, роняет и гасит светильник. Перейдя затем к вероучительной стороне христианства, язычник Цицилий говорит: «Откуда? Что такое? И где этот Бог? Единый, одинокий, пустынный, которого не знает ни один свободный народ, ни одно государство,
или, по крайней мере, римская набожность. А какие диковины выдумывают христиане? Они говорят, что их Бог, которого они не могут ни видеть, ни другим показать, тщательно следит за нравами всех людей, делами, словами и даже помышлениями каждого человека, всюду проникает, везде присутствует. Таким образом, они представляют его постоянно беспокойным, озабоченным и бесстыдно любопытным. Ибо он присутствует при всяких делах, находится во всяких местах. Но это еще не все. Христиане угрожают земле и всему миру с его светилами сожжением, предсказывают его разрушение. Недовольствуясь этим нелепым мнением, они прибавляют и другие старушечьи басни, говорят, что после смерти опять возродятся к жизни из пепла и праха, двойное безумие. Небу и звездам, которые мы оставляем в таком же виде, в каком их находим, они предвещают уничтожение. Себе же, людям умершим, разрушившимся, обещают вечное существование. Однако я желал бы знать, без тела или с телом, и с каким новым или прежним воскреснет каждый из вас. Без тела, но без него, сколько я знаю, нет ума, ни души, ни жизни. С прежним телом, но оно давно уже разрушилось в земле, с новым телом. В таком случае рождается новый человек, а не прежний, восстанавливается. Но вот уже протекли бесчисленные века, и ни один из умерших не возвратился из преисподней. Обращаясь, наконец, к внешней жизни христиан, Цицилий ставит им в упрек их бедственное положение как доказательство слабости или несправедливости их Бога, и уклонение христиан от языческих праздников. «Большая часть из вас, — говорит он, — притом лучше, как вы говорите, терпит бедность, страдает от голода и холода, обременена тяжким трудом, и вот Бог допускает это, или будто не замечает. Он не хочет или не может помочь вам. Значит, он слаб или несправедлив». Вы чуждаетесь даже благопристойных удовольствий, не посещаете зрелищ, не присутствуете на праздниках наших, не участвуете в общественных пиршествах, гнушаетесь священных игр, жертвенных яств и вина. Вы не украшаете своих голов цветами, не умощаете тело благовониями, вы даже не украшаете венками гробниц, несчастные. Вы и здесь не живете, и там не воскреснете». Закончив свою речь, которую ему самому кажется неопровержимую, Цицилий уже с сознанием собственного превосходства делает Октавию вызов. «Что на мои слова осмелится сказать Октавий из поколения Плафта, первый из хлебопеков и последний из философов?» Ответная речь Октавия по конструкции похожа на речь Цицилия и также распадается на три части, потому что Октавий считал нужным опровергнуть все положения Цицилия и шел шаг за шагом по пути, намеченному противником.

«Мой брат высказал, — говорит он, — что ему противно, возмутительно и больно то, что ни ученые бедные, ни искусные христиане берутся рассуждать о вещах небесных. Но он должен бы подумать, что все люди, без различия возраста, пола, состояния, созданы разумными и способными понимать. Поэтому нет ничего возмутительного или прискорбного в том, что каждый занимается исследованием вещей божественных. Мы, говорит Октавий, главным образом отличаемся от животных тем, что они, наклоненные и обращенные к земле, не способны видеть ничего другого, кроме пищи. Между тем, как мы, имея лицо, обращенное вперед, и взор, устремленный на небо, и будучи одарены способностью говорить, и умом, посредством которого мы познаем Бога, чувствуем Его и подражаем Ему, мы не должны, не можем не знать небесной красоты, так поражающей наши глаза и все чувства. А как скоро человек будет познавать Вселенную, то все здесь укажет ему на ее Творца и Промыслителя. В самом деле, если только поднимешь взоры на небо и рассмотришь то, что под ним и на нем, то может ли быть что-нибудь яснее и достовернее той истины, что есть некоторое существо превосходнейшего разума, которое проникает, движет и направляет всю природу? Посмотри на самое небо, как широко оно раскинулось, какое быстрое движение совершается там. Посмотри на него ночью, когда оно испещено звездами, или днем, когда оно сияет яркими лучами, и ты узнаешь, в каком удивительном, божественном равновесии держит его Верховный Управитель. Посмотри, как все растения получают свою жизнь из внутренности земли. Посмотри на вечно волнующийся океан, на эти всегда струящиеся источники, на эти реки, никогда не останавливающиеся в своем течении, особенно же в красоте нашего образа, открывается, что Бог есть художник. Прямое положение, взор, устремленный кверху, глаза, помещенные высоко, как бы в сторожевой башне, и все прочие чувства, расположенные как бы в укреплении. Признание же промысла неизбежно ведет к признанию единства Божия. Когда нельзя сомневаться в провидении, ты должен же исследовать, управляется ли небесное царство властью одного или произволом многих. И этот вопрос нетрудно уяснить, когда размыслишь о земных царствах, которые суть образы небесного. Где царствование многих соправителей начиналось верностью и кончалось без кровопролития? Далее посмотри. Один царь у пчел, один вожатый у овец, один предводитель у стада. Уже лишь ты думаешь, что на небе разделена верховная власть и раздроблена полномочия этого истинного и божественного господства? Кроме этого, единство Божие утверждается и самим понятием о Боге. Бог — это Отец всех вещей. Он Сам вечен. Он несущее вызвал к бытию Своим словом, привел в порядок Своим разумом, совершил Своею силою. Его нельзя видеть, Он слишком величественен. Его нельзя осязать, Он слишком тонок. Его нельзя измерить, Он выше чувств, бесконечен, неизмерим. И во всем своем величии известен только самому себе. Наше же сердце слишком тесно для такого познания. И не ищи другого имени для Бога. Бог — Его имя. Далее Октавий говорит, что даже
верховные божества греко-римской мифологии — ничто иное, как простые люди, после своей смерти возведенные услужливым потомством на степень божества. И в новом своем божеском положении они сохраняют те же качества, какие имели на земле. Могут стариться, умирают, бывают погребаемы, испытывают на небе те же чувства, какие волнуют и обыкновенных смертных, плачут, радуются, любят, ссорятся, мирятся. Нередко они совершают и такие деяния, которые непростительны и нравственным людям. Всего же хуже то, что язычники не только чтут таких богов, но еще кланяются их идолам. Если камень или дерево или серебро не составляют Бога, то как же он делается им? Вот его отливают, обделывают и высекают. Это еще не Бог. Его спаивают свинцом, устраивают, воздвигают. И это еще не Бог. Вот его украшают, воздают ему почтение и молятся. И он, наконец, становится Богом, когда уже человек захотел и посвятил его. И как ваших богов ценят по своему естественному инстинкту бессловесные животные? Мыши, ласточки, коршуны знают, что боги ваши не чувствуют. Они гложут их, садятся на них, и если не прогоняете, устрояют свои гнезда в самых устах вашего бога. Что касается гаданий, предсказаний и вещих снов, то, например, Павел Эмилий при Каннах потерпел страшное поражение, несмотря на то, что цыплята предвещали успех. Цезарь пренебрег гаданиями, которые воспрещали ему отправиться в Африку прежде зимы, однако он легко переплыл и победил. Амфиарий предсказал, что будет после его смерти, а не знал, что жена изменит ему за ожерелье еще при жизни его. Если же предсказания и гадания иногда исполнялись, то Октавий видит в этом главный корень нечестия и языческого обольщения, так как это было делом злых демонов. Они-то отвращают людей от неба к земле и от Бога к веществу. Вселяясь тайно в тела людей, как духи тонкие, вселяют болезни, чтобы принудить людей почитать их за то, что будто они, насытившись кровью жертв и запахом их мяса, исцелили тех, кому перестали вредить. Но эти же духи, имеющие такую власть над язычниками, открыто сознаются в своем бессилии при столкновении с христианами. Заклинаемые именем единого истинного Бога, они тотчас же оставляют тела одержимых ими, не имея возможности явно вредить христианам, которые их побеждают. Они стараются вредить им тайно, настраивают против них язычников, чтобы они, узнавши христиан, не стали подражать им или, по крайней мере, не перестали их гнать. Нелепые же слухи относительно христиан объясняются или незнанием христиан, или же тем, что язычники переносят на них свои собственные пороки, свои предметы поклонения. Например, слух о поклонении христиан ослиной голове легко мог возникнуть среди язычников, которые чтут Елону, покровительницу ослов, чтут Пана, представляющего смесь человека с козлом, Аписа, быка и других животных. Сами привыкшие к обоготворению людей, особенно императоров, они и христианам желают навязать такое же поклонение, не зная того, что Христос, которого они чтут, был не только не преступник, но и не простой человек, а сам Бог, принявший вид человека. Обвиняя христиан в заклании младенца, язычники опять судят по себе, так как у них существует вытравление плодом детоубийства и приношение детей в жертву. Ничего подобного не встречается в обществе христианском. Что же касается нас, говорит Октавий, то нам не позволено и видеть человекоубийства, ни даже слышать о них.
А проливать человеческую кровь мы так боимся, что воздерживаемся даже от крови животных, употребляемых нами в пищу.

Еще менее с нравственным обществом христиан мирится обвинение их в половой распущенности, тогда как среди самих язычников она царит во всей силе. Ваши истории и трагедии, которые вы читаете и слушаете с удовольствием, богаты примерами кровосмешения, и боги, которых вы почитаете, также кровосмесники. А у нас целомудрие не только в лице, но и в уме. Мы охотно пребываем в узах брака, но только с одной женщиной для того, чтобы иметь детей. Собрания наши отличаются не только целомудрием, но и трезвенностью. На них мы не предаемся пресыщению яствами, не услаждаем пира вином. Самую веселость мы умеряем строгостью, целомудренную речью и еще более целомудренными движениями тела. Мы питаем между собою взаимную любовь и называем друг друга братьями, как дети одного Отца Бога, как сообщники веры, как сонаследники упования. Но упрек в безбожии, основанный на том, что христиане не имеют ни храмов, ни жертвенников, Октавий отвечает: «Какой храм ему, Богу, построю, когда весь этот мир, созданный его могуществом, не может вместить его? Стану ли я приносить Господу жертвы и дар, которые Он произвел для моей же пользы, чтобы повергать Ему Его собственный дар? Угодная Ему жертва — доброе сердце, чистый ум и незапятнанная совесть. Посему, кто чтит невинность, тот молится Богу. Кто удерживается от обмана, тот умилостивляет Бога. Кто избавляет ближнего от опасности, тот заколает самую лучшую жертву. Мы потому и веруем в Бога, что не видим Его, но можем Его чувствовать сердцем, ибо во всех делах Его, во всех явлениях мира мы усматриваем пресносущную силу Его, которая проявляется и в раскатах грома, и в блеске молнии, и в ясной тишине неба. Точно так же и всеведение Его не подлежит сомнению, потому что все небесное и земное, и все находящееся за пределами этого видимого мира, все известно Богу, все полно Его присутствия. Он повсюду. И не только близок к нам, но и находится внутри нас. Мы не только все делаем пред очами Бога, но, так сказать, живем с Ним. Относительно воскресения мертвых слабый намек дают философы Пифагор и Платон в учении о существовании душ по смерти человека. Но христианское учение бесконечно превосходит их и по своей полноте, и по своему совершенству. Оно учит не только о существовании душ, но и о воскресении всего человека в том же самом теле. В самом деле, кто столько глуп и бессмысленен, что осмелится говорить, будто Бог, который мог первоначально создать человека, не может потом воссоздать его? Гораздо труднее дать бытие тому, что не существовало, нежели возобновить то, что уже получило его. Думаешь ли ты, что исчезает и для Бога что-нибудь, как скоро скрывается от слабых очей наших? Всякое тело, обращается ли оно в пыль или влагу, в пепел и пар, исчезает для нас, но Бог сохраняет его элементы. Посмотри также на то, как вся природа к нашему утешению внушает мысль о будущем воскресении. Тело на время, как деревья на зиму, скрывает жизненную силу под обманчивым видом мертвенности. Сомнение же язычников в воскресении Октавий объясняет их страхом посмертного суда за свои худые дела. А что по большей части слывем бедными, это не позор для нас, а слава, потому что душа...
Поэтому не думайте, чтобы Бог не был силен помочь нам или оставил нас, ибо Он управляет всем и любит Своих, но Он подвергает каждого несчастью для испытания. Таким образом, мы испытываемся несчастьями, как золото огнем. Несчастные. Может ли быть счастье без знания Бога? Когда, подобно сну, это счастье улетает, прежде чем его схватят. Поэтому христиане справедливо гнушаются безнравственных языческих зрелищ и не употребляют жертвенного мяса. Украшать себя венками они считают бесполезным, так как цветы созданы для обоняния, а не для ношения на голове. Еще более бесполезно класть венки на умерших, которые ничего не чувствуют. Христиане же ищут венков только неувидаемых, даваемых Богом за их терпение. Доказательства Октавия, скрепленные ссылками на авторитетных для Цицилия философов, и его убежденный тон настолько оказали действие на Цицилия, что он должен был сознаться в своем заблуждении. Он сказал: «Мы оба победили, и я справедливо приписываю себе победу, ибо Октавий победил меня, и я одержал победу над своим заблуждением». Результатом этого разговора было обращение в христианство Цицилия, и недавние противники, сделавшиеся теперь единомышленниками, в радости возвратились домой.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезное чтение» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
2: Включаю радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Беседы о Библии». В студии протоиерей Александр Степанов. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Аня.
0: И Анна Павлович.

0: Сегодня мы начинаем цикл бесед о Священном Писании, о самом начале, о первых трех главах Библии, о сотворении мира, о грехопадении. И вот, отец Александр, давайте с вами сначала поговорим о том, вот почему нам важно не просто читать священный текст, почему важно вот подробно об этом говорить.
1: Ну, вообще, Слово Божие, оно не может оставаться вне внимания верующего человека. Если это Слово Бог обращает к нам, то мы должны быть предельно внимательны. Если говорить о том цикле, который мы сейчас начинаем, он будет касаться только первых трех глав первой книги Библии. Эти три главы выделены совершенно особенно, и мы можем найти действительно очень много толкований и святоотеческих, и древнееврейских на этот текст, потому что эти три главы закладывают некоторую основу мировоззрения, дают понимание, кто такой Бог, что такое мир, кто такой человек, в каком отношении все они находятся друг к другу, и почему мир устроен именно таким образом, каким мы видим. В частности, проблемы теодицеи. Да? То есть, почему же благой, добрый и любящий Бог создает мир, в котором человек так мучается? Так вот, именно поэтому стоит вот эти первые три главы разобрать действительно очень подробно, ибо в них насыщенность текста чрезвычайно высока. Мы знаем, что в Евангелии тоже довольно краткие тексты. Евангелие мы уже на нашем радио обсуждали довольно много, и видим, как много стоит за тем коротким, сжатым повествованием, которое мы читаем. Если говорить о Библии, то, конечно, она неоднородна. Библия – это книги, и там собраны разные книги по жанру, по объему. Поэтому там тоже вот эта степень насыщенности смыслом, она может быть больше или меньше. Так вот, первые три главы, они предельно такие плотные. Мы получаем на пастырские часы довольно много вопросов от наших слушателей по поводу той информации, которая содержится, вот, собственно, в этих первых трех главах. Многое вызывает недоумение, вот то, что я уже упомянул. Другие какие-то вопросы уже конкретные, что значит то-то или то-то. Одним словом, у меня появилось ощущение, что имеет смысл прокомментировать как-то раз и навсегда эти первые три главы, коли они, ну вот так действительно, не вполне уяснены значительной частью наших слушателей.
0: Ну да, человек открывает Библию, и вот он читает первую главу, и сразу у него возникают какие-то вопросы, то есть он соотносит это с нашей реальной жизнью, со своей жизнью.
1: И... Ну да, с опытом, с тем, как его учили в школе и так далее, что представляет собой мир, Вселенная. И, конечно, очевидно, для него какие-то несоответствия и даже несуразности определенные вот этого текста, например, в хронологии, появляются светила уже после того, как трава растет, и зелень, и деревья, а еще солнца и луны нету, например, в этом тексте. Они появляются только.
0: Ну да, детям особенно тяжело это объяснить, как же так был свет, но не было солнца.
1: Вот. Конечно, этот текст требует комментария. И, разумеется, в нем нету никаких глупостей и несуразностей, а, так сказать, эти несуразности возникают из-за непонимания того, о чем идет речь. Если говорить о том, как вообще понимать этот текст, прежде всего, что бросается в глаза? Во-первых, в первых двух главах содержится два повествования, в общем, об одном и том же. То есть мы имеем не один такой связанный

0: земли при сотворении их. Тут даже точки нету в этой фразе, а на самом деле здесь надо поставить точку, это конец первого повествования. А второе начинается словами «в то время, когда Господь Бог создал землю и небо» и так далее. Ну, мы не будем, наверное, вдаваться в такие исторические подробности, почему и как возникли вот эти два повествования, почему их два, почему они не были скомпилированы, так сказать, в некоторое одно целое. Вот, действительно, это две традиции древнееврейские. Но вот я думаю, что достаточно сказать, что по той же причине, по какой у нас четыре Евангелия, а не одно. Каждый из самовидцев изложил ту версию, которую, так сказать, он запомнил. Ну, или два евангелиста, они не были самовидцами, но, во всяком случае, они слышали непосредственно вот тех, кто таковыми являлись. И вот эта множественность повествования, она дает некоторый как бы объем ситуации. Ну, вот так здесь тоже зафиксировано два повествования, которые дополняют друг друга. Наверное, первое впечатление у человека при прочтении вот этого текста, что это такой немножко детский рассказик, детская сказочка. Ну, или миф. Миф – это по форме своей, да, это что-то такое, может быть, сказочное, это образное изложение каких-то представлений, но которое совсем не имеет смысла развлечь, а имеет смысл раскрыть содержание чего-то очень важного и глубокого.
1: Но вот здесь я хотела бы спросить. Вы говорили о том, что два евангелиста были самовидцами, очевидцами событий, и записывали то, что они видели, то, что передавалось из уст в уста. А здесь автор явно не был очевидцем событий. То есть это именно передача какого-то представления народа, да, вот о чем-то, о мире, об его устройстве.
0: Ну, это не совсем так, конечно, потому что это не просто представление. Это представление, во всяком случае, сложилось в результате откровения. Откровения. Господь открыл автору этих текстов. А кто автор? Вот, написано прямо. Значит, это автор Моисей, конечно.
1: Первая книга Моисеева, «Бытие».
0: Да, вот Моисей написал эти книги, да? Ну, написал, или это устная была традиция. Так или иначе, они восходят к учению Моисея. В то время, когда он пребывал на горе Синайской, в облаке темном, Бог ему нечто открывал. И один из подходов, между прочим, к пониманию этого текста называется визионерским. Но это более, конечно, позднее такое название. Визио – видеть. Телевизор от этого слова происходит. Теле – это на расстояние. Да, видеть на расстоянии. Да, вот телевизор позволяет нам видеть на расстоянии. Так вот, визионерский подход говорит о том, что Бог не рассказывал Моисею последовательно вот эти как бы истории, а он как бы озарял его такими вспышками видения. И Моисей видел временные срезы того, как возникал мир. Вот первая вспышка, день один, и он видит вот мир в таком состоянии, второй день он видит в таком состоянии, третий день и так далее. Да? Вот многие святые отцы, даже очень значительная их часть, она склоняется именно к такому пониманию, что это последовательность неких видений. Поэтому в определенном смысле можно говорить, если этот подход использовать, что Моисей был самовидцем. Самовидцем. То есть Бог ему открывал то, как творился этот мир.
1: Ну вот откровение Иоанна Богослова сразу вспоминается. То есть сам Иоанн Богослов пишет о том, что ему именно вот
0: да, это видение. Визуально. Да, совершенно верно. И не только, конечно, и у многих пророков мы видим эти видения, да, вот, скорее всего, Бог говорит со своими пророками, а Моисей тоже пророк, на языке видений. И поэтому дальше вопрос в том, как человек будет излагать. Будет излагать, разумеется, на том языке, в тех образах, в тех понятиях, которые ему свойственны для его времени, культуры и так далее, да. Поэтому никогда не надо, например, пугаться того, что образы, которые мы встречаем в Ветхом Завете, в частности, в этих трех главах, будут родственны образам, например, мифологии других древних народов, которые были соседними, там, Вавилонин, Ассирин, Египтин и так далее. То есть мы видим определенные сходства.
1: Да, часто говорят о том, что Библия – это просто вот часть, ну, одного, один из мифов. Вот,
0: да, один из древних.
1: Сравнивают разные мифы и говорят, что Библия – это просто в ряду, так сказать, других
0: Ну вот можно, на самом деле, действительно как-то сравнить.

0: то, о чем повествует Библия, с другими примерно того же времени повествованиями, и мы увидим, что действительно в образной системе есть много общего, но для всех других повествований есть некоторые общие черты, которые абсолютно не свойственны этому повествованию. В каком-то смысле, ну, действительно, в самом глубоком смысле, оно абсолютно уникально. Ну, может быть, к этому вернемся сейчас. Какие еще могут быть подходы к этому тексту? Ну вот в древности иудеи прежде всего старались уловить прямой смысл. То есть, когда мы читаем Евангелие, опять-таки, обращаясь к более знакомому тексту, мы знаем, что там есть как бы такой поверхностный смысл, ну, скажем, притча – самый яркий пример, да, говорится о пастухах, овцах, ну, можно понимать, Христос рассказывает о сельском хозяйстве. Но ясно, что за этим стоит какой-то смысл более глубокий, да, обращенный к нам, обращенный к человеку, отношение Бога и человека и так далее. Так вот, в Ветхом Завете тоже, конечно же, существуют вот эти как бы два пласта, такой поверхностный и более глубокий. Для иудейской традиции свойственно было прежде всего улавливать вот этот буквальный смысл. Вот этот подход можно назвать буквалистическим и историческим, или там буквалистически историческим. Если говорить о христианской традиции, то вот эта буквалистическая традиция была характерна для так называемой антиохийской богословской школы. Антиохия – это был крупный центр Римской империи, мегаполис своего времени, огромный город, столица провинции или диоцеза Восток, или Сирия, там в разные периоды по-разному назывался. И там, естественно, сложилась своя христианская богословская школа. Так же, как вот мы знаем, в Александрии были такие великие учителя, как Ориген, например, в катехической школе. Точно так же в Антиохии сложилась своя традиция. Ну и я полагаю, что именно потому, что Антиохия была ближе всего к Иерусалиму, именно туда двинулось рассеяние еврейское после разрушения храма и неоднократного разрушения Иерусалима, они находились под сильным влиянием такой ветхозаветной традиции, христиане Антиохии. И поэтому они наследовали вот этот буквалистический подход, который у отцов из этой области прослеживается гораздо более ясно. Другая традиция была связана с Александрией, вот этим другим крупным центром, центром эллинистического мира, да, то есть того мира, который возник в результате завоевательных войн Александра Македонского и попытки объединить вот все Средиземноморье, все прилегающие территории в одно государство. Естественно, это должно было произойти в результате некоторого культурного объединения. Ну и поскольку действительно во главе этих царств, которые получились на месте империи Александра, стояли его полководцы, скажем, в Александрии Птолемеев, в Сирии Селевк, да, и поэтому, значит, вот Селевкиды династия, там Птолемаиды, то вся верхушка, элита, так сказать, общества в этих местах, она была эллинистической, то есть античной по культуре. И вот эллинизм – это как раз такое явление, когда на глубокий пласт местной культуры языческой был нанесен такой тонкий слой, некоторый глянец эллинизма. Вот. Возник этот сплав такой, да? Вот, и Александрия была несомненным центром эллинистического мира, там была библиотека, как, наверное, все знают, самая богатая в мире, огромная, которая потом сгорела. И понятно, что там влияние греческой культуры было очень сильно, а для греческой культуры было характерно такое понимание этого мира, как мира не вполне реального, вот этого материального мира, а как бы реален мир другой, это мир идей. То есть каждой вещи, каждому предмету в этом мире соответствует некоторая первая идея в этом мире идей. И дальше эти идеи, они как бы проецируются на бесформенную материю. И вот эта тень, это и есть вот та реальная вещь, которую мы видим и которая дана нам в ощущениях, как мы говорим, в материалистической философии. То есть за тем миром феноменальным, который мы видим, ощущаем, стоит некий ноуминальный мир, да, то есть мыслимый мир, который является первоосновой вещей. Если тот мир исчезнет, здесь все превратится в совершенно бесформенную материю. Да? Вот то, что, например, в этом тексте надо «безвидно и пусто». Вот мир будет безвиден и пуст. Так вот, при таком понимании мира, подход к любому тексту, он тоже содержал вот эту двойственность. То есть есть некоторая поверхность, которая выражает только какие-то очень грубые смыслы, а есть внутренность текста, есть его глубинное содержание, его идея, как бы, да, и настоящий гностик, скажем, да, то есть человек, обладающий знанием, он пытается проникнуть в этот глубокий смысл. Ну, скажем, разделил Бог свет от тьмы. Да, вот мы читаем там в каком-то стихе. А, конечно, гностик скажет, ну, конечно, речь идет не о свете и тьме, а о добре и зле, например. Две духовные реальности, которые должны быть принципиально разделены, они никак не могут быть смешиваемы. Таким образом, значит, вот сложились две эти традиции. Но, разумеется, они находились в таком активном взаимодействии, и нельзя сказать, что одна традиция полностью игнорировала другую. Так что, как всегда, истина где-то находится посередине. Если мы слишком отдаемся буквализму, то мы теряем действительно какой-то все-таки глубокий смысл, так как если притчи мы, например, Христовы понимали бы только в виде повествования о сельском хозяйстве, немного бы мы оттуда вынесли. С другой стороны, если мы слишком пускаемся вот в поиск этого тайного смысла и начинаем отходить от конкретности текста, который перед нами, то мы оказываемся в опасности попасть на поле совершенно произвольных толкований. Поэтому уклонение в каждый из этих подходов, такое всецелое, стопроцентное, оно, конечно, будет приводить к крайностям. И церковь выбирает, как всегда, вот этот средний путь, иногда прибегая в тех местах, где кажется достаточно очевидным, не натянутым какому-то поиску смысла, и найдя этот смысл, он для нас ценен, вот где-то мы удерживаемся все-таки в русле тех слов, которые мы можем читать. Ну вот если говорить о своеобразии, да, вот мы говорили, что мифологемы сходны у разных народов, в разных культурах. В чем своеобразие? Вот главное, пожалуй, своеобразие этого текста заключается в том, что мир не пантеистичен. Вот в большинстве древних мифов мир является как бы частью божества. Ну, например, там в каком-нибудь вавилонском эпосе боги борются там между собой, дети убивают своих родителей, и вот части их расчлененных тел они являются составляющими того мира, в котором мы живем. Да? Тело там, матери – это там воды, тело отца – это там подземное царство, ну, что-нибудь в таком роде. Да? То есть божества сами находятся в этом мире. Другой тип космогоний древних, скажем, в античном мире распространенных, там картина другая. Там существует, как правило, у греков, например, два начала. Начало пассивное, так сказать, материя, и начало активное, демиург. Они в каком-то смысле равнозначны, они предсуществуют тому миру, который мы сейчас видим, имеем на сегодняшний день. Существует, с одной стороны, это пассивная материя и некое активное начало, которое начинает эту материю как-то там лепить, из нее что-то делать. Но, в принципе, не будь бы этой равной ему онтологически, да, материи, ему не из чего было бы творить этот мир. И то, и другое в каком-то смысле божественное. Повествование библейское говорит о творении мира Богом из ничего. Никакой предсуществующей материи мы здесь не увидим, не найдем. И не найдем никакой драмы божественной, борьбы там, с убийствами, какими-то кровосмешениями и так далее. А видим вот это творение из ничего. И при этом, что принципиально важно, Бог оказывается вне этого творения. Он не является частью его. Вот это очень важно сразу понять, что Бог, он принципиально вне положен этому миру. Он не находится в этом мире, который подчиняется законам пространства и времени. Значит, он не внутри этого пространства. Он не внутри течения времени. Он создает этот мир вне себя.
1: Ну, то есть чисто по физическим как бы показателям, да, он вне этого. Но все равно он присутствует же в этом мире, да?
0: Он присутствует изначально своими там энергиями, да? То есть он может влиять на этот мир. Он не оставляет этот мир. Мы называем Бога вседержителем, то есть того, который держит как бы в своих руках этот мир. Значит, вот это противоположно другой еще идее такой, что Бог творит мир и как бы полностью устраняется из него. Он дает ему некие законы и дальше только со стороны смотрит, как, ну, как ученый смотрит на то, как в колбе развиваются какие-нибудь химические процессы, да? Вот Бог Библии, он присутствует в этом мире, но присутствует не сам, не своей природой, да, не своей сущностью. Он присутствует как некая сила, которая может действовать в этом мире. Но вот идея того, что в каждой былинке, каждой травинке, всюду там Бог, и я сам Бог, и во мне Бог, это то, что называется пантеизм. То есть, когда Бог во всем, он как бы разлит в этом мире. Повествование библейское, оно категорически запрещает мыслить в этом направлении. Значит, есть этот мир и есть Бог. Они разведены, принципиально онтологически разведены. Таким образом, библейское повествование, главное его своеобразие заключается вот в этом самом творении из ничего, или, как по латыни говорят, экс нигило. Такой идеи мы действительно не находим ни в одном древнейшем повествовании. Ну, дальше, что можно еще заметить в целом? Мы видим, что здесь повторяется все время вот в шестодневе определенная формула, как Бог творит. Вот не просто взял, сотворил это, а следующий момент, он сотворил это. Всегда используется формула «и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Да? «И сказал Бог, да будет твердь там посреди воды». Потом мы разберемся с этой твердью, что это значит. То есть вот эта формула абсолютно всегда каждый акт творения предваряет. То есть вот какое-то особое значение имеет слово. Действительно, для древних людей слово имело совершенно иное значение, чем для нас теперь. Сейчас это так, сотрясение воздуха. Мало чего-то значит. Почему? А потому что слово очень часто не подтверждается делом. Да? Слова пустые. Вот мы говорим, слова истираются, там политики говорят какие-то слова. И их уже никто не слушает, потому что все это болтовня, за которой, к сожалению, очень часто ничего не стоит. Древние люди гораздо больше придавали значение слову. Дать слово – это значило, ну, свою жизнь поставить на карту, да? И для Бога сказать и сделать – ведь практически одно и то же. Если он всемогущ, то это значит, любая его мысль, которая желает быть воплощенной, она не имеет никакого препятствия для своего воплощения. Вот всемогущество ровно это и означает. В то время как для человека, конечно, сказать и сделать – это, в общем-то, разные вещи. Мы можем сказать одно, хотеть одного, желать одного, а реализовать эти желания мы совсем не всегда можем. И вот здесь эта формула, конечно, подчеркивает то, что, во-первых, во всем, что творится, есть смысл. Потому что слово – это концентрированное выражение смысла, да, идеи, которая заложена в той или иной вещи, которую Бог творит. Во-вторых, все, что он говорит, оно действительно является к жизни. Ну, если мы уже, так сказать, с христианской точки зрения взглянем, то мы знаем, что Сын Божий называется Словом Божиим, Божественным Логосом. Да, то мы видим, что здесь в творении принимает участие и Сын. То есть и слово. Творение осуществляется словом. Ну и точно так же уже во втором стихе мы видим упоминание, что Дух Божий носился над водами. Вот будем говорить потом о том, что значит носился и почему он носился. Но во всяком случае упоминается Дух Божий. И вот таким образом уже в самых первых стихах мы видим участие всех трех лиц Пресвятой Троицы в творении этого мира. И святой Ириней Леонский, например, говорит, что Бог творит этот мир как бы двумя руками – Сыном или Словом и Духом. При этом есть определенное разделение функций. Да? Каждый творит присущим ему способом этот мир. Бог при этом – Отец. Начало – волящее, то есть от него исходит этот импульс воли, да, да будет. Слово – начало творящее, то есть именно словом вызывается к жизни то, что велит Отец, и Дух – начало усовершающее, то есть доводящее как бы до совершенства, потому что творится многое как бы в потенции мы увидим, имея в дальнейшем возможность развития. И вот дух как раз, его роль способствовать вот этому дозреванию как бы того, что в потенции уже сотворено словом. Вот такое некоторое разделение функции трех лиц при творении.
1: Ну вот, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Сейчас мы заканчиваем. И в следующих наших передачах мы еще немножко поговорим, может, об общих таких моментах, да, вводных, и уже обратимся непосредственно к тексту Священного Писания. Но это будет уже в следующих наших передачах. А сейчас мы с вами прощаемся. У микрофона был протоиерей Александр Степанов и Анна Павлович. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: прозвучало песнопение божественной литургии «Единородный Сыне», музыка раннего русского многоголосия, в исполнении мужского хора издательского отдела Московской Патриархии под управлением Анатолия Гринденко.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону. +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09 +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: «Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Соборование. На Покров рубили капусту. Привезли, как всегда, от огородника Павла Ермолаевича много крепкой крупной капусты. Горой свалили у погребов. Привезли огромное корыто, долгий ящик, сбитый из толстых досок. Кочней по сотне рубить. Сечек в 20. Запахло крепким капустным духом. Пришли банщицы и молодцы из бань, нарядные все в праздник. Веселая работа. Но в эту осень не было веселья. Очень уж плох хозяин. Говорит чуть слышно и не твердо, и уже не различает солнышко. Анна Ивановна раздвигала занавески, впускала солнышко, а он и к окнам не поглядел. Горкин мне пошептал, уж и духовную подписал папашенька, ручкой его водили. Все знают, что нет никакой надежды, отходит. У нас и слез не осталось, выплакались. Все без дела бродим, жмемся по уголкам, а к ночи всем делается страшно. Тут она где-то близко. Последние дни спим вместе на полу в гостиной, чтобы быть ближе к отцу при последнем его дыхании. И вот как рубили капусту, он очнулся от дремоты и позвал колокольчиком. Подошла Анна Ивановна. «Это что, стучат, дом рубят?» Она сказала. «Капустку готовят, рубят, веселую капустку. Бывало, и вы, голубчик, с нами брали с сечкой поиграть, кочерыжечками швырялись». Он словно удивился. «Уж и лето прошло, не видал». А потом, погодя, сказал, и жизнь прошла, не видал, и задремал. А потом опять слышит Анна Ивановна колокольчик. «Поглядите, Аннушка, кочерыжки!» Анна Ивановна прибежала к корыту. «Сергей Иванович кочерыжечки хочет! Скорее давайте!» Выбрали парочку сахарных к сердечку. Понесла на золотенькой тарелке Поля. Мне сама вызвалась, а ей закричали: «Тебе, Полюшка, нести! Все тебе отличал, Сергей Иванович!» Зарабела Поля, а потом покрестилась и понесла за Анной Ивановной. Когда вернулась, сказала горестно. «Сменился с лица-то как, Сергей Иванович! Седенький стал, по голосу меня признал, нащупал кочерыжечки, понюхал, а силы-то и нет хрупнуть». Она надвинула на глаза платок, золотенький, как желтик, и стала рубить капусту. Антон Кудрявый под руку ее толканул. «Крепше, солоней будет!» и засмеялся. Никто словечко не проронил, только Полугариха сказала: «Шутит дурак, нашел время». Уж после Анна Ивановна сказывала, Поля заплакала в капустку, пожалела. Она была молоденькая вдова-солдатка, мужа на войне убили, и вот плакала она в капустку. А кому он не нравился, папашенька-то, дурным только, ангел чистый. На другой день Покрова отца соборовали. Горкин говорил, какое великое дело собороваться, омыться баню водную, воглагольную святым Илеем. Устрашается эти потому чистая душенька, покаялась, приобщилась и особоровалась. Семь раз апостола вычитывает и семь Евангелия, семь раз помазует болящего, а помазки с хлопчатки чистой и накрученные на струцы Господне творение стручец-то, а соборовать надо, покуда болящий в себе еще, уж не видит папашенька, а позвать отзывается, вот и особоруется в час светлый. Приехали родные, полна и зала, и гостиная, понабралось разного народу, и всех дверей смотрят головы, никому до них дела нет. Какой-то в кабинет забрался, за стол уселся. Застала его Маша, он пальцем вертит только, глухонемой, Лавочников племянник дурашливый, и пропал у нас лисий солоб двоюродной тетки, так она ахала. Горкин велел Гришке на ворота припереть, незнакомых не пускать. Мне суют яблочки, пряники, орешки, чтобы я не плакал. Да я и не плачу уж, не могу. Ничего мне не хочется, есть не хочется. Никто у нас не обедает, не ужинает, а так сухомятку, да вот чайку. Анна Ивановна отведет меня в детскую, очистит печеное яичко, даст молочка, и все жалеет. Болезные вы, болезные. Стали приходить батюшки, отец Виктор еще от Ивана Воина, старичок от Петра и Павла, с Якиманки, от Троицы Шаболовки, Успения в Казачьи, еще откуда-то маленькие в синих очках, псаломщики с облачениями сели в зале, дожидают отца благочинного от Спаса в наливках. Отец Виктор Горкин допросил: «Ну, Всевет, все присноровил, а седем помосков не забыл из лучинки выстрогать. Ничего не забыл, Панкратыч, и свечи, и пшеничку, и красного вина в запивалочке, росного ладану достал, и хлопковые ватки на помоски. А в помоски не лучинки, а по древнему благочестию седем стручей бобовых сухеньких из чистого платочка вынул, береженных от той поры, как прабабушку Устинью соборовали». Прибыл отец благочинный Николай Копьев, важный, строгий. Батюшки его боятся, все поднимаются навстречу. Он оглядывает все строго. Протодьякона опять нет, намылю ему голову и глядит на отца Виктора. «Осведомили? С благочинным будет?» Предуведомлял отец Николай, да его загодя в город на венчание пригласили на апостола, на рысаке обещали срочно сюда доставить. Говорят, от окна как раз и подкатил, рысак весь в мыле. Все смотрят, и отец благочинный. Огромный вороной мотает головой, летят во все стороны клочья пены, а протодьякон стоит на мостовой и любуется. Благочинный стукнул кулаком в раму, стекла задребезжали. Протодьякон увидал благочинного и побежал во двор, но ему ничего не было. Благочинный махнул рукой и сказал: «Что с тебя, баловника, взять? На баловнике домчали». На баловнике отец Николай летел на молчании в 5 минут через всю Москву. Горкин после сказал, что благочинный сам любит рысаков, а баловника знает, вся Москва его знает за призы. Папашеньку тоже вся Москва знает. Узнали купцы, что протодьякон на соборов не спешит, вот и домчали на призовом. Гости повеселели, и батюшки, и я тоже чуть повеселел. Страшного будто нет. Выздоровеет папашенька с соборования. Благочинный погладил меня по голове и пригрозился протодьякону: «Голосок-то поздержи, баловник. Бабушку у Паленовых с твоего рыку душу Богу отдала за еле освящением, и апостола недовозгласил, а из нее и дух вон». И опять все повеселели, будто приехали на именины в гости, и стол с закусками в зале, и чайный стол с печеньем и вареньем. Батюшкам подкрепиться, служение-то будет долгое. Горкин велел мне упомнить: будет протодьякона возглашать, и воздвигнет его Господь. Может, выздоровеет папашенька, воздвигнет его Господь. Батюшки облачились в ризы и пошли в спальню. Родным, говоря, душно в спальне, отворяют двери в гостиную, в дверях помолитесь. Тетя Люба ведет нас в спальню и усаживает на матушкину постель. Занавески раздвинуты, видно, как запотели окна, ширмы отставлены. Отец лежит в высоких подушках, глаза его закрыты, лицо желтое, как лимон. Перед правым кивотом на середине спальни поставлен стол, накрытый парадной скатертью. На столе фаянсовая миска с пшеницей, а кругом воткнуты пшеницу, седем стручец бобовых, обернутых хлопковой ваткой. Этими помазками будут помазывать святым елеем. На пшенице стоит чашечка с елеем и запивалочка с когорчиком. Горкин в великопраздничном казакинчике кладет на стол стопу восковых свечей. Перед столом становятся благочинные, а кругом остальные батюшки. Благочинный возжигает свечи от лампадки и раздает батюшкам. Потом влагает в руку отцу и велит Анне Ивановне следить. Горкин раздает свечки нам и всем. В дверях гостиной движутся огоньки. Начинается освящение елея. Служит неторопливо, благолепно. Отец очень слаб. Трудно даже сидеть на подушках. Все время поправляют подушки и придерживают в руке свечку. То Анна Ивановна, то матушка. Протодьякон возглашает: «Уеже благословитесь елею сему, Господу помолимся». Благочинный говорит ему тихо, но все слышно. «Потише, потише». Дрожит дребезжанием в стеклах. Кашин в дверях чего-то подмигивает дяде Егору и показывает глазом на протодьякона. А тот возглашает еще громчей. Благочинный оглядывается на него и говорит уже громко и строго: «Потише, говорю, не в соборе». Протодиакон все возглашает, начинает читать молитву, держа над Илием книжку. Батюшки повторяют за ним негромко. Отец дремлет, закрыв глаза. Протодиакон берет толстую книгу, начинает читать все громче, громче. И я узнаю самое важное, что говорил мне Горкин. «И воздвигнет его Господь». В спальне жарко, трудно дышать от ладана, в комнате синий дым, по окнам текут струйки, на дворе, говорят, морозит. Не видно, как блестит у отца на лбу от пота. Анна Ивановна отирает ему платочком, едва касаясь. Такое у нее лицо, будто вот-вот заплачет. Я чувствую, что и у меня такое же скосившееся лицо. Отцу трудно дышать, по сорочке видно. Она шевелится, открывается полоска тела, и знакомый золотой крестик в голубое мало. Великим постом мы были в бане, и отец сказал, видя, что я рассматриваю его крестик, нравится тебе, ну, я тебе его и откажу. Я уже понимал, что это значит, но мне не было страшно, будто никогда этого не будет. Благочинный начинает читать Евангелие, я это учил недавно, о милосердном самарянине, и думал тогда, вот так бы сделал папашенька Егоркин, если пойдем к Троице и встретим на дороге избитого разбойниками. Слушаю благочинного и опять думаю про то же, открываю глаза, начинается самое важное. Протодиакон громко возглашает, благочинный берет из миски стручец, обмакивает святой елей и подходит к отцу. Анна Ивановна взбивает за больным подушки. Благочинный помазывает лоб, ноздри, щеки, уста, раскрывает сорочки, помазывает грудь, потом ладони, когда делает стручем крестики, молится, да исцелит Господь болящего Сергия и да простит ему все прегрешения его». Протодиакон опять читает апостола, а после апостола старенький батюшка читает Евангелие и помазует вторым стручцем. Потом протодиакон стал опять возглашать апостола. Потом отец Виктор читает из Евангелия, как Иисус Христос дал ученикам своим власть изгонять бесов и исцелять немощных. Трудно дышать от духоты. Анна Ивановна отирает лицо отцу одеколоном. Слышен запах лесной воды. Матушку уводят. Тетя Люба держит руку отца со свечкой. А батюшки все читают. Мне душно. Кружится голова, роняю свечку, она катится по коврику под кровать, кидаются за ней, а я гляжу на свечку в руке отца, с нее капает на сорочку. Кашин глядит на свою свечку и колупает оплыв. Он у нас и не бывал с того дня, как обидел папашеньку, но дядя Егор каждый день заходит. Горгин поведал мне, как папашенька слезно просил его обещать перед образом Спасителя, что не обидит сирот. И он перекрестился, что обижать не будет. У него вексельки за кирпич. Отец строил бани в долг, задолжал и ему, и Кашину. И они процент большой дерут, могут разорить нас. Узнал еще и совсем мы не богаты. Трудами папашеньки только и живем. А папашенька, дядя Егор на дворе кричал, не деляга, народишко балует. А Горкин говорил, совесть у папашеньки, сам не допьет, не доест, а рабочего человека не обидит, чужая копеечка ему руки жгет. Трудами, заботами дедушкиными дела поправил. Разорили дедушку на подряде чиновники, взятку не дал он им. Новые бани выстроил в кредит, и теперь, если не разорят нас ироды, бани и будут вывозить». Протодиакон в седьмой раз возглашает апостол, батюшка в синих очках прочитывает седьмое Евангелие и в последний раз помазывает святым елеем. Все стружцы вынуты из пшеницы. Конец сейчас. Благочинный спрашивает у матушки, может ли болящий подняться, принять возложение руки Христовой. Тетя Люба в ужасе поднимает руки. «Что вы, батюшка? Он и в подушках-то едва сидит». Тогда все батюшки обступают болящего. Благочинный берет святое Евангелие. Я подумал, когда же перестанут? После сказал я Горкину, он побронил меня. «Страмник, просвещенное так, а? Перестанут. Пресвятое Евангелие». Нет, благочинный больше не читал. Он раскрыл святое Евангелие, перевернул его и возложил святыми словами на голову болящему. другие батюшки все помогали ему держать. Благочинный возглашал великую молитву. Горкин сказал мне после: «Великая эта молитва, и сколь же касатик ласково». В этой молитве читается: «Негрешную руку мою полагаю на главу болящего, но твою руку, которая во святом Евангелии, и прошу молитвенно, сам кающегося раба твоего, прими человеколюбием и прости прегрешение его и исцели болезнь». Отец приложился ко святому Евангелию и слабым шепотком повторил, что говорил ему благочинный: «Простите меня, грешного». Соборование окончилось. После соборования приехал Клин и дал сонного. Спальню проветрили, в ней от духоты лампадочки потухли. В зале тетя Люба почует батюшек. Остались только близкие, родные. Матушку увели. Мы сидим в уголку, к нам подходит Кашин, гладит меня по головке, не верит плакать и дает гривенничек. Я зажимаю гривенничек и еще больше плачу. Он говорит: «Ничего, крестничек, проживем». Я хватаю его большую руку в жилах и не могу ничего сказать. Батюшки утешают нас. Благочинно говорит: «На сирот каждое сердце умягчается». Кашин берет меня за руку, манит сестриц и Колю и ведет к закусочному столу. «Не ели чай, ничего, голчата, ешьте. Вот и корки возьми, колбаски. Ничего, как-нибудь проживем, Бог даст. Мы не хотим есть, но батюшки велят, а протодьяка накладывает нам на тарелочки всего, хрипит. Ешьте, мальцы, без никаких, и от этого ласкового хрипа мы больше плачем». Он запускает руку в глубокий карман, шарится там и подает небольшую, всю в кружевцах, я знаю, свадебную конфетину, потом опять запускает и дает всем по такой же нарядной конфетине. Все начинают закусывать вместе с ними. Дядя Егор распоряжается за хозяина, наливает модерции и кемчику. Протодьякон сам наливает себе большую протодьяконову. Пьют за здоровье папашеньки, мы жуем. Падают слезы на закуску, все на нас смотрят и жалеют, говорят, вздыхают: «Вот она, жизнь-то человеческая, яко трава». Благочинно говорит протодьякону: «На свадьбу пировать?» Настаивали, отец благочинный, слово взяли, не отмахнешься. Трынка с протодьяконом молодым на счастье, говорят. Люди-то больно хороши, отец благочинный. Баловника прислать сулились, за вечерним столом многолетие возглашать. Отказать нельзя. И слезы, и радование, говорит благочинный, вот оно, житейское попечение. А вы, голубчики, говорит он нам, не сокрушайтесь, а за папашеньку молитесь, берите его за пример, редкостной доброты человек. Все родные разъехались, а Кашин все сидит, курит. Анна Ивановна уводит меня спать. Начинаю задремывать и слышу, кто-то поглаживает меня. А это Горкин, уже в ночной, в рубахе, присел ко мне на постельку. «Намаялся ты, сердешный, что ж воля Божия касатик, плохо, папашеньки. Господь испытания посылает, и все мы должны принимать кротко и покорно. Про Иова многострадального читал на медне. Все ему воротилось, а папашенька может воротиться. Угодно будет Господу, и свидимся, не плачь, милок, а ты послушай, чего я тебе скажу-то. А вот, крестный-то твой заходил к папашеньке, до ночи дожидался, как проснется, и гордый, а вот досидел, умягчил и его Господь, сидел у него, за руку его держал. Узнал, ведь его папашенька назвал Александр Данилович. Узнал, по-хорошему простились, по-православному. Только двое их и видали, простились-то, как они, Анна Ивановна, да еще. Он перекрестился, задумался. А кто еще видал? А кто все видит? Господь, касатик. Анна Ивановна поведала мне. За ширмой она сидела, подремывала будто. «Хорошо, — говорит, — простились. ласково так пошептались. Пошептались о чего? Не слыхала она, а будто, говорит, пошептались. Заплакал папашенька, и Кашин заплакал будто.

0: в исполнении Марии Юдиной прозвучала соната-элегия Николая Метнера.
1: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-процентщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

Здравствуйте. В этой передаче я расскажу о вдовьем доме, самой аристократической женской богадельне Санкт-Петербурга, которая до революции размещалась в келях Смольного Воскресенского Новодевичьего монастыря. Монастырь с таким же названием был возрожден на Московском проспекте в 1844 году после упразднения монастыря в Смольном. В 1803 году праздновалось первое столетие со дня основания Санкт-Петербурга. Этот юбилей, кроме военных парадов и народных гуляний, решили отметить и открытием новых благотворительных заведений – Мариинской больницы для бедных и Вдовьего дома для вдов благородного звания, которые были основаны по инициативе вдовы Павла I, императрицы Марии Федоровны. Ее сын Александр I в том же году подписал указ об открытии Вдовьего дома и Мариинской больницы не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. Официальное открытие Петербургского Вдовьего дома состоялось 12 сентября 1803 года, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского и именин императора Александра I. Сначала Вдовий дом находился на Выборгской стороне, в каменном двухэтажном здании с садом. Это был, как его называли, маленький старушничек для 30 вдов. Но было много одиноких и необеспеченных женщин, желающих попасть в него. Ведь пенсия по старости тогда была не у всех. Предполагалось, что престарелых родителей должны содержать и заботиться о них их взрослые дети. Но далеко не всегда получалось так. По высочайшему повелению императора Александра I в 1806 году у каменной ограды Смольного Воскресенского Новодевичьего монастыря по проекту придворного архитектора Джакомо Кваранки началось строительство нового здания для Вдовьего дома. Ныне всем это здание знакомо как Смольный институт благородных девиц и штаб Октябрьской революции 1917 года. И лишь немногие знают, что это здание было построено специально для Вдовьего дома, самой аристократической женской богадельни. И в настоящее время там располагается правительство Санкт-Петербурга и канцелярия губернатора. В 1809 году строительство этого здания было закончено. Императрица Мария Федоровна внимательно осмотрела его, и ей настолько понравилось это творение Кваранги, что она приняла решение передать его Смольному институту благородных девиц, который тогда ютился в кельях Смольного монастыря, а благородных вдов решили разместить в монастырских кельях, так как, по мнению императрицы, вдовы больше имеют нужду в покое, чем в движениях. Осенью 1809 года вдовы с Выборгской стороны перебрались в кельи Смольного монастыря. Там еще оставались доживать свой век несколько монахинь. Когда умерла последняя монахиня, монастырь окончательно упразднили. Императрица Мария Федоровна, сама ставшая вдовой после кончины императора Павла I, всю оставшуюся жизнь посвятила делам благотворительности. Расположенный в кельях Смольного монастыря Вдовий дом, Мария Федоровна хотела видеть похожим на монастырскую общину со строгим уставом. Как в монастыре, начальницу называли настоятельницей. На эту должность назначали вдов. Все проживающие в Вдовьем доме были в послушании у настоятельницы. Право на поступление в Вдовий дом имели дворянки старше 60 лет

пенсионерки, за содержание которых платили родственники или благотворители. При основании вдовьего дома императрица Мария Федоровна обратила внимание на то, что некоторые вдовы еще полны сил. В избежание праздности императрица предложила им занятие полезное и благотворительное – уход за больными в Мариинской больнице для бедных на Литейном проспекте. Ранее за больными в больницах ухаживали отставные солдаты и необученная прислуга. Императрица Мария Федоровна считала, что женщины в обхождении с больными попечительнее и нежнее мужчин. В 1813 году при вдовьем доме был учрежден разряд сердобольных вдов. Из числа желающих были выбраны 24 вдовы, которые прошли обучение под руководством врачей. С января 1814 года сердобольные работали в Мариинской больнице вахтовым методом. Каждые две недели в наемной карете 8 вдов из вдовьего дома приезжали в Мариинскую больницу и жили в ней, круглосуточно ухаживая за больными. За работу им полагалось небольшое жалование, а к обеду давали дополнительное кушанье, а желающим и рюмку сладкой водки. Ежегодно 1 марта, в день памяти императора Павла I, в церкви вдовьего дома во имя святой великомученицы Екатерины после литургии присутствия митрополита и почетных гостей сердобольные вдовы произносили клятвенное обещание, которое начиналось такими словами. «Обещаю и клянусь, что по долгу христианского милосердия не только буду пищись о телесном, но и о духовном здравии болящей». «Должность немногосложная», писалось в инструкции для них, «но важна для страждущих и требует хорошего рассудка, много терпения, человеколюбия и кроткого обхождения с больными». Сердобольные ухаживали за больными не только в Мариинской больнице для бедных, но также в лазаретах вдовьего дома и Смольного института благородных девиц. Сердобольные вдовы носили позолоченный крест на зеленой ленте с надписью на одной стороне «Сердоболие», слово ныне забытое, а на другой – изображение иконы, скорбящей Божьей Матери. Деятельность сердобольных вдов оказалась настолько успешной и востребованной, что вдов-наставниц из Санкт-Петербурга стали посылать в московский вдовий дом для передачи опыта. Таким образом, за 30 лет до основания в 1844 году первой в России Свято-Троицкой общины сестер милосердия сердобольные вдовы положили начало женскому служению в медицине. Постепенно во второй половине XIX века сестры милосердия сменили их, но сердобольные вдовы вдовьего дома были предшественниками сестер милосердия, а затем и профессионального труда женщин в российской медицине. Когда в 1854 году началась Крымская война, то для ухода за ранеными в Крым отправились сестры милосердия, только что созданной по инициативе великой княгини Елены Павловны Крестовозвешенской общины. Сестры этой общины стали первыми оказывать помощь раненым на поле боя. Но малоизвестно, что на фронт поехали и сердобольные вдовы из Санкт-Петербургского и Московского вдовьих домов. По распоряжению Николая Ивановича Пирогова крестовоздвиженские сестры работали в Севастополе, где шли бои, а сердобольные вдовы ухаживали за ранеными в госпиталях Симферополя, куда привозили раненых из Севастополя. Пирогов писал: «Сердобольные вдовы, забывая собственную свою опасность, с материнской попечительностью заботились о раненых, которые, видя нежную заботливость вдов, меньше чувствовали тяжесть своего положения». Из Санкт-Петербургского вдовьего дома отправились на войну 40 сердобольных. 12 из них скончались там от болезней и сильнейшего переутомления.

1852 году при Санкт-Петербургском вдовьем доме было открыто отделение для престарелых благородных девиц. Однажды к начальнице Смольного института обратилась его выпускница с просьбой о помощи. Более

40 лет она послужила гувернанткой в частных домах, воспитывала чужих детей, замуж не вышла, а в старости осталась бедной, одинокой и больной. Пенсии гувернанткам тогда не полагалось. В таком же бедственном положении были другие учительницы и гувернантки, не имевшие детей и близких родственников. По распоряжению императора Николая I в кельях бывшего Смольного монастыря был открыт дом презрения престарелых благородных девиц с церковью во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Если вдовы принимались во вдовий дом по заслугам своих мужей, то престарелые девицы старше 50 лет за свои труды и заслуги. Принимали прослуживших не менее 15 лет учительницами и классными дамами или не менее 20 лет гувернантками. Право на поступление во вдовий дом предоставлялось также лицам женского пола, награжденным Мариинским знаком отличия за долгую и беспорочную службу на Ниве Просвещения. Этим знаком награждались не только дворянки, но и образованные женщины других сословий. Дом презрения благородных престарелых девиц стал отделением вдовьего дома и находился под одним с ним начальством. Разделение вдов и девиц было традиционным для русского общества, ведь жизненный опыт и психология у них совершенно различные. До революции и женские монастыри нередко разделялись на девичьи и женские. Положение вдов во вдовнем доме было различным. Равенства между ними не было. Одни жили в отдельной комнате с собственной прислугой, другие вдвоем или втроем. Все вдовы разделялись на сердобольных, ухаживающих за больными, общих, которые жили в одной комнате вдвоем с более слабой для ухода за ней, и спокойственных, освобожденных от послушаний. Вдовы носили черные платья, сердобольные коричневые, а престарелые девицы серые. Каждая женщина при поступлении получала кровать, белье, обувь и одежду, а также комод с ключами для хранения своих вещей. Платье и белье выдавалось в начале каждого года в раскроенном виде, а шить их насильницы были обязаны сами. Также выдавалась шерсть для вязания носков и чулок. Все женщины тогда умели это делать. Каждый месяц они были обязаны связать 3 пары чулок для тех, кто не в состоянии это было делать сам. Проживающим во вдовьем доме разрешалось носить свою одежду, но к обеду, ужину и богослужению все должны были быть форменны в платьях и белых чепчиках. Устав вдовьего дома, утвержденный императором Николаем I, указывал, в каких случаях вдова могла быть уволена из вдовьего дома. 58-й параграф устава гласил: «Если вдова по беспокойному и сварливому нраву не удержит себя в пределах благопристойности и учинит в доме шум, крик, ссору или драку». Могли уволить из-за явное неподчинение настоятельницы, неблагопристойное поведение и когда все меры к исправлению окажутся тщетными. Некоторые проживающие во вдовьем доме и доме презрения престарелых девиц были выпускницами Смольного института. Их жизнь начиналась и заканчивалась Смольным. Название «презреваемые» нередко обижало старушек, так как означало тех, кто не может управлять своей волей и разумом, за которыми нужно присматривать, презревать. Большинство же старушек сами присматривали за порядком в вдовьем доме. Но были и те, кто от старости и болезни уже теряли память, уходили в город и блуждали по улицам, не помня, кто они и куда идут. В 1839 году для них было открыто специальное слабое отделение. Из этого отделения не отпускали без сопровождения, чтобы не подвергать старушек случайностям и насмешкам. Попечителями и опекунами вдовьего дома были люди, известные в обществе. Сенатор Васильчиков, граф Кушлев-Безбородко, сенатор Евреинов, генерал-барон Фредерикс. Нередко вдовий дом посещали чьи-то императорской семьи, и чаще других Петр Георгиевич Альденбургский, возглавлявший ведомство учреждения императрицы Марии, старейшую в России благотворительную организацию, основанную его бабушкой, императрицей Марией Федоровной. Известен такой случай. Однажды одна старушка, слабая зрением, открыла дверь своей комнаты
Видел, что по коридору кто-то идет. «Любезный, поди-ка сюда и закурай меня в юшке, а то девушка моя куда-то отлучилась, а печка истопилась». Проходивший зашел в комнату, встал на скамеечку и закрыл в юшке. Через несколько минут в комнату к старушке вошел смотритель вдовьего дома. «Зачем у вас был принц Ольденбургский?» «Никакого принца не было. Был вахтер и закрыл в юшке в печи». Поняв свою ошибку, старушка очень расстроилась. Тем более, что по решению начальства она должна была извиниться перед принцем. Но принц Ольденбургский утешил ее. «Я был очень счастлив услужить такой почтенной даме» и поцеловал ей руку с поклоном. Инцидент был исчерпан. В 1903 году, когда праздновалось столетие вдовьего дома, в нем на попечение находилось 576 презреваемых. Из них 376 вдов и 209 престарелых девиц. К юбилею священник вдовьего дома протоиерей Константин Знаменский написал книгу по истории вдовьего дома. Во вдовьем доме, кроме православной, была католическая и лютеранская церковь. Если католические и лютеранские священники приезжали в вдовий дом для совершения богослужений, то православный священник постоянно там жил. Последней настоятельницей вдовьего дома была Александра Александровна Анжу, вдова действительного статского советника. Несколько раз в церкви вдовьего дома служил и проповедовал отец Иоанн Кронштадтский. С началом Первой мировой войны во вдовьем доме был открыт лазарет для раненых нижних чинов. Вместе с сестрами милосердия за ранеными ухаживали бывшие сердобольные вдовы, доживавшие там свой век на покое. Бывшие учительницы и гувернантки по своей инициативе обучали грамоте неграмотных и малограмотных солдат. Вдовы читали им книги вслух, вязали носки и рукавицы, шили постельное белье и одежду. Выздоравливающие гуляли в саду вдовьего дома, ходили на прогулки по городу в сопровождении сестер милосердия. Для раненых на Рождество устраивали елку, приглашали артистов, а иногда показывали немые фильмы, что было тогда большой редкостью. После февральской революции 1917 года в связи с закрытием ведомства учреждений императрицы Марии сократилось финансирование многих благотворительных заведений, в том числе и вдовьего дома. Ведомство учреждения императрицы Марии стало Министерством государственного презрения. Летом 1917 года, когда воспитанницы Смольного института были отпущены на каникулы, это министерство временно предоставило Совету рабочих и крестьянских депутатов часть институтского здания. Но рабочие и крестьянские депутаты стали захватывать соседние помещения, устроив в Смольном штаб по подготовке революционного восстания. Осенью занятия в институте так и не начались. Смолянок, у которых не было родственников, перевели сначала в Сенинский институт благородных девиц, а затем и вовсе на юг России, Новочеркасск. После Октябрьского переворота большевики полностью захватили все здание Смольного института и разместили там свое правительство, Совет народных комиссаров, Совнарком под руководством Ленина, который до переезда правительства в марте 1918 года в Москву 4 месяца вместе с Крупской жил в Смольном в комнате классной дамы. В ноябре 1917 года в белоколонном актовом зале Института благородных девиц проходил второй Всероссийский съезд Советов, в котором принимало участие более 600 революционно настроенных депутатов. При таком соседстве лишились покоя и натерпели страха и престарелые обитательницы вдовьего дома, соединенного общими коридорами со зданием Смольного института. В начале 1918 года старые женщины были выселены из своих комнат. Некоторых пустили к себе родные и знакомые. А те, кому было некуда деваться, ютились во дворах Смольного. Потом они исчезли неизвестно куда. Совет народных комиссаров не интересовался их судьбой. Архив вдовьего дома был свален в одном из флигелей Смольного на чердаке для сушки белья и использовался для растопки печей жителями коммунальных квартир, устроенных в бывших монастырских корпусах. Сейчас в помещении вдовьего дома располагаются факультеты
Санкт-Петербургского государственного университета. Несколько лет тому назад меня пригласили рассказать студентам о вдовьем доме. Перед лекцией спросила, знают ли они, что было в этом здании до революции. Студенты ответили, что здесь был институт благородных девиц. Про вдовий дом они не слыхали. Да, действительно, Смольный институт располагался в этих корпусах около 40 лет. Вдовий же дом более 100 лет до самой революции. За годы советской власти вдовий дом стал забытой страницей нашей истории.

Программу «Невидимый Петербург» для вас подготовила и провела Татьяна Трифилова. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала пьеса «В монастыре» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. На мемориальном комплексе «Невский пятачок» 29 июня провели торжественно-траурную церемонию возложения цветов к монументу «Рубежный камень» в рамках автопробега «Города-герои, города-героев». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области. От имени губернатора Александра Дрозденко участников мероприятия приветствовала вице-губернатор региона, представитель губернатора в законодательном собрании и региональный координатор женского движения «Единой России» Анна Данилюк. Невский пятачок – это символ несгибаемого мужества, место, где решалась судьба Ленинграда. Здесь, на этом крошечном плацдарме, сражались и гибли солдаты со всех уголков страны. И сегодня, спустя десятилетия, мы склоняем головы перед их доблестью, подчеркнула Анна Данилюк. Губернатор Александр Беглов встретился с муфтием Хазратом Равилем Панчеевым, главой Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Западного федерального округа. Губернатор поблагодарил мусульманскую общину за вклад в сохранение мира и согласия в Петербурге. Александр Беглов подчеркнул, что в год единства народов России мусульмане Петербурга активно участвуют в мероприятиях, призванных укрепить сплоченность горожан. Представители духовного управления выступили на соревнованиях межконфессиональной спартакиады. Губернатор также особо отметил патриотическую позицию исламских общественных и религиозных объединений и пожелал представителям мусульманской общины Петербурга здоровья и благополучия. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков прибыл в Петербург с двухдневной рабочей поездкой. Он проведет заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств-членов ОДКБ. Вместе с руководителями спасательных ведомств Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан глава МЧС России примет участие в комплексном учении по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. По завершении учений запланирован смотр личного состава и техники пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга. Мероприятие направлено на отработку взаимодействия между спасательными службами орган ОДКБ и повышение готовности к оперативному реагированию на возможные угрозы. В Петербурге 29 судостроительных предприятий внедряют принципы бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда». Совокупный экономический эффект, по оценкам самих предприятий, превысил 3 миллиарда рублей. Судостроение характеризуется длительными циклами производства и высокой степенью сложности проектов, что требует тщательной координации и интеграции всех этапов производства, отметили в Комитете по труду. Судостроительный кластер обеспечивает более 20% всего объема продукции петербургского машиностроения. Он объединяет свыше 40 предприятий, среди которых проектное бюро и судоремонтные заводы. В отрасли трудится более 60 тысяч человек.

0: Реконструкцию Сестрорецкого курорта планируют завершить в 2027 году. Соглашение о комплексном развитии санатория заключили на Петербургском международном экономическом форуме в нынешнем году. Инвестор модернизирует один из корпусов и введет новые направления диагностики. В здании реконструируют и воссоздадут концертный зал 1900 года постройки. Будет создана вся необходимая диагностическая инфраструктура с применением современной медицинской аппаратуры. Об этом рассказал председатель комитета по инвестициям Петербурга Иван Складчиков. Также на форуме было подписано соглашение о реконструкции бывшей тюрьмы «Кресты». На территории следственного изолятора к 2030 году построят два отеля «Конгресс-центр» и «СПА-центр». Пространство сделают открытым для доступа. Также под Арсенальной набережной планируют подземный переход к причалу. Еще один крупный проект – это строительство нового зоопарка в Приморском районе. Площадь нового зверинца в 12 раз превысит площадь действующего зоопарка. Всего на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме Петербург заключил 41 инвестиционное соглашение. Стартовала реализация инвестиционных соглашений по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на Васильевском острове. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по инвестициям Петербурга. Инвестор возведет на Среднем проспекте современное 4-этажное здание общеобразовательной школы на 825 мест с бассейном. Открыть учебное заведение планирует в 2028 году. В переулке Декабристов инвестор построит школу на 825 мест с двумя бассейнами и детским садом на 80 мест. Общеобразовательные учреждения разместят в приспособленных зданиях-памятниках, рядом пристроят детский сад. На сопредельной территории застройщик планирует возвести культурно-досуговый центр и выставочный комплекс, а также жилой дом и апартаменты. Губернатор Петербурга Александр Беглов провел совещание, на котором утвердили изменения в проект планировки для создания физкультурно-оздоровительного комплекса в Красносельском районе. 4-этажное здание площадью около 3000 квадратных метров возведут на территории между улицами Тамбасова, Здоровцева и проспектом Ветеранов. В Петербурге выпустят коллекционный подорожник с атомным ледоколом «Арктика». Порядка 25 тысяч карт поступят в продажу 3 июля. Серию приурочат к 55-летию со дня заложения ледокола. Каждая карта серии отмечена специальным символом – знаком якоря, который указывает на связь выпуска с историей судоходства региона. Подорожники будут доступны в двух оформлениях. Приобрести их можно во всех кассах метрополитена или в официальных точках продажи проездных билетов. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 26 градусов. В среду 1 июля малооблачно, без осадков. Температура плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 37%. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. В четверг 2 июля будет пасмурно, ожидается дождь. Температура плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 99%, ветер южный до 2 метров в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 23, плюс 25, в четверг ожидается дождь, плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 26 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Ораниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Ораниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Сравнивая гонения на христиан в 250 году и 303, то есть сравнивая репрессии двух императоров Деция и Диоклетиана, нельзя не увидеть двух существенных отличий. Во-первых, если Деций обрушился всей силой государственной репрессивной машины на христиан с самого начала своего короткого правления, то Диоклетиан это сделал под самый занавес своего ухода из власти. Под уход. Это вполне осознанно, ведь Диоклетиан заранее объявил о своей предстоящей отставке и уходе в частную жизнь. То, что все предыдущие 20 лет Диоклетиан не обнаруживал политической враждебности к христианам, говорит о том, что он изначально не имел относительно христиан сколь-либо определенного, ну, во всяком случае, враждебного отношения. Он считал их полезными для империи и считал, что они вполне могут вписаться в создаваемую им структуру тетрархии. Понятно ведь, что гонения не могут произойти вдруг. Понятно, что какие-то внутренние предубеждения у императора, наверное, имелись, но он все-таки не считал христианский вопрос для себя в течение очень долгого времени главенствующим. Теперь, во-вторых, гонения Деция, они были обращены против всех христиан, не оставляя для христиан никакого шанса ни спастись от террора, ни, так сказать, сохранить лицо, найдя компромисс между своим вероучением и жестокими требованиями империи. А вот что же до Диоклетиана, то по изначальному замыслу гонения обрушивались только на церковь, на клириков, прежде всего на епископов. Для рядовых христиан Диоклетиан предусмотрел в своих распоряжениях множество юридических лазеек и был весьма удивлен и был озабочен тем, что подавляющая часть христиан не захотела этими лазейками воспользоваться. Недоумение Диоклетиана свидетельствует о том, что он при всей своей проницательности так и не понял ни существа христианского вероучения, ни того, что означает для христиан церковь. За предельно короткий срок, месяца за два, то есть к ноябрю 303 года, тюрьмы восточной части империи и Италии были переполнены христианами. Социальный, этнический, профессиональный состав заключенных охватывал всю полноту имевшихся в империи сфер. Среди заключенных оказались и представители знатнейших фамилий. И вот тут Диоклетиану пришлось испытать на себе огромное давление со стороны римской и провинциальной знати. Как ни странно, первым почувствовал это давление и, более того, угрозу Август Максимиан Геркулий. К христианам ведь давно уже привыкли, и они воспринимались органической и даже неотъемлемой частью империи. Мы ведь с вами не во втором веке, а в четвертом. Аристократия увидела в гонениях на христиан сначала форму элементарного ужесточения режима, а вскоре она увидела в гонениях, ну, скорее, повод для тотального уничтожения знатных родов, что, учитывая такую социальную институцию, как клиентела, приводило к угрозе разрушения всех веками отлаженных механизмов в обществе, тех самых механизмов, на которых держалась империя. знать по всей империи на время предало забвению имевшиеся многочисленные конфликты и претензии друг к другу. Знать сплотилась перед общей грозой и настоятельно требовала у деспота прекращения репрессий. Более того, категорического отказа от них. И перед их сплоченным и мощным натиском трогнул даже Диоклетиан. Тем более, что ему пришлось столкнуться с нарастающим, как снежный ком, кризисом в управлении. Христиан ведь было полно на всех иерархических ступенях власти, и заменить их равноценными кадрами даже в обозримом будущем представлялось крайне проблематично. То есть ситуация приближалась к административному параличу, и Диоклетиан для начала вынужден был внести ясность в свою политику. Вот тогда появился февральский эдикт 304 года. Этим эдиктом акцентировалась мысль о том, что репрессии касаются отнюдь не всех христиан, а главным образом их руководства, то есть прежде всего епископата. Диоклетиан оставался в полной убежденности, что церковь, лишенная своих лидеров, неизбежно распадется, прекратит свое существование. Он был убежден, что руководство церкви видит в ней источник своей власти, авторитета и благосостояния, и едва церковь перестанет обеспечивать статусно-материальные блага и преимущества, более того, станет опасной, как ее немедленно покинут. Собственно, именно об этом и говорил император в своем февральском эдикте: «Оставьте церковь, и вы сохраните свои дома, свои земли, свои драгоценности, своих рабов, свое общественное положение, свой социальный статус. Оставьте церковь». В том же эдикте указывалось, что для того, чтобы сохранить свою жизнь и состояние, для простых христиан достаточно участвовать в установленных правительством жертвоприношениях. Участие в официальных обрядах свидетельствовало бы о лояльности людей к верховной власти. По сути дела, Диоклетиану было на самом деле все равно, во что человек верит. Верит, так сказать, про себя. Потому что человек, он был, сам Диоклетиан, рациональный. Рациональный до вульгарного материализма и циничный. Поразительно, что, имея внутри собственной семьи христиан, он так и не понял ничего о христианстве. Вместе с тем, Диоклетиан ведь отнюдь не хотел заходить в репрессиях слишком далеко. Он надеялся и, пожалуй, был убежден, что достаточно одной угрозы. Однако угроза не подействовала, и все же пришлось прибегнуть к террору. Но и опять же, Диоклетиан был уверен, что необходимо лишь ярко продемонстрировать решительность власти. Необходимы отдельные жертвы, показательные отдельные действия, ну, вроде горящего собора в Никомедии, чтобы вызвать паралич воли и массовое отречение христиан. Для Диоклетиана не было разницы между христианским священником и языческим жрецом, между епископом и сановником. Жить и жить хорошо, жить комфортно хотят все. Если поле перестает быть плодоносным, если источник высыхает, их ведь бросают. Для императора это было так очевидно, и поэтому он даже и не сомневался в массовом уходе из церкви. Предательство же вождей, соответственно, их дискредитация в глазах паствы, разрушит церковь как жизнеспособный и влиятельный институт. И кому тогда церковь будет нужна? Нет, на упорствование, на, так сказать, невменяемость к словам эдикта и голосу разума император не рассчитывал. И считал, что в массовом терроре необходимости просто не возникнет. Отдельные фанатики возможны и, в общем, даже неизбежны, но массовый фанатизм в рациональном сознании Диоклетиана просто не вмещался. Фанатики будут уничтожены, остальные разбегутся. На долгое упорное сопротивление он не рассчитывал. Здесь, понимаете ли, сказывался полководческий опыт Диоклетиана. Можно очень долго готовиться к сражению. Но вот сам удар, он должен быть точным, молниеносным и парализующим. Затянувшееся же сражение, оно свидетельствует об утрате контроля над ситуацией. И, как правило, по своим результатам может оказаться непредсказуемым. Именно потому, что Диоклетиан был рационалистичен, он понимал, действительно массовый террор просто невозможен, поскольку он просто подорвет основы империи. Но вот ситуация стала развиваться непредсказуемым путем, непрогнозируемым. Епископы не отрекались от веры, клирики и миряне проявляли завидную стойкость. Сверх этого сопротивление христиан местным властям консолидировалось с социальными бунтами и с национальными сепаратистскими движениями, а значит, реально замаячила перспектива распада империи. И это при том, что Диоклетиан-то пришел к власти с искренней целью спасти и укрепить империю. Одновременно с этим стремительно формировалась аристократическая оппозиция, наэлектризованная до такой степени, что готова была перейти к заговорам и мятежам. А это, исходя из опыта, накопленного римской историей, уже реальные перспективы гражданской войны. А гражданская война может длиться десятилетиями, и бремени новой большой гражданской войны, Диоклетиан это понимал, империя уже не вынесет. Диоклетиан был в растерянности.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

Февральский эдикт ведь как раз и свидетельствовал об известной растерянности императора. Он словно бы пытался еще раз объяснить свою позицию и имеющиеся в эдикте условия выживания подчеркнуть. Но ситуация, она больше ему, кажется, не подчинялась. Если в Никомедии у императора еще были иллюзии, то в Риме, куда он прибыл зимой, в январе 304 года, иллюзии растаяли. Именно в Риме ему наиболее наглядно пришлось столкнуться с категорическим неприятием своей политики в отношении христиан со стороны древнего римского нобилитета, римских сенаторов, и это был очень сильный удар. Гиббон ведь прав, когда он отрицает какое-либо лицемерие у Диоклетиана в его приверженности к старым римским добродетелям, в приверженности ко всему исконно римскому. Но вот при этом нельзя не видеть противоречивости как политики, так и самой личности Диоклетиана. Ведь в выстроенной им тетрархии, если приглядеться, нет ничего уже собственно римского, и прав Эрнст Майер, который отказывался видеть в мышлении Диоклетиана присутствие именно римского государственного мышления. И вот, с одной стороны, Диоклетиан исходил из подлости ситуации, то есть из конкретного исторического времени, и пытался конструктивно реагировать на исторические вызовы в кардинально изменившемся мире, и здесь он был, конечно, реалист и рационалист, и здесь был его рассудок, но здесь не было его души и сердца, а с другой стороны Диоклетиан был исполнен идеей, что причиной всех кризисов является отступление от римских добродетелей и, по сути, занимался стилизацией Древнего Рима. И вот здесь-то он был идеалист, и именно здесь лежала его душа. Но если стиль является выражением мышления, то стилизация — это ведь заимствование мышления. Это игра в мысль. Кроме того, что явление это декоративное, а потому непрочное, сам факт стилизации свидетельствует о глубоком и, возможно, безысходном кризисе. Стилизация — это послевкусие умершей эпохи. Это воспоминание, ностальгия по идеализированному, почти сказочному прошлому. Это подмена истории фантазией, и это подмена существа эстетикой. Римский сенат в тетрархии утратил свое былое значение, и в то же время в нем воплощались иллюзии, духи прошлого, столь дорогие для Диоклетиана. Но ведь и Рим, который так обожествлялся Диоклетианом, он ведь именно Диоклетианом и был обречен на прозябание и запустение, навсегда перестав быть императорской резиденцией и столицей империи. Февральским эдиктом, который был написан и оглашен императором именно во время его последнего в жизни пребывания в Риме, он попытался в том числе и объясниться с сенатом, и с римским нобилитетом, но так и не был понят. В дополнение ко всему Диоклетиан заболел. Точнее, некоторые недомогания обнаружилось еще во время дороги.
Но император был уверен, что в Риме, у древних алтарей, болезнь отступит. А случилось же наоборот. Именно после пышных обрядов и жертвоприношений он едва не умер. И именно вот эта последовательность, которая им воспринята была как роковой знак, она явилась для него страшным ударом. Болезнь была результатом не столько возраста и даже не столько недомогания физического, сколько явилась психологическим надломом и глубокой внутренней катастрофы. Некоторое время состояние здоровья императора оставалось столь безнадежно, что в ближайшем окружении ожидали его смерти. Не без труда он вернулся в Никомедию, где недуг то ослабевал, то усиливался, но уже не отпускал никогда полностью. И с весны Диоклетиан стал заметно устраняться от управления, что не замедлило сказаться на гонениях. Они перешли в той же Малой Азии в откровенно инерционную фазу. Казни и аресты приостановились, но из тюрем пока никого не выпускали. В судах началась волокита, потому что многочисленная бюрократия безупречно ощутила наступление безвременья. А сам же Диоклетиан окончательно уверился в желании отойти от власти и уйти в частную жизнь. Ну, вообще-то, еще в апреле 285 года, когда взят был в соправители Максимиан Геркулий, было объявлено, что они оба спустя 20 лет отойдут от дел и передадут власть более молодым избранникам. Вот так они сказали. И в это вряд ли кто верил. И обещания были восприняты не более, чем как благие намерения. Ну, потому что, как известно, из власти тиранической добровольно не уходят. Тем более, что это и небезопасно. В истории Рима давались разные обещания. И не такие давались обещания. Но всегда находился повод от них уклониться. Всегда какие-то благодарные граждане, искусно организованные префектами, возлагали на пурпуроносцев еще большие полномочия и не пускали их из власти. Впрочем, 20-летний срок казался огромным. Зато сам по себе вот этот ограниченный срок, он способствовал динамизации преобразований. Но слишком много времени ушло на подавление восстаний, на войну с персами. Восстание подавили, войну выиграли. С невероятной помпезностью в ноябре 303 года Диоклетиан в Никомедии отпраздновал свой триумф. Помпезная театрализованность. Вот этого архаического спектакля, помпезная театрализованность, она была не в состоянии скрыть того, как из-за вопроса о христианах империя готова была в этот момент впасть в состояние комы. Между прочим, проводя в Никомедии триумф, вот тогда, в ноябре 303 года, Диоклетиан праздновал официальное 20-летие своего пребывания на императорском престоле. А традиция требовала в этих случаях, а Диоклетиан, как мы знаем, свято чтил римские традиции, традиция требовала амнистии для всех томящихся в тюрьмах, если они не уголовники. Амнистия была проведена, и заключенные были выпущены на свободу, в том числе и все к тому моменту там находящиеся христиане. Диоклетиан воспользовался традицией, чтобы показать свое миролюбие и тем снять или хотя бы минимизировать накал страстей и сопротивления со стороны христиан.
Но оказалось, что христиане в равной степени стойки и к угрозам, и к лукавому милосердию. Их невозможно ни испугать, ни подкупить. И в январе 304 года император вновь начал аресты, которые шли, месяца два-два с половиной. Сам факт подобного колебания Диоклетиана свидетельствует о его растерянности и о потере контроля над ситуацией. И в Рим Диоклетиан отправился не для того, чтобы повторить триумф, а чтобы понять, что же происходит на самом деле. А реальность была хуже всяких предположений. Даже при очень сильном желании собрать благодарных сограждан для триумфа и нижайших просьб о продлении полномочий не представлялось возможным. Диоклетиан был потрясен и, кажется, впервые не знал, что делать. Он утратил интерес к власти и официально объявил о скором уходе, добровольно став вот той самой хромой уткой, запустив механизм передачи власти преемникам. Ослабленному телом и духом божественному Августу

Не очень устало сказал Галерию: «Не таких ты даешь людей мне, которым можно верить в защиту государства, но я согласен. Смотри теперь ты, а я потрудился достаточно. Если же произойдет что-либо плохое, вина будет не моя». Начатые августовским эдиктом 303 года гонения, заметим, проходили весьма неравномерно. Активными они были в восточной части римского мира, причем если в 303-м, начале 304 года эпицентр приходился на малоазийские провинции, прежде всего в провинциях Пропонтиды и Ионии, то затем эпицентр перемещается на провинции Балканского полуострова. В Италии гонения пришлись на самый конец 303-го, самое начало 304-го года, а затем произошел резкий очевидный спад, и все обрело формальный характер. На самом же западе, от Гибралтара до Твида, гонений вообще не было, нити не практически. И уже одно это свидетельствует, что масштабная, наверное, как понимал Диоклетиан, очистительно-историческая задача, поставленная в терроре против христиан, она была при тетрархии как раз в принципе невозможна для осуществления. Ни одно из гонений христиан за всю историю античности не продумывалось столь долго, основательно и всесторонне, не имело столь основательную философскую концепцию и не осуществляло столь планомерно наступление на политическом, социальном, экономическом фронтах, как то, что задумано и проведено было Диоклетианом. И ни одно из гонений не имело столь ничтожных перспектив, причем буквально с самого начала. Ни одно не имело в конечном счете столь непоследовательностей, противоречий и результативной ничтожности в финале. Решение, которое Диоклетиан принял в Риме и которому склонил Максимиана, оно было реализовано 1 мая 305 года. Диоклетиан удалился в роскошный дворец в Сплите, на берегу Адриатики, величественные руины которого и сегодня производят весьма сильное впечатление. В роскоши поистине сказочной он проведет 8 лет, демонстрируя свое равнодушие ко всему, что происходило в римском мире. Был ли счастлив этот сильный и странный человек, одновременно удивительно умный и совершенно безумный? Вряд ли. Ведь его уход из власти был вызван крахом его политики, основой которой был в принципе невозможное соединение современной реальности и идеализации умершего прошлого. Здесь, в Сплите, в 313 году он и окончит жизнь. По не слишком достоверному свидетельству Аврелия Виктора, бывший император принял яд, поскольку боялся очередного поколения своих преемников Константина и Лициния. Но вот что примечательно. Диоклетиан ушел из жизни, добровольно ли, нет ли, но как раз в год Медиоланского эдикта, успев увидеть полный крах своей религиозной политики. К тому времени умер и старый его боевой соратник и соправитель, грозный Максимиан. Он погиб 3 годами ранее в Мессалии, это современный Марсель, либо тоже покончил с собой, либо был убит. Почему? Ну вот как раз это-то хорошо известно почему. Он попытался, конечно, неудачно оспорить власть у Константина Великого. Но если уход Диоклетиана вызывает и недоумение, и какую-то недосказанность, то с Максимианом-то Геркулием все совершенно ясно, очевидно. И в отличие от Диоклетиана, это был абсолютно однозначный человек.

0: мая 305 года августами, то есть старшими императорами, стали. Во-первых, на востоке, со столицей в Никомедии, Галерий. На западе, с заявленной столицей в Равенне, Констанций Хлор. Соответственно, цезарями стали, во-первых, иллириец Флавий Север, которому благоволил и всячески его продвигал Галерий. Флавий Север должен был занять место на самом западе империи вместо Констанция Хлора. А во-вторых, племянник Галерия, Максимин Даза, которому предстояло заменить дядю на Балканах. Правда, вскоре Балканы заменены были на Переднюю Азию и Египет. Вот таково было заявленное положение. Другое дело, что порядок тотчас стал разрушаться. Прежде всего, Констанций Хлор не соблаговолил въехать ни в одну из своих новых возможных столиц. Его не увидели ни в Риме, ни в Медиолане, ни в Равенне. Конечно, Констанций сильно врос в западные провинции, где его уважали, любили, боготворили буквально все, и где он ощущал себя не только нужным и делающим полезное дело, но и, что немаловажно, защищенным. Защищенным своими верными и благодарными подданными. Он слишком долго обустраивал провинции, чтобы передать их на легкомысленное разорение Флавию Северу. А кроме того, Констанций Хлор был не молод. Он ведь всего-то на 4 года моложе Диоклетиана. И он был нездоров, он все чаще болел. Положение его осложнялось тем, что его старший сын, на которого он смотрел как на настоящего своего наследника, мы имеем в виду Константина, так вот Константин волею обстоятельств оказался в Никомедии и таким образом стал как бы заложником в руках Галерия, проницательно увидевшего в Константине опасного соперника. Ну, кроме того, что Галерий ненавидел Констанция Хлора как второго императора и, следовательно, соперника, Галерий ненавидел Констанция Хлора также и за явное покровительство христианам. Акцентируем. Все эдикты против христиан Констанций Хлор проигнорировал, не утрудив себя хотя бы формальными объяснениями. Благодаря беженцам с востока в западных провинциях количество христиан многократно увеличилось, и всем им нашлось место, и все они чувствовали себя здесь в полной безопасности. Уверенность позиции Констанция Хлора не в последнюю очередь способствовала ведь и отказу Максимиана Геркулия от жестоких репрессий в Италии. Жесткие правила политической игры не позволяли, правда, самому Констанцию принять таинство крещения. А, впрочем, кто знает, имелись ли у него такие мысли. Но, не будучи христианином, он был, несомненно, одним из самых стойких защитников христианства. А Константин вполне разделял позицию отца и таким образом становился идеологическим врагом Галерия. Правда, что-либо открыто предпринять против Константина новый божественный император опасался. Опасался, но при дворе способного на коварство Галерия сын Констанция Хлора ежемгновенно находился в смертельной опасности. И Константину пришлось проявить настойчивость и незаурядную отвагу, чтобы вырваться из цепких объятий переменчивого в настроениях Галерия, и Константин успел добраться до Эборака, это ныне город Йорк в Англии, где находилась резиденция Августа Запада вовремя. Смертельно больной Констанций Хлор, привыкший при всей свойственной ему внешней мягкости и деликатности сам в веренных его попечениях провинциях устанавливать правила игры, успел представить западным легионам своего сына Константина и объявить его наследником. И встречено это было с восторгом. Во-первых, слову Констанция Хлора верили безоговорочно, а во-вторых, Константина любили заранее. Любили как сына обожаемого Констанция Хлора. А кроме того, никто не хотел, и христиане прежде всего не хотели появления на Западе галиевской марионетки Флавия Севера. И, наконец, во время войн на Востоке Константин успел отличиться распорядительностью и отвагой, так что имел в войсках империи высокий авторитет. Кстати, Лактанций как раз и указывает, что Гальен, конечно, уничтожил бы Константина, если бы не опасался нежелательной реакции в легионах. 26 июля 306 года Констанций Хлор умер. Вопреки всем планам Диоклетиана и Гальена, Константин вступил в управление западными провинциями, опираясь на единодушную поддержку легионов и гражданской администрации на Западе. Ярость Гальена передать вряд ли возможно. Но сил на войну с новым хозяином Пиренеев, Галлии и Альбиона божественный Август не имел. А потому, вопреки своей воле, вынужден был признать случившееся легитимным. Правда, Константин получил не титул Августа, а только Цезаря, то есть младшего императора. Это понижение статуса Константин очень быстро и очень легко преодолел уже в следующем 307 году. Титул Августа был получен от Максимиана Геркулия, которому не сиделось на покое и который фактически на короткое время стал соправителем своего сына Максенция. Но все по порядку. Предсмертное самовольство Констанция Хлора и решительность его сына Константина поставило Галерия в крайне неловкое положение перед всем римским миром, узаконив свершившийся факт, демонстративно нарушающий договоренности 305 года, божественный Август Галерий демонстрировал ведь свою политическую слабость. Эту слабость он попытается компенсировать новой волной гонений на христиан в пределах своей непосредственной юрисдикции. Попытается и сделает, хотя отнюдь и не в желаемых ему масштабах. Потому что все было на самом деле непросто. Во-первых, то, что можно было разрушить в Малой Азии, оно все уже было разрушено, или почти все. А во-вторых, Галерий не менее Диоклетиана опасался заговоров и мятежей, отлично понимая, что оказавшиеся в его распоряжении средства весьма ограничены. А в-третьих, как и Диоклетиан, Галерий вынужден был оставить неприкосновенной зоной пограничные восточные провинции. Напомним, Галерий был даровитый талантом и опытом стратег. Гонения в пограничных провинциях он не может себе позволить, его провоцирует персов на новую войну. И он заранее создаст в этой войне для римской армии проигрышную ситуацию, потому что войну можно вести, только опираясь на прочный тыл, а не на территории, охваченные мятежами. Кроме всего этого, превращение Константина из заложников хозяина западных провинций ведь фактически оставляло без места Галериева любимца, Флавия Севера, которого божественный Август успел превратить в своего соправителя, передав ему освободившийся после кончины Констанция Хлора титул Август Запада. И в непосредственный удел Флавию Галерий, недолго думая, передал Италию и Африку, то есть земли бывшего Карфагена. Но тогда не удел оказывается Максенций, сын Максимиана Геркулия. Максенций хоть и был женат на одной из дочерей Галерия, однако тот ему откровенно не доверял. Причина была в том огромном влиянии, который оказывал на своего сына Максимиан Геркулий, который хоть и ушел в отставку под давлением Диоклетиана, но лелеял мысль о возвращении во власть. И вот сложившаяся ситуация показалась Максимиану удобной для реализации своих амбиций. В Риме из-за введенных Галерием дополнительных налогов вдруг вспыхнуло восстание. Максенций, живший близ Рима, на роскошной вилле, поспешил к восставшим и был провозглашен ими своим цезарем. Максимиан Геркулий, отец Максенция, тоже поспешил в Рим, где ему удалось выставить именно себя восстановителем спокойствия, и Сенат подтвердил его титул Августа. Вот забавная сложилась ситуация на исходе октября 306 года. В империи оказалось сразу три Августа, три старших императора — Галерий, Максимиан и Флавий Север. Галерий не может допустить такой анархии. Он не может допустить вторичного за полгода публичного оскорбления, и с подачи Галерия Флавий Север двинул свои войска на Рим. Но мог ли Флавий Север справиться, этот изнеженный, капризный, распущенный и напрочь лишенный талантов человек, а главное, лишенный воли, мог ли он совладать с двумя такими зверюгами, как Максимиан Геркулий и его сын Максенций? Так что разгром Флавия Севера был предопределен. Вопрос был в масштабе поражения. Оно оказалось сокрушительно. Под стенами Рима Флавий потерял почти всех своих людей и, чудом избежав гибели, бежал в Равенну, где решил держать оборону до того момента, покуда Галерий не придет на выручку. Равенну, которая, как и Рим, укреплена была весьма основательно, немедленно осадил Максимиан Геркулий, который понимал, что с Флавием надо покончить как можно быстрее до подхода армии Галерия. Но и растрачивать силы на штурм Максимиану не хотелось. Легионы ведь понадобились бы для схватки с тем же Галерием. В окружении Флавия были люди Максимиана. Они убедили Флавия Севера, что в городе зреет мятеж, а при дворе составлен заговор, что единственный выход — это пойти на переговоры. Флавий пошел на переговоры с опытным и беспринципным Максимианом и был захвачен в плен и отвезен в Рим, и там его вынудили покончить жизнь самоубийством. Флавий выпил яда. Случилось это в апреле 307 года. А спустя месяц в Италию вторглись легионы самого Галерия. Это была схватка равновеликих полководцев. Оба — Галерий и Максимиан Геркулий — пытались обмануть друг друга, легионы активно маневрировали в северной части Апеннинского полуострова. Положение Максимиана все-таки было предпочтительнее, потому что его легионы, его позиция, она опиралась на мощные крепости и еще более мощные по укреплениям крупные города. А кроме того, Максимиана и Максенция поддерживало местное население, и в конечном счете Галерий счел за разумное решение отвести свои легионы на Балканы. А что же гонение на христиан? Как только началась война, о гонениях забыли. Максенций вообще смог получить власть в Риме именно потому, что объявил себя защитником христиан. И говоря о поддержке населения Максимиана и Максенция, надо иметь прежде всего христиан. Христиан, которые вернулись в легионы, которые вернулись в магистратуры, которые вернулись на рынки, в суды и так далее. Не стоит обвинять христиан центральной части империи в короткой памяти. Они не обольщались личностью хорошо им знакомого Максимиана Геркулия. Но ведь времена меняются. И, кстати, этот свирепый человек в 305 году оказался, как известно, вполне вменяем. И потом, а какой у христиан в Италии был выбор? Либо Максимиан и Максенций, которые без массовой поддержки христиан не удержатся в Италии, а потому готовы, сознавая это, готовы христиан любить, либо Галерий, который известен был своей упорной ненавистью к христианам. Но вообще-то и Галерию тактически было невыгодно уже настраивать против себя доказавших свою живучесть и огромное влияние христиан. Так что период 306-307 года он переломный. А гонения, они, пожалуй, продолжались только в Египте, где сидел полный суеверия и языческой мистики Максимин Даза. Началась последняя фаза в агонии языческой империи.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15:10.
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Русской Православной Церкви предложили ввести в медицинских вузах курс о христианских ценностях. В Великом Новгороде реставрируют храм Георгия на Торгу. Об этих и других событиях более подробно. Всемирный русский народный собор выдвинул инициативу по введению в медицинских и других вузах занятий под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей». В частности, руководитель секретариата Всемирного русского народного собора и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев отметил, что религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то у человека светского может сформироваться совершенно иное восприятие этих ценностей, сказал иерей Василий Лосев. Он также отметил, что многие научные кодексы подтверждают христианский аспект, например, Гиппократ не приветствовал прерывание беременности. По словам священника, традиционные ценности России, о которых сказано в указе номер 809 президента России Владимира Путина, имеют глубокие христианские корни, и их понимание невозможно без религиозного аспекта. Медицинский адвокат Ирина Гриценко считает, что введение нового курса вряд ли повлияет на то, как врачи принимают решения о тактике лечения и оказывают медицинскую помощь. По ее словам, медицинская помощь оказывается на основе клинических рекомендаций, которыми руководствуется врач. Любое отклонение от них должно быть обосновано. Также врач руководствуется принципами медицинской этики и деонтологии и обязан действовать прежде всего в интересах пациента. Оказание помощи при прерывании беременности детально регламентировано, а требования к таким услугам в последние годы существенно ужесточились, добавила Ирина Гриценко. 29 июня в Успенском Вышинском женском монастыре в поселке Выша Рязанской области состоялись торжества по случаю праздника перенесения мощей святителя Феофана, затворника Вышинского. Божественную литургию в обители возглавил сон архипастырей. Глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Рязанский и Михайловский Никодим, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, епископ Скопинский и Ишатский Терем и епископ Касимовский, Сасовский Исаакий. За литургией молились заместитель председателя синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатевского Ставропигиального женского монастыря города Москвы, игуменья Иоланния Калида, настоятельница Успенского Вышинского монастыря, игуменья Дмитрия Лукьянова, настоятельницы других женских монастырей, сестры, прихожане и гости обители. На праздник прибыли многочисленные паломники со всей России. Богослужебные песнопения исполнил смешанный хор города Касимова Рязанской области. Проповедь перед причастием произнес игумен Лука Степанов. По окончании богослужения духовенство совершило славление празднику у мощей святителя Феофана и крестный ход. Затем митрополит Викентий обратился к верующим с архипастырским словом. Далее владыка совершил литию в крипте храма Рождества Христова, где покоятся обретенные останки архимандрита Аркадия Чистанова. В Великом Новгороде в церкви Георгия на Торгу на Ярославовом дворище проводятся работы по реставрации, которые выполняет компания «Наука строительства» из Санкт-Петербурга. Авторские надзоры и научное руководство осуществляет Новгородское научно-реставрационное управление, сообщает интернет-газета «Новгород». Сообщается, что уже выполнены работы по вычинке нижних частей стен, по восстановлению утраченных фрагментов кладки стен, обмазке подземных частей с подготовкой к контура к устройству отмостки. Выполнены основания под будущие лестницы к южному порталу подцерковья и западному входу в пространство церкви. Внутри церкви закончены отделочные работы, повешен хорос, разбираются леса. Окончание работ запланировано на декабрь следующего года. Первое упоминание о храме относится к 1356 году. Церковь Георгия на Торгу несколько раз горела и отстраивалась вновь. Нынешний вид храм приобрел к середине XVIII века. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Жили-были дети». У микрофона Соня Аванесова, Филипп Наталин. У нас в гостях сегодня Ольга Антипова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: И мы продолжаем говорить о монахах первых веков, о том, как зарождалось монашество.
5: Как проводил монах свой день? Что у него было? Какие занятия?
4: Угу. Ну вот это очень интересно. Когда Антоний Великий ушел в пустыню, он опытным путем пытался понять, как же ему организовать там свою жизнь. Работы такой привычной нет, семьи нет. Вот что он должен там делать? И в конце концов ему явился ангел, который показал ему, как стоит проводить свое время. Ангел делал следующую вещь. Он то садился и плел корзину, то вставал, поднимал руки к небу и молился. Через некоторое время опять садился, плел корзину. Потом вставал, поднимал руки к небу и молился. «Делай так», — сказал он Антонию, — «и спасешься». То есть чередование труда и молитвы. По-латински эта фраза звучит так. «Оре эт лаборе». То есть молись и трудись. И вот монахи действительно всегда молились и трудились. Как они молились? И какие молитвы они произносили? С самых первых лет распространения христианства христиане пели псалмы. Не были исключением и египетские монахи. Они стремились каждую минуту своей жизни помнить о Боге. Каким образом они должны были молиться постоянно? Они выбирали какую-то фразу из псалма или какую-то короткую молитву и постоянно произносили ее в своем мозгу. И следили, чтобы ум их ни на что не отвлекался. А свои молитвенные правила они чередовали с работой. Вот с таким ручным трудом. Например, плели корзины или, вот, может быть, чуть-чуть что-то выращивали на небольшом участке земли.
3: Неужели у них был просто труд и молитва, и больше они ничем не занимались?
4: Ну вот я думаю, что если бы к ним пришел просто какой-то человек и издалека смотрел на то, что делает монах, это бы, наверное, так вот именно и выглядело. Фактически весь день плели корзины и молились. Один раз в день ели, чуть-чуть пили, да, и, может быть, несколько часов спали. Потому что основное делание монаха невидимо для людей. Оно так часто и называется. Невидимая брань. Или внутреннее делание. То есть самое главное занятие монаха внешне никак не проявляется. Оно происходит внутри него. Я вам уже говорила, что монах оставлял всю мирскую суету и уходил в пустыню, чтобы избавиться от этой мирской суеты. И не отвлекаться никогда от мысли о Боге и от общения с Богом. Но на самом деле от суеты просто так вот не убежишь. Даже если ты уйдешь в пустыню, ты значительную часть суеты унесешь с собой. Где? Да в собственной голове. Наши мысли очень часто представляют из себя что-то похожее, не знаю, на ворон, которые там летают, да, и каркают у нас в голове. Очень часто нам на ум приходят какие-то пустые мысли, нехорошие мысли. А не бывало ли у вас так, что, например, с утра какую-нибудь слышишь фразу с какой-то песни, она потом весь день у тебя в голове крутится, правда?
3: Да.
4: Совершенно пустое, бессмысленное занятие. Так вот, монахи хотели не только, чтобы внешне их жизнь очистилась от суеты, но и чтобы внутри у них установился порядок и стройность, и все лишнее исчезло. А вот это сделать уже гораздо труднее, чем уйти из мира. Вот ушел из мира, и вокруг тебя тишина, ничего нет. А куда ты уйдешь от себя? От себя-то не уйти. Как можно победить эту суету внутри себя? Только очень большим вниманием и очень большой работой над собой. Монах постоянно, ежечасно, ежеминутно следил за тем, что происходит в его сердце.
3: Так, в сердце или в голове?
4: А вот это еще одна очень интересная вещь. Вот у нас сейчас часто сердце и ум противопоставляются, правда? Это очень позднее явление, когда ум и сердце так разделены. Уже в эпоху просвещения, наверное, возникло такое противопоставление ума и сердца. В первые века христианства ум и сердце воспринимались как что-то единое, внутренняя жизнь человека. Например, во время молитвы святые отцы советовали свести ум в сердце, то есть молиться с теплотой. Не просто одним умом слова проговаривать, а всей душой. И монах следит за своим сердцем, то есть за тем, какие мысли приходят в голову и как он на них откликается. Если эта мысль хорошая, правильная, благочестивая, монах может ее принять, как бы согласиться с ней, да? А если ему на ум приходит что-то плохое, а такие мысли приходят каждому человеку, Монах не принимает ее как свою. Он говорит: стоп, я так думать не хочу. Это не моя мысль. И он как бы отсекает ее, не думает в этом направлении.
5: А вот откуда у нас в голове берутся такие мысли? Пустые или там нехорошие?
4: Вот мы сейчас с вами думаем, что все, что возникает у нас в голове, это наше, так сказать, какое-то произведение, да? Это мы сами подумали. Но вот интересно, что монахи первых веков, они так не считали. Они считали, что есть в голове, к нам в сознании приходят мысли, предложенные нам нашими страстями, нашими грехами, да, или даже проще сказать, вот бесами. То есть какие-то искушающие нас мысли, плохие мысли. С этими мыслями монахи старались бороться, не принимать их, не вступать с ними в разговор. Бывает у вас такой внутренний разговор? Приходит вам какая-то мысль, и вы начинаете ее обдумывать. Иногда эта мысль вас смущает, вы начинаете как бы внутри сами с собой спорить. В результате соглашаетесь с ней или иногда все-таки отвергаете ее.
3: Да, очень часто.
4: Вот, конечно. Особенно часто возникает, когда вы хотите сделать что-то сомнительное и не очень хорошее. Всегда некоторые все-таки внутренний спор, правда, этому предшествует, стоит ли или не стоит. Иногда человек решительно отсекает, иногда все-таки, ай, если нельзя, но очень хочется, то можно, и поступает. Бывает такое?
5: Угу.
4: У всех, наверное, бывало, правда? Так вот, человек, который духовно невнимательный, он всегда и поступает, как вот ему что на ум придет, он так и делает. Что нам пришло, то и говорит. Сначала сделал, потом подумал. Потом уже рассудил, что это все было неправильно. Вот монах стремился к тому, чтобы такое с ним не происходило никогда. Любую мысль, которая приходит ему в голову, он встречал как пограничник с ружьем. И спрашивал: ты кто? Ты мысль какая? Если ты плохая, я тебя не пускаю, уходи, я не буду думать об этом. Если хорошая, заходи, принимаю. Представляете, в каком напряжении должен постоянно жить человек, чтобы каждую минуту, каждую свою мысль вот держать под контролем. Но если эти мысли держать под контролем, то удастся держать под контролем поступки. Если монах чувствует, что он, например, сердится на какого-то человека и понимает, что это плохо, он может в зародыше остановить гнев и предотвратить ссору, правда? Или месть, или еще там что-то такое плохое. А, например, желание помочь, наоборот, не оставить без внимания и действительно из благого намерения совершить хороший поступок. Правда? То есть на самом деле монах – это просто воин вот в этой внутренней невидимой брани. Он постоянно стоит вот на этом рубеже, на фронте, и отслеживает каждую свою мысль. И для этого нужна очень большая сила воли. Представляете, чтобы годами жить вот так вот.
5: А вот какой результат был такой борьбы внутренней?
4: Результат был, скажу вам, просто потрясающий. Люди преображались. Они очищались от очень многих каких-то страстей, рассеянности. Они становились очень собранными, светлыми. Почему Бог не может войти в сердце человека? Потому что там одна суета какая-то. Потому что человеку нет как бы до него дела. Он постоянно о чем-то постороннем думает или занят какими-то грязными мыслями. А Бог свят, он не может во что-то нечистое такое совсем входить. Когда монах освобождал свой внутренний мир, свою душу от всего лишнего, вот благодать на него изливалась преизобильно. Эти люди просто светились божественным светом. Удивительно, что эти люди уходили от мира тихо, да, никому не рассказывая никаких своих подвигов. Окончилось все это тем, что мир христианский бросился к ним в пустыню, что их жития стали записываться, что их высказывания составили огромную аскетическую литературу. Очень ранее, уже в IV веке, появились первые сборники изречений отцов пустыни или истории монахов. И эти сборники читались уже не только монахами, но и мирянами во всех больших городах христианского мира. И читаются, и издаются до сих пор. То есть то, что сказал какой-то там египетский, малообразованный, крестьянин, ушедший в монастырь, ставший монахом там в IV веке, мы читаем до сих пор, и это приносит чтение нам невероятную духовную пользу. Они смогли набрать такой невероятный духовный опыт, с Божьей помощью, конечно, что он оказался потом закваской и драгоценным сокровищем для христиан всех веков. Если подумать, то очень многое, то, что мы сейчас имеем в церкви, пришло к нам из монастырей. Например, богослужение сформировалось в монастырях, церковный устав в монастырях. Наши епископы – это только монахи. Монашество начиналось как мирянское движение, да? Крестьяне, которые уходили в пустыню, они не были священниками. Но теперь вся высшая церковная иерархия обязательно монахи. Монашество дало нам огромную литературу вот об этом самом духовном делании, внутренней брани. И скажу я вам, что многие из высказываний монахов не только не устарели, а дадут 100 очков вперед многим современным психологическим исследованиям. При таком внимании к себе монахи смогли очень глубоко проникнуть в тайны нашей души, в устройство нашей души, в специфику того, как нам обращаться с самим собой, чтобы стать человеком. Очень конкретные, практические советы. И даны очень просто и доступно для любого человека. То есть это сокровище. Господь, конечно, совершил чудо, но он не смог бы этого сделать, если бы у них не было столько желания послужить ему.
6: У меня вот есть вопрос, я не знаю, будет ли он по теме, но вот он меня давно меня мучает. А почему священники и диаконы — это белое духовенство, а все епископы — они черное духовенство?
4: Высшая ступень священства предполагает полное отдание человека на служение Богу. А вот как раз мерилом такой настроенности и погруженности в духовную жизнь стало именно монашество. Раньше епископы не были монахами, но потом, с течением времени, становилось трудно совмещать и семейные, например, заботы, да, и заботу о пастве. И церковь посчитала, что тот, кто уже становится епископом, таким главой церкви, он должен оставить уже все земные действительно заботы и думать только о божественных, духовных, церковных делах. Поэтому епископы стали монахами.
6: А почему оно именно так называется? Вот черное и белое?
4: А вот потому же, что и монах называется чернец. Монахи стали носить одежду, да, особую. У нас монахи носят черную одежду в знак того, что они отказываются от всего многоцветия жизни, да, и погружаются вот в это внутреннее делание.
6: А монахи имели друзей? Видели ли они кого-то, когда уходили в пустыню?
4: Ну, конечно, на самом деле, когда монахи уходили в пустыню, это не значит, что они жили вообще абсолютно одни, никаких больше людей никогда до смерти своей не видели, нет. Монахи жили такими своеобразными общинами, на расстоянии достаточно большом друг от друга, чтобы можно было друг друга видеть, но уже нельзя было расслышать, что человек говорит, стояли кельи. У нескольких келий был один храм, куда монахи собирались по воскресеньям на богослужение и на причащение святых тайн. Кстати, вот что еще мог иметь монах, это специальную одежду для храма, которую надевал поверх будничной обычной одежды, как правило, очень бедной. Для храма была такая чистая, тоже очень скромная, но все-таки парадная одежда. Во-вторых, у старцев были ученики. Когда приходил какой-то новый человек из мира, ему трудно было начать сразу жить одному. Ему требовался наставник, который подсказывал бы ему, как правильно организовать свою вот эту новую жизнь, иную жизнь. И такой человек поступал в ученики к старцу, к уже опытному монаху. Иногда он жил с ним в одном доме, а иногда просто в келье недалеко от старца и приходил к нему. Он помогал старцу выполнять какую-то работу, ухаживал за ним. Старец его учил. А вот как учил? Далеко не всегда словом. Ученик просто жил рядом со старцем и видел, как живет и как действует он. А вы, наверное, хорошо по своему опыту знаете, что пример гораздо более показательный, чем поучение, правда?
6: Да.
4: Если вам кто-то говорит, никогда не переходи дорогу на красный свет, а сам бегает, то странное обучение получается. Скорее убедят не слова, а сама жизнь, правда, человек?
6: Да.
4: Ученик просто жил рядом со старцем, смотрел на него, на его реакции, на то, как он молится, как живет, как помогает другим, как принимает гостей, как спит, как ест. И постепенно сам перенимал этот образ жизни. А про друзей, ну вот, например, известно, что Антоний Великий был другом епископа города Александрии Афанасия Великого. Афанасий Великий был епископом в очень трудное для церкви время. В это время церковь сотрясала ересь арианства. И много раз Афанасий был изгоняем еретиками со своей кафедры. И вот один раз была даже такая история. Император повелел схватить Афанасия, арестовать его. Воины окружили храм и велели Афанасию выйти. Тогда епископ Афанасий велел народу петь молитву, гимн Богу и расходиться по домам. И народ с зажженными свечами пошел из храма. Святитель Афанасий снял свои епископские одежды, взял в руки свечу и вместе с другим народом, с толпой народа, вышел из храма. И пропал на 6 лет. Воины императора рыскали по египетской пустыне и пытались его найти. Но монахи так славно прятали своего любимого епископа, что никто его не нашел. Он так и остался необнаруженным. Когда император этот умер, Афанасий получил возможность вернуться на кафедру, он сразу же нашелся и был радостно встречен народом в своем любимом городе, в Александрии. Есть еще интересный рассказ про старца и его ученика. Старцы иногда обращались с учениками достаточно сурово, чтобы проверить их терпение и смирение. И вот один старец велел своему ученику поливать сухую палку, пока она не прорастет. Вы можете себе представить, как в пустыне это сложно сделать, особенно учитывая, что монахи селились довольно далеко от воды. То есть ученик должен был каждый день ходить к источнику воды, набирать этот кувшин, идти долго назад по каким-то там горам и поливать эту сухую палку, про которую так было понятно, что она никогда не прорастет. И он это делал 3 года. Ходил и поливал эту палку. И она проросла на 3-й год. Потом это дерево показывали всем молодым новоначальным монахам. Это дерево там прозвали древом послушания.
5: А вот кто такие были столпники, затворники, молчальники?
4: Это все виды монашеского подвига. Молчальники – монахи, которые давали на какое-то время обет молчания, вообще не произносили никаких слов. Затворники – монахи, которые уходили в келью в затвор, то есть затворяли дверь, и пищу им передавали только там раз в неделю в окошко. А столпники – это монахи, которые вообще придумали такой удивительный подвиг. Они строили себе так называемый столб, то есть такую высокую башню с лестницей внутри. Заходили в эту башню, закрывали дверь, поднимались по лестнице, оказывались на небольшой площадке наверху башни. Площадка не имела крыши. То есть монах был открыт всему солнцу, всем ветрам, всему холоду. И монах жил на этой площадке, на этом столпе. Тоже раз в неделю к нему приходил какой-нибудь ученик, монах спускал на веревочке корзинку, куда ученик клал сосуд с водой и, допустим, лепешки. И через какое-то время, когда было понятно, что он достиг уже больших духовных высот, часто монахи получали дары прозорливости, то есть могли предсказывать будущее, чудотворение, могли совершать чудеса, исцеление. К ним приходили люди, к таким вот монахам в пустыне, и, стоя под столпом, могли у них спросить какого-то совета, просить о помощи, об исцелении.
6: А ведь в пустыне ночью очень холодно. Там же вот между площадкой и выходом вниз была лестница. Почему они на лестнице не могли спать?
4: Вот видишь, обычно в жизни мы стараемся сделать так, как нам удобно. Сделать так, как мы хотим. А вот монахи больше всего на свете боялись делать то, что им хочется. Они старались отсечь свою волю. Не поступать так, как им хочется. Не тело руководило ими. Ой, мне холодно оденусь. Ой, мне хочется спать, засну. Мне хочется есть, наемся. Хочется сладкого, сладкого, наемся. Они так не делали. Они боролись не против своего тела, а за то, чтобы тело стало послушным, чтобы не оно руководило человеком, а чтобы человек, как разумное существо, как духовное существо, руководил телом. Сейчас в основном мы слушаемся своего тела. Хочу и буду. А монах наоборот. Не хочу, но буду.
5: А бывали такие случаи, чтобы человек уходил из монастыря?
4: Да, я думаю, что такие случаи бывали и раньше, и сейчас такие случаи бывают. Конечно, очень печально, если к тому времени человек уже становился монахом, в смысле давал обеты монашества. Но, к сожалению, даже такие случаи бывают. Обычно, вот сейчас уже в монастыре, монахами не становятся люди сразу. Его сначала сделают послушником. Человек имеет возможность в таком случае пожить в монастыре по всему монашескому укладу, да, присмотреться к этой жизни и понять, насколько он готов всю свою жизнь вот так прожить. Его ли это путь? Если спустя несколько лет человек говорит «да, вот именно так я и хочу жить, я готов к этому», его подстригают в монахи. А если человек говорит «мне нравится здесь, но я все-таки понимаю, что это не мое призвание, я хочу вернуться в мир, создать семью, воспитывать детей, работать», то он спокойно уходит назад в мир и продолжает служить Богу по-другому. Нужно иметь все-таки какое-то особенное призвание, особую, наверное, силу воли, внутреннюю сосредоточенность, да, и готовность оставить многие-многие вещи для того, чтобы стать монахом. И не каждый человек создан Богом для того, чтобы быть монахом. Кому-то нужно жить семьей, кому-то нужно быть и врачами, и учителями, и музыкантами. То есть есть на самом деле действительно 2 таких равнозначно хороших христианских пути. Кто-то становится мирянином, семьянином, да, а кто-то становится монахом. И у каждого внутри в его душе, в его складе, в его характере есть, ну, талант либо для одного, либо для другого пути. Впрочем, были люди, которые совмещали оба. То есть, например, какое-то время жили с семьей, растили детей, а потом в конце жизни, например, если супруг умирал или супруга, то другой становился монахом, уходил в монастырь. Дети уже были выращены, и человек мог дальше послужить Богу. Такие пути тоже были возможны.
5: Несмотря на все сложности жизни монахов в пустыне, они получали намного больше, чем люди, которые жили в миру.
4: Мирской путь, он такой пологий, спокойный. Постепенно человек, идя по нему, добирается до Царствия Божьего. А монашеский путь – это путь в гору, когда человек просто не дорогой обходит гору, а прямо лезет наверх, на скалы. И этот путь может быть более короткий, но такой гораздо более экстремальный и трудный.
6: Мы закончили наш разговор о монахах первых веков. И наша передача подходит к концу. В гостях у нас сегодня была Ольга Антипова. Спасибо вам большое, что вы пришли. Всего хорошего. До свидания.
4: До свидания.
5: До свидания.

прозвучало литургическое песнопение, слова пророчества «Так говорит Господь» — амвросианское пение V-VII веков.

0: Бабушка не могла понять, что она почувствовала – облегчение или разочарование. Во всяком случае, она могла написать в свой дом престарелых, что в Дании на пристани играл духовой оркестр, и ничего больше не объяснять. И пусть себе думают, что хотят. Наконец, пассажирам разрешили спуститься на берег. Оставалось только пройти таможенный досмотр.
1: «У вас есть с собой запрещенные предметы?» — спросил таможенник.
0: «Нет, ничего запрещенного», — ответил папа. «Мы приехали сюда на каникулы. У нас с собой только спальные мешки, велосипеды и ипподромная коляска».
1: «И лошадь тоже?» — с любопытством спросил таможенник.
0: «Нет, в коляске сижу я, Мортен и Мина, а везут нас мама и папа», — быстро ответила бабушка.
2: Таможенник не понял ни слова из того, что ему сказала бабушка, и с удивлением посмотрел на нее.
0: Бабушка наслушалась разговоров о том, что таможенники осматривают чемоданы, карманы и сумки пассажиров, чтобы они не завезли в их страну чего-нибудь недозволенного. Поэтому она быстро вывернула перед таможенником карманы своей куртки.
3: «Смотрите сами, у меня нет ничего недозволенного», — сказала она.
2: Таможенник покачал головой и сказал, что она может идти.
3: «Видно, он все-таки мне поверил», — пробормотала бабушка.
0: Она немного замешкалась, всовывая обратно вывернутые карманы куртки, а потом поспешила за папой. Теперь им осталось дождаться своих велосипедов и коляски. На ожидание ушло какое-то время. Наконец, все было закончено. Бабушка, Милли и Мортен забрались в коляску. У папы была с собой карта, но он решил, что будет надежнее, если он спросит дорогу у местных жителей.
1: «Как нам доехать до Скагена?» — спросил он. «Поезжайте прямо», — ответил ему датчанин.
0: И бабушка восхитилась тем, как хорошо папа знает датский язык. Он понял датчанина, но самое удивительное, что датчанин понял его. Бабушку огорчало, что ее в этой стране никто не понимает. И она решила, не откладывая, поупражняться в языке мимики и жестов, чтобы хоть как-то объясняться с датчанами. Например, ей сейчас страшно хотелось выпить чашечку кофе. Наверное, папа забыл, что все они сегодня еще ничего не ели. Если они, к примеру, будут проезжать мимо маленького кафе, она могла бы зайти туда и попросить, разумеется, по-норвежски, чашечку кофе. Конечно, датчане ее не поймут. Тогда она сделает вид, что пьет из чашки, изящно оттопырив мизинец. Вот тогда до них сразу дойдет, что ей надо. А если ей вместо кофе принесут чай, этого она не переживет. Надо каким-то образом показать им, что она хочет именно кофе, черный кофе. Наверное, надо показать на свою черную юбку и сделать вид, что она опускает ее в воображаемую чашку. И тогда каждому станет ясно, что она просит черный кофе. Бабушка сидела в коляске и готовила свою пантомиму. Не останавливаясь, папа оглянулся и увидел бабушкины упражнения. Мортен и Мина тоже с интересом наблюдали за ней. Сначала они с любопытством разглядывали дома в этом чужом городе. Но датские дома ничем не отличались от норвежских, и потому смотреть по сторонам детям стало скучно. Куда интереснее было смотреть на бабушку.
1: «А что делает наша бабушка?» — спросил папа у мамы. — Оглянись,
2: «Ты что-нибудь понимаешь?» Мама оглянулась только на мгновение. Она не могла себе позволить ехать вперед, а смотреть назад. Похоже, она изображает, что сидит в гостях. Наверное, рассказывает детям какую-нибудь историю. Теперь они ехали уже по пригороду. И здесь было на что посмотреть. Небольшие домики с черными переплетами, маленькие палисадники и множество людей на велосипедах. У всех были странные черные велосипеды с высокими рулями. И все кивали друг другу и улыбались. «Какие тут добрые и приветливые люди!» — сказала бабушка. «Когда они молчат, они мне очень нравятся!» Местность была ровная, как скатерть на столе. Дорога шла вдоль полей. Бесконечные поля перемежались небольшими белыми усадьбами. Иногда по полю пробегал заяц. Детям это так нравилось, что они останавливались и долго смотрели ему вслед. «Как здесь много пахотной земли!» — заметила бабушка. «Пройтись по этим полям с плугом — одно удовольствие, ни единой кочки!» «Кочек нет, зато есть кое-что другое. И это ветер», — сказал папа. «Здесь он дует постоянно, поэтому датчане вынуждены ограждать свои поля рядами деревьев. Глядите сами».
3: «Я не чувствую никакого ветра», — возразил Мац.
2: «Еще бы. Сейчас ветер дует нам в спину, поэтому мы его почти не чувствуем. По-моему, нам следует подумать о завтраке. Остановимся, как только приедем в местечко, где есть магазин. Вы позавтракаете, а я осмотрю наши велосипеды». Проехав еще немного, они увидели большой дом. В нем была продуктовая лавка, булочная и маленькое кафе, перед которым на улице стояли несколько столиков. Объявление гласило, что сюда можно приходить со своей едой. «Как удобно!» — обрадовалась мама. «Тогда мы купим хлеба, масло и что-нибудь для бутербродов, а в кафе закажем кофе и сок».
3: «Это я сумею!» — неожиданно предложила бабушка.
2: Старшие дети пошли с мамой в магазин, а Мина и Мортон остались с бабушкой. Бабушке было любопытно, справится ли она со своей задачей. Она вошла в кафе и со всеми вежливо поздоровалась. Мортон поклонился, а Мина сделала реверанс. Бабушка изобразила, что она держит чашку и пьет из нее. При этом она показывала на свою черную юбку. Сначала хозяин кафе испугался. Но, разглядев бабушку получше, понял, что она совершенно не опасна. Мортон сразу усвоил бабушкин способ объясняться и тут же сделал вид, что открывает бутылку с водой. Потом поднес воображаемую бутылку ко рту и сделал вид, что пьет из нее. Он глотал воображаемую воду так громко, чтобы хозяин кафе не мог не услышать его глотков.
3: «Хочешь пить, малыш?» — спросил хозяин. «Что тебе дать, кофе или лимонад?»
2: Бабушка улыбнулась. Оказалось, хозяин прекрасно их понял.
3: «Три кофе и 8 стаканов молока», — сказала она. «Вы должны знать, что на завтрак лимонад не пьют».
2: «Три кофе?» — повторил хозяин кафе. Но всего остального он не понял.
3: «Не лимонад, а молоко!» — сказала бабушка.
2: Хозяин непонимающе пожал плечами. Тогда бабушка быстро села на маленькую скамеечку, что стояла в кафе, подвинула ее к воображаемой корове и сделала вид, что начала ее доить.
0: «Ах, молоко!» — догадался хозяин. 8 стаканов молока!»
2: Через некоторое время из кафе вышла гордая бабушка и еще более гордый Мортон. Следом за ними хозяин нес большой поднос, на котором стояли 3 чашки кофе и 8 стаканов молока. Папа с мамой и остальные дети решили, что бабушка и Мортон замечательно говорят по-датски. Папин маленький пляж. После завтрака папа сказал: «А теперь едем дальше. Сегодня мы должны добраться до моря. Погода прекрасная, и, может быть, мы еще успеем искупаться».
0: «Вот бы найти маленький песчаный пляж», — мечтательно сказала Мона. «По песчаному дну можно уйти далеко в море».
3: «И из песка можно строить, что захочешь», — подхватил Мац.
2: «По-моему, я знаю, где найти такой пляж», — сказал папа. И лицо у него сделалось хитрое-прихитрое. «Но тогда нам придется еще немного проехать». Они попрощались с приветливым хозяином кафе. Оказалось, что он понял почти все, о чем они говорили. Хотя бабушка по-прежнему шевелила пальцами, делала гримасы и размахивала рукой. «А теперь мы отдохнем на велосипедах после нашего завтрака. Местность здесь такая плоская, что крутить педали — одно удовольствие».
3: «Смотрите, коровы!» — вдруг сказал Мац.
2: Все повернули головы туда, куда он показывал. Только бабушка решительно замотала головой.
3: «Это не коровы!» — твердо заявила она. «Это зебры или похожие на них животные».
0: «Зебры полосатые, а на этих нет ни одной полосочки, только пятна», — возразила Мона.
3: «Это точно коровы!»
2: Ничего удивительного, что бабушка не признала коров, потому что датские коровы совсем не походили на норвежских. Черные и белые пятна на их шкурах делали их похожими на карты. Если корова не двигалась, можно было подумать, что она не живая, а нарисованная, и только подойдя ближе, можно было убедиться, что это самая настоящая корова. Просто бабушка никогда не видела таких странных коров. Полюбовавшись на коров, они поехали дальше. Навстречу им попалась телега с сеном. В нее были запряжены 2 ломовые лошади.
1: «Красивое зрелище, правда, бабушка?» — спросил папа.
3: «Славные битюги!» — кивнула в ответ бабушка.

Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в то же время.

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала третья часть соната для клавира ми минор Йозефа Гайдна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. В молодежном центре фестиваля открылась выставка достижений Выборгского района. На площадке разместили 14 тематических стендов, посвященных разным направлениям развития района. Гостям показали художественные проекты, связанные с историей и легендами Петербурга, а также образцы декоративно-прикладного искусства. Дополнительно представлены военно-патриотические работы о героях Великой Отечественной войны, бойцах СВО и выдающихся жителях. Отдельные стенды рассказывают о достижениях в сфере благоустройства, промышленности и молодежной политики. Выставку достижений Выборгского района можно посетить до 26 июля. Петербург примет 33-й международный фестиваль «Свинг белой ночи». Смотр пройдет со 2 по 4 июля в Большом зале филармонии джазовой музыки. Перед петербуржцами выступят артисты из России, США и Аргентины. Также новые программы представят петербургские музыканты. Это квинтет Максима Медведева и Полины Ильиной и квартет саксофониста Алексея Попова. Виртуозную игру покажет маэстро Давид Голощекин. Начало всех выступлений в 19 часов. Кульминацией фестиваля станет большой гала-концерт под открытым небом у Михайловского замка, который состоится 5 июля. Вход будет свободным. В Петербурге на международном джазовом фестивале выступит обладатель премии Грэмми Николас Пейтон. Мультиинструменталист из США представит программу со своим трио 23 июля. Открытие масштабного джазового смотра состоится 20 июля в Петербургской филармонии. Торжественный старт форуму дадут Игорь Бутман и Сергей Мазаев. Концерты под открытым небом состоятся в Юсуповском саду, на площади искусств, в Таврическом саду, в парке озера Долгое и в Нижнем парке музея-заповедника Петергоф. Подробное расписание можно увидеть на сайте spbjazzfest.ru. 1 июля в Юсуповском саду пройдет танцевальный вечер «Фокстрот среди цветущих аллей». Программа включает выступления хореографического коллектива «Август» культурно-досугового комплекса «Красносельский» под руководством Светланы Березуцкой, номера образцового детского коллектива художественного творчества вокальной студии «Войс» культурного центра «Приморский» под управлением Алены Поповой и пленэр художников культурно-досуговых учреждений. Танцы начнутся в 16 часов, вход свободный. Хор и симфонический оркестр капеллы Петербурга завершают свой сезон. 30 июня оркестр под управлением Александра Чернушенко исполнит испанское каприччо Римского-Корсакова, вальс «Маскарад» Хачатуряна, второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова и другие произведения. 3 июля концертный сезон завершит хор капеллы. Коллектив под управлением Ильи Дербилова исполнит всенощное бдение Рахманинова, которое считается одним из главных произведений русской духовной музыки и занимает особое место в истории капеллы. Сочинение, впервые исполненное в Москве в 1915 году, после долгого перерыва из-за запрета духовной музыки в Советской России, вернулось в концертную практику лишь во второй половине 20 века. И в этом особую роль сыграла ленинградская капелла. Запись произведения, сделанная в 1982 году под управлением Владислава Чернышенко, стала важным этапом в процессе возрождения русской духовной музыки. Капелла продолжит свою работу летом. Гостей ждут концерты, выставки и творческие проекты. С 8 по 13 июля в капелле Петербурга пройдет очный этап очередного международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. В первом туре конкурсанты споют арии из опер, а также кантаты или оратории в сопровождении фортепиано. Позднее солистам предстоит исполнить два камерных вокальных сочинения русских и зарубежных авторов и оперную арию итальянского композитора. В финале артисты представят интерпретации двух оперных арий. В тот же день состоится торжественная церемония награждения победителей. В заочных прослушиваниях, которые прошли в мае, приняли участие 400 вокалистов из разных стран. К основному этапу состязания допустили более 100 молодых певцов из России, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Грузии и других регионов. В состав жюри вошли профессор Московской консерватории Миквала Ксарашвили, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева, оперный певец Сергей Леферкус, оперный режиссер, основатель и руководитель арт-агентства Ариози Менеджмент Алессандро Ариози и другие. Призовой фонд конкурса составляет более 2 миллионов рублей. Участники третьего тура, не ставшие лауреатами, будут награждены дипломами конкурса и денежными премиями. Для артистов также подготовили специальные премии и призы. Прямую трансляцию конкурса можно посмотреть на официальных ресурсах фонда и культурного центра Елены Образцовой, а также в социальных сетях и на портале культура.рф. Александринский театр анонсировал премьеру балета «Онегин» на музыку Сергея Прокофьева. Первые показы намечены на январь 2027 года. Об этом сообщил художественный руководитель Петербургского академического театра балета имени Леонида Якобсона Андриан Фадеев. Хореографом-постановщиком выступит Юрий Смекалов, создающий самостоятельную версию прочтения Пушкина. Постановка станет центральной частью масштабного культурного проекта «Онегин», который объединит сценическое искусство, выставки, лекции и просветительские мероприятия в разных регионах России. Санкт-Петербург станет столицей ивент-индустрии с 6 по 8 июля на территории завода «Арсенал». В креативном пространстве «Полигон» впервые развернется профессиональный форум «Здесь». Главное событие года для владельцев площадок, лофтов, баров, ресторанов и организаторов камерных мероприятий. Форум соберет более 200 собственников бизнеса из Москвы, Петербурга, крупных городов России, а также из Белоруссии и Казахстана. Ключевой тренд – эпоха мини-форматов. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 25 градусов. В среду, 1 июля, малооблачно, без осадков. Температура плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 37%. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. В четверг, 2 июля, будет пасмурно, ожидается дождь. Температура плюс 13, плюс 15. градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 99%, ветер южный до 2 метров в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тримифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru. Дорогие друзья, в нашем эфире очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Савертинская. Творчество Валерия Александровича Гаврилина. Передача первая.
4: Последний композитор, о котором я хочу рассказать, это совсем другой музыкант, собственно, человек другой эпохи, переживший все, что пережила наша страна. И я говорю о нем потому, что, на мой взгляд, это удивительно русский композитор, последний музыкальный русский гений XX века. Это Валерий Александрович Гаврилин. Он родился в 1939 году и скончался преждевременно в 1999. Сам он писал не о себе. Есть искусство, вырастающее как веточка на пышной и богатой кроне нашей культуры, которая делает ее еще пышнее и богаче, а иногда гораздо реже побег выходит прямо из корня. Он не так тонок, не так нервен к каждому внешнему движению, не так роскошно окружен, не так высоко глядит, но зато более стоек, более основателен и сам способен вырасти в дерево. Именно к таким вот коренным явлениям нашего искусства относятся твардовские поэзии и Свиридов музыки. Но вот, на мой взгляд, эти слова в высочайшей степени относятся к самому Гаврилину, композитору редкого своеобразия, глубины и подлинной народности. О себе же Гаврилин писал: «Я живу на своей родине, я охраняю и сохраняю ее музыку». Ему пришлось пережить все, что пережили многие люди, жившие в нашей стране в эти страшные и странные годы. Он родился в 1939 году, летом, в Вологде. Мальчику еще не исполнилось 2 лет, когда началась Великая Отечественная война. Отец ушел на фронт и вскоре погиб под Ленинградом. А Валерий с матерью переехал в деревню Перхурьево Вологодской области, где мать его, Клавдия Михайловна, стала директором детского дома. Она была очень занята и не могла уделять много внимания детям, сыну Валерию и его сестре Галине, и растила их няня, которую Гаврилин называл «крестная мама-няня». Стало быть, обратим на это внимание, он был крещен еще в младенчестве, и он на всю жизнь сохранил тесную связь с этой своей крестной, простой русской женщиной русского севера с удивительным именем Аскалиада. В 1950 году, то есть когда мальчику было, а может быть, еще и не было, 10 лет, его мать была арестована. Имущество семьи конфисковали, девочку взяли к себе родные, а Валерия устроили в детский дом. К счастью, ему повезло. Этот детский дом не был таким страшным учреждением, как те, о которых рассказывал Эдуард Кочергин. А это был, ну, достаточно, скажем, нормальный детский дом. И главное, что директором его оказалась знакомая его матери, которая поэтому и отнеслась к мальчику внимательно. Он еще был совсем мал, когда проявился его музыкальный дар. Он пел в хоре, играл в оркестре народных инструментов, начинал играть на фортепиано. Его водили в музыкальную школу, и в это же время он пробовал сочинять. Окончив 7 классов в 1953 году, он поступил в Вологодское музыкальное училище на отделение хорового дирижирования. И там его услышал педагог из Ленинградской консерватории, некий Иван Белозенцев. Я его помню, у него была, по-видимому, такая миссия – объезжать все провинциальные города и разыскивать одаренных детей. И вот он-то и порекомендовал послать Гаврилина в Ленинград, в специальную музыкальную школу при консерватории. В этой школе, ну, как, собственно, и в московской ЦМШ, уже тогда имелся интернат для иногородних. И Валерий осенью 1953 года поступил в эту школу, в 7 класс. Но поскольку подготовка его для фортепиано была недостаточна, он поступил в класс кларнета. Однако почти сразу на него обратил внимание опытный преподаватель композиции Сергей Яковлевич Вольфензон. Это воспитатель практически всех ленинградских композиторов, начиная с 30-го года рождения. Все они первоначальную свою школу прошли именно у Вольфензона. И одновременно начал Гаврилин заниматься серьезно и фортепиано. И он делал очень большие успехи, заметно выделяясь среди сверстников, и даже получил от них, именно от соучеников, прозвище «Великий». Именно так его представили молоденькой воспитательнице, которая пришла работать в школьный интернат спустя 3 года в 1956 году. Она была выпускницей исторического факультета Ленинградского университета, была отправлена работать в Бологое, но, к счастью, скоро могла возвратиться в Ленинград. И вот единственное место, которое ей удалось найти, это было место воспитательницы в музыкальном интернате. Она вернулась, поскольку у нее здесь оставались мать и бабушка. Это были представительницы старинной прибалтийской лютеранской семьи. То есть это были тоже не просто советские люди без рода, без племени, а христиане. После того, как она устроилась в интернат, ей в первый же день поручили курировать выпуск стенгазеты, который в основном занимался как раз ученик 9 класса Гаврилин. И вот много лет спустя он рассказывал: «Я увидел ее, поднимающуюся по лестнице». А он спускался навстречу, и он сказал себе: «Я на ней женюсь». Несколько лет спустя так и случилось. Он женился, когда ему было всего 19 лет. Причем он удивительно красиво ухаживал. У него не было никакой провинциальной неуклюжести, грубоватой, скажем, такого отношения, к которому мы привыкли. Он был удивительно хорошо воспитан. И поэтому, когда он пришел делать предложение ей в 19 лет, он, заручившись ее согласием, пришел к матери и бабушке и официально просил у них ее руки, принеся букет цветов. А жизнь в интернате была достаточно тяжелой, и Гаврилину приходилось подрабатывать. В частности, директор школы, тогда преподававшая гармонию, нередко просила его заменить ее на уроках. И уроки проходили блестяще, при абсолютной дисциплине, потому что даже его соученики уважали великого. После смерти Сталина, через какое-то время, я не знаю точно через сколько лет, но мать была освобождена, и он на лето уезжал к ней в деревню. Исключением стал 1958 год, когда он готовился поступить в консерваторию. А после успешно сданных экзаменов, как и все принятые, был отправлен в колхоз. Итак, в 1958 году он поступил в консерваторию на композиторский факультет. В этом же году он женился. И еще раньше он стал подрабатывать. В частности, летом 1959 года он поехал в свою первую фольклорную экспедицию по Псковщине. И вот к этому времени относится знаменательная запись в его дневнике. «Музыка, сердце мое, жизнь моя, не учи людей жить, учи людей любить, страдать еще любить, еще любить. Потом состоялась еще одна фольклорная экспедиция. И, может быть, именно под впечатлением своих соприкосновений тесных с народным творчеством, а может быть и потому, что у него складывались непростые и нелегкие отношения с его преподавателем по композиции, он ушел с композиторского факультета, перешел на фольклористику. То есть на факультете-то он остался, поскольку факультет назывался композиторско-музыковедческим. Но он перешел на музыковедческое отделение и стал заниматься народным творчеством. Хочу сказать, что фольклористика в 20 веке, я имею в виду музыкальную фольклористику, разительным образом отличалась от занятий фольклором прежних времен, в частности, 19 века. Мы знаем, что многие русские композиторы 19 века и занимались записью русских народных песен, и использовали их в своем творчестве. Но дело в том, что тогда, когда еще не было никаких технических способов записи, они записывали все на слух, карандашом на бумаге. А слух у них был ориентирован на музыку европейскую, которая очень существенно отличается от русского фольклора. Дело в том, что европейская музыка, даже и народные, в частности, немецкие, австрийские народные песни, они все отличаются чуткой метроритмической сеткой. То есть любую песню, если вы возьмете любую музыку, то ее можно уложить в ритм либо двудольный, либо трехдольный, либо, скажем, марш – это дирижирование на 4/4. Иногда бывают более сложные размеры, скажем, 6/8, или 12/8, или 9/8. Но во всяком случае это очень четкий ритм, всегда один и тот же на протяжении всей пьесы. И кроме того, европейскую музыку отличает так называемая квадратность. То есть любая тема, я не говорю сейчас о темах баховского времени, а именно в XIX веке сложилась традиция, когда тема должна быть кратной 4 тактам. Ну, попробуйте напеть про себя любую, хоть однозвучно звучит колокольчик, хоть за здравную Дунаевского, любую абсолютно мелодию, вы услышите, что она четко делится на 8 тактов, потом 16 тактов. В общем, это вот то, что в музыке называется квадратностью. И именно в эту схему композиторы, которые записывали народное творчество, укладывали то, что они слышали. И когда оно не укладывалось ни по ритмике, ни по продолжительности напева, то они подправляли это, потому что считали это, ну, недостатком, неграмотностью, что ли, какой-то. А вот когда в 20 веке стали собирать русские напевы, иногда те же самые, я, в частности, не говорю о частушке, потому что частушка – это произведение 19 века, и там как раз эта квадратность очень подчеркнута. А вот о старинной народной песне казалось, что она в эти рамки абсолютно не вмещается. Это услышали, когда стали ездить в экспедиции сначала с фонографами, потом с магнитофонами. В общем, когда могли потом спокойно, несколько раз повторяя, прослушивать уже в лабораторных условиях эти песни и поняли, что они гораздо своеобразнее, чем все то, что было известно до того. Может быть, это-то и особенно привлекло Гаврилина, и, как мы потом увидим, очень повлияло на его музыку. Однако первое его значительное произведение было вовсе не русским. Это была немецкая тетрадь романса на стихи Гейне.

вообще идейная. И Россия, идейная музыка – это может быть отдельной темой, только, разумеется, не моей, а какого-нибудь литературоведа, потому что он оказал огромное влияние и на русских поэтов. Вспомните, сколько самых крупных русских поэтов обращались к его поэзии и делали дивные переводы. И в то же время он удивительно музыкален, потому что, начиная с его современника Шуберта, который писал некоторые свои песни на стихи Гейне, и вот вплоть до Гаврилина, очень многие музыканты обращаются, и, как правило, воплощение получается достаточно убедительно. Гейне был близок Гаврилину, потому что в дневниковых записях Гаврилина есть те же горечь, сарказм и тонкая ирония, что и в стихах Гейне. Через 10 лет появился второй вокальный цикл на стихи Гейне, поэтому первая немецкая тетрадь стала называться именно первой немецкой тетрадью, а второй цикл, вторая немецкая тетрадь, появилась несколько позднее, и именно эта музыка объявила появление в России очень интересного и очень своеобразного композитора.

Предисловие ко второй немецкой тетради Гаврилин пишет. Это сочинение вокально-фортепианное в полном смысле, то есть роль фортепиано столь же значительна, сколь и роль голоса. В исполнении предполагается элемент актерской игры. Автор не считает нужным в подробных мелких деталях навязывать манеру и характер исполнения, рассчитывая на художественную четкость и инициативу исполнителей. В 1964 году Гаврилин окончил консерваторию как композитор и музыковед. В следующем году им был создан новый вокальный цикл, который по аналогии с первыми получил название «Русская тетрадь». В основе 8 песен цикла народные тексты. «Над рекой стоит калина», «Что, девчоночки, стоите?», «Ах, милый мой, пусти домой! Ой, зима, зима моя, зима морозная! Сею вею молоденькая, цветов маленько! Дело было на гулянке! Страдания, ой, не знаю, да ой, не знаю, милый, отчего за любовью гонятся! И в прекраснейшем месяце мая!» Авторам было специально оговорено, что все песни исполняются без перерыва, и не только изъятие одного из номеров, но и перестановка их недопустима. Но, к сожалению, нам придется не послушаться автора и выбрать один из номеров цикла.

Эти песни написаны народные тексты, собранные в Ленинградской, Вологодской и Смоленских областях. Гаврилин пишет: «Я участвовал в этих фольклорных экспедициях. Что касается музыки, то фольклорных цитат народных мелодий в ней нет. Но она непосредственно связана с интонациями народного творчества. Использованы здесь разные народные жанры». В 1967 году за русскую тетрадь Гаврилину была присуждена государственная премия имени Глинки. Цикл включила в свой репертуар выдающаяся наша певица Зарата Луханова. И исполняла его не только на родине, но и в гастрольных поездках по всему миру. Так музыка Гаврилина уже в те годы получила всемирную известность и признание. Русская тетрадь – это образец глубочайшего проникновения в самую суть русской народной песни. Гаврилин, вслушиваясь в народные интонации, но не используя их непосредственно, создает музыку, которая воспринимается как подлинно народная.

0: 1966 году в Ленинградском театре имени Ленсовета ставилась пьеса «Через 100 лет в Березовой роще» драматурга и сценариста Коростылева, а музыку пригласили писать Гаврилина, всего 3 года назад окончившего консерваторию, но он уже успел проявить себя как яркий и самобытный композитор, его уже знали. И Гаврилин вспоминал, что когда он познакомился с пьесой, он в нее влюбился. Гаврилин пишет, там были такие стихи, для спектакля были написаны так называемые 4 скоморожьих хода. Как цари убили смех на Руси, скоморох смеется над барином, идущим на восстание, скоморох пугает царей страхом и про царево убиение. Кроме того, в сюите, которую он написал на основе этой театральной музыки, были императорский вальс, монашеский хор, хор царей, Николаевский марш и шествие на Петровскую площадь. К сожалению, партийному начальству спектакль оказался, по-видимому, чересчур острым. Он прошел всего 3 раза и в 1967 году был снят окончательно. К счастью, Гаврилин создал даже не сюиту, это, вот как он пишет, это первое сочинение, где я как-то нащупал форму действа, сохранил скрытую сюжетность. В идеале это сочинение предназначено для миманса и балета.
1: Рука Гончаровой коснулась, как лебедь, горбушки царского эполета. Ах, бедный хлебет, ах, бедная лебедь, отбилась от стаи, ушла от полета. Отбилась от стаи, ушла от полета. Вальс, вальс, вальс, императорский вальс, вальс, вальс, императорский вальс. Рука на горбушке из черстого золота, но сыть наливается в белые пальцы. А залито золото, залито золото, сияние мундиров струящихся.

полночь отгрохает пушка-хлопушка, и шпоры в подъезде прощально оттенькают. И можно с плеча золотую горбушку приставить к любой из любой деревеньки. Получится хлебец, не хлебец, Россия! Россия получится двухгорбушная!

Россия во тьме. Куда ей податься? Ей, овеянной тьмою и холодом, тьмою и холодом!

Уже много лет спустя, после падения советской власти, Гаврилин писал: «Я всегда считал, что художники – это люди, которые говорят правду, каждый способом своего искусства. Работая над скоморохами, я старался сказать правду, сколько я ее знал, сколько я его чувствовал». Я не люблю, как делают сейчас многие, рассказывать о том, что запрещалось и что не запрещалось. Любому художнику всегда приходится сталкиваться с властями, начальниками, независимо от строя. Какое бы устройство ни было, все равно за что-то будут бить обязательно. В скоморохах есть образцы, идущие прямо из народного крестьянского творчества. Для меня сам народ представлялся в виде огромного веселого скомороха, у которого смех сквозь слезы, видимый смех сквозь невидимые слезы.

балалайчики, слушайте, детушки, песенки-сказочки. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Что вы ели? Кашку. Что вы пили? Брашку. Кашка сладенька.

0: Закончилась очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская, посвященная творчеству Валерия Александровича Гаврилина. В передаче прозвучали фрагменты первой и второй немецкой тетради, русской тетради и оратории действа «Скоморохи» Валерия Гаврилина.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.
0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит в Арсенофе вручил грамоты и дипломы. Состоялись встречи, посвященные началу войны. Об этих и других событиях более подробно. 30 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе наградил архиерейскими грамотами сотрудников миссионерского отдела. На церемонии присутствовал председатель отдела иерей Николай Свяченко. Были награждены опытные миссионеры и педагоги Алексей Леонов, Игорь Межов и Наталья Дворянская. Также грамоты митрополита был удостоен Павел Ильющенко за участие в организации и проведении фестиваля «Семейный круг. Основа будущего». Правящий архиерей также вручил дипломы выпускникам катехизаторских курсов при Казанском кафедральном соборе. Руководитель архитектурно-строительного отдела Гатчинской епархии иеромонах Николай Безуглов посетил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, где состоялась защита выпускных квалификационных работ на кафедре архитектурного и градостроительного наследия. Отец Николай дал отзыв о трудах студентов и отметил высокую значимость их исследований для церковной жизни региона. В текущем академическом году сразу 5 студентов выпускного курса выбрали для своих дипломных исследований практические темы, разработанные и предложенные епархиальным управлением. Будущие архитекторы-реставраторы подготовили и защитили комплексные проекты реставрации и приспособления следующих святынь: Спасо-Преображенского собора Копорской крепости и храма святителя Николая Чудотворца в селе Русское Высоцкое Ломоносовского района, храма Рождества Христова в поселке Старополе и храма Рождества Иоанна Предтечи в урочище Каменные поля Поляны Сланцевского района, а также храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Вычелобок Лужского района. Все эти церковные здания в будущем планируется полностью восстановить. На данном этапе на объектах уже завершены первичные противоаварийные и консервационные мероприятия. Особенностью подготовки выпускных работ стало то, что молодые специалисты трудились в тесном сработничестве с церковью. На протяжении всех этапов проектирования студенты регулярно консультировались с представителями приходских общин и руководителем епархиального архитектурно-строительного отдела. В Ленинградской области в ходе региональной недели сенатор Российской Федерации от Ленинградской области Сергей Перминов вручил государственные и ведомственные награды жителям региона. Торжественная церемония собрала представителей органов государственной власти, муниципальных образований и общественных организаций. В числе награжденных секретарь епархиального управления Гатчинской епархии протоиерей Владимир Глазунов. Отец Владимир был удостоен благодарности за многолетние служения, а также большой личный вклад в сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Также отдельные ведомственные благодарности за активное содействие в деле защиты духовных основ Отечества получили секретари епархиальных управлений Выборгской и Тихвинской епархии, протоиерей Игорь Аксенов и иеромонах Николай Бестужев. Наряду со священнослужителями благодарностями сенатора за вклад в развитие местного самоуправления и общественные инициативы была отмечена староста Гатчинского муниципального округа Ольга Павлова. 28 июня в Музее истории Спасо-Парголовского храма состоялась встреча с историком и коллекционером Вадимом Кустовым, посвященная 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. На встрече присутствовали руководитель Центрального дома культуры и отдыха Выборгского благочиния иерей Александр Гинкель, а также представители организации российских юных разведчиков храма Николая Чудотворца в жилом комплексе «Новая Скандинавия». Вадим Кустов предложил слушателям взглянуть на события 22 июня 1941 года через призму фактов и архивных источников. Он использовал предметы из личной коллекции – книги, календари, путеводители, газеты военного времени. Гость поделился воспоминаниями о своем дедушке, скрипаче Евгении Мовсине, который служил в санитарных войсках. По 15 часов в сутки выносил с поля боя раненых, а в минуты затишья брал в руки скрипку. Под звуки музыки солдаты забывали о боли, возвращаясь душой к мирной жизни. Также исследователь представил свои книги и издания коллег, посвященные блокаде Ленинграда. 25 июня в подростково-молодежном клубе «Юбилейный» состоялись концерты, выставка, посвященная Дню памяти и скорби, началу Великой Отечественной войны. Мероприятие организовано Невским благочинием, Центральным домом культуры и отдыха «Невский», Домом молодежи «Пулковец», подростково-молодежным клубом «Огонек» и спортивно-патриотическим центром «Партизан». В концерте «Память поколений» выступили участники молодежных клубов Невского района, детский хор «Воскресенье», а также воспитанники воскресной школы храма святого апостола Петра. Хор под руководством Рахили Шамрук исполнил песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы». Звучали стихи и песни о войне. В фойе Дома культуры была организована выставка от Дома молодежи «Пулковец», на которой представлены вещи и военная форма времен Великой Отечественной войны, найденные поисковиками на территории Ленинградской области. По окончании экскурсии по выставке дети написали письмо солдату-победителю. 24 июня воспитанники детской воскресной школы Борисоглебского храма массива «Мертуть» вместе с родителями посетили пожарную часть номер 100 Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы. Сотрудники части познакомили гостей с работой пожарных и спасателей, продемонстрировали специальную технику, оборудование и оснащение пожарного автомобиля. Ребята узнали о правилах пожарной безопасности, увидели, как пожарные надевают боевую одежду, а также смогли примерить элементы защитного снаряжения. По окончании экскурсии воспитанники воскресной школы и их родители поблагодарили сотрудников пожарной части за теплый прием и познавательную встречу, пожелав им помощи Божией и сухих рукавов. 5 июля по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе в Петроградском благочинии состоится крестный ход из князь Владимирского собора в Матвеевский сад к месту храма в честь апостола Матфея, разрушенного большевиками. Божественную литургию в князь Владимирском соборе возглавит благочинный Петроградского округа иерей Сергий Латушко. В 11 часов 30 минут начнется крестный ход. В 12 часов на месте разрушенного Матфеевского храма будет совершен молебен. В 12:30 будут организованы праздничный концерт и полевая кухня. В нынешнем году храм Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове отмечает 250-летие с момента основания. Торжества, приуроченные к престольному празднику храма, пройдут с 5 по 7 июля. 5 июля после божественной литургии в 12 часов состоится концерт и угощение на площадке за храмом. 6 июля в 17 часов будет совершено всенощное бдение. 7 июля будут совершены ранние и поздние божественные литургии, а также крестный ход. Приглашаются все желающие. 8 июля после божественной литургии и молебна святым Петру и Февронии на площадке за храмом Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове состоится праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. В программе интерактивные игры, мастер-классы и концерт. Начало в 12 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
3: Очень скоро движение, спонтанно начавшееся на краю римской цивилизации, внезапно стало важной социальной, религиозной, политической силой и в самом центре империи. Как им это удалось? Ежедневно в 22:30 слушайте беседы протоиерея Александра Глебова из цикла «Первые христиане».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 117-е зачало послания к римлянам, отрывок из 15 главы.
1: «Братья, принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами. На него язычники надеяться будут. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святаго обогатились надеждою. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторую смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу».
0: Послушайте 48-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 12 главы.
2: «В то время, приступив к Иисусу, некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но Он сказал им в ответ: «Род лукавый прелюбодейный ищет знамение, и знамени не дастся ему, кроме знамени Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Евангелие, в котором Господь опять сталкивается с непониманием со стороны своих современников. Они говорят ему: «Мы хотим от Тебя знамения, хотим от Тебя еще каких-то чудес, каких-то подтверждений». Людям всегда мало того, что им уже было дано. Нужны все новые и новые блага, все новые и новые доказательства. Для людей надо разбиться в лепешку, чтобы тебе поверили. Здесь, правда, есть и доля правды, как говорили аскеты: «Пролей кровь и примешь дух». Но здесь речь идет не об аскезе, здесь речь идет о духовной слепоте и глухоте. Речь идет о том, что людям трудно верить, они желают духовного насилия над собой. Но мы знаем, Христос этого не делал и на это не пошел. Он не претворил камни в хлеб, он не низвинулся в крыла храма, он отказался от земного царского владычества. Он отдал себя этим ленивым людям на распятие, чтобы своим воскресением воскресить и их. Но мы видим, что и это не на всех действует, потому что люди остаются людьми, ленивыми, эгоистичными, с каменными сердцами. И здесь вот сегодня вспоминается царица Савская, которая уверила в единого Бога только ради мудрости Соломона. Но вот рядом с книжниками и фарисеями тот, кто больше Соломона. Но они не двигаются с мертвой точки. Трудно тому, кто считает себя самым мудрым, самым начитанным, самым образованным, услышать божественную мудрость. Нет поиска, есть самодовольство. И оно ответило на все вопросы. Вот и вывод. Сам сегодня напрашивается вывод такой, что наша самовлюбленность никогда не дает доброго плода. Только интеллектуальные забавы, только интеллектуальные развлечения, разговоры. И, к сожалению, самовлюбленность — это есть кружение по некому замкнутому кругу, который не имеет конца, не имеет цели. И вот сегодня это евангельское чтение нас призывает к тому, чтобы мы, во-первых, понимали, что да, от христиан всегда требуется в какой-то мере разбиться в лепешку, распяться ради того, чтобы люди поверили тебе. Мы говорим много слов, но делаем мало дел. Господь пошел по этому пути, пути самопожертвования, когда доказал свои слова своей смертью и своим воскресением. Нам тоже этот путь крестоношения заповедан им. Но вместе с тем мы сегодня должны и узнать себя в книжниках и фарисеях. Как часто нам все мало тех даров, тех благ, которые мы получили от Господа. Того утешения, которое мы получаем и в причастии, и в молитве, и в чтении Евангелия. Нам кажется, что Господь нам должен еще что-то больше дать сегодня, большего утешения, большей поддержки, больших благ. То есть мы здесь сталкиваемся с тем, что в человеке нет благодарности, нет восприимчивости, нет духовного зрения острого, чтобы замечать те блага, которые уже посланы ему. Если мы этого не замечаем, если сегодня мы за это не благодарим, то мы можем не только не получить в следующий раз, а просто даже и потерять то, что уже было нам дано. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: прозвучало песнопение «Вечерни свете тихий» Валаамского напева в исполнении хора Мариинского театра.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 1 июля, 18 июня по старому стилю празднуется память святых мучеников первого века – Леонтия, Ипатия и Феодула, римских воинов, служивших при императоре Веспасиане. Леонтий был глубоко верующим христианином. Когда начались преследования, на Леонтия донесли за его проповедь христианства. Трибун Ипатий с отрядом воинов был послан в город Триполи, чтобы задержать Леонтия. По дороге его сразила болезнь. Ему явился ангел, обещавший выздоровление, если он призовет того бога, которому служит Леонтий. Трибун выздоровел, а в Триполи Леонтий сам подошел к нему и пригласил к себе в дом. По молитвам святого воина Леонтия, его собратья, трибун Ипатий и воин Феодул, приняли святое крещение. Вскоре все они были схвачены и приняли мученические венцы в 70-х годах I века. Сегодня празднуется память еще одного святого Леонтия, канонарха Печерского, жившего в XIV веке. Он с юных лет поступил в Киево-Печерскую обитель, где принял постриг. В монастыре он обучился грамоте. Обладая прекрасным голосом, он был поставлен исполнять послушание канонарха. Скончался преподобный Леонтий в молодом возрасте и после смерти был прославлен даром чудотворений. Мы чтим сегодня несколько чудотворных икон Божией Матери. 1 июля вспоминается явление Пресвятой Богородицы князю Андрею Боголюбскому, бывшее в 1155 году. В память этого события в XII веке была написана Боголюбская икона, на которой Божия Матерь изображена во весь рост с воздетыми руками, так как она явилась благоверному князю Андрею. Позднее были дописаны другие детали иконы. В одной руке Богородицы появился раскрытый свиток, хартия, на котором написана молитва, произнесенная Богородицей к своему сыну. В верхней части иконы был помещен Иисус, воспроизводящий иконы, пред которыми молился князь Андрей Боголюбский, в ночь перед видением. Позднее в правом нижнем углу иконы стали изображать и самого князя Андрея, коленопреклоненного перед Богоматерью. Другие списки изображают на иконе предстоящий Богоматери собор избранных русских святых. Встречаются списки чудотворной Боголюбской иконы с поясным изображением Божией Матери. В этот день мы прославляем Богородицу, явившую себя в московском и зимаровском списках с Боголюбской иконой Божией Матери. Боголюбская московская икона была написана в 1157 году и находилась в Москве, на Соляной площади над Варварскими воротами Китай-города. Чудотворный образ прославился исцелениями во время свирепствовавшей чумы в 1771 году. Особенностью иконы является изображение на ней предстоящих святителей Петра, Алексея, Ионы и Филиппа, митрополитов московских, блаженных Василия и Максима, преподобной Параскевы, святителя Василия Великого, апостола Петра, Алексея, человека Божия, апостола Симеона, сродника Господня, мученицы Параскевы и преподобной мученицы Евдокии. Икона Божией Матери Боголюбская Зимаровская стояла на воротах города Пронска. Во время нашествия татар она была расколота и брошена в кусты, где сама чудесно срослась. Но как бы в свидетельство этого чуда одна половина ее так и осталась выше другой. Во второй половине XVIII века эта икона находилась у помещика Лопухина, жившего в Москве. Ввиду ветхости икону хранили в числе других вещей в кладовой. Во время моровой язвы 1771 года одному заболевшему жителю Москвы в сонном видении было приказано совершить молебен перед иконой, находившейся в доме Лопухина. Икону отыскали и передали болящему. После совершения молебна он исцелился. В этот день в Эстонии с особой торжественностью празднуется сретение Пюхтицкой иконы Божией Матери, именуемой «У Источника». Эту икону, изображающую явление Пресвятой Богородицы на Пюхтицкой горе, где забил святой источник, сестры Пюхтицкого монастыря в 1894 году подарили в День Ангела святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Внизу иконы подпись «Протоиерею отцу Иоанну Ильичу Сергиеву, труд живописец Успенского женского монастыря на Святой горе из Слянской губернии». Эта икона пребывала с отцом Иоанном Кронштадтским до самой его кончины. По его завещанию она перешла благочестивой петербургской чете, которая впоследствии передала образ монахини Версавии, насельнице закрытого к тому времени Санкт-Петербургского Иоанновского монастыря. Пресвятая Богородица явилась монахине во сне и открыла свою волю о возвращении ее образа в Пюхтицкую обитель. Случилось это на Пасху 1946 года. В том же году, в день празднования Боголюбской иконы, образ Божией Матери у Источника вернулся в Пюхтицы. В сонме новомучеников и исповедников сегодня празднуется память преподобного мученика архимандрита Никанора Морозкина и священномучеников Василия Крылова, Александра Крутицкого, Василия Смирнова и Сергия Краткова, расстрелянных в 1938 году на Бутовском полигоне. В продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Сергия Краткова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Священномученик Сергий Кратков родился в 1876 году в Рязанской губернии в семье священника. Отец его умер, когда мальчику исполнилось 3 года, и с этого времени Сергий стал жить у родственников. А затем, как сирота, был отдан в Рязанскую духовную семинарию для обучения на казенный счет. По окончании семинарии Сергий Михайлович Кратков был определен преподавателем закона Божия в церковно-приходской школе. Сочетавшись браком с девицей Марией, дочерью протоиерея Палладия Афанасьевича Орлова, служившего в городе Луховице в Рязанской епархии, он был назначен на его место и в 1903 году рукоположен в сан священника. Когда началась Первая мировая война, отец Сергий Кратков был направлен полковым священником в 139-й маршанский полк, который воевал на Австрийском фронте. Будущий священномученик прошел всю войну вместе с частью, занимавшей позиции на передовой. За безупречное пастырское служение во время военных действий отец Сергий был награжден орденом Анны III степени, Георгиевским крестом и возведен в сан протоиерея. Он прослужил полковым священником до большевистского переворота 1917 года, и лишь после того, как полк был расформирован, уехал в Воронежскую губернию. В 1922 году протоиерей Сергий был назначен настоятелем Никольской церкви в селе Царево Пушкинского района Московской области. В ней он прослужил 8 лет. Храм святителя Николая был одним из самых посещаемых в округе. Здесь всегда было много молящихся, что и послужило причиной возникновения для отца Сергия неприятностей. Неподалеку служил священник Николай Веселовский. Он часто бывал у гостеприимного отца Сергия и, в конце концов, выхлопотал себе назначение на его место. А отец Сергий был назначен в храм Покрова Божией Матери в село Покровское Московской епархии, рядом с Царицыным. Вместе с семьей он остался жить в своем доме в селе Царево. И добираться до нового места служения было крайне неудобно. Нужно было ехать по железной дороге от Красноармейска до станции Софлино, от Софлина до Москвы, от Москвы до станции Царицына, а затем пешком до села Покровского. В Покровском храме отец Сергий прослужил более 7 лет. В конце 1937 года власти приняли решение закрыть храм. Один из жителей села по распоряжению сельсовета стал собирать подписи под заявлением о закрытии храма. Но соглашающихся подписаться было немного. Вскоре после этого отца Сергия вызвали в НКВД, где предупредили о готовящемся закрытии храма и потребовали прекратить в нем богослужение. Но отец Сергий сказал, что будет служить до конца. 2 марта 1938 года священник отслужил последнюю литургию, после которой его отвезли в местное отделение НКВД, а затем в Таганскую тюрьму. Протоиерей Сергий Кротков был расстрелян 1 июля 1938 года и погребен в бессвестной общей могиле на полигоне в Бутово под Москвой.

0: завершит церковный календарь на 1 июля протоиерей Виктор Грозовский рассказом о Боголюбской иконе Божией Матери.
1: Боголюбская икона Божией Матери написана в память чудесного явления Божией Матери святому благоверному великому князю Андрею в 1155 году. В этом году князь Андрей, переселяясь из Выжгорода, близ Киева, в Суздальскую землю, переносил с собой древнюю чудотворную икону, именуемую ныне Владимирской. В 7 верстах от Владимира, вниз по течению реки Клязьмы, лошади, везшие святую икону, неожиданно остановились. Лошадей переменили, но и эти не могли тронуться с места. Тогда благоверный князь Андрей приказал совершить перед иконой молебен. Сам он усердно молился Божьей Матери, сначала перед чудотворной иконой вместе с народом, а затем уединившись в своем походном шатре. Когда святой князь Андрей задремал, ему во сне явилась Пресвятая Богородица со свитком в правой руке. Она повелела поставить свой образ во Владимире, а на месте своего явления построить храм и основать обитель. Боголюбивый князь с радостью исполнил волю Царицы Небесной. На месте чудесного явления был построен храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы и основан Боголюбский мужской монастырь. По повелению князя Андрея была написана икона Божьей Матери, названная Боголюбской или Боголюбивой. Искусные иконописцы изобразили Божью Матерь в том виде, как она явилась святому князю Андрею, во весь рост, со свитком в правой руке и молитвенно поднятой вверх левой. 18 июня по старому стилю, в день чудесного явления Божьей Матери, установлено ежегодное празднование в честь Боголюбской иконы. В 1771 году в память избавления Владимира и его окрестностей от моровой язвы предстательством Богородицы было установлено перенесение чудотворной Боголюбской иконы из обители во Владимир, а затем обратно из Владимира в Боголюбский монастырь. Боголюбская икона Божией Матери – одна из древнейших на Руси, прославилась многочисленными чудесами. Особенно часто верующие люди прибегали к заступничеству Божией Матери в молитвах перед Боголюбской ее иконой во время моровых поветрий. Известны несколько списков с чудотворного образа, от которых также совершались чудеса. Чтимый список с Боголюбской иконы находился в часовне, устроенной в Москве в Китай-городе в 1880 году, внутри башни у Варваринских ворот. На этой иконе, кроме Спасителя и Божьей Матери, изображены святители московские, митрополиты Петр, Алексей, Иона и Филипп.

прозвучал духовный богородичный концерт композитора Александра Архангельского в исполнении женского хора Регинского отделения при Санкт-Петербургских духовных школах.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Напротив меня Ольга Некрасова, куратор уже двух больших проектов радио «Град Петров». Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте.
1: В вашей зоне ответственности сейчас два проекта. Это «Эрмитажные встречи» и «Поездки на Валаам». Оба проекта уже определенное время существуют. И вот я хотел вас попросить подвести итоги вашей деятельности за, скажем, последний год, вот за этот сезон.
2: Да, сезон закончен был вместе с примерно учебным годом, и в течение июня я уже размышляла о том, каков будет сезон следующий, старалась учесть и еще пока готова учесть ваши предложения. Из того нового, что, мне кажется, должно остаться, закрепиться, значит, то, что было в прежнем сезоне, и я думаю, что перейти в новый и, может быть, даже увеличиться в своем количестве, несколько воскресных школ и приходских таких вот небольших общин стали собираться и довольно регулярно приходить в Эрмитаж, и у нас уже с ними наметилось достаточно плодотворное. Приходят православные школы, приходят школы общеобразовательные, если их классные руководители или преподаватели, наши слушатели, также приводят их к нам. И мне кажется, это очень из того же нового, что мы хотим предложить нашим слушателям в новом сезоне. Я постараюсь в нашем расписании учесть и как бы увеличить время для именно таких организованных групп. Сейчас как раз то время, когда, например, преподаватели воскресных школ или просто школ могут подумать о том, как включить в свои программы наше будущее путешествие по Эрмитажу. Это может быть какой-то тематический цикл, не знаю, там раз в четверть, раз в месяц, там два раза в год, но это уже только один раз. В зависимости от вашей программы мы предлагаем такой отдельный цикл библейской истории в Эрмитаже. Это могут быть как ветхозаветные, так и новозаветные истории. Цикл этот уже был опробован, и мы можем, значит, скорректировать под программу конкретную, под необходимость конкретной школы. Опять же, в общеобразовательных школах есть некие программы,

0: Мы знаем, что в прошлом году были запросы на занятия по залам античного искусства или залам Древнего Египта. Ну, к Рождеству, конечно, вот эта рождественская тема всегда прекрасна, очень востребована. С 6 до, не знаю, 106 лет, в общем, это замечательная совершенно тема, как раз вот к Рождеству или, допустим, от распятия до воскресения к Пасхе. Пасхальная такая тема к воскресению Христову. И, повторюсь, именно сейчас, до начала нового учебного года, начнем мы следующий наш сезон в сентябре, можно вот как раз подумать и включить в свою программу, обсудить со мной даты конкретные, и за вами будет закреплен тот или иной день. Мы постараемся в этом году по пожеланию именно наших преподавателей школ сделать еще один день, будний день, это четверг, утренние часы, там, скажем, в 11 или в 12, когда вы можете привести своих учеников, и мы вот в учебное время можем провести такое занятие. Также это могут быть, конечно, и выходные дни, суббота или воскресенье, или вечер пятницы. Опять же, очень, может быть, кто-то не знает, но есть несколько дней, когда Эрмитаж работает допоздна, до 8 часов вечера. И в пятницу мы обычно такие занятия проводим в 6 часов, с 6 до 8. Обычно всем очень нравится, потому что очень спокойно, в Эрмитаже довольно немного людей. Кроме того, вечерний проход в Эрмитаж стоит для взрослых немножко дешевле. В общем, пятничный вечер всегда мы в Эрмитаже проводим с особым удовольствием.
1: Вы предлагаете, по сути, под ключ цикл встреч в Эрмитаже для конкретной воскресной школы. То есть да? Любая воскресная школа может с вами связаться, да? Высказать какие-то пожелания, не знаю, там, западноевропейское искусство.
0: В рамках моих, так сказать, компетенций какая-то часть у меня подготовленная. Что-то у нас будет новое, что-то я готовлюсь, естественно, к занятиям нашим. Кроме того, мы довольно, мне кажется, успешно проводим вот эти третий год уже, я знаю точно, что люди просили продолжить эти наши путешествия по Эрмитажу для взрослых.
1: Это уже открытые занятия для всех желающих, не обязательно для организованных групп воскресных школ.
0: Да, для я сейчас говорю про взрослые группы, и я так понимаю, что их количество тоже нужно увеличить. У нас было две группы таких. По пятницам и днем воскресенья мы встречались с нашими взрослыми слушателями. Назвали мы эти циклы «Прогулки по Эрмитажу». И это действительно прогулки. Темы не выстроены в один цикл, но связаны, например, с выставочной деятельностью самого Эрмитажа. В этом сезоне планируется ряд очень интересных выставок, которые, я думаю, мы обязательно посетим. Сейчас открылась совсем недавно выставка, посвященная Екатерине I. Она продлится до начала осени, и я думаю, что мы еще успеем эту выставку посетить с желающими буквально в начале сентября, когда еще выставка будет открыта, а мы уже начнем свои путешествия. Видимо, мы начнем с посещения этой выставки наши прогулки по Эрмитажу, третий вот год уже для взрослой публики. Но такие же прогулки по Эрмитажу оказались очень востребованы и для детей постарше. И также уже такие подростки, которых сложно удивить чем-то в Эрмитаже, а некоторые, что, кстати, довольно грустно, имеют довольно негативный опыт похода в Эрмитаж со своим большим классом, потому что даже самый прекрасный, чудесный преподаватель или экскурсовод с 35, скажем, подростками, не то чтобы не справиться с ними, но чаще всего, на это мы сами все помним по своему детству, по своей юности, они начинают больше общаться друг с другом, им интересно сам процесс выхода куда-то, и, к сожалению, Эрмитаж там проскакивает мимо их внимания. Я вижу довольно много уже взрослых родителей, которые на вопрос, когда вы были в Эрмитаже последний раз, они, слава богу, приводят своих детишек, они стараются дать им все лучше. Говорит, да, вот мы были только в детстве, но больше никогда не ходили в Эрмитаж. Вот я вижу одну из своих задач для детей, особенно подростков, сделать Эрмитаж для них интересным, чтобы они его полюбили и приходили туда вот просто по велению сердца самостоятельно со своими уже друзьями, потом со своими детьми. И, ну, конечно, дать какие-то знания, но еще для детей особенно важно общее впечатление, чтобы оно у них было таким, как было, например, в моем детстве, когда само восприятие Эрмитажа было совершенно волшебным, радостным, и я очень хотела бы передать это детям и подросткам, которые сейчас приходят в Эрмитаж.
1: Расписание занятий на следующий сезон уже готово?
0: Оно практически готово, за небольшими исключениями, буквально в ближайшее время, то есть еще в течение вот июня мы его окончательно составим. Для вот таких организованных групп у нас будут открыты даты, как я уже говорила, вот скажем, четверг утро, и пока еще до сентября или, да, может быть, даже до октября можно будет вписаться вот в это время и, собственно говоря, ставить заявку на тему, может быть, цикл таких занятий.
1: А для индивидуальных посетителей
0: для сборной группы,
1: у нас тоже,
0: назовем это сборная группа. Тоже вот тут у меня уже расписание есть.
1: Его можно уже, наверное, выложить у нас ВКонтакте.
0: Не прямо завтра, да, но в ближайшее время, то есть в течение до конца июня, я думаю, мы это сделаем. Кроме того, останутся несколько сборных групп для детей и вместе с родителями. Это традиционно для младших цикл знакомства с Эрмитажем. Дети подрастают, те новые детишки, которые еще были маленькими в позапрошлом и прошлом годах, могут прийти, начиная со следующего учебного года, от 6 лет и старше, ну, скажем, младшая школа так. От 6 до 8 лет. Мы оставим вот это, также оставим цикл «Библейские истории» и «Прогулки по Эрмитажу». Ну, а, соответственно, может быть, вот опять же, это вопрос, который очень хочется задать нашим слушателям тоже. Может быть, есть какие-то пожелания. Скажем, цикл «Античные истории в Эрмитаже» мы тоже можем. Тоже вроде бы как он востребован был. Стоит ли оставлять такой цикл, есть ли желающие? Вот сейчас как раз самое время писать на радио или мне непосредственно, это может быть, там писать мне ВКонтакте или в WhatsApp, в Телеграме.
1: Телефон в конце разговора объявим.
0: Да, скажем. И я готова сейчас, пока мы еще жесткое это расписание не утвердили, поменять, может быть, какие-то темы, что-то добавить. Что касается наших прогулок, повторюсь, и для детей, чуть постарше, для подростков, и для взрослых, прогулки по Эрмитажу будут связанные с выставочными проектами Эрмитажа, а также был запрос на более внимательное посещение, больше не как знакомство, а как отдельные темы, это посещение главного штаба, потому что у нас просто была прогулка по главному штабу общая, но был запрос на экскурсию, занятия, связанные с импрессионистами, и, возможно, это будет отдельные импрессионисты, возможно, там Матисс и Пикассо, но вот мы еще это, я так додумываю, вот буквально до конца июня. Я думаю, что, по крайней мере, два таких занятия мы включим вот в этот цикл прогулок по Эрмитажу.
1: Что насчет Валаама?
0: Валаамские поездки в этом году, вообще у нас продолжаются такие поездки уже тоже не первый год, но конкретно в этом году последние две поездки в мае на майские праздники оказались довольно удачными, группы были небольшими. С одной из групп ездил наш главный редактор, отец Александр Степанов, и мне кажется, эти поездки очень удались. Во всяком случае, мне кажется, мы хорошо провели время, мы посетили ряд довольно редко посещаемых скитов, сумели прогуляться по весеннему Валааму, когда еще только-только расцветали там первые цветы. Было вообще, на самом деле, нам еще с погодой, конечно, повезло, было вообще очень хорошо. В летнее время такие поездки групповые не предлагаю, потому что летом довольно сложно из-за большого потока туристов и паломников, а вот паломнические поездки осенью, например, на осенние каникулы, также зимой на февраль, вот что-нибудь такое около 23 февраля по снегу, вот эти поездки бывают очень удачными, и мы делаем, опять же, поездки с детьми и взрослыми. Традиционно дети на острове идут отдельно, у них детская программа с отдельным преподавателем, и взрослые, опять же, со своей взрослой программой. Уже сейчас прямо можно задумываться о том, кто хочет поехать на Валаам осенью на осенние детские каникулы. Это самый конец октября будет. Количество мест не бесконечно, но как раз есть время подумать, потому что, конечно, эта поездка, скажем так, не бесплатная совсем. Тут уж ничего не поделаешь, мы связаны тут с паломнической службой Валаамского монастыря, и что получается, то та сумма, которая, в общем, такая же, как на сайте паломнической службы практически.
1: Тем не менее, какая-то часть пожертвований, которые мы просим за эти поездки, она ведь идет на что она идет?
0: Да, хочется поблагодарить всех наших слушателей, которые ходили со мной в Эрмитаж, ездили со мной на Валаам, потому что ваши деньги – это не просто деньги, которые идут куда-то неизвестно куда, это все наши средства, которые у нас идут на развитие и функционирование нашего любимого радио «Града Петрова», радио, которое от большой части живет на деньги наших слушателей, могут просто пожертвовать деньги, но гораздо, может быть, мне кажется, интереснее, полезнее даже. То есть вы жертвуете деньги вот таким образом, покупая наши путевки, наши поездки на Валаам. Некий процент от этой поездки идет, конечно, не только в паломническую службу Валаамского монастыря, но, конечно, и на развитие радио «Град Петров». То же самое и с Эрмитажем. Так что вот всегда приветствуйте, приглашайте своих родных, близких, родственников, знакомых. Мы всегда рады увеличению наших и слушателей, и экскурсантов, например, на Валаам или в Эрмитаже.
1: Цены у нас действительно очень разумные.
0: Для Валаама, да. Дело в том, что, конечно, многие, я понимаю, для кого-то это высокий. Мы не можем ничего сделать, потому что большую часть поездки составляет водный транспорт, который просто дорогой, плюс гостиница. Экскурсии — это как раз малая часть из этой общей суммы.
1: Да, я просто к тому, что те слушатели, которые захотят воспользоваться нашими предложениями, связанными что с Валаамом, что с Эрмитажем, в цене не прогадают точно, а при этом сделают доброе дело, пожертвуют какую-то часть денег на радио, которое, надеюсь, им не безразлично.
0: Да, я тоже. Спасибо вам, те, кто был с нами в прошлом году, и надеемся на новые встречи в году, в сезоне грядущем. Не все считаю учебными годами, но...
1: Расписание, как я уже сказал, в ближайшее время появится в нашей группе ВКонтакте, в группе «Радио Град Петров». И, Ольга, номер, пожалуйста, телефона.
0: Звоните, пишите мне по телефону +7 921 639 1143. Еще раз. 921 639 1143. В летнее время я прошу вас звонить мне попозже вечером, потому что я буду на Валааме как раз заниматься экскурсиями, поэтому вечером я буду освобождаться, там где-то после 8. Я буду рада ответить на ваши звонки. Не стесняйтесь звонить мне до 10-11 часов. Я готова буду ответить на ваши.
1: Можно в любое время вам написать.
0: Да, написать, конечно, в любое время. Я буду в свободное время читать и отвечать, конечно. Самое главное, любые ваши какие-то отзывы, может быть, критика, может быть, какие-то пожелания, я буду рада. Мне очень важна ваша обратная связь. Я буду рада услышать, что-то исправить, что-то, может быть, добавить новое, ну и продолжить то, что вам понравилось.
1: Спасибо большое. Ольга Некрасова, руководитель двух проектов «Радио Град Петров», поездок на Валаам и экскурсии и занятия в Эрмитаже, принимала участие в нашей передаче. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания. Спасибо.

0: прозвучала первая часть концерта для флейты оркестра «Фа-мажор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель Арте».
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культуры. У микрофона Валентина Пас. Министерство культуры России и Общественный совет федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» подписали меморандум о сотрудничестве. Участие в событии приняли министр культуры Ольга Любимова и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Церемония стала частью программы общего собрания Российского исторического общества. Также 6 лет назад был подписан меморандум для определения порядка взаимодействия между сторонами по вопросам реализации мероприятий по сохранению объектов культурного наследия народов России, включенных в проект «Историческая память» государственной программы развития культуры. Свыше 10 тысяч учреждений культуры на севере России будут модернизированы в ближайшие 6 лет. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова на пленарном заседании 2-го форума женщин Севера. По ее словам, отдельным направлением работы будет создание образовательных и музейных комплексов, не имеющих аналогов по масштабу и содержанию. В качестве примера министр привела строительство современных объектов приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке, а также филиалов Российского института сценических искусств, Московской академии хореографии, Центральной музыкальной школы и Третьяковской галереи. Также Министерство культуры ведет работы по созданию филиалов ведущих творческих вузов страны. Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков предложил распространить на выдающиеся литературные произведения режим охраны объектов культурного наследия. По его словам, данная мера позволила бы предотвратить передачу прав на значимые литературные произведения за рубеж. Владимир Машков напомнил, что в России уже действует строгая система защиты культурных ценностей, таких как иконы, картины и старинные рукописи. Их нельзя продать или беспрепятственно вывести за границу. Владимир Машков отметил, что литературное наследие имеет не меньшую ценность для страны. Завершился прием заявок на литературную премию имени Арсеньева «Дальний Восток». В проекте участвуют прозаические произведения, посвященные Дальнему Востоку. Авторы могут претендовать на награды в трех номинациях – длинная проза, короткая проза и проза для детей. Состав жюри объявят 1 июля. До осени эксперты будут знакомиться с конкурсными произведениями. Длинный список опубликуют в сентябре, в ноябре будут определены финалисты. Торжественная церемония награждения намечено на декабрь нынешнего года. В июне премию «Дальний Восток» имени Арсеньева представили на 32-й Пекинской международной книжной ярмарке. Участники обсудили сотрудничество оргкомитета премии с русистами, переводчиками, университетами и литературным сообществом Китайской Народной Республики. Мюзикл «Царевна лягушка» Курганского театра драмы вошел в число победителей Всероссийского конкурса по поддержке театрального искусства. Российский фонд культуры выделил театру грант в размере 3 миллионов рублей. Средства пойдут на реализацию постановки. Премьера мюзикла состоится в ноябре. Всего обладателями грантов стали 9 проектов со всей России. Цель конкурса – способствовать развитию культурного потенциала регионов России и поддерживать творческую молодежь. В Москву прибыли 2 театральных поезда. Составы завершили культурный маршрут в честь 150-летия Союза театральных деятелей, пройдя по 43 городам России. Первый поезд стартовал 12 мая из Владивостока, второй отправился 27 мая из Севастополя. На каждой остановке проходили двухдневные театральные фестивали с участием более 160 театров. В каждом городе давали спектакли, устраивали образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи. Вагоны тематических поездов посвящены различным направлениям искусства – балету, музыкальному, драматическому и детскому театрам, а также театру кукол.
В залах Приморского отделения Союза художников России открылась выставка «Владивосток-166». Проект приурочен ко Дню города. В экспозиции живописные графические полотна и объемные формы, вдохновленные Владивостоком. Это работы художников разных поколений, художественных школ и пластических языков. В представленных произведениях город предстает как место и как состояние. Выставка отличается неоднородностью жанров и стилей. Такова задумка организаторов. По их словам, Владивосток невозможно выразить одним художественным языком. Посетить экспозицию можно до 13 июля. Региональное отделение Союза художников организует выставочные проекты ко Дню города ежегодно. Официальным днем рождения Владивостока считается 2 июля. В этот день, в 1860 году, был основан военный пост в бухте Золотой Рог. В Омске показали сокровища гробницы Тутанхамона. Более 100 точных копий древнеегипетских артефактов можно увидеть на выставке в музее имени Врубеля. Команда художников, реставраторов и египтологов более 20 лет трудилась над созданием реплик. Посетители выставки увидят знаменитую погребальную маску фараона, парадную колесницу, тронные кресла, саркофаги, а также магические украшения, предметы быта и многое другое. Это не только выставочный, но и образовательный проект. В рамках экспозиции проходят экскурсии, открытые уроки и творческие занятия. Увидеть сокровища Тутанхамона можно до 1 ноября. Омск стал третьим городом России, в котором проходит данная выставка. Ранее она побывала в Москве и Санкт-Петербурге. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 24 градуса. В среду 1 июля малооблачно, без осадков. Температура плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 37%. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. В четверг 2 июля будет пасмурно, ожидается дождь. Температура плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 99%. Ветер южный до 2 метров в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 23, плюс 25. В четверг ожидается дождь плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 24 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
1: Дорогие радиослушатели! Вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

Дорогие друзья, для вас прозвучал фрагмент второй части концерта для скрипки и оркестра Александра Константиновича Глазунова в исполнении Яши Хейфица и Лондонского симфонического оркестра, дирижер Джон Барбиролли.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и те, кто нас каким-нибудь способом смотрит в интернете. С вами Радиоград Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях сотрудник Ленинградской областной детской библиотеки Екатерина Кузьмина.
1: Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Катя, я очень рада, что мы сегодня встретились и можем поговорить о проекте, который уже в какой-то прямо 20...
1: В 2012 году мы отправились в первый раз в наш книжный путь, а сейчас у нас 26-й, это сколько?
0: 14 раз
1: мы ездили по разным маршрутам с нашими читателями, с прекрасными подростками из детских библиотек Ленинградской области, с замечательными библиотекарями, коллегами и с прекрасными нашими спутниками, писателями. Вот такой вот у нас есть проект, у которого есть множество разных задач. И это, конечно же, познакомить наших ребят из разных районов с другими прекрасными местами нашей области и сопредельных. А еще мы устраиваем праздники чтения, да, потому что мы едем 4 дня на большом автобусе, на библиобусе, везем с собой читающие шатры, и там в этих читающих шатрах, которые мы разбиваем на площадях и в парках у библиотек, можно встретиться с нашими спутниками, писателями и художниками и вот окунуться в мир большой литературы. Это вторая наша такая задача. Ну и, конечно же, показать всем, что вот они, классные подростки, они читают, готовы делиться своим чтением, и не только чтением, а вообще самим собой. Вот. И еще мы размышляем каждый раз на какую-то тему. Вот. И в этом году нас объединило путешествие. Потому что мы все время говорим, что книжный путь — это движение читающих, да, движение читающих, не экскурсионная поездка, а мы познаем мир, но и делимся своими историями. Вот. А в этом году мы размышляли о путешествии, о том, как оно помогает творить, как оно помогает нам открывать самих себя. Вот. И вдохновитель наш был Александр Сергеевич Пушкин, и мы с его истории начали наше движение в Ире, погрузившись в музей станционного смотрителя, в эту атмосферу. Подумали, как хорошо, что мы живем в современности, а не в прошлом.
0: Правда? Но... А что вас так...
1: Ну, сложно было путешествовать во времена Александра Сергеевича. Все было довольно неспешно. Нужно было быть особенным человеком, чтобы с удобствами двигаться. А мы вот сейчас сели и поехали. Вот. Но очень классный музей. Очень он как-то преобразился после реставрации. И вот такой очень интерактивный. Устраивали праздник чтения в Сиверском. Потом доехали до Пскова и побывали еще в одной прекрасной точке такого литературного движения, да, это музей двух капитанов в библиотеке в Псковской, тоже путешествие такое, да, путешествие на север, вот, ну и в Псковской библиотеке, которая нас гостеприимно приняла в связи с тем, что был дождь, не испугавшись погоды, мы устроили нашу встречу с жителями Псковской земли. Еще были в Острове, это такой город в Псковской области с довольно большой историей, тоже связано с Александром Сергеевичем.
0: А мосты были... видели там эти чудесные.
1: Да, совершенно прекрасные. Подумали о том, какой вообще гений инженерной мысли, как люди все это делали. Вот. Доехали до Михайловского, конечно, прониклись духом. Все ребята говорили, что вот прямо вдохновляются они Александром Сергеевичем. И он наш спутник. Нам в течение этих самых дней ребят писали нам эссе на разные темы, и вот когда мы просили их рассказать о спутниках, они многие написали, что Александр Сергеевич, они прям почувствовали его присутствие. Вот. Ну и вернулись обратно в нашу Ленинградскую область, в Луге. Произошла тоже прекрасная встреча. А спутниками нашими в этом году были прекрасные совершенно люди, совершенно уникальные тоже путешественники на самые дальние расстояния и замечательные писатели. И это Женя Русинова, петербургская писательница, получила множество разных литературных премий, живет в нашем городе, и мы ее очень любим, книжки ее на все возраста. Вот. И замечательная Хельга Потаки, московская писательница и редактор, педагог, редактор Настя и Никиты, такое классное издательство познавательной литературы, тоже невероятный совершенно человек. И художница Леся Уланова, мы с ней уже знакомы некоторое время, и она иллюстратор книжек, которые получают знак «Нравится детям Ленинградской области». Вот. И она проводит прекрасные встречи с детьми, и она мастер скетча о путешествиях. Они вот все это творили, что-то совершенно невероятное. Так что вот 4 дня мы в таком общении друг с другом, мы в открытии всего мира были. Вот такой вот у нас проект.
0: А сколько вас было? Целый автобус? 40 человек?
1: Порядка 30 детей. У меня плохо с цифрами. Это подростки, да, 12+, из Ленинградской области. С нами было 8 районов. Это были Выборг, Вырица, Тихвин, Тосно, Приозерск, Сланцы, Луга и Кировск. Вот. Это места, где такие очень активные библиотеки, где они нас поддерживают очень, и они готовы собрать вот своих самых выдающихся читателей, ну, где-то там 3-4 человека в команде, да, и вот один библиотекарь, и отправится с нами на такое приключение. Вот. И писатели наши прекрасные, вот, и команда Ленинградской областной детской библиотеки. Вот. Еще с нами чудесный фотограф Олег Семенов, он вообще фотограф Федерации космонавтики, но мы с ним тоже давно сотрудничаем, и он помогает как-то взглянуть на вещи с новых ракурсов.
0: Вот. Из космоса практически.
1: Да.
0: А для детей, для ребят, для подростков, это что-то стоит? Они должны заплатить за свою поездку? Или это как-то финансируется?
1: Нет, мы очень благодарны Комитету по культуре и туризму Ленинградской области, потому что, конечно, когда вот в 2012 году первый раз мы сказали, что мы хотим такую историю начать, то комитет нам позволил, и каждый год выделяют средства на вот именно этот проект. Вот. И это позволяет нам его реализовывать, потому что, конечно, это не так прям, чтобы... Вот.
0: Ну,
1: но на самом деле это прекрасная возможность для ребят, которые живут довольно далеко. Ну, мы понимаем, что Сланцы, Тихвин, да, Приозерск, там иногда берем ребят из Бокситогорска, из Водейного поля, из дальних районов, да, возможность оказаться в другой точке Ленинградской области,
0: это хорошо, это приключение.
1: Да, это уникальный момент. И мы понимаем, что очень важно вот знакомить с этим гением места, что называется, да, потому что это же не просто поездка, это такое историческое погружение. Мы смотрим, какие люди там жили, писатели, ученые, композиторы, художники, да. Каждый раз нас объединяет какая-то тема. Вот в прошлом году, например, это была Великая Отечественная война, и мы посещали те места нашей Ленинградской области, которые как-то особенно связаны с этим, да, были в Тихвине, в Кировском районе, где Невский пятачок и все такое, и знакомились с этим местом, чтобы оно было не просто какое-то название на географической карте, а история, которую ты вместе с этим местом пережил. И, может быть, тот разговор с писателем, который у тебя был вот здесь, да, на этом месте, или, например, разговор с местным жителем, с таким же твоим сверстником, который пришел к тебе на книжную, в читающий шатер, да, и вместе с тобой обсуждает какую-то книжку. Это все про то, что мир, в котором мы живем, он наш, и мы можем его менять, можем творить этот мир, создавать. И мы очень рады, что у нас есть такая возможность.
0: Ну, конечно, конечно. А вот хотела еще расспросить подробнее о читающих шатрах. Вот как это происходит? То есть вы просто ставите шатер?
1: Да, у нас есть такие четыре шатра буквально.
0: Это прям вот
1: настоящий шатер. Такая, прямо. Да, крыша, ножки, но мы не делаем стены, потому что мы открыты, да?
0: Да, да.
1: Вот, там на ковре буквально, да, располагается наш писатель или художник. Вот, дети, наши подростки, да, они делятся по этим читающим шатрам и в течение дней могут переходить и знакомиться со всеми, да, вступать в диалог с каждым из наших прекрасных спутников. И в эти читающие шатры приходят ребята, местные жители, да, это могут быть какие-то дети, которые ходят в летний лагерь, или дети, просто проходящие мимо, или читатели библиотеки, которые увидели рекламу, что мы к ним приедем и хотят встретиться именно с Михаилом Бучковым, да, который вот опять-таки несколько лет назад, я помню, это была прекрасная встреча в Череповце, когда пришли люди специально увидеть с Михаила Бучкова, который когда бы еще доехал до Череповца. Вот. Или там в Весьегонске люди очень ждали Екатерину Вадимовну Мурашову, подростки, родители пришли сказать ей спасибо за книги, которые она написала, ну и вообще за много чего еще, да. И в каждом шатре происходит диалог. То есть это не презентация писателя, не то, что вот писатель говорит: «Здравствуйте, я вот тут написала такие классные книжки», хотя это, конечно, тоже. А это размышление или какое-то творчество, или что-то еще. Вот, например, с Женей Русиновой ребята размышляли, мы говорили о том, что путешествие бывает еще и книжное, да, не просто в реальности, а еще и книжное, да, и это можно попасть в волшебные города и при помощи волшебных предметов. Как, например, попасть в волшебный город, ну, при помощи, я не знаю, ну, просто билет, да, можно его дать какому-то контролеру, а можно вдруг оказаться на нем и как на ковре-самолете отправиться в какой-то фантазийный город. Или ракушка, например, да, можно посмотреть вот эту ракушку, а можно на нее как на удочку вытащить себе целый мир. Вот. А у Хельги Потаки ребята в течение нескольких дней создавали такую книгу целую. Они нам ее подарили, и мы ее скоро сканируем и выложим. Это совершенно что-то невероятное. Из каких-то маленьких артефактов, деталей, каких-то камушков, листиков, чего-то еще, да, с некоторыми подписями, но запечатлевается вот это место, где-то есть, да, и местные жители, ребята тоже вкладывали туда про свой город, что они хотели сказать про Александра Сергеевича, в частности, да, там был камушек, по которому ходил Пушкин, это было так мило, вот, и у Леси Улановой там они рисовали героев, с которыми можно отправляться в путешествие на одной из стоянок. И этих героев, оказывается, можно рисовать довольно просто, да, ты, ну, любой человек может это сделать, не обязательно быть каким-нибудь там суперхудожником. Mm-hmm. И этот момент еще тоже интересен, да, мы говорим, мы знакомим наших подростков с писателями, художниками, в общем, значимыми людьми, которые им говорят: знаете, а вы вообще-то все можете. И мне кажется, это очень важно человеку в каком-то таком возрасте услышать, что он вообще-то может и что он ценен. А еще тоже мы показываем людям, ребятам, да, показываем всех тех людей, писателей, библиотекарей и так далее, которым нравится делать то, что они делают. Вот. И можно просто познакомиться с классными людьми. И вот мы приезжаем, да, в какой-нибудь небольшой поселок или деревню, и этот писатель, он, ну, он настоящий, он живой, он, конечно, не такой великий пока еще, как Александр Сергеевич, но вот он, и ему нравится то, что он делает. И это тоже, мне кажется, очень важно, чтобы взрослая жизнь была не каким-то обременением, да, а была чем-то настоящим и интересным.
0: Лучше взрослым, как говорила одна моя знакомая. Да. Друзья, у нас сегодня в гостях библиотекарь, сотрудник Ленинградской областной детской библиотеки Екатерина Кузьмина. И мы сегодня говорим о проекте «Книжный путь», который с 2012 года уже существует. И это такое движение читающих, любящих книгу людей. Вот если вы хотите задать нашей гости какие-нибудь вопросы о чтении там, детей, подростков, пожалуйста, звоните 328-29-32, телефон нашего прямого эфира. Это «Град Петров», «Культурная реакция». У нас сегодня Екатерина Кузьмина, библиотекарь.
1: Библиотекари обычно спрашивают самый частый вопрос, да, чтобы такого почитать.
0: Вот,
1: да. Вот, поэтому не могу не сказать о том, что в наш книжный путь мы всегда берем большую библиотеку. С одной стороны, это новые классные книжки в партнерстве с издательствами. Мы сотрудничаем, и они нам предоставляют демонстрационные экземпляры своих суперновинок, издательство «Самокат» и многие другие. Мы очень благодарны издательствам за этот такой порыв. Вот, и на нашей книжной поляне мы говорим с нашими читателями и теми, кто вот присоединился, об этих книжках, потому что дети Ленинградской области уже тоже много лет выбирают лучшую десятку книжек, вручая ей знак «Нравится детям Ленинградской области». Все это можно у нас на сайте посмотреть, Ленинградская областная детская библиотека, мы легко ищемся в интернете. А еще каждый раз мы собираем такую, ну, краеведческую подборку, да, вот раз у нас, тематическую, раз в этом году у нас тема путешествия, книжный путь, наше совершенное путешествие, мы специально не использовали букву «Ё», поэтому каждый может прочитать это как захочет. Вот. И мы, конечно, берем с собой взяли с собой самые классные путеводители. Это и ралли того же самоката, который готовила Хельга Потаки. Это очень классное такое здание с картами, где можно рассматривать их и выполнять какие-то задания, бродя по нашему прекрасному Петербургу и по Москве. Еще, конечно, взяли с собой замечательную книжку «Карты» Александра Голубева, издательство «Речь». Она такая, знаете, невероятно прекрасная. Всем очень советую ее хотя бы посмотреть, ну и, конечно, раздобыть, потому что это что-то удивительное. Вот. И есть у нас в Петербурге издательство «Детское время», в котором тоже есть множество книжек, с которыми можно путешествовать. Например, «Как мы искали клад» Аграфенина — это путешествие по Ленинградской области, по ее замечательным крепостям, по каким-то памятным местам, музеям. И это такая семейная история, семейное путешествие. Или, например, книги Сергея Анатольевича Махотина про мосты Санкт-Петербурга и Анны Игнатовой, и про сфинксов. Сейчас вылетело случайно название. Вот, но «Атланты и сфинксы». Вот. В общем, это классные путеводители в стихах замечательных петербургских писателей. Да, Сергея Анатольевича Махотина и Анны Игнатова. Вот. Еще есть прекрасная книжка Зины Суровой «Синее перо». Это путешествие по Ладоге. То есть такая книжка семейного путешествия. Там прекрасные Зинины коллажи и истории того, что же вообще делать, если ты взял всю семью и отправился сплав на лодке по Ладоге. Вот. В общем, такие книжки тоже были у нас на нашей книжной поляне. Так что всем очень советую. Особенно «Детское время», «Саперный переулок 10», издательство «Самокат». Это на Кронверском проспекте. Сейчас, опять-таки, забыла номер дома, но посмотрите в интернете,
0: ну, главное,
1: там все есть.
0: Что это? Да. «Детское время», «Самокат», «Речь». Да. И еще одно издательство упомянуло.
1: «Архипелаг».
0: «Архипелаг».
1: «Архипелаг», да.
0: Вот. Это книги о путешествиях, да?
1: Да.
0: Хорошо. А вот если почитать, ну, какую-то книжку, не обязательно про путешествие, но про жизненное путешествие. Вот про то, как человек уживется, как он свое место находит на белом свете. Что тут хорошего можно посоветовать?
1: На нашей книжной поляне вот просто воспроизвожу, да, историю моей коллеги Елизаветы и Любовь, которые, собственно, говорили с детьми про книжки. Они придумали такую, как сказать, такой метод, как можно рассказывать про книги. Они подготовили множество разных вопросов. Например, там, по какой книжке ты хочешь увидеть фильм? Обложка какой книжки тебе не совсем понравилась? Книжку какую ты читаешь, когда грустно, и так далее. И среди нас был такой читатель, прекрасный Ахмед, который выяснил, что на все вопросы можно ответить так. Книжки Станислава Востокова. Вот. Поэтому действительно книги Стаса Востокова очень всем рекомендую. Это прекрасный писатель, который очень любит животных. Причем настолько их любит, что у него множество историй именно про зоопарки. И «Не кормите и не дразните» о московском зоопарке. Причем в нескольких изданиях с его собственными иллюстрациями, с иллюстрациями Веры Цепиловой. Прекрасная его книжка, с которой он, собственно, начал почти что, да, свою историю как писателя, это «Остров, одетый в джерси». Он там в предисловии пишет, что он так вдохновился биографией Джеральда Дарова, что написал ему письмо, что вот, восхищаюсь вашей работой. И Дарова сказала, да, пожалуйста, приезжайте знакомиться поближе. Ну, он и поехал на стажировку. И об этом пишет в своей истории. «Брат Юнат», замечательная книжка, о том, как он работал в Ташкентском зоопарке, когда был совсем еще тоже подростком. Вот. Но одна из последних его историй — это переиздание книги «В издательстве «Розовый жираф» «Коза и великаны» в полосатой серии, которая на самом деле называется вот эта книга. Вот. Это история тоже о путешествии, о девочке, 12-летней девочке, которая сбежала из детского дома и отправилась в горы. Там, собственно, много чего таинственного увидела, нашла друзей и поддержку. Вот. Книжка такая очень загадочная, лирическая. Но нам она нравится не только в издательстве «Розовых жираф» вышедшая, а еще и в издательстве «Волчок» с иллюстрациями петербургской художницы Кати Толстой, потому что это, ну, совершенно уникальный образ книжки, который создает художник. Вот. И вот в тех иллюстрациях она получила знак «Нравится детям Ленинградской области». Вот. Если говорить о той же самой полосатой серии, которую все читатели очень любят, вышло в ней недавно, не так давно, да, две истории Гэри Шмидта, такого американского писателя. Одна из них, вспоминая «Юпитер», там душераздирающая история, но очень-очень обретая «Юпитер». Вот. История мальчика, подростка, его сводного брата. В общем, история про семью и про то, что в этой семье важно, и о том, как важно друг с другом говорить. Вот. Много чего еще было на нашей поляне, и каждый мог найти историю для себя и для своего чтения.
2: А как-то ребята готовятся вот к этим встречам? То есть заранее известно, какие книги будут обсуждаться? Или это все...
1: Мы просили их приносить с собой на книжную поляну, да, то, что, чем им особенно хочется поделиться. Вот. Так у нас, например, оказался дом, в котором, у которого продолжают множество фанаты. Вот. Тоже, кстати, жизненная история, тоже о путешествии, но не о совсем реальном, да, таком. Вот. Потому что одна из наших читательниц, у нее есть такая особенность, она любит

0: и многие другие. Наталья Волкова и Елена Мамонтова. В общем, много-много всего. Вот. И в какой-то момент, говоря об Александре Сергеевиче, говоря о стихотворениях, ребята на этой самой читающей книжной поляне вдруг начали делиться стихотворениями. Одна потом читательница писала: «Так вот, зачем я учила их в школе такое количество?» Там звучали и стихи Александра Сергеевича, и других поэтов. И мы выяснили, что поэзия — то, что поддерживает современного, и современного читателя тоже. Вот. И такой вот классный сборник. Да вообще современная детская поэзия — это то, что можно открывать на любой странице. И что удивительно, физика Тузика нас заставляет читать ему Пузика. Это Алексей Зайцев. Вот. Очень люблю этого современного поэта. И Михаила Давыдовича Киснова тоже не устаю цитировать. И Сергея Анатольевича Махотина, и Анну Игнатову. В общем, многих-многих.
1: А как вы выбираете художников книги и писателей, которые с вами поедут?
0: Каждый раз, когда мы выбираем тему, мы думаем, а кого бы взять с собой? У кого есть какая-то классная книжка на эту тему? Или кто-нибудь может иллюстрировать что-то похожее? И в этот раз мы выбрали, ну, я не знаю, это какая-то удивительная история бывает, какой-то уникальный просто случай. Потому что с Хельгой Потаки мы встретились в прошлом году на книжном салоне и позвали ее сначала в тот, в прошлый книжный путь, потому что была встреча на детской площадке, и они вместе с Юлией Ивановой, с нашей питерской писательницей, говорили о Юлиной книжке, посвященной «Дороге жизни». Это вот книга, вышедшая в «Насте и Никите», а Хельга — редактор. И нам невероятно понравилось, как Хельга общается с аудиторией, и она говорила про то, что это ее тоже личные воспоминания с блокады Ленинграда, ее бабушка была эвакуирована и так далее. И мы позвали Хельгу с собой в тот, в прошлый книжный путь, но, к сожалению, она не смогла. Тогда мы сказали: так, Хельга, ну, в этот-то книжный путь вы с нами должны поехать, потому что путешествие. А у нее же в этом прекрасном издательстве «Настя и Никита» есть книжки про Арктику, есть книжки про наш Петербург. В общем, невероятная совершенно какая-то история. И оказалось, что Хельга уникальный человек, потому что, я не знаю, она изъездила, по-моему, весь мир много-много раз и привезла с собой показать детям китовый ус из Баренцева моря, бивень мамонта, песок с Камчатки, золотой песок с Амура. В общем, чего только не. И наши подростки, конечно, ходили восхищенные, потому что это был такой пример того, что это бывает. Вот. Женю Русинову мы очень любим, и она очень классно встречается с ребятами, заражая всех вот этой вот идеей того, что ты можешь творить, ты можешь придумывать, и фантазия твоя безгранична. И когда мы ей написали, выяснилось, что она вместе с Большим детским фестивалем, это такая тоже программа всероссийская, где-то тоже в на острове Шпицберген, в общем, короче, где-то далеко, и мы такие: о, так надо же обязательно нам брать Женю. Вот. И когда мы на «Волшебном дне чтения» поближе познакомились, нет, даже на декабрьских встречах, наверное, в конце прошлого года, еще поближе с Лесей Улановой, когда она рассказала о своих скетчах, которые создает в них создает историю о путешествиях, о своих, мы тоже подумали, что это невероятный человек, с которым можно ехать в путешествие и говорить о путешествии, которое тебя вдохновляет. И Леся нам нарисовала прекрасный мерч. Вот там такое, знаете, дерево, то самое с лукоморья, которое, мы подумали, символ мудрости. Вот, и прям про нас.
1: Ну, а кот ученый там был на дереве?
0: Кот ученый был у нас на значке, на нем было написано, что он путник. Вот. Что-то я плохо подготовилась, надо бы принести.
1: Ну, да.
0: Но на радио как-то думаешь, что не сможешь показать, а тут, оказывается,
1: можно
0: было
1: показать,
0: бы. Но ищите на нашем сайте Ленинградской областной детской библиотеки и группу ВКонтакте Ленинградская областная детская библиотека. Пока что там еще это прекрасное оформление, мы не можем с ним расстаться, оно невероятно хорошо.
1: Угу. Спасибо. Друзья, у нас сегодня в гостях

0: Екатерина Кузьмина из Ленинградской областной детской библиотеки. И мы говорим, ну, о чтении вообще и о таком чудесном проекте под названием «Книжный путь», который предназначен для того, чтобы подростки Ленинградской области, писатели, художники книги и библиотекари вместе отправились по разным чудесным местам Ленинградской области и не только, да, в этом году вот были
1: в Обсковской,
0: в Обсковской, в пушкинских этих местах.
1: Вот. Еще о них самих подростках на самом деле. Вот о них, о самих читателях, да.
0: Да,
1: потому что они совершенно невероятные. И знаете, ну, до сих пор все время кто-то то и дело говорит: вы знаете, а дети не читают.
0: Да, есть такое устойчивое заблуждение.
1: А я тогда вспоминаю каждую встречу с нашими читателями, каждое наше большое событие, будь то летние дни детской литературы в Вырице или книжный Выборг в сентябре, в конце сентября, или вот книжный путь. Я вспоминаю, смотрю на них и думаю, да вот же они мне что, мерещатся, что ли? Да нет, вроде не мерещатся. Текст, который они пишут, да, в своих впечатлениях по поводу пережитого, они говорят о том, что все работает. Потому что они открывают этот мир, открывают возможность творить, открывают возможность делиться своими открытиями, понимать, что это кому-то интересно. Вот, они какие-то совершенно невероятные. И удивительно и приятно, да, что, ну, наши писатели и художницы, да, они тоже это заметили и тоже везде написали у себя, что вот наши подростки Ленинградской области, они такие прекрасные. Но на самом деле не только Ленинградской области, а везде, везде стоит, мне кажется, поверить в то, что он существует, и он сразу же окажется видимым, что называется. Вот, поэтому хочу сказать большое спасибо этим ребятам, которые, ну, пережили вот эту вот необходимость в публичном пространстве что-то создавать, вести диалоги, куда-то долго-долго ехать, слушать экскурсии, вот, ходить и открывать весь мир вместе с нами. И это такая прекрасная возможность с ними со всеми общаться и знать, что они существуют, несмотря на всякие реплики разных людей.
0: А вот эти эссе, которые ребята писали во время путешествия, они будут как-то опубликованы, их можно почитать?
1: Да, в группе Ленинградской областной детской библиотеки можно посмотреть.
0: ВКонтакте, да?
1: Да, ВКонтакте. Вот. Ну, и с нашего сайта тоже есть туда ссылочка. Также наши, у нас вообще вот там 3-4 человека в команде, да, в каждом районе. И в каждой команде, помимо лидера, который собирает команду вокруг себя, да, и как-то помогает ее объединить, и помимо хранителя, который следит за тем, чтобы ничего не потерялось, вот, есть еще и репортеры. И эти репортеры, они вместе со всей командой создают материал для своих социальных сетей библиотек, вот, и еще берут интервью у наших спикеров, у коллег-библиотекарей, у других команд и так далее. И в этом году наши репортеры прям постарались очень хорошо. Вот, за что им тоже большое спасибо, потому что как библиотеке стать видимой, ну, только благодаря читателям, которые о ней всем расскажут. Вот, так что интервью с нашими прекрасными писателями, фотографом, библиотекарями можно тоже смотреть и в наших социальных сетях, и в контактах вот этих вот библиотек, которые ездили с нами. Вот, так что можно убедиться, что я ничего не придумала, ни одного слова.
0: Ну, такое даже не было, даже не было такого подозрения. Просто мне всегда очень интересно то, что люди говорят о своем чтении, о своих отношениях с книгой. Мне кажется, что это одна из самых прекрасных составляющих жизни. Возможность вот открыть книжку хорошую, поговорить об этой книжке с людьми, с другими. Да,
1: да. Одной из тем было, зачем отправляться в книжное путешествие. Зачем и как отправляться в книжное путешествие. Да? Мы так ее обозначили. И, ну, мы всегда ставим такой вот вопрос, который можно как-то немножко неоднозначно, может быть, понять и как-то проявить возможность посмотреть с разных сторон на какую-то тему.
0: Mm-hmm.
1: И интересно было, что во многих эссе было прям про книжный путь, что книжное путешествие — это вот наше путешествие, когда мы вместе с Александром Сергеевичем и с его рукописями, да, которые в предыдущей теме эссе было «Мои спутники» сегодня, и там было одно эссе про то, что спутники — это рукописи Александра Сергеевича, потому что это как раз, по-моему, в Ире у них представлены его рукописи, ну, много чего такого, ну, как бы реконструкции, да, а это вот прям живое, вот, вместе с писателями, да, вот музеи, но там мы движемся, мы открываем мир. И вот такое книжное путешествие для того, чтобы расширять свои границы, для того, чтобы как-то меняться. Но мне очень понравилось одно эссе про то, что книжное путешествие — это когда ты уютно, накрывшись пледом, взявши там любимую книжку, отправляешься в путь по ее страницам и вместе с героями переживаешь самые невероятные приключения. Вот. Это тоже было очень интересно. Можно действительно ведь путешествовать, не сходя с места. Но, конечно, сходя, это гораздо интереснее.
0: Ну, наверное, и то, и другое как-то важно для человека. А вот ты упомянула, что у вас есть волшебный день чтения. Я правильно услышала?
1: Да.
0: Что это такое?
1: Да.
0: Расскажи,
1: пожалуйста. Это праздник, с которого, можно сказать, начинается наш книжный год. В этом году, кстати говоря, наш президент прямо обозначил, да, что есть у нас теперь в календаре всех библиотекарей не Международный день детской книги, а Всероссийский день детской книги. И он 26 марта, если мне не изменяет память, боюсь наврать. Потому что международный он 2 апреля, в день рождения Андерсена. Но также есть традиция с 43-го года весной, вот в весенние каникулы, в неделю весенних каникул проводить неделю детской книги во всех библиотеках с 1943 года.
0: То есть во время войны,
1: во время войны, да,
0: поразительно.
1: Кассиль, это... Лев Кассиль собрал своих друзей-писателей, которые были в Москве тогда, и, собственно, организовали в Государственной детской библиотеке вот такую вот неделю. Там были встречи с читателями, какие-то события и так далее. Такой вот праздник. И с тех пор это все, ну, продолжается. И несколько лет назад РГДБ решила, ну, как-то в едином порыве это оформить красиво. И вот прям уже, чтобы вот все-все-все знали о том, что такое проводится. Хотя, конечно, библиотеки и до этого везде всегда что-то такое проводили. И в рамках этой недели мы устраиваем такой волшебный день чтения, когда вот в нашу библиотеку на Тереза 32 приглашаем, опять-таки, прекрасных писателей, художников, еще кого-нибудь. Обычно это там 3-4 человека. И приглашаем наших читателей. Поскольку мы областная библиотека, то прежде всего это читатели из области. Они к нам приезжают со своими библиотекарями. И это команды, ну, уже такие разных размеров, больших. Мы вмещаем где-то до 80, наверное, человек, может быть, даже больше, наши залы. Вот. И приезжают ребята, которые вот такие энтузиасты своего дела, да, чтения у себя на местах. И также те, кто просто, ну, интересуется или просто пользуется возможностью приехать в Питер. Да. И удивительно, что волшебство происходит, потому что в нашей библиотеке, да, мы устраиваем выставки новых книжек, происходят разные творческие мастерские с нашими прекрасными писателями-художниками. И вот эти вот ребята, которые, ну, приехали, такие,
0: случайно,
1: а что
0: зашли.
1: Это библиотека?
0: Ну, да.
1: Ну, в общем, да, интересно, наверное, тут. Они как-то погружаются в этот мир и уезжают уже совершенно другими людьми, можно сказать. А еще мы тоже, благодаря поддержке наших учредителей, можем подарить каждому участнику волшебного дня чтения ту самую книжку. Мы стараемся, чтобы это была та самая, самая интересная. Вот. И кормим всем волшебными конфетами. Говорим, знаете, волшебство, оно забывается. Кто съест конфету, будет настоящим читателем теперь. Да-да-да. Ну, я так прямо публично открыла все секреты. Ну, ничего страшного. Приходите, мы и вас накормим волшебными конфетами. Вот. И такой вот праздник открывает этот самый читатель год, да, книжный год в библиотеке в Ленинградской областной детской. А потом уже начинаются множество разных других событий. Да, волшебный день чтения — это март. Потом вот начинается лето, и это летние дни детской литературы в Вырице. Потом «Книжный путь», потом «Книжный Выборг», потом «Школа детского чтения» в Сланцах. Потом декабрьские встречи, когда читатели подводят свои итоги года читающего, да, и вручают знак «Нравится детям» еще прекрасным 10 книжкам. Вот. Ну и, конечно, это другие наши проекты, потому что вот в этом году мы, например, сначала отметили в Тихвине День славянской письменности, устроили такой большой фестиваль, вначале было слово, и там много говорили про нашу азбуку, и что можно делать при помощи слов, и как можно в это все играть, и там была встреча для библиотекарей тоже. Вот, и потом мы в коммунаре отмечали День защиты детей, говоря про народы разные, да, которые населяют нашу большую страну. Вот, в Выборг мы поедем, и там будет вот уже сейчас, пятница, суббота, воскресенье, вот эти ближайшие, третье, четвертое, пятое, да, ничего не или второго, третьего,
0: третье, четвертое,
1: да.
0: Пятое, да.
1: Вот, там будет краеведческий книжный салон, будет программа для взрослых, путешественников, да, тех, кто занимается краеведением. Ну, а мы делаем детскую площадку, и у нас можно будет вдохновиться на какое-нибудь новое путешествие, потому что мы будем вспоминать крепости Ленинградской области, говорить о всяких литературных усадьбах, о музеях, и опять-таки рассматривать классные книжки и делиться историями семейными всякими, о путешествиях, в общем, обо всяком таком, и говорить о народах, которые населяют населяли Ленинградскую область, да, о коренных народах, и об их традициях. Вот, и летние фестивали всегда проходят. В общем, короче, жизнь в библиотеке кипит круглый год.
0: А ведь человек, который не является жителем Ленинградской области, а живет в Петербурге, он тоже может прийти и записаться в библиотеку?
1: Да, в Ленинградскую областную детскую библиотеку.
0: То есть просто надо
1: может
0: приехать на улицу Тареза,
1: с паспортом
0: 22?
1: Кого-то из родителей. Тареза 32.
0: Проспект. Тареза 32.
1: Да, Тареза 32, метро Мужество. Много всего у нас есть классного, чтобы почитать для любых возрастов. Так что... Ну, для любых возрастов детей, потому что мы детская библиотека, да, и обслуживаем детей до 15 лет.
0: Мне кажется, иногда взрослым ничуть не хуже заходят детские книги, книги для подростков, чем детям.
1: Ну, я сама их читаю с гораздо большим удовольствием, чем некоторые взрослые, надо признать. Вот, и поэтому очень благодарна нашим современным, и не только, прекрасным детским писателям, которые говорят о том, что в мире все будет хорошо. И про это пишут книжки. Вот. У взрослых как-то писатели не так оптимистично настроены. А когда хочется какой-то поддержки, вот всегда можно детские читать.
0: Ну, мне кажется, что детские писатели всегда смотрят в корень.
1: Да.
0: Потому что в самой взрослой книжке в Библии написано, что все будет хорошо. Хорошо. Последний самый вопрос. Время очень быстро идет. Что ты привезла из этого книжного пути? Это же уже какой-то, наверное, не первый далеко раз.
1: Да.
0: Но в чем особенность вот этого года?
1: Еще раз я убедилась, но в этом пути как-то вот особенно совпало, да, что случайностей не бывает. И что все случайное, оно не случайно. И мы, например, приезжаем в музей двух капитанов, да, заходим, и Хельга видит книжку, к которой она писала предисловие. Она прочла ребятам рассказ, который еще не напечатали, свой рассказ, и он такой с отсылом к Гайдару «Голубая чашка». Мы совсем недавно играли с моей подругой в «Блиц», мы там пишем рассказы коротенькие, и моя подруга, которая тоже знает Хельгу и вдохновлена ей примерно так же, как все наши читатели и библиотекари тоже, ну, в общем, она тоже про Гайдара, я такая, о, не случайное совпадение. В общем, короче говоря, это еще одно доказательство того, что в мире очень много совпадений, и они не случайны. И во всем этом есть какой-то замысел, я в это верю. Вот. А еще это опять-таки взгляд, сами ребята об этом говорили, когда мы в конце нашего пути благодарили их и тоже вручали книжные подарочки и давали слово вот прям непосредственно сказать что-то, о чем хочется сказать, и об открытиях. И это мое открытие тоже, которое я снова и снова открываю, что, знаете, все люди разные. И это невероятно прекрасно. Если бы мы были все одинаковые, было бы ужасно скучно. А мы можем дружить с человеком, который вообще не похож на тебя, но это очень обогащает и делает твой мир больше. И вот такое вот открытие тоже в очередной раз. Я такая, ну, значит, все правильно.
0: Ну да, иногда нужно как будто бы переоткрыть, ну то есть еще раз подтвердить, да, слишком много у нас вокруг таких вещей, которые нас, ну, немножечко сбивают с толку и говорят, да ладно, может быть, ты это просто сама себе придумала для утешения, а на самом деле все не так.
1: А еще вот... я вдруг вспомнила другого моего любимого, все-таки есть у меня взрослые писатели, любимые Гуарески, из истории про Дона Камилла, где в предисловии он пишет о том, что нужно возвращать ценности те самые, да, любовь, красоту, верность и все такое прочее, да, которые становятся иногда просто словами, а нужно возвращать им смыслы. И вот каждый раз, когда происходят такие события, как наш книжный путь или еще какие-то встречи, и когда это все по-настоящему, и я это вижу, я понимаю, что смыслы, они возвращаются. И это для меня очень ценно. И как это подтверждает, что мы все делаем правильно.
0: Ну да, что мир, как он стоял, так и стоит.
1: Да.
0: И хотя иногда нас пытаются
1: как это, хорошие книжки пишут, и хорошие книжки читают подростки, прекрасны. Природа невероятна, история существует, литература тоже. В общем, искусство, оно
0: всё на своих местах.
1: Да.
0: Ну, я думаю, что на этой оптимистической ноте мы можем смело закончить наш разговор. Спасибо, дорогая Катя. Друзья, у нас сегодня была в прямом эфире Екатерина Кузьмина,
1: заведующая отделом обслуживания, да, Ленинградской областной детской библиотеки. Смотрите наш в социальных наших сетях и на сайте Ленинградская областная детская библиотека. Это открытая библиотека для всех людей.
0: Спасибо. Всем доброго вечера и хорошей встречи с хорошей книгой.
1: Спасибо.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Правительство Сербии выделит средства на завершение строительства храма Святого Саввы. Уйгурскому пастору в Китае грозит закрытие церкви на фоне усиления давления властей. Об этих и других событиях более подробно. Правительство Сербии подписало с Сербской Православной Церковью договор о выделении 6,5 миллионов евро на завершение отделочных работ в храме Святого Саввы в Белграде, сообщает пресс-служба Сербской Православной Церкви. Соглашение между церковью и правительством было подписано в праздник Видовдан 28 июня. Документ подписали патриарх сербский Порфирий и премьер-министр Сербии Джуро Мацут в присутствии президента страны Александра Вучича. Храм Святого Саввы в Белграде считается одним из крупнейших православных соборов в мире. Работы по оформлению внутреннего убранства храма велись при российском участии. Храм освящен в честь первого сербского архиепископа и национального героя Сербии Святого Саввы. По преданию, собор решено было возвести на месте сожжения его мощей турками в 1594 году. Строительство началось в 1894 году. Долгие годы шло планирование. К непосредственному возведению здания приступили в 1935 году. Вторая мировая война прервала строительство храма, работы возобновились лишь в мае 1986 года. В 2004 году состоялось официальное открытие еще не полностью завершенного храма. Также 28 июня сербский народ отмечает один из главных национальных праздников Видовдан. Именно в этот день, 637 лет назад, в 1389 году, состоялась битва на Косовом поле, играющая ключевую роль в сербском самосознании и национальной истории. В результате этого сражения продвижение турок осман в Европу было приостановлено на 50 лет. В день праздника Видовдан сербский патриарх Порфирий совершил праздничную литургию в монастыре Раваница и отметил, что смысл этого дня заключается не в почитании прошлого, а в нравственном выборе, который ежедневно делает каждый человек, сообщает сайт сербской церкви. В китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе власти усилили давление на небольшую христианскую общину уйгуров. По данным правозащитной организации International Christian Concern, местному пастору, которого в целях безопасности называют только пастор А, грозит закрытие церкви, а его семья подвергается преследованию. Пастор А возглавляет небольшую домашнюю церковь на юге Синьцзяна, состоящую преимущественно из уйгурских христиан. В последние месяцы чиновники стали предъявлять общине новые требования, обвиняя ее в нарушении правил проведения религиозной деятельности. По информации правозащитной организации, власти потребовали от церкви предоставить большой объем документов о религиозной деятельности и внести крупный гарантийный депозит. Руководители общины опасаются, что невыполнение этих требований может привести к окончательному закрытию церкви. Давление коснулось не только церкви, но и семьи пастора. Его взрослый сын был задержан и допрошен по поводу своей веры и участия в церковной жизни. После освобождения ему ограничили свободу передвижения. Жена пастора также была вызвана на беседу с чиновниками, которые пытались заставить ее подписать документы с обещанием не участвовать в религиозной деятельности. Сообщается, что за несколькими служителями церкви установлено усиленное наблюдение. Также сотрудники полиции допрашивают прихожан. По словам пастора, власти заявили, что часть церковного имущества якобы не соответствует местным требованиям и предупредили о возможном сносе объекта. Наблюдатели отмечают, что положение уйгурских христиан особенно уязвимо. Ситуация развивается на фоне продолжающейся политики ужесточения контроля над религиозной жизнью в Китае. Экстраординарная консистория католической церкви, созванная Папой Римским Львом XIV, состоялась в Ватикане 26 и 27 июня. В консистории приняли участие 178 кардиналов. 27 июня понтифик выступил на закрытии консистории, поблагодарив кардиналов за обсуждение таких важных современных проблем человечества, как военные конфликты, бедность, социальное неравенство и расслоение общества, а также проблемы одиночества и утраты смысла жизни. Глава Рима-католической церкви также призвал кардиналов развивать традицию синодальности и сообщил, что экстраординарные консистории отныне будут проходить ежегодно. Тема следующей консистории будет объявлена в конце текущего года. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Николас Уайзмен. Фабиола. Повесть из древнеримской жизни. Передача 16. Корвин отправился из Рима со свитой всадников. Приготовления к отъезду заняли определенное время, и таким образом Панкратию удалось опередить его. Он приехал на виллу статуй и нашел всех христиан в великом волнении. До них дошли новости об эдикте и готовящихся гонениях и казнях. Можно себе представить, с каким радушием и восторгом был принят Панкратий. Письмо Себастьяна было прочитано вслух, после чего все христиане молились, прося Бога вразумить их и в случае смерти дать им силу и мужество умереть бестрепетно. Затем все они поспешили разъехаться в разные стороны. Многие отправились в Рим, другие — в провинции. Хроматий скрылся на вилле Фабиолы, вилла статуй опустела. Оттуда Панкратий поспешил к своему бывшему учителю Кассиану. Старик принял его с радостью. Когда Панкратий рассказал ему, зачем приехал, и просил его немедленно скрыться, то Кассиан, слушавший его спокойно, сказал с непоколебимой решимостью: «Да будет надо мною воля Божия. Я старый, утомлен безрадостной жизнью. Я был свидетелем стольких беззаконий и жестокостей, бессовестной лжи, закоренелой тупой ненависти к нашим братьям. Я вижу такой всеобщий разврат, что душа моя преисполнена невыразимой горести. С жаром взялся я за преподавание, но и тут потерпел поражение, еще более жестокое, чем остальные неудачи. Среди моих учеников нет ни одного христианина. Те из них, которые были расположены ко мне, отстраняются от меня. Многие относятся ко мне с презрением и ненавистью. Прошел слух, что я христианин. Тяжело жить одному, еще тяжелее выносить общую ненависть, когда осознаешь свою правоту. Это безумная и развратная толпа обливает нас грязью, в один голос повторяет самую возмутительную и нелепую клевету со слов какого-нибудь крикуна, который сам не верит тому, что болтает. Жизнь мне в тягость, я говорю тебе. Как христианин я покорялся и выносил все. Теперь наступают гонения. Я не буду скрываться. Может быть, смерть моя обратит на путь истины хотя бы одного из этих несчастных, погрязших во лжи и пороке. Да будет надо мною воля Божия». Напрасно уговаривал Панкратий старика, напрасно умолял его. Он остался при своем намерении, непреклонный и спокойный.

Недолго ждал он решения своей участи. На другой же день, рано утром, двери его дома были выломаны по приказанию прибывшего Корвина. Но Кассиана уже там не было. Он по обыкновению учил детей в школе. Корвин отправился туда, вошел и приказал немедленно запереть за собой двери, как будто боялся, что в них проскользнет Кассиан. Когда двери были заперты на ключ, Корвин подошел к Кассиану и начал осыпать его ругательствами. То он утверждал, что Кассиан — государственный преступник и заговорщик, то уверял, что он подлый трус и известный всему миру интриган и льстец. Дети и юноши, находившиеся в школе, жадно слушали обвинения, возводимые на учителя. Давно уже, благодаря слову «христианин», они возненавидели его. Слушая клевету Корвина, ученики озлоблялись и все более горели желанием выместить на несчастном старике всю свою вражду к его вере. Кассиана замучили до смерти. Мы не будем рассказывать, как умер старик, как дошли его мучители до последних пределов зверства. Он не сказал ни слова своим мучителям и с твердостью сносил жестокие побои. Мучители утомились прежде мучимого. Не произнося ни слова укора, ни жалобы, Кассиан упал, покрытый ранами и истекая кровью. Корвин, насытив свою злобу, вышел из школы, а за ним выбежали несчастные молодые люди, которых он подбил совершить это преступление. Кассиан лежал без движения среди потоков собственной крови. Прибежавший слуга, заливаясь слезами, поднял его и принес домой. Предупрежденный обо всем, пришел Панкратий. Бесконечная скорбь, смешанная с благоговением, объяла его. Он мог только плакать при виде истерзанного, покрытого ранами старика. Кассиан, придя в себя, не произнес ни единой жалобы, не испустил ни единого стона. Увидев Панкратия, он через силу улыбнулся, слабо пожал ему руку, но не имел силы сказать ни слова. К утру он отдал Богу свою чистую душу. Панкратий похоронил его и с сердцем, полным скорби, отправился в обратный путь.

Корвин, удовлетворив свою месть, он с детства ненавидел Кассиана, поспешил из города на виллу статуй, приехал туда утром и немедленно вбежал в дом, надеясь арестовать всех христиан разом. Дом оказался пустым. Напрасно Корвин лазил по чердакам и по грибам, ломал замки шкафов, поднимал полы, заглядывал во все чуланы. Он не нашел ни человека, ни книги, ни бумаг, ровно ничего, кроме двух слуг, которых строго принялся допрашивать. На вопрос «Где хозяин?» слуга ответил, что он уехал, не сказав куда. «По какой дороге?» — спросил Корвин. «Он вышел в эту дверь», — ответил слуга. «Я был занят работой в саду и не видел, куда он поехал». «Но в котором часу? Это ты, по крайней мере, должен знать?» «Как только приехали двое из Рима». «Какие двое?» «А кто их знает?» — сказал слуга. «Один молодой, другой толстый, большой, сильный. Вот и все. Я ничего больше не знаю». «А я знаю!» — воскликнул Корвин с яростью. «Я знаю! Их двое! Это те же самые! Этот проклятый мальчишка постоянно, везде становится на моем пути. Дорого заплатит он мне, когда попадется». Отдохнув немного, Корвин должен был возвратиться в Рим. Дороги, размытые дождями, были почти непроходимы. Лошади тащились медленно. Корвин раздражался от всякой мелочи. Он с досады схватил бич и стал колотить лошадей, которые помчались во весь дух. В эту минуту позади них раздался топот всадников. Лошади испугались, бросились в сторону. Колесница зацепилась за дерево, опрокинулась, и Корвин упал в ров, по берегу которого пролегала дорога. Всадники промчались мимо. Панкратий несся верхом за всадниками, когда при свете луны увидел Корвина, который, напрягая последние силы, пытался выбраться из глубокого рва. Берега его были крутые, скользкие, и при всякой попытке вылезти он обрывался и падал опять в воду. Члены его начали костенеть от холода, силы ослабевали. Панкратий не колебался ни минуты. Он спрыгнул с лошади и протянул руку погибавшему. «Стоит ли?» — пробормотал раздосадованный центурион, ехавший за Панкратием. «Собаки — собачья смерть». «Молчи, Квадрат, как у тебя хватило духу сказать такие слова?» — ответил ему сердито Панкратий, вытаскивая Корвина. Вытащив Корвина из воды, Панкратий оставил его и, не произнеся ни слова, поехал крупной рысью, чтобы догнать своих спутников. Он отплатил своему врагу по-христиански.

До обнародования императорского эдикта христиане составляли значительную часть людей, собранных отовсюду для постройки терм Диоклетиана. Каждый день к ним присоединялись новые партии христиан, которых задерживали во всех концах обширной империи. Их гнали как стадо из далеких стран Херсонеса, из Сардинии, из портов и провинций и заставляли делать тяжелую работу – таскать громадные камни, глыбы мрамора, воздвигать стены зданий и месить известь. Большая часть этих людей была непривычна к такому труду. После целого дня непрерывной работы их запирали в сараях, давали им скудную пищу, которая едва могла утолить их голод. Ноги их были скованы, надзиратели обращались с ними жестоко. Всегда с бичом в руках они безжалостно били обессиленных. Римские христиане, зная положение своих единоверцев, посещали их, приносили им пищу и то, что более всего облегчает участь несчастных — доброе слово. В конце декабря Корвин явился в терме Диоклетиана в сопровождении Катула, которому поручено было выбрать годных для цирка христиан. Корвин отыскал главного надзирателя над работами и сказал ему: «Нам надо христиан для готовящихся празднеств. Им будет предоставлена честь сражаться со зверями на потеху народа». «Очень сожалею», — ответил надзиратель, — «но не могу исполнить твоего желания. У меня срочная работа, и мне нельзя уступить тебе ни одного из моих рабочих». «Ты можешь очень скоро достать других, а сейчас нам эти люди необходимы. Веди нас на работы, мы выберем сами». Надзиратель неохотно повел двух поставщиков людей для диких зверей в длинную залу. Они осмотрели работников, и Катул указал Корвину на двух молодых людей, отличавшихся силой и красотой. «Я беру вот этих», — сказал Корвин, показывая на них. «Я убежден, что они христиане». «А я именно без них не могу обойтись», — ответил надзиратель. «Они заменяют мне 6 рабочих, и по силе равны доброй лошади. Подожди немного, лишь только самая трудная работа будет окончена, я с удовольствием пришлю их к тебе. Я запишу их имена для памяти». «А это кто?» «На нем нет одежды узника. Я не вижу лица его, он стоит ко мне спиной. Гляди, это ты молод и силен. Кто он?» «Не знаю. Он приходит сюда каждый день, приносит пищу, одежду, часто помогает узникам работать и утешает их добрым словом. Так как он за вход платит нам хорошие деньги, то мы пускаем его охотно и не спрашиваем его имени. Кто платит, тот вправе молчать, не правда ли?» — прибавил надзиратель, смеясь. «И он молчит, и мы молчим, и не спрашиваем». «Ты не я», — сказал Корвин, и быстро подошел к юноше, который при звуке этого голоса, слишком для него знакомого, с живостью обернулся. Корвин побледнел, но это длилось секунду. Как бешеный зверь, томимый голодом, бросается на добычу, так бросился он на молодого человека и схватил его за обе руки. «Ко мне! Сюда!» — закричал он, задыхаясь от злобной радости. «Вяжите его! Вяжите! А, теперь ты от меня не уйдешь!» Этим молодым человеком был Панкратий.

Городская тюрьма представляла собой страшную яму под землей, без воздуха, света и тепла, наполненную нечистотами. Туда-то и отправили Панкратия, как и других взятых и арестованных в этот день. Схваченных приковали к длинной цепи и гнали через весь город в городскую тюрьму. По пути прохожие и толпы черни осыпали их ругательствами, кидали в них грязью и камнями. Панкратию удалось, пока его заковывали в цепи, шепнуть одному из христиан, чтобы тот постарался предупредить его мать и Себастьяна обо всем, что с ним случилось. Но, несмотря на весь ужас своего заключения, Панкратий не унывал. Мысль о матери смущала его, но он надеялся на Бога. Недолго томился Панкратий в тюрьме. Его привели на суд. Тут были старики, женщины, девушки, молодые люди. Их вызывали одного за другим и почти всем задавали одинаковые вопросы. «Кто такой христианский Бог?» — спросил судья у старого Потина, епископа Лионского, находившегося в тюрьме вместе с Панкратием. «Когда ты будешь достоин этого, тогда узнаешь», — спокойно ответил епископ. Случалось, что судья начинал убеждать, пытался доказать, как заблуждаются христиане. Они не спорили и кратко отвечали на вопросы. Часто судья, выбившись из сил, потеряв терпение, приказывал мучить подсудимых. Чаще случалось, что, желая кончить вопрос, он спрашивал: «Ты христианин?» и, получив утвердительный ответ, произносил смертный приговор. Наконец префект обратился к Панкратию. «Слушай», — сказал он, — «нам всем известно, мы знаем, что ты сорвал эдикт божественного императора, ездил на виллу к Хроматию, замешан во все козни и интриги твоих единоверцев. Но ты молод, почти мальчик. Мы будем милостивы и простим тебя, если ты отступишься и принесешь жертву богам империи. Ты единственный сын у матери. Подумай о ней. Пощади себя. Тебя ждет жестокая участь». Панкратий молчал. Лицо его слегка побледнело, но не изменилось. Напротив, оно приняло отпечаток особенной ясности, будто просияло от великого внутреннего чувства. Он решительно сделал один шаг вперед, медленно и твердо перекрестился. «Я христианин», — сказал он, — «и поклоняюсь одному Господу Богу моему, Его Сыну и Святому Духу. Их люблю я, их непрестанно призываю. Боги империи, ваши боги, обречены на забвение». «Палачам его!» — закричал префект. Заседание закончилось приговором, согласно которому Люциан, Панкратий, Юстин и многие другие, так же, как и женщины Секунда и Руфина, должны были за неповиновение закону, за отказ принести жертву и поклоняться богам империи, за принадлежность к секте христиан, быть отданы зверям на растерзание. Толпа встретила объявление о приговоре рукоплесканиями. Дикими криками она проводила несчастных узников до дверей тюрьмы. Но когда дверь эта захлопнулась за ними, то многие невольно задумались. Спокойные и ясные лица осужденных христиан произвели на них глубокое впечатление. Толпа медленно расходилась по широким улицам великого города, радуясь предстоящим праздникам и зрелищам. Она была далека от мысли, что эти улицы, эти здания, эти памятники искусства, эта великая Римская империя обречены погибнуть под напором варваров, что римской крови суждено будет литься там, где лилась до сих пор только кровь христиан.

Дорогие друзья, страницы повести Николаса Вайзмена «Фабиола» для вас читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала третья часть концерта номер 7 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя.
1: Пастырский час. Радио «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии радиостанции «Град Петров» священник Дионисий Бурмистров. Начинаю нашу передачу «Пасторский час», как было объявлено. Напомню, дорогие радиослушатели и зрители, нас можно смотреть в трансляции ВКонтакте, видео, что свои нашу беседу мы строим на вопросах, репликах, которые присылают в нашу студию радиослушатели. И таким образом, опираясь на эти вопросы, мы строим наш разговор сегодня вечерний. Поэтому это именно беседа, диалог. И главный канал связи со студией – это сайт нашей радиостанции. То есть вы знаете, надо войти в интернет, на сайт радиостанции «Град Петров», раздел «Вопросы в прямой эфир». Сегодня, вот удивительно, никак нельзя разгадать народ Божий, то совсем нет вопросов, то вот сегодня такой день, когда очень много вопросов, и они, я приближал их, посмотрел, те, которые до сегодняшнего момента, с момента нынешнего пришли к нам, вопросы очень интересные, ну и всех остальных приглашаю по ходу нашей передачи открывать сайт радиостанции «Град Петров», если есть такая возможность, раздел «Вопросы в прямой эфир» и присылать сюда вопросы, комментарии. Ну, друзья, с Богом. Давайте перейдем сразу к вопросам, которые находятся у нас на сайте. И вот Людмила из Санкт-Петербурга спрашивает: чем отличается любовь к своей душе от любви к своей самости? Ну, дело в том, что понятие о любви, в принципе, к себе никак не оговаривается в Евангелии, оно упоминается как данность. Вот. Помните, как греет собственное тело человек, так вот и дальше такие образы там есть в Евангелии, библейские. Вот. То есть и совершенно естественно нам любить, то есть заботиться о самих себе, о своем теле, о своей душе, о своем духе. Вот. Человек иначе и не мог бы жить, если бы он не заботился. Это вполне естественное чувство. Специально взращивать любовь к своей душе или к своей самости. Я не знаю, на чем вы основываете эту необходимость, кто вам такое сказал. Но, может быть, я что-то забыл из Писания, то вот, Людмила, пожалуйста, напомните. Так, любовь к своей душе, к самому себе нам врождена. Если мы не будем любить, то есть заботиться о самих себе, то мы перестанем жить. Ну, потому что после нашего грехопадения, то есть грехопадения наших родителей, прародителей, Адама и Евы, мы помним, что человеку заповедано в поте лица есть хлеб свой, потому что надо трудиться, чтобы выжить в этом мире, да? Естественное чувство голода или страх смерти, вложенные в нас Богом, требует от нас труда, заботы о самих себе, заботы о ближнем, да, вот, и устраивает свою жизнь естественно, да, в согласии с окружающими людьми. Мы всегда живем в социуме, в обществе. Это тоже естественно. Мы любим себя и хотим, чтобы вокруг нас было все устроено хорошо и удобно для нас, правильно? Этого ничего дурного нету. Для этого надо трудиться, для этого надо быть способным согласиться, договориться со своим ближним, да, иметь добрые
отношения с близкими своими людьми. Но это вот совершенно естественно для человека. Противоестественно это все нарушать. А уже добродетель – нечто большее. И что от нас требуется, вот, наверное, в том смысле, о котором вы говорили, Людмила, это позаботиться о своей бессмертной душе. Вот то, что мы имеем необходимость соединиться с Богом, это уже то, что называется святостью. Вот эта святость, она, конечно же, доступна лишь тем, кто нашел истинного Бога, кто принял истинное откровение божественное. И уже тут забота о своей душе, она связана с тем, что просто человек должен понять, в чем проблема-то души. Потому что она погибает. Господь нам говорит, от чего он погибает? От грехов. Я пришел спасти народ свой от грехов их. Вот. И чем бы мы могли, с чего бы начать? В чем основа этого спасения? Покайтесь, и приблизилось Царствие Небесное. Вот. В этом смысле, конечно, любовь к себе, то есть это любовь к спасению, это ненависть к злу, сознание того, что так или иначе участниками зла, источниками зла в этом мире стали мы сами, и этим исковеркали свое бытие. И вот нам надо спастись от грехов наших. Грехи наши, зло наше, страсти наши нас убивают. И потому вот мы и хотим, а мы хотим жить. Опять же, естественное желание нам быть. Мы знаем, что рядом с Богом зла быть не может. А благо только в Боге. Потому если мы сроднимся со злом, останемся такими злыми, какие мы здесь есть, не покаемся о грехах своих, то рядом с Богом места нам не будет. А значит, вот мы в этом смысле мы ненавидим свою душу. Однако же именно потому, что угождаем самим себе, казалось бы, по-другому любим себя. В грехе любим себя, на грех себя посвящаем. Так что здесь немножко другая

не хотят ходить в храм, исповедоваться, причащаться. Надо ли их принуждать? Или мне просто молиться и уповать на волю Божию? Но разве воля Божия стоит в том, чтобы они отказались от духовной жизни, занимались непотребством? Как мне уповать на Господа, когда не могу ни расположить их, ни заставить их жить серьезной духовной жизнью? Вот такой развернутый вопрос дает нам Раиса. Если вы помните, вот подход к родственникам, к близким, да, у нас же есть такие, это понятно, касалось христиан сразу же, как только сложилась Церковь Божия, стал вопрос, вот приходит в Церковь Божию, если даже я верующий христианин, приходят люди разные, если кто-то пришел из одной семьи, то никто другие из этой семьи не приходит чаще всего, да? Так мы все из разных семей, по одному, может, по несколько человек, может, муж и жена из какой-то семьи придут к нам в общину. А так-то люди обращаются лично, то есть вот каждый отдельно от остальных принимает Господа и входит в какую-то христианскую общину. И, ну, у апостолов-то был ответ на это. Помните, этот вопрос был связан с тем, как же будут спасаться мужья. Там в том числе и дети упоминаются у апостола. Главное, что подразумевается, помните вот эти знаменитые слова, неверующий муж может быть спасется верующей женой. Подразумевается то, что это, конечно же, не то, что автоматически будет спасение всем близким верующего человека, то есть без их собственной веры, без их собственного пути во Христе. А, конечно же, это необходимо, для этого и жизнь дана. Но что имеет в виду апостол, когда говорит вот о спасении неверующего мужа верующей женой? Он имеет в виду то, что образ жизни, нрав и как бы привычки жизненные, которые открываются ему в его жене-христианке, подвигнет его задуматься о том, чем руководствуется она в своей жизни, задуматься о Христе Господе и, может быть, увидеть ее добродетель, последовать за ней во Христе Господе уже. Вот. Так да светится свет ваш пред человеки, чтобы они видели ваши добрые дела. Помните, прославляли Отца Небесного. То есть, по сути, обращение наше, воздействие наше на наших близких, это наша жизнь во Христе Господе, личное предстояние пред Богом, хождение пред Богом, благочестие, которое, конечно, не на показ делается, ни в коем случае. Как раз его надо максимально скрывать. И наша молитвенность, наши посты, нашу милостыню, мы никому не должны, молитвы наши, никому не должны показывать. Это Господь нам ярко показывает, да. Но если, мне кажется, видит человек в своем близком то, что, ну, о Христе-то все слышат, по Евангелию все знают, его не навязчивое, а вот именно такое сердечное расположение ко Христу, сердечное желание угодить Ему, это обязательно передается, во всяком случае, как свидетельство. Потом уж человек решает. Апостол добавляет нам, говорит, всякому вопрошающему тебя, дай отчет о своем уповании. Вот заинтересуется человек, искренне заинтересуется путем спасения, путем христианским, ты и ответь в меру своей знания, в меру своей веры, как ты веруешь, как ты спасаешься, поделись этим. Вот наша проповедь-то строится, принцип христианской проповеди никогда не навязывать, а делиться своим знанием. Желаем, чтобы близкие наши спаслись, в разум истины пришли, мы им свидетельствуем. Но опять свидетельствуем не так, чтобы как говорил сам Господь в проповеди,

не мещите бисера перед свиньями, иначе они обратятся и попрут вас ногами, растопчут вас. Так вот, надо бисер нашей веры ни в коем случае перед людьми легкомысленными там не надо открываться. Потому что и сам-то Господь, помните, были моменты в Евангелии, когда к нему приходили, лукаво задавали вопросы, а он им вопрос на вопрос задавал, и вы мне ответьте. А они не могли ответить, и я вам не скажу, какую властью я это делаю, например. Не отвечал лукавым вопрошателям. Что же нам-то? Тогда вот следуя этим советам, наверное, нам надо поступать и не только там с родными, но и со всяким близким нашим человеком, в нашей жизни встретившимся. Да, конечно же, во всех этих обстоятельствах нигде мы не слышим указания на какое-то насилие. Это исключено. Вопрос малых детей, там, несовершеннолетних, когда человек еще подвластен родителям, но надо заметить, вот у вас есть свои дети, а уж внуки, они подвластны своим родителям. Так что здесь надо осторожность иметь. Вы можете делать и говорить только с разрешения родителя и их, что же, если они упрямятся, то чтобы тут тоже не было насилия какого-то. Душу живую Господь найдет, как пригласить даже из неверующей семьи. Вот, только молитесь. Это молитесь об обращении ближних своих. Это обязательно. Это вот мы в воскресенье вспоминали блаженного Августина, иппонийского епископа, знаменитого учителя церкви, такого в западно-христианской традиции почитают. И мы его учтим святым. Вот он говорил так, что сыны слез не погибают. За тех, за кого матери, ну и бабушки молятся, они не погибают, они находят Господа. Конечно же, это нахождение не какое-то такое таинственное, колдовское, знаете, какой-то заговор прочитали, и вот он стал спасся. Он должен стать христианином каким-то образом. При вашем свидетельстве, при вашем горячем желании Господу обращенным, чтобы человек этот заинтересовался божественным, полюбил истину, справедливость сначала, а потом бы нашел опору к этому всему в евангельском откровении, в Иисусе Христе, Господе нашем. В этом надо молиться. Ну, а если здесь такое встречается, во-первых, все, вот говорите, вы говорите о некотором множестве своих родственников, детей, внуков. Конечно, все они разные, они не одинаковые. Есть какой-нибудь такой вот из них, кто-то заражен сильно богоборчеством таким, неприятием веры, а кто-то равнодушен, а кто-то и колеблется, и уже готов принять веру, наверное. И всем им лучше, что вы можете предоставить, дать свидетельство и свободу самим выбирать. Это то, что им и дал в этом мире сам Бог. И нам дал также свободу, и только имеет о нас попечение, любовь к нам великую имеет, такую, которую он доказал тем, что умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот. Надо вот об этом задуматься и христоподобно поступить по отношению к ним. Они ходят пред своим Господом, говорит нам апостол. Так вот, так что я думаю, надо успокоиться, Раиса, в том, что, может быть, они поступают. Да, хотел бы еще сказать, что может быть такое, что хулу свою они будут произносить по глупости своей вслух, и при вас, может быть, удаляйтесь от такого. Удаляйтесь, показывая свою невозможность общения с вами в том случае, если они продолжают хулу. Я думаю, ради вас они этого делать не будут, а когда поумнеют, ради Христа перестанут его уже хулить и бежать Господа. Вот. Ну а пока
терпеливо спасайте, Раиса, свою душу. Не забывайте, нам Господь открыл небо. Мы Господу обещались войти Его помощью, войти на небо, но еще не вошли, еще не усвоили спасительные плоды подвига Господа нашего Иисуса Христа и не дали раскрыться в себе Святому Духу, так, как Ему угодно, чтобы нас во Христе Господе ввести в саму жизнь, в самой Божественной Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. И этим нам надлежит заниматься. Мы погибаем. Время плача, блаженные ныне плачущие, плачущие о своих личных грехах, о своем личном удовлетворительном состоянии по отношению к Богу, о своем несовершенстве, святости. Вот об этом нам надлежит плакать в страстях, о грехах своих. И знаете, тут даже и некогда говорить. Это вот, мне кажется, когда мы переключаем свою жизнь, вот как они, вот как бы их спасти, мы можем ошибиться и очень сильно во многих вещах. Да, часто так, что отталкиваем людей именно, что насилием над детьми. Да, конечно же, надо иметь в виду, я уже заикнулся о том, что какое-то насилие в определенной мере возможно только по отношению к детям. Но это родитель может по отношению к своему ребенку, ну, соответственно, его годам, осуществлять какое-то принуждение. Но когда и ребенок подрастет, и ребенок станет совершеннолетним, надо понимать, что к этому времени мы лишимся, мы как родители, лишимся возможности оказывать какое-то воздействие вот, удерживающее, там, повелительное какое-то вот, распоряжение, какое-то давление на своего ребенка. Он должен вырасти и научиться к этому времени свободно мыслить, поступать уже без нас. А мы будем уже смотреть на него как на равного себе. И так легче наша жизнь будет устроена. Так мы будем, может быть, даже, понимаете, может быть, близкие наши и не веруют в Господа, но надо с ними договариваться, надо с ними жить в согласии. И когда они взрослыми становятся, уже на них смотреть как на равных себе, и договариваться нам будет легче. И уж тут, наверное, важнее устроить хотя бы, ну, такие, скажем, душевные отношения, ну, ровные отношения с теми, кто в Бога не верит. Хотя, конечно, эти отношения не могут быть глубокими и искренними. К сожалению, это так. Не мир пришел принести на землю, но меч. И враги человеку домашние его. Понимаете, эти слова не зря Господь произнес. Имею в виду то, что уверовав в Господа, мы ощущаем свое единство с искренне верующими людьми. И, конечно же, теряем ту душевную связь, которую имели вне Бога с близкими, в том числе и родственную связь. Эта любовь несовершенная. Это по отношению к нашим родственникам, не знающим Бога или отрицающимся от Бога, может быть только жалость, в смысле вот таком, именно в смысле высшей любви, это только жалость, что они отвергают спасение. Вот. И, конечно же, глубокое чувство и радость в том, и совершенная любовь к тому, может открыться и нам на земле, кто искренне любит Бога. Если мы сами искренне боголюбцы. Это открывается, это даже закон некий жизни. Но это не означает, помните, как апостол сказал, что кто не заботится о близких своих, да будет вам как язычник. То есть мы имеем плотской долг, там, вот верующий муж, неверующая жена, а однако, ну так вот уверовал человек, а она неверующая. Что делать? Свои обязанности мы исполняем свято. Значит, эту лямку тянем до гробовой доски, даже если она не уверует, или дети наши не уверуют, к сожалению. Мы все равно свое
служение им, какое обязан как родителям, или наоборот, как дети к своим родителям, мы проносим через эту жизнь, хотя так хочется иметь единую мысль, единую любовь к Богу и друг к другу. Так хочется, чтобы наши семьи стали частью церкви, да? Полноценной частью церкви. Это не какой-то такой образ, понимаете? Это прям вот, это реальность может быть такая. И иногда вот, ну, смотришь на прихожан, которые приходят, иногда приходят семейные пары. Вот муж и жена исповедуются вот один за другим. И это иногда с горестями своим приходишь, а им так смотришь и думаешь, какое же вот счастье, что и ты, муж, и она, твоя супруга, верует в Господа. Вы веруете в Господа. Вы вместе. Вы так глубоко можете полюбить друг друга. И, конечно, это не разрушится, и смерть не разделит. А Царство Небесное, дай Бог, будет обоим, если они потрудятся. Но они помощники, искренние помощники друг другу, так, как должно быть, как Господь установил еще с времен Адама и Евы. Вот помощница тебе, равная тебе по достоинству. Ева была дана Адаму именно так. Вот и это счастье. А уж когда и дети еще дополняют, и хоть кто-то из детей становится искренним молитвенником, участником таинств церковных, это, я считаю, это просто великое какое-то, это просто счастье. И нельзя сказать, что это Бог так устроил. Это устроилось этими людьми. Они познали Господа. Бог всех нас призвал. А вот они вот в этой семье ответили. Ну, дай Бог, чтобы это дошло до самого царства, до страшного суда, и они все были бы оправданы. Вот кто вместе ходит в храм одной семьей, прекрасно. Мы это пока еще не видим, как это, чем закончится. Ну и не отчаиваться. Очень часто бывает, особенно когда бабушка, да, в семье верующая, вот при вас, может быть, не обратятся, они еще к вере, а после вас вспомнят вас. Как вспомнил когда-то святой князь Владимир, с детства он был язычником, да, и не веровал в Христа. Но вспомнил, что бабушка его, Ольга, была христианкой. Для него это было важным аргументом. Об этом упомянули даже в летописи, что вот именно так. Бабка твоя была христианкой. Вот, Владимир, это очень важный аргумент при принятии своей веры. И поэтому даже, может, не увидим мы, живя в земном нашем течении, как они примут веру, но отойдя от этого мира, на страшном суде встретившись, мы обязательно, наверное, будем с радостью встретимся, обрадуемся. Кого мы сейчас считаем неверующими, вдруг они на своем пути все-таки обретут веру у Христа Господа и, может, опередят и нас. Так что мы не будем отчаиваться, Аиса, будем молиться за них и желать горячо спасения. Нина из Санкт-Петербурга. Поясните слова Писания, Матфея 10:16. «Я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Первое. Апостолов Господь посылает на проповедь и предупреждает их. Ну, апостолов спокойно можно отнести это к любому христианину. И верующие люди, христиане, они как агнцы, как овцы среди волков. Это, я думаю, понятно. Мир во зле лежит. Не любите того, что в мире. Вас мир возненавидел, потому что меня возненавидел прежде. Вот. Поэтому, то есть, вот миру, то есть отрешенному от Бога, то есть не идущему к Богу, неустремленному к Богу, в основном-то, мир, к сожалению, отпал в результате, ну, в смысле, человечество отпало, как высшее, да, высшее
творение всего мира в этом мире, в тварном мире, да, это человечество, человек, каждый отдельный, все вместе мы. Так вот, человечество отпало от Бога, отпало, и родилось уже в грехах, родились мы. Однако пришел Спаситель, открыл нас путь спасения. Вот. И теперь некоторые, услышавшие об этом спасении, принимают волю Божию, спасение, призвание Божие, и становятся избранными, и остаются в этом мире. Не исходим до времени, да? Я не говорю, чтобы они вышли из этого мира, молится Сын Божий Отцу Небесному, своей первосвященнической молитве перед распятием. Вот. Не говорю, чтобы они вышли из мира, но чтобы они спаслись в этом мире. Вот так и поэтому мир враждебен нам, да? И мы должны быть, у нас должно быть понятие о том, что в любой момент мы можем получить удар. Удар именно за то, что мы держимся Бога, держимся, исповедуем Его, свидетельствуем о Нем. Да и просто мы можем получить удар в этом мире, как и все другие люди, но важна наша реакция. Волки в этом мире будут всегда, и их большинство. Но знаете что, вот когда мы говорим про овец среди волков, надо вспомнить, что овцы-то не живут просто так, они же с пастырем. У овец есть сила и защита, пастырь. Ну, чтобы овца не погибла, она не должна бегать далеко от пастыря, она должна в стаде, разумная овца, идти ближе всего к пастырю. Вот, тогда волк ей будет совершенно безопасен. Эдуард, не беспокойтесь, я вижу, сейчас просто по вопросам мы к вам подойдем. Следующий вопрос будет ваш. Итак, я посылаю вас как овец среди волков. Это понятно, да? Очень важно, чтобы мы сами волками не стали. Будем осторожны. А то иной раз мы себя ведем так, но вспомним наше хищничество, наше желание пользоваться другим человеком, наше желание оттолкнуть другого, потому что здесь есть я. А кто ты? Ты такой же, как и он, тот другой, который на что-то претендует рядом с тобой. А успокоенный Богом, ты должен бы уступить, конечно. У тебя намного больше преимуществ. Даже если мы умираем оба от голода, надо отдать тому, кто в Бога не верит. Мы в Бога верим. Уступить. Помоги нам, Господи. Не ставим мы быть овцами твоими, но не волками в этом мире. Итак, значит, быть надо осторожным. Волков в этом мире много. И просто представьте, овцы среди волков. Их много. И, может быть, и нас овец много. Но такие точно ухватят нас за Бог. Если особенно мы переместимся на краешек этого стада или отбежим от стада тем более. Итак, притом, говорит он, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Ну, что значит мудры, как змии? Ну, это, видимо, проистекает из того, что наблюдение за жизнью змей дает понять о том, что вот они очень юрки, легко убегают от опасности, расчетливы и безошибочно находят щелку, где их никто не может найти. Опасность, когда их подстерегает, да, они, говорят, очень умело прячут там голову, там как-то обманывают хищника, нападающего на них, там, в общем, змееловов, да, каким-то образом. И, в общем, да, еще замечают то, что вот змей скидывает кожу, да, змей скидывает кожу, это означает, как бы старое оставляет новое и обновляется новым. Не постоянно, конечно, для нас это образ неполный, потому что уравновешивается образ змея. Одновременно надо быть простым, как голуби. То есть вот это все
характерно для змеи хищничество и коварство, снимается второй частью этого образа, который нам дает Господь. Будьте просты, как голуби, доверчивые, ручные птицы, живущие рядом с человеком постоянно. Вот они могут с руки прямо клевать зерно, если ты им подашь. Они не злобивые, они не нападают, они никогда не наносят ущерб, да, человеку, сами терпя иногда ущерб. И вот это вот, смотрите, мудрость убежать, уклониться от зла и оставаться при этом, проявляя при этом разумную хитрость, оставаясь при этом простыми. Мудрость, рассудительность, осторожность змеиная, а с другой стороны, простота, доверчивость, открытость, может быть, даже беззащитность. И вот это надо совместить. Нам говорит Бог. Нам, а у Бога все очень совершенно. Поэтому, если хотите еще глубже узнать, я думаю, надо присмотреться прямо к этим животным и понять. Притом обязательно рассматривать это в связке. Мудры, как змеи, просты, как голуби. Ну вот то, что я мог сказать, я вам сказал, Нина. Надеюсь, это понятно. Так, мы обращаемся к нашему другу нашей передачи, непрестанному участнику ее, потому я имею в виду радиослушателя нашего, Эдуарда. И вот он просит наше внимание к следующим словам. Позвольте строки о пользе терпения. Это, ну, я сразу поясню, что это строки святителя Игнатия Бринчанинова, в конце написано, у Эдуарда. Угу. Вот они. Так святитель Игнатий Бринчанинов говорит о терпении. Не отрекитесь потерпеть кратковременную скорбь борьбы с собою. Ничего не значит эта скорбь пред утешением, являющимся от победы. Ну, от победы над собой, то есть над своей слабостью, над своей страстностью, да, какой-то. Дальше продолжаем цитату. «Ничего не значит эта скорбь пред ощущением свободы, которая является в душе вслед за победою». Вот нам подает и ближайший цель и плод нашей духовной борьбы Игнатий Бринчанинов. Она состоит в том, оказывается, по слову Игнатия Бринчанинова, что если мы проявим некое упорство в борьбе, ну, с собою, да, как здесь написано, и в терпеливости, да, то проявится плод ощущения свободы. Ну, спасибо. Спасибо Эдуарду. Святитель Отче Игнатий, моли Бога о нас. Ксения. Мой ребенок окончил первый класс. Я очень переживаю за него. Мне хочется, чтобы он был как можно ближе к Господу, а не учился дурному от сверстников. Я задумываюсь о семейном обучении по программе «Русская классическая школа» или о переводе в православную гимназию. Как вы считаете, что будет лучше для моего сына? Ксения, я не знаю, что будет лучше в вашем случае, но если бы передо мной такой вопрос стоял, вот, я бы оставил своего ребенка в... Ну, так я и поступил. Оставил бы своего ребенка в нормальной средней школе. Ну, понятно, желательно такую, которая у нас, которая хорошая, имеются свидетельства какие-то, что это нормальная школа, где есть нормальные преподаватели соответствующих предметов, особенно литературы, истории, хорошей математики, физики, да, кто
И даже пускай она там, ведь в школе не предусмотрено специально каких-то занятий, именно религиозных занятий. Есть только такие курсы, так скажем, религиоведческие или о культуре церковной, но не о самой невероучительной как таковые. Поэтому, ну, это ничего страшного нету. Тут вполне достаточно вашего домашнего обучения или церковной воскресной школы. И тоже надо узнать хорошо, где хорошо преподают, где имеются плоды. А плодами воскресной школы, знаете, какие хорошие? Это надо посмотреть на то, что насколько воспитанников этой воскресной школы остаются на приходе, они убегают, исчезают, а потом через некоторое время приходят. А вот именно удается удержать их уже на приходе потом на этом в виде молодежи, ну, в возрасте молодом, и потом уже... Вот это тогда хорошая воскресная школа. Ну, это трудно найти, и большая проблема, я прямо хочу сказать, что основное, что он может получить сведения о Боге, это, конечно, в доме, в семье. Мы об этом сегодня говорили. Это образ вашего бытия, образ вашего спасения, какое вы ему, ну, так или иначе, тогда откроете через свою собственную жизнь. Вот он этим и будет воспитан. Ну, а вот уберечь его от мира вам все не удастся. Не удастся. Пускай он погружается в этот мир, приносит свои вопросы. Дай Бог, чтобы у вас искренне было с ним общение, в том числе интеллектуальное, чтобы он на своем уровне развития мог спросить, что, как, что хорошо, что плохо. Вот. И вот эта социализация для христианина, в том числе маленького, она необходима. Ему все равно придется жить в этом обществе. И поэтому зачем потом ему весь ворох этих проблем, которые на него все равно свалится при выходе в взрослую жизнь, его специально как-то прятать. Вот, так скажем, по мере поступления этих вопросов, постепенного возрастания, мне кажется, было бы лучше ребенку и подсказывать, если у него будут возникать трудности какие-то, что вот это вот не по-христиански, а это не по любви к Господу, а это вот хорошо, за это нужно стоять, а это нужно так противиться этим вещам, принимать им их. Тут совершенно даже какой бы там учитель ни попался, и какое-то мнение не имел, ну вот, он узнает, а вы ему расскажете, какую позицию занять. Послушай все, что тебе говорят, ты ученик, но тебе надо будет выработать свою точку зрения, свое мировоззрение, там, если это какие-то такие имеют нравственный уклон вопроса, то это безусловно так. Ему самому придется делать выводы какие-то. И пускай даже суровая действительность, вот тот самый мир, который враждебен христианину, да, он как агнец среди волков. Ну и волки там еще не очень взрослые, и он агнец еще не очень опытный, но все равно ему придется проходить мир так же, как и всем нам, христианам. Поэтому специально прятать его в православную гимназию нет необходимости, я думаю. Хотя они существуют, но тут надо просто узнавать, смотреть. Но я вам свой совет, свое, такое сказать, мнение по вашему вопросу высказал. Но решение вам, конечно, самое принимать в этом вопросе. А даже, я думаю, если он сам не высказывает каких-то желаний перейти, убежать, ну там как-то, может быть, обижают его, там все такое, то и не стоит менять ничего. Не стоит менять. Процесс воспитания, возрастания, обучения – это длительный процесс. И прислушивайтесь, ведь не только вы воспитываете своего сына. Вашего сына воспитывает и сам Бог. И при искушениях, при испытаниях он и благодать пошлет, и вразумление пошлет. А вы тут ему помощница, поддержка, свидетельница в тяжелых вопросах, да, о том, что вот правильно, мама, как ты считаешь? Вот вы ему ответите, вы его поддержите, а ведь искушений-то много,
И он с ними так или иначе должен столкнуться и дать на них ответ. Христианский ответ, надеюсь. Так что вот и вы ему здесь помощница. Это очень важно, когда ребенку в детстве могут ответить твердо. Вот это хорошо, а это плохо. И никто, кроме христиан, не может ответить здесь правильно и ясно. Потому что мы веруем в истинного Бога, Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Вот. А кто лучше всего знает учение Христа? Христиане, во всем случае, по призванию своему. Агния, Санкт-Петербург. Подскажите, пожалуйста. Вот, может, вопрос не для всех полезный. Я думаю, что может быть и для всех. Все-таки мы. Ну, вопрос такой. Плотское влечение к погибшему мужу – это грех, который нужно исповедовать? Скучаю. Порой накрывает очень сильно. Ну, вот Агния, как я понимаю, вдова, и задает такой вопрос о плотском влечении к супругу. Ну, казалось бы, да. Супруг, я только о нем думаю. Ну, тут даже если мы просто в расставании находимся, конечно, никакие фантазии плотские, касающиеся супруга, они не полезны в отсутствие супруга. Когда он умер, тем более. Они не полезны. Это то, что вы реализовать никак не сможете внутри брака уже, да? Потому что со смертью все это брак, он уже не действует так, как при жизни. Помните, не свободна жена, покуда жив муж, а когда мужа нет, она свободна. То есть вы возвращаетесь к тому же состоянию по отношению к нему, как незамужняя. И, конечно, это не полезно. Эти мысли надо отсекать. Не лучше даже говорю, а надо обязательно отсекать. Пользы не будет от этого. Ну, потому что они никак не реализуются, правда? А все приведет к какое-нибудь состояние возбуждения, которое может быть опасно. Поэтому, Агния, тут вот выход один, да, отсекать эти мысли, как и любому другому мужчине, который не является вашим мужем. Ну, потому Господь нам говорит, помните, как, точнее, Господь, а апостол уже говорил о том, что овдовевший может вступать в брак, но только во Христе, советует апостол. Наталья, Санкт-Петербург. Где почитать о том, как правильно готовиться к исповеди и как правильно исповедоваться? И от себя что-то посоветовать. Ну, стандартные такие простые вещи, которые более быстрее всего. Ну, я не знаю, на каком уровне вы относитесь к церковной жизни. Видимо, это так вопрос свойственный начинающим, да? Потому что исповедь всегда представляется неким таким страшным событием, хотя исповедь есть освобождение от ужаса греха. Вот, поэтому на него не так надо смотреть. Это помощь и начало новой жизни или обновление жизни во Христе Господе. И исповедь есть первое таинство, которое мы, ну, если мы крещены с детства уже, осознали свою веру, наконец-то, будучи до этого неверующими, мы пришли в церковь, то первым таинством нашим, можно сказать, первым шагом даже нашим будет исповедь. Я всегда советую брать самую минимальную брошюрку на основе трудов там Игнатия Бенчанинова, это вот «В помощь кающемуся», где есть образец общей исповеди, потому что человек моментально понимает, о чем нужно говорить на исповеди. Потому что пугают, знаете, начинающих людей очень пугает то, что вот я должен рассказывать эти подробности греха своего. И
и непонятно каких словах, и даже начинают говорить несуразности всякие, описывая прямо в красках свой грех. Это не годится, не нужно так. Не нужно так. Что потребуется, вы рассветите сначала теми формулами, словами, которые предлагает нам эта вот брошюрка «В помощь кающемуся», именно образец общей исповеди. И достаточно. У вас потом уже на исповеди вам откроется, как нужно то или другое углубить там или сказать, чтобы ничего не скрыть. Главное, подойдите к этому вопросу искренне и в тех формулах словесных, которые изложены в вот этой книжке «В помощь кающемуся», вполне достаточно составить свою исповедь. Там поставить пункт 1, 2, 3, 4, сколько у вас будет, сколько встретится вам своих, ваших собственных грехов, там упомянутых, то их и перечислите. И это важно, потому что вот на исповедь надо, при том, что мы должны быть искренне, да, очень важно точно определить свою греховную болезнь, как при операции. Вот. Не надо, надо вырезать все больное и ни в коем случае не затронуть здоровое, да, когда там делают какую-то операцию тяжелую. Вот. «Опыт построения исповеди» тоже есть такая книжка, по-моему, Ивана Крестьянкина. Вот, ее тоже читают, но она более расширена. То же самое, в принципе, но более расширенным таким содержанием, с пояснениями. Вот эти книжки обычно советуют для начинающих. А остальное, исповедь, конечно же, это Дух Святой, который касается твоего сердца и открывает, и излечивает твою совесть, делая тебе... Совесть твоя начинает говорить безупречно, точно, все указывая тебе, что неправильно, и что делать не нужно впредь, и что ты сделал неправильно до этого, все это откроется на исповеди у вас, у самой спокойно. При этом небольшом пособии, которое, вот, по сути, это нужно для преодоления, ну, как бы своего, вот такое, для представления, получения представления о терминах, да, описывающих наш грех. Вот. И преодоление такой, знаете, страх первоначальный перед человеком, священником, который там стоит. Вот. Все кажется, что кому-то очень интересны наши с вами грехи. Не надо так думать. И священнику больше всего надоели эти грехи человеческие, которые, конечно, одни и те же. Ничего нового не скажете. И поверьте, здесь исповедь, чтобы преодолеть этот страх, да, никому не интересно, и священнику больше всего не интересно о том, что вы будете говорить на исповеди. Ему интересно то, что вы вдруг начнете жить. Возможно, вы начнете жить новой жизнью, в покаянии. Это прекрасно. Иногда приходится быть свидетелями начала, по сути, святости. Ну, как кажется, конечно, совершенно ответ, кто свят, мы узнаем только на страшном суде уже. Поэтому предлагаю дерзать, да. Ну, а вот, может быть, такое от себя я хотел бы сказать. Иногда люди говорят, вот у меня уже, наверное, много раз исповедующихся, очень часто приходится говорить, у меня нет уже теперь такого сердечного покаяния, слезного покаяния. Как же мне быть? А грехи повторяю. Вот. Я для себя самого, да, это же понятно, у всех у нас такое. И для тех, кто спрашивает, я хотел бы, чтобы мы не слезы из себя выдавливали, а решимость покончить с тем, что сказали на исповеди, понимаете? Вот в эту плоскость перевести наше напряжение от того, что у нас ничего не получается, давайте исполнять то, что то, о чем покаялись, да, то есть по-настоящему от себя отринем этот грех, чтобы он не проявился ни даже в помысле. Да. Вот, кстати, для этого очень важно сформулировать то, в чем мы каемся, и не забыть про это, а понимать вот свою опасность, чтобы опять не впасть в этот грех. Четко понимать свою болезнь, свою страсть. Какова она? А страсти наши не пропадают. Чтобы исчезли наши страсти, нужно нам умереть. Вот мы умерем, потом воскреснем, но уже в бесстрастном, если мы к спасению, конечно, уже в бесстрастном теле.
нас остается немного времени, дорогие. Спасибо за сегодня, за активное участие в нашей беседе, тем, что прислали много вопросов. Сергей, постоянно каюсь в грехе сквернословия. Он меня не отпускает. И продолжаю время от времени в моменты досад выражаться нецензурной бранью. И впадаю от этого в грех уныния, отчаяния. Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться? Стоять на страже души своей прежде всего. Вот мы, знаете, совершенные молитвенники, они не в том, что они днем и ночью молятся. Это да, это великая благодать, но выше этой самой великой благодати, пьяного моления, есть непрестанное памятование о Боге, непрестанное хождение пред Богом. Вот. Оно достигается и тем, что мы ради... забываем про Бога, понимаете, мы становимся опять, возвращаемся к своей страстной природе. Мы должны ходить пред Господом, и не просто пред Господом, вот он судья, он все видит, меня накажет, а ходить пред Господом, как видеть его любящий взгляд. Помните, как когда-то Петр, предавший Господа, отрекшись от него трижды, увидел, встретился взглядом своим с Господом нашим, которого там уже мучили, сбивали, там издевались над ним. И вдруг они взглядом своим встретились, помните? Он раскаялся и горько плакал, Петр. Вот и так он на нас смотрит, на грешников, когда мы в беспамятстве отреклись от него, грех совершили, да, или совершаем, или вот так, сквернословие, а встретимся глазами с ним и плакать начинаем о том, что делаем. А о чем мы плакать, от чего нам приносит ущерб, мы от этого плачем, мы и делать-то не будем, правда? Надо видеть эти, чувствовать на себе этот взгляд Божий. Он сожалеющий взгляд, он желающий обращения нашего. Как вот тогда на Петра он посмотрел. Говорил же, что останешься со мной, хоть все меня бросят. А вот как Петр, любимый мой апостол, так и нам каждому на нас смотрит Господь. Поэтому вот помнить о том, что мы больны, мы гневливы, и язык наш не управляем, и сдерживать себя, Сергей, молчать. Просто надо молчать, когда вот ругаться приходилось нам, знать это все и промолчать, без ругани. Вот это тяжело, Господи, помилуй нам. Если бы только вы один этим страдали, дорогой Сергей. Вот. Но только вот в уныние не впадайте. Надо быстрее сбрасывать с себя это грех искренним таким воздыхание пред Господи, прости меня внутри у себя в сердце. Попроси прощения у того, это очень помогает, кого мы обидели, или в присутствии кого мы сквернословили, попросить прощения. Не надо стесняться здесь. Вот это очень полезно для усмирения нашей гордыни. Помогаем, Господь Сергий. Ярослав, Санкт-Петербург. Что такое послушание для мирянина? И почему говорят, что послушание выше поста и молитвы? Ярослав, это немножко такое утрированное понимание такого церковного смирения. Понимаете, совершенное послушание проявляется и просто предписано. Это вполне конкретное дело. Монаху в монастыре своему духовному авве, вот, духовному отцу. Вот, посмотрите, например, Иоанна Лествичника. Но для этого нужно условие. Знаете, какое самое главное условие? Немножко ускоряюсь, уже мало времени остается, вопрос важный. Иоанн Лествичник говорит об абсолютном послушании послушника своему духовному отцу или игумену, но перед тем вот этот послушник должен искусить духовного отца своего. Там так и написано. Искусить, проверить, кому ты себя веряешь. Если ты видишь, что это Божий человек, к спасению идущий, тогда ты им отдаешь свою волю и полностью отрекаешься от своей. И это уже не какая-то игра. Это так, это добродетель, и так этого надо держаться. Но сначала он выбирает. Поэтому, перенося эту схему и на мирскую, мы же не находимся в такой тесной связи, как духовник и послушник в монастыре. Но отчасти имеем ее. И вот этот момент, кого мы слушаем, как мы слушаем,
очень важен. Надо держаться одного духовника, держаться одного берега, такая поговорка есть. Очень полезно это. Но обязательно смотреть, куда и как ведет этот духовный отец. Ты за это отвечаешь. Ты за это отвечаешь. Ну, исходя из этого, должна быть добродетель соответствующая. Я к сожалению, и вот Анна не могу ответить на вопрос, а вопрос у Анны важный. Как меня выгнали с работы, с любимой работы. Анна, не отчаивайтесь, пожалуйста. Не думайте, что это конец вашей жизни. Раз вам уже не надо упираться, если выгнали, ищите свою новую работу. Господь вмешался в вашу жизнь. Не ваша воля была, вам Господь благословил сейчас заняться поиском работы, пускай своей любимой работы. И считайте эти поиски работой тоже. Искренне, то есть честно, ищите новую работу. Все, не отчаивайтесь. Если выгнали, ничего страшного. Это Господь вмешался в вашу жизнь и попустил вам это потерпеть. Будьте с Господом. Благодарю вас, дорогие братья и сестры, отцы, о вашем внимании, о участии в нашей передаче «Пасторский час». В студии был священник Дионисий Бурмистров. До встречи. До свидания.

0: прозвучал гимн «Свете тихий» Гребенщикова в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Недавно скончался знаменитый еврейский религиозный мыслитель и философ Мартин Бубер, идеи которого оказали влияние далеко за пределами еврейского мира. Такие большие христианские философы и богословы, как Поль Тилих или Рейнгольд Нибур, открыто и неоднократно заявляли, что их понимание христианства и религии было углублено и обновлено творческой мыслью Бубера. Считал Бубера одним из своих учителей и наш русский мыслитель Бердяев, написавший, кажется, единственную о нем работу на русском языке. В чем содержание учения Бубера и почему оказалось оно столь привлекательным для современного человека? В 1923 году вышла книга Бубера «Я и ты» с подзаголовком «Философия диалога». И можно сказать, что уже в самом ее заглавии, как и подзаголовке, заключена вся тема Бубера, которую он не уставал развивать и защищать до последних дней своей жизни, и развивать не только теоретически, но и жизненно. Он не боялся высказывать взгляды и занимать позиции, шедшие вразрез с мнением большинства окружавших его людей. Так, живя последние годы своей жизни в Израиле, он не побоялся открыто выступить против вынесения смертного приговора Айхману. Бубер начинает с противопоставления двух отношений. Одно он называет «я-ты», а другое «я-оно» или «я-это». Два этих отношения составляют по Буберу две основоположных установки человека по отношению к окружающей его реальности. Мир, учит Бубер, дан человеку прежде всего как оно или это. Это значит, как нечто внешнее, безличное, как недифференцированная масса явлений, отношений, реакций, влияющих на человека и на которую человек может, в свою очередь, влиять, но остающийся, как уже сказано, внешней и чуждой. И весь смысл человеческой жизни, больше того, процесс, благодаря которому и в котором человек только и может по-настоящему осуществить себя, стать самим собой, состоит в превращении этого внешнего, чужого и безличного в «ты», и, следовательно, во вступлении с ним в диалог, в личное общение. «Поскольку я, — пишет Бубер, — становлюсь сам собой, я говорю «ты». Это значит, что настоящая жизнь человека начинается тогда, когда он вступает в живое и личное взаимоотношение с миром. Пока мир или другой человек для нас только он или оно, я остаюсь одинок, но в своем одиночестве я не смогу стать и самим собой». Только в подлинной встрече преодолевается и разрушается основное одиночество человека, и он получает жизнь как общение и диалог, а не как только внешнее механическое взаимодействие. «Ты» открывает мне доступ в подлинную сущность другого, и также ему, этому «ты», открывается моя сущность, мой внутренний мир, мое «я», и можно действительно сказать, что я живу в другом, а он во мне. И вот это взаимопроникновение отделенных друг от друга сущностей, настоящая и живая встреча их друг с другом, и есть чудо человеческой жизни, чудо, в котором человек и становится по-настоящему и до конца человеком. Эту основную интуицию жизни, как встречи и общения, Бубер применяет в первую очередь к религии. Бог для него – есть вечное «ты», которое никогда не может быть понят или встречен в отношении «я-он» или «я оно». Никакая наука, никакая отвлеченная спекуляция не могут ни ощутить Бога, ни тем более доказать чего-либо о нем. Бог не есть объект нашей мысли. Он не есть даже тот абсолют, который полагает иногда философия, как первопричину всего существующего. Бог, как пишет Бубер, есть то существо, которое я встречаю непосредственно, но которое не может быть выражен, а только встречен. Человек встречает Бога в каждой своей встрече с реальностью, поскольку встреча эта совершается в категориях «я-ты». Бог, иными словами, и есть тот, кто все в этом мире, в этой жизни, делает глубоко личным, кто пробивает тюрьму безличного, объективированного бытия и преображает его в личную встречу, в радость, в общение и в обладание. Конечно, Бубер под запретом у казенной идеологии, вечно кричащей о своей научности и объективности. И я убежден, что в каком-то смысле ни один другой современный мыслитель не выносит этой казенной идеологии такого окончательного смертного приговора, как именно Бубер. Ибо каждым своим словом, и главное, может быть, необычайной радостностью своей мысли, он выражает и формулирует то, что все мы смутно и часто подсознательно чувствуем, но не умеем выразить. А именно, что страшная, основная и неизбывная ложь того казенного всеобъемлющего мировоззрения, его тяжесть, ощущаемая как камень на шее, заключена как раз здесь, в этой ее абсолютной неспособности за категорией «я-оно» почувствовать опыт «я-ты», ощутить этот прорыв в подлинную жизнь и в подлинное общение. Та наука, которую казенное миросозерцание поставило и ставит во главу угла всей жизни и всего познания, и есть ведь по преимуществу сфера «я-оно» или «я-это». Это подход ко всему –

0: действительная жизнь. Счастье, радость, любовь, вдохновение, страдания – всего этого наука не знает и знать не может. Так же, как она не может, да и не должна понять, что вся наша жизнь, буквально каждый ее момент, осмысляются, становятся по-настоящему жизнью только в ту меру, в какую они преображаются во встречу и в общение. О, это совсем не должна быть каждый раз какая-то особенно знаменательная встреча. Это может быть взор, упавший на лист, освещенный солнцем. Это может быть мимолетная улыбка. И это может быть встреча с живым Богом. Но главное, что в каждой этой встрече мы прорываемся из одиночества, из тоски общезначимого, к тому единственному, к тому неповторимому, что есть во всем, в каждом отрезке бытия, тому, что одной составляет настоящую его сущность. И вот радость этого прорыва, она и составляет по существу основу религиозного мироощущения и описывает вся философия Бубера и отсюда ее определяющее влияние на современную религиозную мысль.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Добрый вечер, дорогие слушатели и зрители. С вами радиопередача «Читательский клуб» на радио «Град Петров» и ее ведущие Марина Михайлова.
1: Добрый вечер.
0: Лиза Тихомирова.
2: Здравствуйте.
0: И Гриша, которого я только сейчас понял, что забыл совершенно фамилию.
2: Ничего не меняется.
0: Спасибо тебе большое, Гриша Гаврилов. И я, Евгений Маслов, со своими провалами в памяти. Сегодня мы обсуждаем текст Ивана Сергеевича Тургенева. Да, Ивана Сергеевича Тургенева «Вешние воды». И поскольку, ну, формально, по крайней мере, да, предложила его Марина, я передаю первое слово ей.
1: Спасибо. Я предложила этот текст, потому что мне его предложил человек, которого я очень люблю и глубоко почитаю, Константин Семенович Пегров, который был моим руководителем там, кандидатской диссертации, докторской. И это замечательный философ, человек, который там, читал Аристотеля по-гречески и все такое прочее. И вот во время нашей последней беседы он мне говорит: «Перечитайте «Вешние воды» Тургенева. Это такая удивительная вещь. Вы перечитайте, а потом мы поговорим». И тут я поняла, что, может быть, не только мы поговорим, но и мы поговорим с вами. Потому что я в детстве когда-то читала эти повести Тургенева о любви, там «Ася», «Вешние воды», «Первая любовь». И я помню, что, ну, на меня это производило большое впечатление. А потом на многие годы как-то эти тексты ушли из поля моего внимания. И вот мне захотелось это перечитать. Я вам скажу, что да, там есть о чем подумать и поговорить. Вот, но это я просто говорю о том, как эта мысль пришла ко мне. А теперь, может быть, мне бы хотелось ваши какие-то впечатления от книжки услышать.
2: Можно я продолжу? Так совпало, вообще всегда так много совпадений в жизни приятных. Я как раз недавно решила, что я хочу прочитать Тургенева, но «Записки охотника», потому что я узнала от своего знакомого философа, что его хороший друг-литератор любит именно «Записки охотника». Мне было так интересно, потому что в детстве мне все было скучно. Я была простым ребенком, ну, я сейчас не очень.

0: простая. Но ребенком я была совсем простым, и мне все казалось, вот великая русская литература, вот это вот все повторялось. Только сейчас открывается ты вдруг, ну, не сейчас, конечно, там то Пушкин, то Достоевский, кого-то ты уже считаешь, как будто бы ты с ним вместе родился. Я там Достоевского ни с кем не перепутаю. Я, например, знаю, что именно я люблю там в каждом писателе. Но с Тургеневым у меня не было такой связи никогда, при том, что я как фанатка Достоевского, всегда эти истории про их встречи и про то, что Тургенев там его раздражал, ну, как-то это неправильно с моей стороны. Но все равно к Тургеневу я никак не относилась, кроме как к истории там с Баден-Баденом, уже там с Хармсом и так далее. Вот, я открыла записки охотника, поняла, что мне не то, что скучно, а то, что мне очень тяжело читать, потому что это опять вот этот быт про несчастных мужиков. Я поняла, что какое-то время мне очень не хочется читать про несчастных мужиков, потому что мне хочется уже взять вилы и пойти с очередной революцией. Я также Лескову перечитывала «Тупейный художник», и мне было, ну, так тяжело, что я даже не смогла посмотреть «Жестокий романс», когда просто решила посмотреть что-то, что мне хочется там из классики, потому что вот эта тема. Я так немножко с настороженностью открыла, но как только я открыла книгу, я поняла, почему многие действительно Тургенева считают хорошим писателем. Я не скажу, что я там в него влюбилась, и он мне теперь близок так же, как Достоевский, но то, что он как бы окутывает своим текстом и окунает меня как в хороший... Я как будто посмотрела очень хороший фильм качественный. Ну, я не знаю, можно так сравнить? Просто, ну, конечно, уже век...
1: Имеется в виду живость какая-то, да?
0: Интересно. То есть я каждый раз думала, что будет вот как-то... Ну, сейчас вот «Несчастная любовь», там какая-нибудь вот как «Ниточка не звонит». Ну, вот что-то вот это вот грустное все, или как у Лескова, или как у Алексея Толстого, где там все время все эти неравные браки, все эти несчастные женщины, которые зависят от мужчин, и им приходится жениться на этих... И тут, а тут строчка за строчкой, глава за головой, понимаешь, что интересно. То есть мне прям было интересно, я не могла оторваться. Мне приходилось иногда отрываться, чтобы какими-то своими делами позаниматься срочными. И я совершенно до последнего не ожидала, чем закончится. Хотя иногда кажется, что вот эти все романы должны как-то... Ну, понятно, что закончится не очень хорошо, но как-то предсказуемо. И тут я поняла, что он меня заинтересовал с первой до последней строчки. Даже когда где-то какая-то наивность романтическая, которая, мне кажется, в силу того, что 21 век, и то, что мы действительно насмотрели всяких романтических мелодрам уже, и начитались всего, и в чем-то немножко циничнее стали. Но я представляю, что какое удовольствие получали люди, когда еще телевизора, например, не было. Потому что это такое полное погружение, и которое я испытала и сейчас. Поэтому спасибо. И я согласна очень с вашим руководителем, что это стоит того, чтобы перечитать.
2: Продолжим. Я хочу ответить на вопрос Лизы, чем закончится. Ну, точнее, не ответить, а так набросать некоторые пунктики. И опять сказать в пользу Тургенева как писателя. То, что он мастер. Когда он пишет эту книгу, он здорово, как в хорошем фильме, оставляет такие точечки, которые потом будут дорисованы до каких-то линий. Ну, например, вот история с крестиком, который там потом с крестиком уже с другим сыграет в этом лесу. Или история с пересказом гофмановского произведения «Ошибка» или как оно? По-моему, «Ошибка».
3: Ну, там не указывается само название в тексте.
2: Потом посмотрел, которая на свой лад пересказывает Джемма так, как эта история ей запомнилась и так, как она отразилась в ее памяти. И такие хорошие сцены, они не требуют описательности, но Тургенев очень здорово вот какими-то тонкими маленькими линиями, буквально вот одной деталью, он дает понять, что происходит. Например, когда это Марья, так как ее зовут, Николаевна, да, когда она в первый раз пытается свои чары пустить, она покусывает что-то, она покусывает там какую-то... А, губку покусывает, да, потом она покусывает веер. И вот что-то такое покусывающее, хищническое, оно сразу читается в этой героине. А Санин этого еще как бы не совсем-то осознает, но хотя он это чувствует. И вот у Тургенева таких точечек, которые, за которые цепляешься и потом понимаешь, она в любом случае, эта точечка потом сыграет. У него их очень много. И Я это очень высоко оцениваю, потому что, мне кажется, это большой талант, не расписывая это на страницу или на две страницы, а одной такой строчечкой сказать о том, что происходит между героями и что это за герой. Это, конечно, очень сильно, это мастерство и гениальность. Потом читать было интересно, потому что герой наш, он слабый человек, несколько раз повторяет, и безвольный человек, и раб в каком-то смысле, но раб сначала, раб судьбы. Помните, там вот такие есть слова: «Куда я попал?», «Сказка», «Сон». И еще он говорит, что он не знает, чем это закончится. Чем это закончится? Да, слабые люди никогда не заканчивают сами, они ждут, когда
1: чем
2: это...
1: закончится, да.
2: Да, и Тургенев тоже это очень здорово делает, потому что он как бы отпускает этого героя в плавание, и вот как будто бы этого романтического героя из литературы той, до Тургеневской, он берет и отправляет в его воображаемый или невоображаемый мир, но в тот интересный мир, который похож очень на сказку и на сон. Ну, вот эта сцена, когда целует его Джемма, или когда в лес они едут с Полозовой. Мне кажется, они очень волшебные. Они очень похожи на какое-то чудо, на вторжение чего-то. Откуда этот ветер налетает, когда Джемма показывает ему, что его любит. И вот еще мне хочется поговорить о... Ну, точнее, не хочется поговорить, а может быть, как-то мы это с вами зацепим. Хочется поговорить о ролях этих людей, о роли нашего героя. Он постоянно не обнаруживает своего какого-то настоящего... существа, хотя про него говорит Джема: «Мама, вот он настоящий, я привела его». Там есть тоже такая реплика Джемы. Но он кажется как будто не настоящий, потому что вот он отдан в это плавание, и судьба, хватая его, уносит куда-то, чего вот он пока еще не предвидел, не знает, и чего, может быть, он боится. И в этом смысле книжка такая страшная, потому что вот этот вот герой, похожий на трехлетнего коня.
1: Теленка.
2: Теленка, да.
1: Или, ну, не помню.
3: Коня, кажется, коня.
2: Да, и у него волосы золотистые, глаза, или глазки даже сказано, румянец на щеках. Вот этот вот герой, который сначала кажется таким симпатичным, и которого любит Эмиль, влюбляется в него буквально Эмилио, он потом оказывается во власти каких-то сил. И вот что это за силы? Что это за силы, которые вот так вот человека могут выхватить и привести его к катастрофе? Я помню, что все критики ругают, ну не все, но многие. В 72-м году, когда эта книга выходит, говорят: ну что Тургенев написал? Здесь ни одного героя нет. Отвратительный Полозов, чуть ли не там со свиньей его сравнивает. Этот вот характер, что это за ужасные люди? Да еще ужасно, что они русские все. То есть где наш национальный характер? А вы там многие характеры выписали. И Тургенев как-то там не то чтобы это все отрицает, он, наверное, не вступает в полемику. Ну, вот кажется, вот а где там этот, где там какой-то замечательный, хороший человек или там какой-то образ приятный? Ну, в общем, книжка такая любопытная, потому что она, с одной стороны, очень литературная, а с другой стороны, она не похожа на... русскую литературу, вот, наверное, того времени, 60-х, 70-х. И, может быть, поэтому ее сейчас прочитать нам советуют и те, и другие люди. Потому что вот как будто бы эти герои, они, ну, они вот в любое время могут быть схвачены чем-то и куда-то отправлены. Ну и катастрофа, и трагедия, которая происходит с главным героем, это как будто бы делает его, ну, тем, кто реально живет жизнь. Здесь нет хэппи-энда, и здесь нет наказания злых, потому что злые там нормально себя чувствуют.
1: А ну, есть, Мария есть... Николаевна умерла.
2: А, да, но она умерла, когда она, наверное, уже все эти установили рекорды по...
1: собиранию, по раздаче железных колец.
2: Да. В общем, мне книга понравилась, и мне нравится вот эта мысль судьбы, слабости, безволия и рабства. Я думаю, что это то, чего... что можно вот обговорить, если получится.
3: Я бы поддержал на буквально полминуты вот эту тему о мастерстве Тургенева, в том смысле, что, читая, я обратил внимание, что вот примерно где-то первую половину я-то наоборот как раз чувствовал, что мои ожидания оправдываются и что ничего удивительного не происходит. Ну, приведу сейчас пример такой довольно простой, мне кажется, про то, как протекает с психологической точки зрения для самого Санина дуэль. Да, про то, как он сначала испытывает свое вот какое-то облегчение и радость от того, что произошло, а потом он понимает, что на самом деле как бы это все как, какая-то фальшь, подтасовка какая-то, как-то вообще совершенно несерьезно.
4: Казенщина.
3: Казенщина, да, он говорит, да-да, заранее там подготовленная казенщина или еще что-то такое. Вот, и, ну, как бы у него украли, получается, его эту победу, и он потом только это чувствует. И как-то вот я пока с самого начала читал про то, как эти вот немецкие оппоненты готовят эту дуэль, как-то вот, ну, понятно было, что они не намерены вообще-то доводить дело до трагедии и так далее. Ну, и в процессе как-то становилось понятно, что какая же это великая победа, и что, ну, герой вроде, хотя он и все время описывается как мягкий, и его вот эти положительные черты, они специально в смягченной форме, не золотые, там, а золотистые, да, там, и так далее.
2: И суффикс.
3: Да, да. Но при этом нельзя ему отказать в некоторой степени проницательности все-таки до этого момента. Кажется, что он хотя бы создает впечатление человека, понимающего, что за люди его окружают. Вот до этого момента, до середины, как будто бы слепоты какой-то совершенно у него нет. И поэтому как-то складывается ожидание, что, ну, вот так все и будет, так все и происходит. Я вот к чему говорю? К тому, что одно мастерство — это мастерство, да, действительно, вот этих вот подвешенных ружей, хотя ружей чеховских так нету, но вот подвешенных ружей и потом их использование. А другое мастерство — это сделать все то, чего ожидает от тебя читатель, но сделать это таким образом, чтобы это ни в коем случае не было скучно. Я вот к чему это веду, что при этом это все читается совершенно живо и вовлекающе, скажем так, если даже не захватывающе. Но другая вещь, на которой я хотел бы остановиться, и, наверное, это самое главное, что я вообще сегодня успею сказать, это, как мне показалось, наверное, в каком-то смысле опережающее свое время, извините за такую тавтологию, отношение ко времени. С чего начинается вообще текст? С романса, который говорит о том, что весна ушла. Собственно, название «Вешние воды» сюда же нас, к этой же мысли нас вообще приковывает, да, говоря о железных кольцах. Что у нас за первая глава? Первая глава — это глава, в которой вся основная часть действа уже произошла, в которой мы видим результаты этого действа в виде этого крестика, смысл которого мы действительно пока еще не понимаем, но все равно. И самое главное — то состояние, в котором после всего произошедшего, да, в котором обнаружил, давайте продолжим эту линию, безволие, в котором обнаружил себя этот наш герой, да, Санин Дмитрий. Он размышлял о суете, ненужности, о пошлой фальши всего человеческого. Все возрасты постепенно приходили перед его мысленным взором, чуть-чуть пропуская, и ни один не находил пощады перед ним. Везде все то же. Вот я подчеркиваю это слово «все то же». Вечное переливание из пустого в порожнее, так-так-так-так-так-так-так. Ну и в итоге, после всех попыток себя как-то отвлечь от того, что все одно и то же, все смерть. Да, и дальше про его какое-то вот переживание, что ли, страха смерти, да, или страха тех бед, которые вместе с этим поздним возрастом приходят. Вот. И потом кажется, что вообще, ну, вот к этой теме мы не так уж сильно и возвращаемся. Но, ну, во-первых, построение все такое специально, да, сделанное как будто бы, чтобы мы, хотя и не через ностальгию героя, более такой как бы объективный подход через повествование автора, но все равно мы возвращаемся на 30 лет назад. И герои, которые нас окружают, это кто? Да? Это либо совсем молодые люди, либо старики. Я не помню ни одного человека зрелого, как бы что называется, в полноте сил.
0: Так тогда старик, как у Пушкина, 35 лет.
3: Ну, так это не важно.
0: А в 22 они уже не молодые, а считаются вон зрелыми.
3: Ну, разве что тогда только этот юноша у нас с вами, да, 22-летний тогда, да. Больше никто. Я к чему это все говорю? К тому, что два человека из дома романтического интереса Санина, да, это два человека, которые проявляют как раз-таки вот это вот какое-то отношение к прошлому. Один в комическом ключе, да даже, наверное, оба скорее в комическом ключе, да, этот наш отставной оперный певец, который...
2: Пантелеон.
3: Да, Пантелеоне, который очень смешно бравирует своим прошлым и которого удается, помните, привести в чувство тоже обращением к... к чему там, к древнему достоинству, к древнему мужеству, к чему-то такому, да, к древней добродетели, что-то такое напоминает ему. А как же, вот, да, говорит ему Санин. И вот эта вот мать, да, которая говорит о том, что старость, ее пришла, и он не поймет ее горести в этой старости. Да? И на что отвечает Санин довольно такую вроде вещь, ну, почти пошлую, что, ну, посмотрите вот на своих детей, в них вы видите возрожденную свою старость. То есть он говорит что-то такое, что он, конечно же, сам вряд ли когда-либо переживал и понимал как бы всем своим существом, но что, ну, почти как бы из литературной культуры приходит в светскую речь и так далее. Но вы помните же, где он... видит в последний раз, в чем образе он видит в последний раз свою
1: дочь,
3: любимую.
1: Да?
3: Когда он сам уже совершенно верно по понятиям того времени старик, и видит в...
2: 18-летний.
3: Да, в дочери своей, как бы, уже потерянной давно любимой, да, видит ее саму. И вот эти вот вешние воды, которые ушли, ну, нам показывают, что на самом деле никуда они не ушли. И это такая вот страшная вещь, что это, как обычно, на такую действительно глубокую вещь указать, регулярно любая попытка на нее указать оказывается пошлостью, но от этого сама правда не уходит никуда. Mm-hmm. Да? Чтобы это понять, нужно пройти, ну, судя по всему, некоторый вот путь. И этот путь, он выстраивается перед нами самим Тургеневым, как мне кажется, специально через то построение хронологическое, которое нам дается. Да, то есть через то, что нам дают некоторые живописания некоторого образа конца и того пути, который к этому концу приводит, причем из той самой юности. Дальше больше. Извиняюсь, что я время так много занимаю, но давайте я закончу эту мысль. И, возможно, мне будет больше нечего особенно сказать. Тот самый как раз-таки текст Гофмана, который перевирает, да, господи, Джемма, спасибо, я забываю почему-то имя. Джемма, который перевирает Джемма. Кто там является как-то властителем девушки, в которой влюбляется герой Гофмана? Старик, да? Старик, конечно же. И персонаж, во власти которого, да, рискует оказаться Джемма, этот вот купец, у которого все схвачено. Не человек просто, а конфетка.
2: Клюбер.
3: Да, да, Гер Клюбер. Или Клюбер, наверное.
1: Клюбер.
3: Да? Наверное,
1: немец.
3: Это не по-немецки Клюбер, да, все-таки Клюбер. Вот этот человек. Это же человек, который совершенно предсказуем, да, лишен каких-либо признаков. Мне кажется, вот вы увидели где-нибудь вообще возраст его?
1: Он мог быть довольно молодой человек.
3: Ну да, но вообще он мог бы быть совершенно любого возраста. Из его поведения, ну, это, да, никак не, да, вытекает. Да? Это совершенно безопасное, лишенное какой-либо жизни, то есть как раз вот этого перетекания, изменения возрастов, поведения.
2: Он даже, извини, но он даже ручей в лесу хочет, да, как-то переделать, потому что, да, он не так течет.
3: Ко всему снисходительно, да, то есть с позиции превосходства, с позиции, угу, неуязвимой, а, как известно, конечно же, рост, он всегда именно что уязвим. Рост течения жизни. Вот. Я к чему это все говорю? К тому, что... Ну и тут самый мой, простите, банальный ход будет. Раз Тургенев заигрывает с Гофманом, заигрывает с тем, что Джемма самое такое вот, ну, наверное, воплощение силы и красоты молодости, говорит, что у Гофмана не хватает поэтичности в его тексте, то, пожалуйста, самый поэтичный, возможно, мне кажется, ход, хотя, может быть, и простоватый. Но вешние воды — это, конечно же, вечные воды. То есть и здесь далеко ходить не надо. Последний образ, на который я обращу ваше внимание, это вот этот вот судьбоносный вечер, когда дует мощнейший ветер, да, сталкивает, буквально физически сталкивает друг с другом двух наших героев. И как называет то ли молодость, то ли юность Тургенев? Вечная юность или вечная молодость? Это буквально цитата из текста, я могу найти и уточнить. То есть вот оно действительно То самое, чего нету этого 52, кажется, летнего Санина. Он говорит, все одно и то же, все одно и то же. А чего именно ты хочешь, чтобы было не то?
1: Mm-hmm.
3: Да? А вот именно того, чтобы то самое произошло. То самое, которое будет принципиально иное. Да? Которое будет изменением не обстоятельств, а изменением, ну, судя по всему, в тебе. Да? Изменением тебя. То есть вот той самой вечной юности, которая, ну, конечно же... теми способами, которыми он, видимо, живет, никак не приходит, естественно. И сомнительно, что к человеку, который отдается на то, чтобы его тормошило туда и обратно, непонятно какими силами тоже, наверное, вряд ли тоже приходит. Потому что это тоже что-то своего рода безопасной позиции, как вот мы с вами про Клюбе рассказали. Есть два разных способа к этой безопасности прийти. Один — это сделать вид, что вы выше всего этого, и можете снисходительно говорить ручьям, что они неправильно текут. А другой — никакой, ну, в прошлый разговор вспоминаю, никакой не беря ответственности на себя,
2: ну, да,
3: за происходящее. И то, и другое — это как бы попытка, получается, обезопаситься, но и получается тогда и оторвать себя от этой вечной юности. Такой вот мой маленький спич про вешние воды.
1: Можно еще вот 5 копеек на ту же мельницу? По поводу того, что ничего не уходит, и вешние, вечные воды. Он посылает Марианне, второй Джемме, тот самый гранатовый крестик, но только в оправе, ну там, на нитке каких-то драгоценнейших жемчужин. Да, то есть получается, что вот опыт и жизнь — это вот эти самые перлы, которыми окружается, ну, как будто бы вечно возобновляемые. Но все-таки я бы еще сказала про то, что эти вешние воды, с одной стороны, да, это вот эта самая вечная повторяющаяся стихия, и это протекающая вода, которая там возвращается к нам. Но при этом все-таки это еще такой напор, который совершенно уносит человека. И я думаю, что здесь дело не только в том, что он слаб, а он без сомнения слаб. Ну, там все время говорят о том, что это персонаж, который уклоняется от экзистенциальной ответственности. Но здесь еще дело в том, что когда мы впервые переживаем это, мы беззащитны абсолютно. Против лома нет приема.
2: Революция, она это называет.
1: Да.
2: Первая любовь — это революция.
1: И он впервые переживает и любовь к Джемме, и желание, которое вызывает в нем вот эта Мария Николаевна Полозова. Кстати, ну, оценим красоту Джемма Розелли, да, это розы, цветение роз. А Мария Николаевна-то у нас Полозова, то есть вот змея и роза, да, ну, или что-то низменное там предельно, да, и вот этот символ небесной красоты и чистоты. А я вот еще вот что хочу сказать, если можно. Мне очень нравится финал по той причине, что как бы он не трагический и не счастливый. Он не такой и не такой. Потому что на самом деле там трагедии-то никакой нет. Он пишет ей, ну, то есть он поехал, нашел, послал письмо. Она ему прекрасно на это письмо ответила про то, что да, вот живу в счастливом браке, мать 5 детей. Но вообще-то тебя бы хотела тоже увидеть, если это возможно. То есть какая-то полная гармония. Вот эта девушка, она так и сияет, да, в своей какой-то чистоте и покое. И, ну, никто особенно не умер, ну, кроме Марии Николаевны. Ну, по-видимому, она действительно уже взяла все призы и уже как-то и не обидно уйти. И еще хорошее чувство юмора в том, что вот наш этот немец, Клюбер, он разорился.
0: И спился, да.
1: А Полозов этот, который, ну, совершенно не деловой человек, он разбогател. То есть получается, что помимо, ну, чего-ли фортуна, как говорят итальянцы, да, иногда нужна просто удача. Иногда нужно не быть таким вот четким человеком, у которого все схвачено. А можно быть вот таким несуразным Саниным, а все равно как-то все притечет.
3: Да, даже не просто удача, да, это же вот это колесо буквально. Оно то самое, которое поднимает, а там перемалывает этот средневековый, это, ну, антично-средневековый образ. Да, да, да,
1: и
3: да.
1: Мне какой-то вот вопрос такой. Смотрите, а в чем разница? Ну, то есть, вот чем они отличаются по существу, эти две семьи? Потому что по существу сюжет построен так, что Санин попадает сначала в семью Розелли, И там он как-то существует со всеми этими пуделями, мальчиками, стареющими женщинами и так дальше. Потом он попадает в семью Полозовых. Это тоже некоторым образом союз. Вот чем они... Ну, что главное в первой и во второй? Мне кажется, что еще и это здесь.
2: Я думаю, что в первой семье он мог бы стать человеком, который повзрослел бы. Он хочет продать имение и обеспечить не только себя, но и магазинчик усовершенствовать, он пообещал это матери. А во второй семье он обречен на роль раба. И там есть эта страшная сцена, когда он на коленях стоит перед ней, она впивается в его волосы, и так коршун когтит цыпленка, которого... И отмечает еще Тургенев тупое лицо.
1: Тупое, самодовольное.
2: Да-да-да. Вот, которое понимает, ощущает свою победу и свою власть. Вот в той семье он мог бы повзрослеть, я думаю, и мог бы обрести эту юность, потому что, на мой взгляд, чтобы юность появилась, ее нужно пережить. И вот тот момент взросления, когда он мог бы стать пережившим юность и эту любовь пережить, он бы его в жизни имел бы. И, ну, может быть, вот вы поймете, о чем я, когда вы обратитесь к своему возрасту. Знаете, вот после 30 вспоминается как-то вот этот кусок 20-летия. Или даже в 35. И детство вспоминается хорошо. До этого его как бы нет. Вот когда его пережил и от него уже немножко отошел, он как-то проявляется. И можно его увидеть буквально там, каждый день припомнить. У него как будто бы нет этого времени. Оно у него... Вот что-то там случилось, это ошибка, грех, непопадание. И разрушилось. Вот я так вижу его катастрофу. Вот в семье Полозовых он только раб, он не может ничего сделать, и господин Полозов все-таки тот, кто не зависит, потому что он не ревнует, и потому что он свободен так же, как его жена. Он не лезет в ее дела, она не лезет в его дела, и они как-то существуют на каком-то вот договоре. У него есть еда, вино, деньги и, ну, какие-то, наверное, еще занятия. Хотя, может быть, у него других занятий нет, сигары есть. У нее есть остальное. И вот, в общем-то, они нормально сосуществуют. А вот он в этой системе человек, который будет выполнять только вот роль раба и не сможет из этого выбраться. Вот для меня так. И я думаю, что Джемма, пересказывая эту историю гофмановскую, она намекает на ошибку, которую совершит Санин. Санин, который выберет не ту дорожку, и сани эти покатятся и не смогут. Вот сани, они же зимой ездят только по одной линии.
1: Забавно, вот я про это не думала.
2: И в сторону уйти нельзя. И вот как будто бы он выбрал не ту дорогу, и с этой дороги он больше не смог съехать. А попытка уехать в Америку, ну, закончится она успехом или нет?
3: И что здесь будет успехом? Мне кажется, он и не понимает, что успехом должно быть на самом деле.
0: А ну, хотя бы то, что он чувствует, что его простили. Вот так, если уж мы про какой-то психологизм.
1: Тургенев же столько лет прожил при семействе Виардо. Да, да. Ну, да. Вообще, мне кажется, что у них даже год рождения один и тот же.
0: И уехал в Баден-Баден.
2: Он говорит, что он какие-то вещи здесь, в этой повести, взял из своей жизни.
0: Ну, уж точно, как женщина может, наверное, приковать. А можно, да, я скажу? У меня почему-то совершенно никакого интереса к героям, к психологизму. Вот вы сейчас обсуждаете, я когда читала, мне вообще не было интересно, не было обидно за кого-то, ну, не плакать, ничего. Мне как раз удивило, что при отсутствии интереса содержательного для меня, мне настолько было кайфово, вот прямо. И последние главы я читала с улыбкой, не из-за того, что я похотливая там какая-то и вернулась какая-то юношеская похоть или что-то. Я думаю, как же это все хит... Ну, то есть он действительно это все понимал. Видимо, Виардо его так вводило, что ему это было описать вот легче. И то, что Гриша сказал, что... Как точно Тургенев описывает, что она губки. Когда она губки кусает, уже всем все понятно. Она только заходит в комнату, и ты уже понимаешь, что происходит что-то другое. Я поэтому и сказала, что очень кинематографично. Я вот про «Маленькие трагедии» Пушкина говорила. помню, ну, это вот единственный раз, когда я понимала, что я могу представить, хотя у меня не очень вот с этим совсем. И тут я понимаю, что это как очень хороший фильм, в том смысле, что он как сценарий, он уже продумал, как она будет выглядеть, как он ей будет надевать, сколько времени потребуется, чтобы он ей на плечики надел. Этот эротизм невероятный, который его хочется убить за это, потому что там девушка прекрасная. При этом какая-то немножко скука действительно от матери этой девушки, потому что, ну, ничего нового мы не узнали. Вот так же, как про Евгения Онегина говорят, что, ну что, сюжет там стар, как я не знаю что, но при этом это просто, это там Евангелие новое, что и здесь тоже такой простецкий сюжет, и настолько, ну вот что это, вот как раз гениальность именно литератора настоящего. Потому что прям хочется сказать, ай да сукин сын.
1: Особенно, как рассказывает, да?
0: Как рассказывает. При том, что то, где кажется, что ну это сейчас скучно, вот он про эти локоны, ну опять Эсмеральда там какая-то. Ну вот как он это делает, мне вообще не скучно. И я действительно умиляюсь этой девушке. Ну а я говорю, последние главы, как она его вот так вот охмуряет, это просто гениально. Потому что тут уже все, и Настасья Филипповна, и Грушенька, про которую столько спорили, никто не может понять, что мужиков. Ну и женским взглядом это читать еще смешнее, потому что вы там что-то про психологизм. Да какой психологизм, господи. Ну, любого вот так вот можно окрутить, если, ну, если уметь. Я не умею как раз. Вот. И это все действительно и смешно, и страшно, потому что вот из-за таких нелепостей жизнь-то одна, и вот, вот так вот. А с другой стороны, тоже неизвестно, что бы он там с этой итальяночкой, если он действительно не очень волевой человек. С другой стороны, как он заступился, это же не зря.
1: А с третьей стороны, она же его благодарит. Она говорит, что да, если бы да, не вы... Ну, потому я что бы не избавилась от этого
0: клюгера. Потому что женщины умеют правильно рефлексировать свою судьбу. Это мужики могут потом страдать, ну, по-литературному, я имею в виду. Вот мы всегда встречаем, что вот там тут же Обломов, там еще кто-то. Ну, а женщины тоже, да, понимают, что вот там по Татьяниным следам муж решила, так решила. Ну, как-то так. И поэтому я вот до сих пор удивлена, что форма может оказаться для меня важнее содержания, потому что мне всегда казалось, что я приверженец как бы того, что главное содержание, а форма. И вот я мечтаю теперь также полюбить Набокова, потому что, ну, все-таки есть какое-то мнение, да, что вот прекрасный именно писатель. Я никогда не могла понять, как может быть прекрасный писатель, если скучный, например, скучный сюжет. И вот благодаря этой повести, ну, я прям новое ощутила в своей жизни, и мне это очень нравится. И это удивительно, что, может быть, как раз вот человек, который вам посоветовал, он тоже ощутил, что уже, когда мы уже как-то уже жиру бесимся, столько всего, можно открыть совершенно новые какие-то ощущения получить.
3: Не зря собираемся.
0: Ну, отрицательных, положительных персонажей я вообще здесь не вижу. Я даже бы не сказала, что он безвольный, но потому что у нас периоды жизни такие разные. Каждый человек проходит период, когда он волевой, когда он без... К офицерам подойти, когда можно было бы замять. Но это, я считаю, ну да, серьезный поступок.
3: Это, на самом деле, хороший, действительно хороший вопрос, как совмещается вот это, единственное, по крайней мере, да, его поведение, случай с его поведением, с остальной вот характеристикой, которую мы, и вроде как Тургенев, да, ему все время даем.
0: И при этом так приятно, вот мне эти, ну, как всегда, вот эти патриотические вещи, что русский офицер, что он до последнего пойдет на дуэль. Он много раз сказал, нет, будем, нет, не попрошу прощения. То есть этот итальянец не зря так восхищается им, потому что это в новинку, те уже привыкли. А, встретились, сказали, извини, так, даже все равно сказал, извини, не сказал, извини, воздух выстрелил, разошелся. Понятно, что у нас тоже так было все, но все равно это приятно было читать и чувствовать, что он это делает, зная, что это может закончиться.
3: Это все потому, что все русские военные.
0: Да, это она такая,
1: как сказала мама, что там у вас всегда холодно.
0: Холодно.
1: Не все мужчины военные.
0: И ледовый, этот, не ледовый дворец, а как его?
1: Ледяной дом.
0: Ледовый дворец. Ледяной дом.
2: А возможно, он тут роль тоже играет. И это его маска, когда он вынужден вызвать на дуэль этого негодяя.
0: Ну, если бы у нас все трусы играли роль героев, то очень здорово было. Так тут же и проверка трусов.
1: А почему маска?
2: Потому что он почти всегда следует чужим решениям. Помните, он вообще приезжает во Франкфурт на несколько часов, ему говорят, ну, останься еще, там, какао попьешь, и потом уж поедешь.
3: И потом он постфактум говорит, а что я здесь делаю?
2: Да, да. И потом ему мадам Полозова, госпожа Полозова, говорит...
1: Два дня.
2: Да, и вот завтра мы с тобой поедем верхом кататься. И это уже не обсуждается. И ведь он подозревает в ней того, кого надо держаться, с кем надо держать ухо востро, но ничего не может с этим поделать. А потом он еще говорит часто, что чат его захватывает, вот это желание, когда он часто видит эту женщину, и этот чат вытесняет в нем чувство любви к Джемме, и он даже стыд испытывает, когда от нее письмо получает. Поэтому мне видится в нем человек, который всегда выбирает не свое движение, а соответствует чужой воле, действует в соответствии с чужой волей. И даже вот когда ему нужно продать имение, да может его пока и не надо продавать, но мама просит магазинчик улучшить, деньги нужны.
0: Ну, тут просто у меня чуть нет впечатления, что он какой-то такой...
2: Вот Эмилио, когда в него влюбляется и видит в нем супергероя, он ведь потом в нем разочаровывается, и он при последнем свидании ругает его Пантелеона, собака лает, собаке дана команда, ругая его.
1: Лает.
2: А Эмилио смотрит ненавистным взглядом, потому что тот образ героя, который, рискуя жизнью, защищал честь его сестры, никак не совпадает с образом вот этого труса, подлеца и предателя. И действительно, слуга кричит слово «предатель».
1: Но с другой стороны, понятно. Ведь он же... Ну, что мешало бы ему скрыть свое предательство, вернуться, как ни в чем не бывало?
2: Совесть, он пишет, что вот, ему значит, хватило всё-таки есть совести.
0: Да он уже и не хотел возвращаться. Я так понимаю, что там такие чары, что он уже все, там именно чары. Ну и не так это... Я говорю, я не так переживаю, потому что я бы не сказала, что там какая-то безумная любовь с этой Джеммой. Ну, влюбленность. Ну, нет никакой трагедии. И нет повода даже считать, что он какой-то безвольный. Да, даже это обсуждать. Тут как будто бы вот... Ну, такие кукольный театр, сделанный идеально. Потому что раскрыты все какие-то... Ну, хотя нет, можно было больше там трагедии. Наоборот, что тут нет... трагедии, даже этот мальчик, который разочаровывается, нам не так стыдно за главного героя. Понятно, что ребенок, когда разочаровывается, это всегда кажется, ну вот если тебе ребенок разочаровался, то это кошмар. Но мы-то понимаем, что это не то, из-за чего действительно можно человека осудить. Ну, для меня это не самый страшный его грех.
2: Но Эмилио был в него влюблен не меньше, чем Джемма,
0: ну,
2: я думаю.
0: Это нормально. Ну, в чем, я не понимаю, в чем загвоздка.
2: Он сначала для него ситуация. И спаситель. Ну, он да. Буквально его оживляет, когда Эмилио в обмороке. А потом он для него идеал, пример настоящего мужчины, может быть, даже отца итальянца, который умер, и вот он мог бы там воспитать сына как-то. А потом вот он переживает крушение своего идеала. Это как... Как какому-нибудь школьнику объяснить, что его там какой-нибудь политический лидер, любимый, там, оказывается, там вот тот-то делал. Для него это будет катастрофа, потому что я по школьникам это часто вот вижу.
0: Ну, так это ж хорошо. Подростка. Ну, в жизни должно же быть такое. Будет знать, что не все. Ну, хотя, с другой стороны, можно быть благодарным все равно человеку, которого ты видел, какие он совершил хорошие поступки. Но все в жизни бывает. Бывает, что твоих родственников обманывают. Ну, он даже не обманывает. Ну, я не знаю, как это сказать. У меня как-то нет ощущения, что он какую-то подлость сделал. Вот не знаю, почему.
2: А почему Пантелеона начинает его как-то немножко вот не любить? Хотя до этого он его восхвалял в своих речах актерских. Когда обсуждают продажу имений и людей. Он слово «бастарди» произносит, да? То есть, ну...
1: Барбари.
2: А, барбари, да. Бастарди — это...
0: Ну, наверное, же... европейский гуманизм, да? Что они уже выше этого.
2: А потом, он же его тоже как-то недолюбливает. Хотя еще ничего не произошло. Вот что-то такое в нем Пантелеоне
0: Он такой
2: начинает
0: типичный
2: замечать.
0: персонаж. Мне все равно сегодня хочется как будто про кино говорить. Вот я их всех представляю, как бы сделали там итальянскую комедию, например. Ну или даже американские. Я представляю американскую какую-то вот такую мелодраму, драму, комедию. И есть человек, который все время вот в крайности. Ты мой герой, потом, значит, предатель. Есть мальчик, очарованный действительно там своим немножко другом, который немножко старше. Есть красавица, девушка, которая всегда светлая, она до конца будет там светлая. И есть там самый интересный, кстати, образ, это все равно Марья Николаевна, как он ее описывает, это что-то невероятное, потому что я шла уже дочитывая, я просто не могла оторваться от книжки, потому что даже, ну, эротизм такой эстетический, то есть как он это делает. И поэтому и этот итальянец, я его прям представляю даже больше мультяшным персонажем. Он такой взъерошенный,
3: ну,
0: с каким-то
3: правда.
0: Фартуком грязным, который...
1: Бывший актер.
0: Тем более итальянский язык, да, и певец, и все. И он это так описывает, что ты уже их всех живыми, но в кино представляешь. Вот у меня нет этого трагического психологизма, но при этом они очень-очень живые. И очень понятные. То есть тут нет вообще никаких загадок. Ничего.
3: Мне кажется, с Пантелеоне может что-то быть связано с тем, что... Ну, это прям вообще домысливание, совершеннейшее домысливание. У меня никаких нету по тексту серьезных аргументов. Но это может быть связано с тем, что он хотя и действительно в такой комичной и почти бутафорной, что ли, роли выполняет свои обязанности защитника, такого викарного защитника Джеммы, да, становясь секундантом Санина. Но когда они уже Джемму как бы защитили, да и то он там посередине метался, да, получается, что ну, через какое-то время уже, да, что в каком-то смысле можно рассматривать как угрозу для этой же Джеммы, да, то есть что-то вроде отеческого такого, может быть, да. Ну, как это бывает, как бы, вот, любой жених. Ну, я думаю, все, все понимают, это вот типичное отношение отцов, не обязательно отца, отцовской
1: ну,
3: фигуры
1: да.
3: к, да,
1: к претенденту,
3: к претенденту
1: на
3: да, да. То есть это потенциальная угроза для самой дочери, да, может в этом смысле. Ну, потому что это тогда объясняет, скажем так, и то воодушевление, с которым Пантелеоне, да, бросается к этому, к командору, как он его называет, да, статуе командора.
1: Но все равно мне кажется, что вот Джемми, ну, Мария Николаевна, она очень, ну, понятный персонаж. А вот эти тургеневские женщины, всякие Лизы Калитины, вот это, конечно, тайна, потому что каким образом человек может, ну, эту какую-то внутреннюю стройность, цельность, да, такую жизнеспособность хранить, это, конечно...
0: Она
1: интересно.
0: Ему еще несколько раз говорит, что ты свободен.
1: Да,
0: ну,
1: да,
0: не думаю, что ты
1: не
0: да,
1: чувствуешь себя
0: благородно, обязана. Может, она его и простила. Ну, понятно, что ей было тяжело, но простила намного легче.
1: Ну,
0: чем
1: то есть она как
0: он
1: раз
0: думал.
1: Больше, чем любое, чем любое чувство. То есть она какой-то более ну, стройный и крепкий внутренний человек.
2: Да, Джемма, прекрасно.
1: Замечательно. Что мы будем делать в следующий раз? Хочу задать вопрос.
0: А, я предлагаю взять Гильгамеша. Недавно вспоминала о нем, не помню по какому поводу, но...
3: Вспомнить
0: да,
3: Гильгамеша
0: давайте, да.
3: всегда хорошо.
1: А как он так и называется? Сказание?
0: Эпос
3: о
1: Гильгамеше. Эпос о Гильгамеше.
0: Или там как-то о...
1: Сказание о Гильгамеше.
3: Да, эпос о Гильгамеше обычно.
0: Дальше не идет там или с легким паром? Ну ладно.
1: Шутка. Ну, короче, Гильгамеш.
3: Да, эпос о Гильгамеше.
1: Хороший виток фантазии. 2 минуты показывает нам Арина.
0: Подытожить надо?
1: Подытожить?
0: У нас ведущий есть.
3: У нас ведущий есть. Мне кажется, что какие-то вещи, которые мы назвали в начале, может быть, не все получили свое развитие.
1: Ну, за две минуты мы ничего не разобьем.
2: Зато другие дорожки набились.
1: Да, я очень рада, потому что какие-то новые совершенно... Ну, вот всегда это важно, да, когда по-разному читается одно и то же. Мы же такие немножко монологичные, нам кажется, что, ну, вот как у меня в голове, так и есть. А вдруг оказывается, что в разных главах все совершенно по-разному складывается. Это интересно.
3: Что ж, на этой полифонической ноте, я думаю, стоит. Полифоническая нота. Мне кажется, это просто оксюморон худший, который
1: я могу придумать. Уже хорошо. Нет,
3: да,
1: нормально.
3: Да, а на этой полифоническом, на этом полифоническом аккорде, да, давайте так тогда, да, на этом полифоническом аккорде, пожалуй, мы тогда и закончим. С вами были Григорий Гаврилов, Лиза Тихомирова, Марина Михайлова и я, Евгений Маслов, читательский клуб на радио «Град Петров». Доброй вам ночи.
1: До свидания. До свидания.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Александра Глебова.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Праздник Вознесения Господня, событие которым завершается евангельская история. О Вознесении Христа, равно как и о Его жизни, учении, страданиях и воскресении, а также об истории Древней Церкви мы знаем из Евангелия и апостольских посланий. Собрание этих книг называется «Новым Заветом». Книги и письма, составляющие Новый Завет, были написаны разными авторами и в разное время, и в разных местах Римской империи в течение первого века нашей эры. Писатели Нового Завета были людьми не столь уж изысканно образованными, но, тем не менее, Новый Завет явил историю величайшего религиозного переворота в мире. Он оказывал и оказывает воздействие на каждое поколение людей. И сегодня нет более влиятельной книги. Люди, принадлежащие к самым различным культурам, совершенно разные по своему образованию, ментальности, социальному статусу и так далее, находят, что весь содержащийся в Новом Завете равноценно для всех времен и народов. Читая Новый Завет, многие ощущают, что в нем содержится мощный вызов их образу мысли и образу жизни. Появлению Нового Завета мы обязаны одной личности – Богу-человеку Иисусу Христу, который родился в глухой провинции Римской империи, в иудейском городе Вифлееме, большую часть своей жизни провел в Назарете, почему его и называли Иисус Назарянин, то есть из города Назарета, а пострадал, умер и воскрес в Иерусалиме. Он родился, как это не парадоксально звучит, приблизительно за 5-7 лет до Рождества Христова. Дело в том, что создатель нашего летоисчисления, римский аббат Дионисий Малый, он жил в VI веке, он отнес дату Рождества Христова к 754 году от основания Рима. Но в своих расчетах он ошибся на несколько лет. Совершенно твердо установлено, что иудейский царь Ирод I, или Ирод Великий, как его называли придворные льстецы, так вот он умер в 750 году от основания Рима, а точнее 13 марта 4 года до нашей эры. Напомню, что Христос родился именно в его царствовании. Также из Евангелия от Матфея мы знаем, что, желая устранить как бы потенциального претендента на Иерусалимский трон, но зная лишь место его рождения, Ирод приказал убить всех вифлеемских младенцев, как повествует евангелист, от 2 лет и ниже по времени, которое точно выведал от волхвов. Поскольку это произошло незадолго до смерти Ирода, следовательно, Христос родился за 7-5 лет до начала предложенной Дионисием эры от Рождества Христова. Значит, если сегодня 2005 год, то по факту от Рождества Христова прошло 1998 или 2000 лет. Христос родился в простой, как бы сегодня сказали, рабочей семье, в семье плотника. Скорее всего, он и сам занимался этим ремеслом, зарабатывая тем самым себе на хлеб насущный. 30 лет своей жизни он ничем особым не выделялся. По крайней мере, в Евангелии ничего подобного не зафиксировано, за исключением одного эпизода, который описывает евангелист Лука, и который имел место быть во время одного из посещений Иерусалима на праздник Пасхи Христом, Матерью Божией и Иосифом Обручником. Христу в то время было 12 лет. Более никаких свидетельств о жизни Христа до его выхода на общественное служение мы не имеем. В иудейском обществе на него обратили пристальное внимание, и он стал широко известен как религиозный учитель примерно за 3 года до того, как его жизнь трагически оборвалась казнью на римском кресте. Но и за этот короткий промежуток времени Христос своей проповедью и своими делами совершил то, что оказало мощное воздействие не только на его учеников и последователей, но и на весь дальнейший ход всемирной истории. Без сомнения, его появление вовсе не было столь уж примечательным в контексте палестинской провинции, где он жил и трудился. В то время существовали сотни бродящих учителей, которые назывались «рабби», то есть людей более или менее неординарных и одаренных, которые собирали вокруг себя небольшие группы последователей для сохранения и распространения их учения. Евангельская история повествует нам, что Христос также имел учеников, которых он назвал апостолами. Апостол в переводе с греческого языка означает «посланник». Самых близких ко Христу апостолов было 12. Но ими число учеников Спасителя не исчерпывается. Временами аудитория слушателей Христа достигала 5000 человек, а может быть и больше. Евангелисты не раз сообщают, что именно ради них Христос творил чудо умножения хлеба, дабы накормить это множество народа, пришедших послушать его учение. От всех остальных иудейских рабби Христа отличало то, что его поучения производили впечатление не только на простых палестинских крестьян и не только в границах израильского государства. И с его уходом из этого мира Христос и его учения не были преданы забвению, как это бывало со многими учителями. Но очень скоро после его смерти личность Христа и его учения произвели самый глубокий эффект и пустили корни в местах весьма отдаленных от Палестины, по всему тогдашнему миру. Уже через 20 лет после его распятия каждый большой центр Римской империи имел как минимум одну группу его последователей. Христианские общины существовали в Риме, Коринфе, Эфесе, Филиппах, Антиохии, Александрии и многих других крупных городах. Вот когда мы читаем отрывок из книги «Деяний апостольских» о первой проповеди апостола Петра после сошествия Святаго Духа на апостолов в день Пятидесятницы, то список людей, слушавших эту проповедь, выглядит как перекличка большинства городов древнего мира. Вот я напомню этот текст. «Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и Мидяне, и Эламиты, и жители Месопотамии, Иудеи, и Каппадокии, Понта, и Осии, Фригии, и Памфилии, Египта, и частей Ливии, прилежащих к Киренее и пришедшие из Рима, Иудеи и Прозелиты, Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих». Конец цитат. И ведь 3000 человек крестились в этот день, а значит, понесли христианскую веру в те города и поселения, из которых они собрались в Иерусалим на праздник, распространяя тем самым весть о Христе по лицу вселенной. Вскоре новые последователи Христа стали производить все более возрастающее воздействие на жизнь даже в столице империи, в Риме. Вот, например, описывая события 49 года, это около 20 лет прошло после распятия и воскресения Христа, Светоний сообщает о ряде указов императора Клавдия по изгнанию иудеев из Рима. И согласно Светонию, причиной этих указов и предшествующим им беспорядков был некто по имени Христос. Ну, вряд ли можно сомневаться, что речь шла о спорах иудеев вокруг личности Иисуса Христа. Вскоре и популярная римская литература обратила внимание на последователей Христа. Процитирую текст. «Христиане объединяются в тайные общества, живущие вне системы законов. Непонятная и таинственная община, основанная на мятеже и на выгоде, которую они извлекают из него, это сброд невежественных заговорщиков. Их объединение происходит на ночных сборищах с напыщенными ритуалами и бесчеловечными пиршествами. Они презирают храмы, как если бы они были могилами. Они пренебрегают богами и издеваются над нашими священными культами, подобно разрастающимся сорнякам, где встречаются эти безбожные сборища, умножаются по всему свету, чтобы поклониться казненному преступнику и деревянному кресту, на котором он был распят. Они воздвигают алтари, которые достойны погибших и развратных негодяев». Конец цитаты. Как видите, точнее слышите, мнение о христианах было самое, что ни на есть худшее. К тому же формировалось такое негативное мнение не во власти, а в простом народе. И вот почему. Такого рода обвинения в адрес христиан, вот, которые я сейчас прочитал, их упоминает Минуций Феликс и другие авторы в том числе, эти обвинения объясняются недоумением язычников, которые старались добиться от рабов-христиан сведений о том, чем занимались.

женщины приходили на собрание с непокрытой головой, а в древнем мире покрывало на голове женщины служило символом зависимости и подчиненности. Женщина была в подчиненном и зависимом положении сначала от отца, потом от мужа, а также от религиозного закона, который предписывал женщине подчиненное положение в семье и обществе. Не покрывали голову только проститутки, которые считали себя свободными от каких-либо нравственных норм и традиций, а также их непокрытая голова служила своего рода сигналом, позволяющим им более успешно находить потенциальных клиентов. Женщины-христианки первого века здраво рассудили, что с приходом Христа предписание ветхозаветного закона не имеет уже значения, а также, что Христос возвысил женщину в глазах древнего мира, изменил на нее взгляд как не на как промежуточное существо между животным и человеком, а на как такой же образ и подобие Божие, каким является и мужчина. И вот на этом основании у христианок первого века стало постепенно входить в практику голову покрывалом не покрывать. Чем они вызывали соблазн в обществе, поскольку, как я уже сказал, в то время не покрывали голову только определенная категория женщин. И апостолу Павлу в первом послании к Коринфянам пришлось пресекать эту начинающуюся распространяться традицию, указывая на недопустимой женщине молиться с непокрытой головой. Собственно, почему и сегодня женщины, когда приходят в храм, одевают на голову платок. Правда, конечно, первоначального смысла это уже не имеет. Ну вот представьте себе, в ночь субботы на воскресенье собираются адепты новой религии, о которой лишь известно, что ее основатель был казнен на кресте по политическому обвинению в заговоре против власти кесаря. Женщины приходят с непокрытой головой, собрание ночью, закрытое. Чем христиане занимаются, точно никто не знает. Известно ли, что называется такое собрание агапа, то есть по-гречески «вечеря любви». А кульминационным моментом этой вечери является вкушение плоти и питье крови. Ну а что все это означает, народ уже додумывал сам. И в основном мнение было приблизительно таковым, что вечеря любви агапа – это оргия, которая сопровождается человеческими жертвами и каннибализмом. Отсюда и ненависть к христианам. И ведь не случайно, когда в 64 году император Нерон поджег Рим, то ответственность за свое преступление возложил не на кого-либо, а именно на христиан. Ну, казалось бы, почему на христиан? Но он знал, что такое обвинение покажется для народа убедительным, поскольку христианство казалось непонятной, таинственной и подозрительной религией. Вот еще раз прочту текст, автором которого является Минуций Феликс, но который выражает умонастроение большинства населения Римской империи по их отношению к христианской вере. «Христиане объединяются в тайные общества, живущие вне системы законов. Непонятная и таинственная община, основанная на мятеже и на выгоде, которую они извлекают из него». Это сброд невежественных заговорщиков. Их объединение происходит на ночных сборищах с напыщенными ритуалами и бесчеловечными пиршествами. Они презирают храмы, как если бы они были могилами. Они пренебрегают богами и издеваются над нашими священными культами. Подобно разрастающимся сорнякам, где встречаются эти безбожные сборища, умножаются по всему свету, чтобы поклониться казненному преступнику и деревянному кресту, на котором он был распят. Они воздвигают алтари, которые достойны погибших и развратных негодяев. Конец цитаты. Ну, конечно, христиане отнюдь не поклонялись, как говорили, казненному преступнику. Они верили не в мертвого, а в воскресшего, живого Христа, который всегда пребывал с ними, где бы они ни находились. Вот это и был тот решающий фактор, который обеспечил успех всему христианскому движению. Именно в вере в живого, а не в мертвого Христа, его первые последователи готовы были идти на невероятный риск, распространяя евангельскую весть. Эти побои, заключения, гонения всякого рода, вплоть до смерти, все это было обычным в жизни древней церкви. Но и результаты были поразительными. Вот сегодня мы рассуждаем об этом, глядя назад и зная об успехе церкви. Но ведь для самих первых христиан этот успех отнюдь не был предрешен. Напротив, казалось,

0: что все было против них. Как сам Христос, так и его первые ученики были из иудеев. И хотя в некоторых римских кругах иудаизм пользовался уважением, но в целом палестинские евреи считались непонятной, фанатичной и неуравновешенной нацией. К тому же ни Христос, ни его последователи не стояли на вершине социальной лестницы. Они пришли из глуши деревенской Палестины. Должно быть, им было довольно трудно добиться внимания даже в их религиозной столице, в Иерусалиме, не говоря уже о проблемах общения с образованными греками и римлянами в широком мире. Но именно это ему удалось сделать. И очень скоро движение, спонтанно начавшееся на краю римской цивилизации, внезапно стало важной социальной, политической и религиозной силой в самом центре империи. Как им это удалось? Что было содержанием Христова учения и почему его последователи считали необходимым распространять Евангелие по всему миру? Почему они не оставались дома, чтобы стать реформаторским движением их собственной иудейской религии? И как эта небольшая группа малообразованных людей из далекой Галилеи умудрились столь успешно пронести евангельскую весть культурным обитателям древних городов в Италии и Греции? Вот для того, чтобы ответить на эти вопросы, а также для того, чтобы лучше ориентироваться и в евангельской истории, и апостольских посланиях, и книге деяний апостольских, нам в первую очередь надо попытаться понять, что представлял из себя тот мир, в котором жил Христос и его первые последователи. Но об этом мы уже с вами поговорим в следующий раз.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа протоиерея Александра Глебова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в это же время.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю четвертую по пятидесятнику.

0: Сотник, отвечая Господу, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». В читанном сегодня Евангелии предложена была вам, братья мои, священная повесть о чудесном исцелении Иисусом Христом слуги римского сотника в городе Капернаум. Слуга был исцелен одним словом Спасителя, по великой вере и смиренной просьбе сотника-язычника, лично пришедшего к божественному врачу. «Господи, — говорил ему сотник, — слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: я приду и исцелю его. А сотник ему: Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо, продолжал он, я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав сие, далее говорится в Евангелии, Иисус удивился и сказал идущим с ним: истинно говорю вам, и в Израиле, то есть между евреями, не нашел я такой веры. И немного далее говорит ему Господь: иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Счастлив слуга, что имел такого хорошего, доброго, верующего господина. Достоин всякой похвалы господин, отечески любивший своего слугу и в простоте веры взиравший на Иисуса Христа и на дела его. Он и ныне на страшном суде во второе пришествие Господа послужит обличителем в неверии и лукавстве многим-многим из нынешних христиан, неверующих в Господа и дерзновенно отвергающим чудеса его и второе пришествие его, и говорящим: где есть обетование пришествия его и кончина века, или что тоже якобы вовсе не будет второго пришествия. Но оставим этих глупых и гордых неверов, а мы с вами побеседуем лучше о вере в наше назидание и спасение, и сколь вредно неверие, как оно отталкивает от нас спасающую нас десницу Божью. Что же именно мы теперь скажем о вере? А то, что вера в Господа, в Слово Его, живая, несомненная вера, есть ключ к неистощимой сокровищнице всех даров Божьих, животворящая сила, даруемая от Бога простым, нелукаво мудрствующим, смиренным душам и привлекающая в них богатство щедрот Божьих. Докажем это примерами. Пример римского сотника перед глазами. Его простая твердая вера во всемогущество Иисуса Христа удивила самого Господа и немедленно привлекла к сотнику, его больному слуге, милость Божию. «Иди, и как ты веровал, да будет тебе!» И выздоровел слуга его в тот час. Два слепца вопиют Иисусу Христу о исцелении очей: «Сыне Давидов, помилуй нас!» Господь повелевает привести их к себе и спрашивает их: «Веруете ли, что я могу это сделать?» И когда они отвечали: «Веруем», он исцелил их, сказав: «По вере вашей да будет вам», и у них тотчас отверзлись очи. Однажды приносят к Иисусу Христу расслабленного, и Господь, видя веру носильщиков, по вере их сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои, встань, возьми одр твой и иди в дом твой». И больной встал, взял постель свою и пошел домой. Кровоточивую женщину 12 лет, болевшую своим недугом, Господь исцелил по вере ее через прикосновение я к его одежде, сказав: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Но вот однажды был случай с учениками Спасителя. Один отец имел бесноватого сына и приводил его к ним для исцеления, но они не могли его исцелить. Отчего же? По неверию отца этого больного и учеников Христовых. «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, — сказал Господь этому отцу и предстоящим, — приведите мне его сюда». И воспретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Ученики, приступив к Иисусу наедине, спросили его: почему мы не могли выгнать его? Иисус сказал им: «По неверию вашему», и присовокупил: «Истинно говорю вам, если вы будете иметь веру в зерно горчичное и скажете горе сей: перейди отсюда туда, то она перейдет, и ничего не будет вам невозможного. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Впрочем, апостолы впадали иногда в искушение неверия только до сошествия Святого Духа на них в день Пятидесятницы. А после сошествия Святого Духа они никогда уже не впадали в неверие, но всегда имели непоколебимую веру и ею творили бесчисленные чудеса. Исцеляли всякие болезни, изгоняли словом демонов, воскрешали мертвых. Святые угодники Божьи древних и новых времен верою творили множество чудес, как сами вы слыхали и читали. Сколь многие в наши дни по вере своей получили многочисленные исцеления, дивные избавления от бед и напастей, от мучительства демонов. Сколь многие чудесно исцелялись от причащения животворящих тайн тела и крови Христовой. Сколько исцелений было и бывает от мощей святых угодников Божьих или от чудотворных святых икон, или просто от искренней с верою в покаянии молитвы Господу и Пречистой Его Матери, или святым угодником Божьим. Один благочестивый пастырь, знакомый мой, рассказывал мне чистосердечно, что он молитвой веры в простоте сердца и спросил у Господа и Пречистой Богородицы множество чудесных благодеяний Божьих простым людям, просившим его молитвенной помощи. И в доказательство готов был предоставить мне лично всех тех, которые удостоились милостивого посещения Божия и живым голосом могли засвидетельствовать истину его слов. Я говорил он о себе: обыкновенный смертный человек многогрешный, не отличаюсь от других людей никакими подвигами, ни пощением, ни всеночными стояниями на молитвы. Позволяю себе есть и пить дозволенного у себя и у людей, но имею только веру в Господа. Живу во всегдашнем покаянии, за все благодарю Господа, что не получаю от Его щедрот, и не остаюсь в стыде. Я каждый день получаю спасение от живоначальной десницы Божьей, каждый день Господь окружает меня радостями избавления. Если кто просит меня помолиться с ним о нем, я не отрицаюсь, если только примечаю в просящем искреннюю веру и искреннее желание спасения. И вера, и упование не посрамляют. Вот видите, братья, и в наше время скудное верою, верующим можно и спрашивать у Господа все нужное к спасению. Веруйте же все, несомненно, в Господа, который с нами пребывает и пребудет во все дни до скончания века. Живите благочестиво, кайтесь искренно, исправляйте жизнь свою, просите у Господа с несомненную верою доброго и полезного, и получите. Аминь.
1: Слово в четвертую неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: прозвучало песнопение всенощного бдения «Светилен воскресный, свят Господь Бог наш» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит в Арсенофе вручил грамоты и дипломы. Состоялись встречи, посвященные Дню памяти и скорби. Об этих и других событиях более подробно. 30 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе наградил архиерейскими грамотами сотрудников миссионерского отдела. На церемонии присутствовал председатель отдела иерей Николай Святченко. Были награждены опытные миссионеры и педагоги Алексей Леонов, Игорь Межов и Наталья Дворянская. Также грамоты митрополита был удостоен Павел Ильющенко за участие в организации и проведении фестиваля «Семейный круг. Основа будущего». Правящий архиерей также вручил дипломы выпускникам катехизаторских курсов при Казанском кафедральном соборе. Руководитель архитектурно-строительного отдела Гатчинской епархии иеромонах Николай Безуглов посетил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, где состоялась защита выпускных квалификационных работ на кафедре архитектурного и градостроительного наследия. Отец Николай дал отзыв о трудах студентов и отметил высокую значимость их исследований для церковной жизни региона. В текущем академическом году сразу 5 студентов выпускного курса выбрали для своих дипломных исследований практические темы, разработанные и предложенные епархиальным управлением. Будущие архитекторы-реставраторы подготовили и защитили комплексные проекты реставрации и приспособления следующих святынь: Спасо-Преображенского собора Копорской крепости и храма святителя Николая Чудотворца в селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района, храма Рождества Христова в поселке Старополье и храма Рождества Иоанна Предтечи в урочище Каменные Поляны Сланцевского района, а также храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Вычелобок Лужского района. Все эти церковные здания в будущем планируется полностью восстановить. На данном этапе на объектах уже завершены первичные противоаварийные и консервационные мероприятия. Особенностью подготовки выпускных работ стало то, что молодые специалисты трудились в тесном соработничестве с церковью. На протяжении всех этапов проектирования студенты регулярно консультировались с представителями приходских общин и руководителем епархиального архитектурно-строительного отдела. В Ленинградской области в ходе региональной недели сенатор Российской Федерации от Ленинградской области Сергей Перминов вручил государственные и ведомственные награды жителям региона. Торжественная церемония собрала представителей органов государственной власти, муниципальных образований и общественных организаций. В числе награжденных секретарь епархиального управления Гатчинской епархии протоиерей Владимир Глазунов. Отец Владимир был удостоен благодарности за многолетнее служение, а также большой личный вклад в сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Также отдельные ведомственные благодарности за активное содействие в деле защиты духовных основ Отечества получили секретари епархиальных управлений Выборгской и Тихвинской епархии, протоиерей Игорь Аксенов и иеромонах Николай Бестужев. Наряду со священнослужителями, благодарностями сенатора за вклад в развитие местного самоуправления и общественные инициативы была отмечена староста Гатчинского муниципального округа Ольга Павлова. 28 июня в Музее истории Спасо-Парголовского храма состоялась встреча с историком и коллекционером Вадимом Кустовым, посвященная 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. На встрече присутствовали руководитель Центрального дома культуры и отдыха Выборгского благочения иерей Александр Гинкель, а также представители Организации российских юных разведчиков при храме Николая Чудотворца в жилом комплексе «Новая Скандинавия». Вадим Кустов предложил слушателям слушателям взглянуть на события 22 июня 1941 года через призму фактов и архивных источников. Он использовал предметы из личной коллекции. Книги, календари, путеводители, газеты военного времени. Гость поделился воспоминаниями о своем дедушке, скрипаче Евгении Мовсине, который служил в санитарных войсках, по 15 часов в сутки выносил с поля боя раненых, а в минуты затишья брал в руки скрипку. Под звуки музыки солдаты забывали о боли, возвращаясь душой к мирной жизни. Также исследователь представил свои книги и издания коллег, посвященные блокаде Ленинграда. 25 июня в подростково-молодежном клубе «Юбилейный» состоялись концерты, выставка, посвященная Дню памяти и скорби, началу Великой Отечественной войны. Мероприятие организовано Невским благочинием, Центральным домом культуры и отдыха «Невский», Домом молодежи «Пулковец», подростково-молодежным клубом «Огонек» и спортивно-патриотическим центром «Партизан». В концерте «Память поколений» выступили участники молодежных клубов Невского района, детский хор «Воскресенье», а также воспитанники воскресной школы храма святого апостола Петра. Хор под руководством Рахили Шамрук исполнил песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы». Звучали стихи и песни о войне. В фойе Дома культуры была организована выставка от Дома молодежи «Пулковец», на которой представлены вещи и военная форма времен Великой Отечественной войны, найденные поисковиками на территории Ленинградской области. По окончании экскурсии по выставке дети написали письмо солдату-победителю. 24 июня воспитанники детской воскресной школы Бориса Глебского храма массива «Мертуть» вместе с родителями посетили пожарную часть номер 100 Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы. Сотрудники части познакомили гостей с работой пожарных и спасателей, продемонстрировали специальную технику, оборудование и оснащение пожарного автомобиля. Ребята узнали о правилах пожарной безопасности, увидели, как пожарные надевают боевую одежду, а также смогли примерить элементы защитного снаряжения. По окончании экскурсии воспитанники воскресной школы и их родители поблагодарили сотрудников пожарной части за теплый прием и познавательную встречу, пожелав им помощи Божией и сухих рукавов. 5 июля по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе в Петроградском благочинии состоится крестный ход из Князь Владимирского собора в Матвеевский сад к месту храма в честь апостола Матфея, разрушенного большевиками. Божественную литургию в Князь Владимирском соборе совершит благочинный Петроградского округа иерей Сергий Латушко. В 11 часов 30 минут начнется крестный ход. В 12 часов на месте разрушенного Матвеевского храма будет совершен молебен. В 12:30 будут организованы праздничный концерт и полевая кухня. В нынешнем году храм Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове отмечает 250-летие с момента основания. Торжества, приуроченные к престольному празднику храма, пройдут с 5 по 7 июля. 5 июля после божественной литургии в 12 часов состоится концерт и угощение на площадке за храмом. 6 июля в 17 часов будет совершено всенощное бдение. 7 июля будут совершены ранние и поздние божественные литургии, а также крестный ход. Приглашаются все желающие. 8 июля после божественной литургии и молебна святым Петру и Февронии на площадке за храмом Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове состоится праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. В программе интерактивные игры, мастер-классы и концерт. Начало в 12 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: 5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Ораниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Ораниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 117-е зачало послания к римлянам, отрывок из 15 главы.
1: «Братья, принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами. На него язычники надеяться будут. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святаго обогатились надеждою. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторую смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу».
0: Послушайте 48-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 12 главы.
2: «В то время, приступив к Иисусу, некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но Он сказал им в ответ: «Род лукавый прелюбодейный ищет знамение, и знамени не дастся ему, кроме знамени Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя. И, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Евангелие, в котором Господь опять сталкивается с непониманием со стороны своих современников. Они говорят ему: «Мы хотим от Тебя знамения, хотим от Тебя еще каких-то чудес, каких-то подтверждений». Людям всегда мало того, что им уже было дано. Нужны все новые и новые блага, все новые и новые доказательства. Для людей надо разбиться в лепешку, чтобы тебе поверили. Здесь, правда, есть и доля правды, как говорили аскеты: «Пролей кровь и примешь дух». Но здесь речь идет не об аскезе, здесь речь идет о духовной слепоте и глухоте. Речь идет о том, что людям трудно верить, они желают духовного насилия над собой. Но мы знаем, Христос этого не делал и на это не пошел. Он не претворил камни в хлеб, он не низвинулся с крыла храма, он отказался от земного царского владычества. Он отдал себя этим ленивым людям на распятие, чтобы своим воскресением воскресить и их. Но мы видим, что и это не на всех действует, потому что люди остаются людьми, ленивыми, эгоистичными, с каменными сердцами. И здесь вот сегодня вспоминается царица Савская, которая уверила в единого Бога только ради мудрости Соломона. Но вот рядом с книжниками и фарисеями тот, кто больше Соломона. Но они не двигаются с мертвой точки. Трудно тому, кто считает себя самым мудрым, самым начитанным, самым образованным, услышать божественную мудрость. Нет поиска, есть самодовольство, и оно ответило на все вопросы. Вот и вывод. Сам сегодня напрашивается вывод такой, что наша самовлюбленность никогда не дает доброго плода. Только интеллектуальные забавы, только интеллектуальные развлечения, разговоры и, к сожалению, самовлюбленность — это есть кружение по некому замкнутому кругу, который не имеет конца, не имеет цели. И вот сегодня это евангельское чтение нас призывает к тому, чтобы мы, во-первых, понимали, что да, от христиан всегда требуется в какой-то мере разбиться в лепешку, распяться ради того, чтобы люди поверили тебе. Мы говорим много слов, но делаем мало дел. Господь пошел по этому пути, пути самопожертвования, когда доказал свои слова своей смертью и своим воскресением. Нам тоже этот путь крестоношения заповедан им. Но вместе с тем мы сегодня должны и узнать себя в книжниках и фарисеях. Как часто нам все мало тех даров, тех благ, которые мы получили от Господа. Того утешения, которое мы получаем и в причастии, и в молитве, и в чтении Евангелия. Нам кажется, что Господь нам должен еще что-то больше дать сегодня, большего утешения, большей поддержки, больших благ. То есть мы здесь сталкиваемся с тем, что в человеке нет благодарности, нет восприимчивости, нет духовного зрения острого, чтобы замечать те блага, которые уже посланы ему. Если мы этого не замечаем, если сегодня мы за это не благодарим, то мы можем не только не получить в следующий раз, а просто даже и потерять то, что уже было нам дано. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 1 июля, 18 июня по старому стилю празднуется память святых мучеников первого века – Леонтия, Ипатия и Феодула, римских воинов, служивших при императоре Веспасиане. Леонтий был глубоко верующим христианином. Когда начались преследования, на Леонтия донесли за его проповедь христианство. Трибун Ипатий с отрядом воинов был послан в город Триполи, чтобы задержать Леонтия. По дороге его сразила болезнь. Ему явился ангел, обещавший выздоровление, если он призовет того Бога, которому служит Леонтий. Трибун выздоровел, а в Триполи Леонтий сам подошел к нему и пригласил к себе в дом. По молитвам святого воина Леонтия, его собратья, трибун Ипатий и воин Феодул, приняли святое крещение. Вскоре все они были схвачены и приняли мученические венцы в 70-х годах I века. Сегодня празднуется память еще одного святого Леонтия, канонарха Печерского, жившего в XIV веке. Он с юных лет поступил в Киево-Печерскую обитель, где принял постриг. В монастыре он обучился грамоте. Обладая прекрасным голосом, он был поставлен исполнять послушание канонарха. Скончался преподобный Леонтий в молодом возрасте и после смерти был прославлен даром чудотворений. Мы чтим сегодня несколько чудотворных икон Божией Матери. 1 июля вспоминается явление Пресвятой Богородицы князю Андрею Боголюбскому, бывшее в 1155 году. В память этого события в XII веке была написана Боголюбская икона, на которой Божия Матерь изображена во весь рост с воздетыми руками, так, как она явилась благоверному князю Андрею. Позднее были дописаны другие детали иконы. В одной руке Богородицы появился раскрытый свиток, хартия, на котором написана молитва, произнесенная Богородицей к своему сыну. В верхней части иконы был помещен Иисус, воспроизводящий иконы, пред которыми молился князь Андрей Боголюбский в ночь перед видением. Позднее в правом нижнем углу иконы стали изображать и самого князя Андрея, коленопреклоненного перед Богоматерью. Другие списки изображают на иконе предстоящий Богоматери собор избранных русских святых. Встречаются списки чудотворной Боголюбской иконы с поясным изображением Божией Матери. В этот день мы прославляем Богородицу, явившую себя в московском и зимаровском списках с Боголюбской иконы Божией Матери. Боголюбская московская икона была написана в 1157 году и находилась в Москве, на Соляной площади над Варварскими воротами Китай-города. Чудотворный образ прославился исцелениями во время свирепствовавшей чумы в 1771 году. Особенностью иконы является изображение на ней предстоящих святителей Петра, Алексея, Ионы и Филиппа, митрополитов московских, блаженных Василия и Максима, преподобной Параскевы, святителя Василия Великого, апостола Петра, Алексея, человека Божия, апостола Симеона, сродника Господня, мученицы Параскевы и преподобной мученицы Евдокии. Икона Божией Матери Боголюбская Зимаровская стояла на воротах города Пронска. Во время нашествия татар она была расколота и брошена в кусты, где сама чудесно срослась. Но как бы в свидетельство этого чуда, одна половина ее так и осталась выше другой. Во второй половине XVIII века эта икона находилась у помещика Лопухина, жившего в Москве. Ввиду ветхости икону хранили в числе других вещей в кладовой. Во время моровой язвы 1771 года одному заболевшему жителю Москвы в сонном видении было приказано совершить молебен перед иконой, находившейся в доме Лопухина. Икону отыскали и передали болящему. После свершения молебна он исцелился. В этот день в Эстонии с особой торжественностью празднуется сретение Пюхтицкой иконы Божией Матери, именуемой «У Источника». Эту икону, изображающую явление Пресвятой Богородицы на Пюхтицкой горе, где забил святой источник, сестры Пюхтицкого монастыря в 1894 году подарили в День Ангела святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Внизу иконы подпись «Протоиерею отцу Иоанну Ильичу Сергиеву, труд живописец Успенского женского монастыря на Святой горе Слянской губернии». Эта икона пребывала с отцом Иоанном Кронштадтским до самой его кончины. По его завещанию она перешла благочестивой петербургской чете, которая впоследствии передала образ монахини Версавии, насельнице закрытого к тому времени Санкт-Петербургского Иоанновского монастыря. Пресвятая Богородица явилась монахине во сне и открыла свою волю о возвращении ее образа в Пюхтицкую обитель. Случилось это на Пасху 1946 года. В том же году, в день празднования Боголюбской иконы, образ Божией Матери у Источника вернулся в Пюхтицы. В сонме новомучеников и исповедников сегодня празднуется память преподобного мученика архимандрита Никанора Морозкина и священномучеников Василия Крылова, Александра Крутицкого, Василия Смирнова и Сергия Краткова, расстрелянных в 1938 году на Бутовском полигоне. Наш церковный календарь продолжится чтением жития святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Святые мученики были римскими воинами. Святой мученик Леонтий, грек по происхождению, в правлении Веспасиана служил военачальником в императорских войсках в финикийском городе Триполи. Христианин Леонтий отличался храбростью и благоразумием. К нему с глубоким уважением относились воины и граждане Триполи за его добродетели. Император назначил римского сенатора Адриана правителем Финикийской области с полномочиями преследовать христиан в случае отказа принести жертвы римским божествам, предавать их мучению и смерти. По дороге в Финикию Адриану донесли, что святой Леонтий отвратил многих от поклонения языческим богам. Правитель послал трибуна Ипатия с отрядом воинов в Триполи, чтобы найти и задержать христианина Леонтия. По дороге трибун Ипатия сильно заболел и, находясь при смерти, увидел во сне ангела, который сказал: «Если хочешь быть здоровым, воззови трижды вместе со своими воинами: Бог Леонтия, помоги мне!» Открыв глаза, Ипатий увидел ангела и сказал: «Я послан задержать Леонтия, как же я призову его Бога?» В это время ангел стал невидимым. Ипатий рассказал воину, в числе которых был его друг Феодул, о своем сне, и все они вместе трижды призвали на помощь Бога, имя которого исповедовал святой Леонтий. Ипатий сразу исцелился ко всеобщей радости воинов, и только Феодул сидел в стороне, размышляя о чуде. Душа его прониклась любовью к Богу, и он оговорил Ипатия немедленно пойти вдвоем в город на поиски святого Леонтия. При входе в город их встретил неизвестный человек и пригласил к себе в дом, где щедро угостил путников. Узнав, что гостеприимный хозяин и есть святой Леонтий, они упали на колени и просили его просветить их верой в истинного Бога. Здесь же совершилось крещение, а когда святой Леонтий произнес над ними молитвенное призвание во имя Пресвятой Троицы, новокрещенных осенило светлое облако, и пролился благодатный дождь. Остальные воины в поисках своего начальника пришли в Триполи, куда явился и правитель Адриан. Узнав о происшедшем, он приказал привести к себе святого Леонтия, трибуна Ипатия, Феодула, и, угрожая им мучениями и смертью, потребовал отречения от Христа и жертвоприношения римским богам. Все мученики твердо исповедали веру во Христа. Видя их непоколебимость, святым Ипатию и Феодулу отрубили головы. Святого Леонтия после истязания отправили в темницу. Утром он предстал перед правителем. Адриан пытался прельстить его почестями и наградами, но, ничего не достигнув, предал жестоким истязаниям. Правитель приказал бить палками страдальца до тех пор, пока он не умрет. Тело святого мученика Леонтия выбросили за город, но христиане с честью предали его погребению вблизи Триполи. Кончина святых мучеников последовала около 70-79 годов. Допрос святого Леонтия, его страдания и смерть записал на оловянных дощечках присутствующий на суде писец. Эти дощечки были положены в гроб святого мученика и обнаружены при открытии его святых мощей.

0: продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Сергия Краткова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Сергий Кратков родился в 1876 году в Рязанской губернии в семье священника. Отец его умер, когда мальчику исполнилось 3 года, и с этого времени Сергий стал жить у родственников, а затем, как сирота, был отдан в Рязанскую духовную семинарию для обучения на казенный счет. По окончании семинарии Сергий Михайлович Кратков был определен преподавателем закона Божия в церковно-приходской школе. Сочетавшись браком с девицей Марией, дочерью протоиерея Палладия Афанасьевича Орлова, служившего в городе Луховице в Рязанской епархии, он был назначен на его место и в 1903 году рукоположен в сан священника. Когда началась Первая мировая война, отец Сергий Кратков был направлен полковым священником в 139-й маршанский полк, который воевал на Австрийском фронте. Будущий священномученик прошел всю войну вместе с частью, занимавшей позиции на передовой. За безупречное пастырское служение во время военных действий отец Сергий был награжден орденом Анны III степени, Георгиевским крестом и возведен в сан протоиерея. Он прослужил полковым священником до большевистского переворота 1917 года. И лишь после того, как полк был расформирован, уехал в Воронежскую губернию. В 1922 году протоиерей Сергий был назначен настоятелем Никольской церкви в селе Царево Пушкинского района Московской области. В ней он прослужил 8 лет. Храм святителя Николая был одним из самых посещаемых в округе. Здесь всегда было много молящихся, что и послужило причиной возникновения для отца Сергия неприятностей. Неподалеку служил священник Николай Веселовский. Он часто бывал у гостеприимного отца Сергия и, в конце концов, выхлопотал себе назначение на его место. А отец Сергий был назначен в храм Покрова Божией Матери в село Покровское Московской епархии, рядом с Царицыным. Вместе с семьей он остался жить в своем доме в селе Царево. И добираться до нового места служения было крайне неудобно. Нужно было ехать по железной дороге от Красноармейска до станции Софрино, от Софрино до Москвы, от Москвы до станции Царицыно, а затем пешком до села Покровского. В Покровском храме отец Сергий прослужил более 7 лет. В конце 1937 года власти приняли решение закрыть храм. Один из жителей села по распоряжению сельсовета стал собирать подписи под заявлением о закрытии храма, но соглашающихся подписаться было немного. Вскоре после этого отца Сергия вызвали в НКВД, где предупредили о готовящемся закрытии храма и потребовали прекратить в нем богослужение. Но отец Сергий сказал, что будет служить до конца. 2 марта 1938 года священник отслужил последнюю литургию, после которой его отвезли в местное отделение НКВД, а затем в Таганскую тюрьму. Протоиерей Сергий Кратков был расстрелян 1 июля 1938 года и погребен в бессвестной общей могиле на полигоне в Бутово под Москвой.

0: Величание собору новомучеников и исповедников российских прозвучало в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации собора новомучеников и исповедников российских в храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподоби вы мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся еле

Господи их, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия,
Господи, избави меня от всякого искушения.

Учение, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление и оставите лукавое деяние и получите блаженство Твое. На Тяба, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да бодасими. Весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневаю Бога моего,
но молитвами грешного и недостойного раба, якогда достойными покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша, все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вот да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся!» Пречестны и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестны и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй,
я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точую, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и же

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Отец Алексей призывал своих духовных детей поддерживать друг друга постоянной молитвой и, не смущаясь испытаниями, через которые проходят все, хвалить Бога во всех обстоятельствах. Ежедневно в 00:05 слушайте чтение книги французского филолога Полин де ля Вележегю «Вечность в повседневности». Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева. Читает Марина Михайлова. Об ушедшей России, о встречах с людьми, многие из которых сыграли значимую роль в истории страны, о традициях и нравах русского общества мы узнаем из воспоминаний Евгении Александровны Свиньиной. Воспоминания о прошлом писались параллельно с письмами о настоящей жизни вдовы русского генерала в советском Ленинграде. Они стали важным дополнением к циклу передач, которые звучали на волнах радио «Град Петров» под названием «Родная чужбина». Ежедневно в 00:30 в рубрике «Непридуманное» воспоминания Евгении Свиньиной для вас читает Людмила Зотова.
2: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
1: В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургибадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10:00 слушайте на нашем радио передачи, подготовленные по книге Малхаза Джинории «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу. Первые три главы Библии выделены совершенно особо. Эти три главы закладывают некоторую основу мировоззрения, дают понимание, кто такой Бог, что такое мир, кто такой человек, в каком отношении все они находятся друг к другу и почему мир устроен именно таким образом, каким его видим. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 слушайте беседы о Библии протоиерея Александра Степанова, главного редактора радиостанции «Град Петров».
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовучий благовест. «Помни, помни!» — это жалостный колокол погрешной душе плачет. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» главы «Скорби» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16 часов 10 минут слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жирихиной из цикла «Два века российской благотворительности».

Пулин де ля Вележегю. Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева.

Глава 3. Возвращение к церковным таинствам. Таинство покаяния. Смысл духовного обновления жизни, которое отец Алексей предлагал своим прихожанам, становится яснее, если мы вспомним историко-религиозный контекст XIX века. В синодальный период таинство исповеди стало ежегодной формальной обязанностью. Обесценивание этого таинства и его превращение в ритуал душило приходскую жизнь. К тому же белые священники были перегружены, глубокого диалога между ними и мирянами не было. В приходах частая исповедь и причащение не поощрялись. Тем, кто хотел регулярно приступать к таинствам, приходилось ездить в монастыри, где процветала духовная жизнь, доступная не только священникам, но и мирянам. Исключением стал отец Иоанн Кронштадтский. Он регулярно исповедовал и причащал тысячи людей, которые приезжали в Кронштадт со всех концов православной России. Оптинские старцы также старались обновить таинство покаяния, предлагая паломникам нечто большее, чем простое отпущение грехов. Они настаивали на том, чтобы их духовные дети исповедовали мысли и поступки, соединяя исповедь с откровением помыслов. На приходах только отец Алексей Мечов, отец Валентин Амфитеатров и еще немногие священники следовали примеру старцев и отца Иоанна Кронштадтского, предлагая в практике таинств духовное обновление. Они стремились воспитать верных, привести их к новому пониманию таинств как духовных шагов, к глубокому примирению с Богом. Для отца Алексея таинство исповеди было возможностью противостоять правящему в городе злу. Он считал необходимым предложить каждому верующему возможность обновления. Он говорил: «Ну как я откажу в исповеди? Может, эта исповедь — последняя надежда у человека? Может быть, оттолкнув его, я причиню гибель его души? Христос никого не отталкивал от себя. Он всем говорил: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». А кто теперь не труждается, не обременен различными скорбями? Все угнетены, все озлоблены, и на улице, и на службе, и даже в домашней обстановке, кроме ссор, свар, злобы, ничего не встретишь. Единственное место, где человек может отдохнуть и примириться с Богом и с людьми, — это храм Божий». В то время в Русской Православной Церкви была распространена практика общей исповеди. Священник перечислял грехи по списку, а прихожане каялись в уме или произносили вслух: «Грешен, батюшка». Затем они один за другим подходили к священнику, чтобы получить разрешительную молитву. Для отца Алексея это был нонсенс, иллюзия исповеди. Батюшка предлагал совершенно иной тип исповеди, при котором происходит подлинная встреча, устанавливается глубокий диалог между священником и кающимся. Отец Алексей поощрял своих прихожан исповедоваться каждый месяц и был совершенно открыт для встреч с ними, но исповедь была короткой. Батюшка, надо сказать, исповедовал очень быстро, что многих приводило в смущение и заставляло даже осуждать батюшку, вспоминали его прихожане. Но эта быстрота происходила не от того, что у батюшки было слишком много исповедников, а от того, что батюшка умел в немногих словах дать человеку все, что ему было нужно. Разрушая обычаи того времени, отец Алексей запрещал кающимся записывать свои грехи на листочке. Если человек не помнит своих грехов, значит, он плохо готов к исповеди. Однажды в разговоре о письменной исповеди батюшку спросили: «А если забудешь?» «А что больно, того не забудешь. Где у меня болит, тут я и укажу», — ответил он. Напротив, он требовал от кающегося долгой подготовки, чтобы грех опротивил, чтобы все это перегорело внутри, в сердце, — так говорил он. «Самое главное — осознать каждое свое действие, каждое слово, обрести глубокое желание примириться со своим Господом». Отец Алексей говорил:
подходя к исповеди, должен осознать то, что грешен я, виноват. До мелочей рассмотреть со всех сторон все так, чтобы это опротивило почувствовать благость Божью. Подготовка к исповеди требует глубокого смирения. Священник только свидетель. Отец Алексей говорил: «Господь все грехи наши знает, все мысли видит. Ему нужно только наше сознание себя виновными». Батюшку не пугал никакой грех. Он все принимал просто. Духовные дети отца Алексея вспоминали, как иногда случалось на исповеди рассказывать что-то постыдное, ужасное. А батюшка воспринимал этот дурной поступок с такой простотой, что чувство стыда уходило. Он умел помочь кающемуся и увидеть свой грех, и пережить прощение. В исповеди вполне раскрывался его дар прозорливости. Если человек не осмеливался что-то рассказать, отец мало-помалу подводил его к признанию, и кающийся решался очистить совесть. Исповедь была еще и школой искренности и честности, внимания к своим мыслям и чувствам. Прихожане отца Алексея вспоминали: опытнейший знаток человеческой души, он умел лечить греховные язвы людей, понимая, как сам говорил, без слов, чувства обращавшихся к нему. Хорошо зная человеческие слабости и никогда не потворствуя им, в то же время он как-то особенно осторожно, деликатно прикасался к душе каждого. Никогда не показывал он вида, что удивляется поступкам кого-либо, не укорял грешника, а старался незаметно доводить его до сознания вины и раскаяния. Его требования были очень просты. «Должен осознать, что грешен я, виноват». Исповедь помогала кающемуся возненавидеть совершенный им грех и утвердиться в стремлении не возвращаться к этому греху. Помогая человеку покаяться, отец Алексей напоминал ему о воплощенной любви Божией. «Господь пролил за меня кровь, заботится обо мне, любит меня, готов как мать принять меня, обнимает меня, утешает, а я все грешу и грешу». И уж тут, когда подойдешь к исповеди, то каешься Господу, распятому на кресте, как дитя, когда оно со слезами говорит: «Мама, прости, я больше не буду». Так говорил батюшка. Отец Алексей щедро изливал нежность, любовь, сердечную ласку, чтобы облегчить и смягчить сердце кающегося и привести его к обращению. В этом фундаментальное различие в практике исповеди батюшки и большинства современных ему священников белого духовенства. Диакон Владимир Сысоев свидетельствовал: «Когда я после многих своих нравственных падений приходил к батюшке и, плача, говорил ему, что вот, все уже кончено и нет мне спасения, то батюшка всегда говорил мне: велик не тот, кто никогда не падал, а кто падал и умел вставать». Отец Алексей был всегда внимателен к людям, проявляющим слишком большую суровость к самим себе, поскольку уныние и самоуничижение могут привести к глубокой душевной болезни. Его сострадательность раскрывает в нем образ Христа. По слову владыки Арсения, он не знал грозного, жестокого слова «карать», а знал только милостивое слово «прощать». Укрепляя своих духовных детей в желании обновиться таинством покаяния, батюшка вел их и к новому пониманию таинства Евхаристии.

Таинство Евхаристии. Сохраняя верность своим духовным воспитателям, отец Алексей следовал примеру владыки Филарета, который испытывал глубокую любовь к Евхаристии, источнику внутреннего исцеления. На батюшку оказал также глубокое влияние отец Иоанн Кронштадтский, который и сам жил святым причастием и всем советовал причащаться как можно чаще. Отец Иоанн писал: «Причащаясь животворящих тайн тела и крови Господних, мы часто-часто испытывали на себе их животворность, небесные дары мира и радости о Духе Святом. Знаем, что не веселит так милостивый царский взор последнего из подданных, как веселит благостный взор небесного владыки нашего, как веселят его тайны. И мы были бы крайне неблагодарны пред Господом и ожесточены сердцем, если бы не поведали об этой славе животворящих тайн всем возлюбленным Божиим, если бы не прославляли его чудес в нашем сердце совершающихся каждую божественную литургию». Во времена отца Алексея общим правилом было редкое причащение один раз в год и при смертельной болезни. Этот обычай, противоречащий практике Первой Церкви, возник из чувства недостоинства грешника перед великой евхаристической тайной. Отец Алексей горячо желал вернуть христианам понимание того, что Евхаристия — это дар Божий человечеству, и что каждый, кто крещен, может и должен принимать его не просто для духовного воспитания, но для исцеления души. Одна прихожанка в своих воспоминаниях рассказывала: «Стала я ходить в батюшкину церковь. Старушки мне советовали, чтобы я чаще причащалась. Я и начала причащаться раз в 6 недель. А когда к батюшке поближе подошла, он мне и говорит: причащайся как можно чаще. Как придешь в церковь, так и причащайся». Отец Алексей вел своих духовных детей к открытию того мощного внутреннего исцеления, которое содержится в таинстве Евхаристии. Он никогда не осуждал тех, кто совершил даже тяжкий грех. Он их не наказывал, а сразу после исповеди разрешал причаститься, свидетельствовали духовные чада отца Алексея. Одна простая женщина по имени Феодора проходила тяжкие испытания. Она услышала об отце Алексея, пришла его повидать и спросила: «Батюшка дорогой, что же мне, лечиться?» Отец ответил: «Причащайся чаще». Призывая своих духовных детей как можно чаще переживать благодать Евхаристии, батюшка хотел передать им свою горячую любовь к этому таинству и помочь им лучше понять его сокровенный смысл. В Евхаристии Бог отдает нам себя, как хлеб жизни, а мы приносим ему себя. Одна прихожанка сказала батюшке: «Иногда жаждешь всей душой соединения с Господом в таинстве святого причащения, но останавливает мысль, что недавно причащалась». Он ответил: «Это значит, Господь касается сердца, так что тут уже все эти холодные рассуждения напрасны и неуместны». Для отца Алексея Евхаристия — опыт встречи, соединения с Богом. «Я вас часто причащаю. Я исхожу из того, чтобы приблизить вас к Господу, чтобы вы почувствовали, как это хорошо — пребывать со Христом», — говорил он своим духовным детям. Как и к таинству исповеди, к причастию отец Алексей требовал готовиться. Далекий от формализма, он не предписывал строгого поста перед причащением. От прихожан не требовалось также обязательного присутствия на вечернем богослужении накануне. Тем не менее, подготовка к причастию должна быть, и батюшка настаивал на простоте и искренности в этом деле. «Бывало, — рассказывает прихожанка Евдокия, — подготовлюсь дома как надо к причастию, вычитаю все каноны и молитвы, а как приду на исповедь к любимому батюшке, он взглянет на меня, да и скажет: сегодня не приступай к чаше, не готова. И приходится со скорбью отходить от него.
А иногда приду, ничего дома не прочитав. Стою в сторонке, дрожу от сознания своего недостоинства. А батюшка вдруг и позовет: «Евдокия, иди исповедоваться, будешь причащаться». Вот радость-то. Для отца Алексея было важно расположение сердца человека, и он всегда его чувствовал благодаря своему дару ясновидения. Батюшке удалось пробудить в моросейских прихожанах жажду таинств. Он смог показать им, что для человека, живущего среди тягот мира сего, рост и укрепление глубокой духовной жизни возможны только в том случае, если он постоянно черпает силу в таинствах исповеди и Евхаристии.

Глава 4. Духовное делание. Подвиг любви. Обновленные молитвой и участием в церковных таинствах, члены Моросейской общины стремились к более деятельной христианской жизни. Отец Алексей помогал каждому из своих духовных детей совлечься ветхого человека, как говорит апостол Павел, ответить на евангельский призыв любви подвигом своей жизни. Христианская жизнь строится на фундаментальных принципах: самозабвенное исполнение воли Божией, повседневное стремление целиком, даже в незначительных событиях, принадлежать Господу. Постараемся показать, как общинная жизнь помогала вступить на христианский путь освящения и служения братьям. Отец Алексей призывал членов общины принимать Евангелие с таким же расположением сердца, с каким апостолы следовали за Христом. Он писал одной из своих духовных дочерей, Антонине Евгеньевне: «Чтобы постигнуть посильно высшие истины, посоветуйте вашим братьям подходить к ней с простой детской верой, как подходили некогда святые апостолы. Они всеми силами души своей стремились к этому неизреченному свету. Повторяю, как дети, не смущались, никогда не останавливались, и тем более успевали в обращении мира, чем больше бесчестил их мир. Для познания Бога нужен свет Божий, а Он этим светом исполняет только немощных и смиренных, подобно апостолам». Батюшка без конца повторял, что только малым, смиренным, страждущим открыты тайны Отца. Кто стремится к евангельской бедности, тому легче принимать и исполнять волю Божию. Отец Алексей учил членов общины совершенствоваться в любви, то есть постоянно делать то, что угодно Богу, жить в единении с Ним. Прихожане его вспоминали. Батюшка с жаром начал говорить о том, что человек не должен ставить целью спасения своей души. Это само придет. Он должен всем существом своим полюбить Господа, отдать Ему всего себя. И все мысли, чувства, движения свои направлять на то, чтобы угодить Господу. Делать на земле то, что Ему было бы приятно. Как для любимого человека стараешься сделать все, что он любит и чего просит, так, только в бесконечно большей степени, нужно сделать для Господа. В этом стремлении исполнить волю Божию мы видим следование отца Алексея за Христом. Разве воплотившийся Сын Божий искал иного, кроме как исполнить волю своего Отца? Итак, совершенное смирение состоит в том, чтобы признать, что наша жизнь зависит не от нас самих, а от Бога. Для батюшки было очевидно, что все происходящее в человеческой жизни Бог посылает для нашего блага. Господь так добр, полон такой любви, что Он непрестанно заботится о нас, а мы в ответ можем отдать Ему свою жизнь без остатка. Если же в сердце нет мира Божьего, тогда мы начинаем думать о себе, стараемся устроить свое счастье собственными силами, поставить себя на место Бога. В письмах к прихожанам отец Алексей постоянно советовал молиться и предоставить все Богу. Он писал: «Предай себя всецело Господу Богу, и Он устроит. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Опасно настаивать на своем, а лучше, советую тебе, отдать себя воле Божией». Батюшка не только проповедовал полную принадлежность Богу, но и помогал членам общины конкретными советами, как преодолевать свое «я» в реальном мире, где они живут. Например, отец Алексей настаивал на том, что следует структурировать свою жизнь. Он говорил: «Поставь строгий порядок у себя во всем, в такое-то время заниматься, в такое-то читать и так далее, так, чтобы во всем был порядок». Отец Алексей считал, что равновесие и распорядок жизненно необходимы для тех, кто остается в миру. Все, чтобы было по порядку. И для еды должно быть определенное время. А если ты поздно пришла и тебе хочется есть, то, конечно, можно. Ешь сколько там надо тебе. А вообще, чтобы был порядок.
Он советовал спать, не проводить в бдении целые ночи. Одна из его духовных дочерей вспоминала его слова. «Думается, нужно установить порядок жизни. Спать рекомендуется 7 часов в сутки, а я спала не больше 5-6 часов, а то это влияет на здоровье». Батюшка заботился о том, чтобы все выглядели чисто и аккуратно. Интересно и неожиданно замечание, которое он сделал одной из своих духовных дочерей, когда она приколола булавку на месте потерянной пуговицы. Заметят булавку вместо пуговицы. «А это что такое? Булавочка? А тут должна бы быть пуговичка. Придется обратить внимание на твои пуговички». Отец Алексей вел своих духовных детей, особенно молодых, к возрастанию через волевое усилие. Он учил их прежде всего не тому, как надо мыслить, а тому, как надо жить. Он старался укрепить в них волю и чувство долга, считая одной из характерных черт русского народа — безволие — величайшим грехом. Так вспоминали мароссийские прихожане. Другим духовным упражнением, которое предлагал батюшка, было исполнение повседневных обязанностей как воли Божией. Освящение совершается в смирении здесь и сейчас. Через простые дела можно соединяться с Богом, и любовь позволяет проживать вечность повседневности. Отец Алексей считал важным исполнять гражданские обязанности, если они не вступают в противоречие с заповедями Христовыми. Одна из его духовных дочерей вспоминала: «Помню, в тяжелое голодное время 1920-21 годов многие служащие советских учреждений говорили батюшке, что они манкируют службе, опаздывают, сидят без дела, потому где все равно безбожникам не стоит работать». И он в силу послушания заставлял их проникнуться чувством долга и честно работать не за страх, а за совесть, указывая на пример древних христиан, исправно плативших подати безбожным римским властителям. Матерям, которые предпочитали ходить в церковь, а не заниматься своими детьми, батюшка советовал оставаться дома. Одной матери семейства он сказал: «Я буду за тебя молиться, и все прихожане понесут тебя в молитве». Отец Алексей часто повторял, что нужно внимательно относиться к своим обязанностям дома и на работе, как послушание исполнять то, что от нас требуется в семейной жизни и на службе. В любой ситуации следует помнить, что мы трудимся ради вечности, ради Христа, ради Бога. Добрую память по себе оставляет тот, кто исполнил здесь на земле свой долг и призвание, кто развил и употребил в дело все от Бога данные таланты, кто жил здесь полно христианской жизнью, говорил отец Алексей. Батюшка постоянно настаивал на том, что жизнь в миру можно строить, имея примером Христа. Как Господь жил в семье Марии и Иосифа в послушании, трудился и выполнял повседневные обязанности, так и мы можем жить обыкновенной жизнью, имея память о вечности. Христианина мы не представляем себе как существо чисто духовное, отрешенное от всех земных забот и привязанностей. Он прежде всего житель земли, которая неминуемо действует на него и налагает свои обязанности и условия существования. Он сын своего Отечества, которому служит, и член человечества, к которому принадлежит, и вместе с тем он существо, одаренное умом и сердцем, с потребностями святой веры, знания и добра, со стремлениями к высшему развитию на земле для неба, говорил отец Алексей. Батюшка напоминал, что время неумолимо, не стоит откладывать в христианское делание. Он учил: в такое время тяжелое, можно ли говорить, что смерть далека от нас? Нет. Ко многим из нас она очень и очень близка. Так спешите же исполнить свой долг, к которому призвал вас Господь, потому что, как он сам сказал, когда наступит ночь, тогда никто не может делать всему, что мы не делали, доброго или злого, всему конец. На пути обращения главное — поставить любовь в центр всех своих дел, ради того, чтобы любовь могла родиться в центре мира. Совершать любое действие, даже скромное и простое, с любовью — в этом и состоит подвиг самоотдачи. Отец Алексей говорил: «Вот человек,
Он не знает, что значит осуждать других, но умеет вынести всякую клевету и насмешку, злость, стерпеть обиду и не раздражаться, прощать врагов и не мстить им. Вот труженики жизни. Среди бедной действительности они ведут мелкую ежедневную борьбу с нуждой, лишениями, страданиями. Однако ж не падают духом, не ропщут, но благодушно несут свое иго. Думаете ли, что эти и подобные дела проходят без следа благотворного, теряясь во времени и вечности? Нет. Кто бы он ни был, но если он честно исполняет свое призвание, он не напрасно живет на земле. Его образ жизни и его дела найдут подражателей, и он оставит по себе добрую память. Может имя его остаться в неизвестности, но будет жить пример его доброй жизни, его полезных и благих дел.

Полин де ля Вележегю. Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева. Страницы книги читала Марина Михайлова. Продолжение следует.

0: Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой.
1: «12 сентября 1928 года. Часть вторая. Ну, наконец-то я опять взялась за перо. Петербург. Итак, продолжаю. Жизнь в городе Минске, как обычно, шла хорошо, и мы, молодые, счастливые, добрые, пользовались ею, как умели и как могли. Дети мои оба были еще совсем маленькие. Добрая моя мама часто выручала меня, когда хотелось вовсю повеселиться. Задумала я с сестрой Наташей и еще одной молоденькой девицей совершить поездку в Петербург. Я была старшая, замужняя. Мне было тогда около 25 лет. И вот сказано, сделано. Явились мы втроем в столицу. Встретил нас колокольный звон во всех церквах по случаю рождения великого князя Михаила Александровича. Оживление на улицах, блеск, роскошь, нарядные дамы, экипажи, гвардейские офицеры, роскошные магазины. Одним словом, такое, чего теперь уже давно и в помине нет. Так как мы не собирались на короткое время, то была взята комната и спальня на Троицком переулке, и все мы втроем отлично устроились». Началось посещение музеев, как водится, гостиного двора, портних и театров. Вечером обыкновенно отдыхали в опере, балете, драме. Тогда была чудесная труппа в Александринском театре, ныне уже умершая светила. Сияли, как звезды, и были в полной апогее славы. Савина, Давыдов, Варламов, Долматов, Абаринова, Левкеева, Стрельская, Писарев и другие. Все эти артисты играли дивно. Репертуар отменный, и цены очень невысокие. Второй ряд — 2 рубля, а дальше и того меньше. В опере был великолепный подбор Мельников, Меньшикова и так далее. Балет я любил особенно, и тогда во всей красе блистала юная Соколова, Радина, Никитина, Кеплер, Герт еще молодой — и много-много других. Какой блеск на улицах! Особенно поражало бесчисленное множество экипажей, один другого лучше, все собственные посольские выезды, лихие одиночки-русаки. Часто по Невскому проезжали царские экипажи, то с императрицей Марией Федоровной, с ее казаками на запятках, то другие великие князья и великие княгини. Шапка у кучера великой княгини Марии Павловны была оранжевого бархата, темно-зеленая ливрея у выездного. Она, нарядная, улыбающаяся, очень приветливая, отвечала на поклоны публике. Сколько красивых людей было тогда! Или люди были лучше, или мода была красивее. Трудно сказать. А может, и то, и другое. Роскошь витрин положительно туманила наши головы. И, смотря на сравнительно недорогие цены, мы все-таки должны были воздержаться от увлечения, дабы не было дефицита. Все-таки покупали всего вдоволь. И только тогда решили возвращаться в Минск, когда осталось только на билеты. 2 месяца прожив в блестящем Петербурге, мы совершенно акклиматизировались с его приманками. Когда вернулись в скромный Минск, он нам показался хотя и невзрачным, но приятно было отдохнуть в родном кругу. Дети мои были все это время у бабушки в горках, с няней и мамой, и мне их вернули здоровыми и невредимыми. Всю зиму мы щеголяли в наших столичных обновках и возбуждали, в ком удивление, а в ком и зависть. Весной опять лагере, и все вошло в свою очередную колею. Только не всегда было одно радостное. Случилось и большое горе для меня. В то время в наших краях распродавались гогенловские имения, не хотели, чтобы такие громадные земляные участки находились в руках германского подданного, и ввиду политических соображений предложено было Гогенлое ликвидировать свои владения, так как он был в родстве с германским императором. Пошла горячка. Все, кто в Бога верует и не верует, кинулись скупать эти земли, кто за деньги, кто в долг, банку, а кто и векселями. Явились разные аферисты, и пошла эта горячка, точно заразная боль. И наши скромные, тихие, не обладавшие капиталами мужья, артиллеристы, все точно одурманенные заразились этой повальной горячкой и подбивали друг друга покупать эти земли. Подбила и моего скромного Александра Дмитриевича. Уговорили его это сделать по секрету от меня, зная, что я восстану, зная, что у него недостаточно денег, и он запутается. А долгов у нас никогда не было, так же и у моих родителей, и я их боялась как огня. Во главе этих уговаривателей был Иван Сергеевич Поликарпов, капитан артиллерии нашей 3-й бригады, предотвратительная личность, исключенная из Академии Генерального штаба за скандальную историю с известной первой женщиной-доктором Кашеваровой Рудневой, с которой у него был роман, и которую он публично, в фельетонном очень

бесконечной добротой и великодушием, крайнему нашему несчастью поверил, что Поликарпов исправился, раскаялся, и что вследствие этого нельзя человека навсегда лишить возможности стать на честный путь. Я же, со свойственной мне независимостью, упорно и явно непримиримо уклонялась от этой гадкой личности. Александр Дмитриевич, как всегда, мягко стоял на своем, не раздражая меня, но также упорно стремился поставить Поликарпова на путь исправления. Так оно и шло. Этот гад достиг своего. Его часть была образцовая, исполнительная, энергичная. Вездесущ, необходим, незаменим. Ему уже все поручалось, ему верили. И тогда он проявил себя. Был в числе аферистов некий Ишицкий. Темная личность, никому не ведомая. Поликарпов знался с ним, ввел его в артиллерийское общество как дельца, и началась пропаганда покупки этих имений. Почти все наши батарейные командиры сделались помещиками при посредстве этого Ишицкого и сущая совесть Поликарпова, ручавшегося за него. Другими словами, все эти Белов, Шарский, Ложицкий, Шельтинг попали в долговую тину, и, не умея хозяйничать, не имея время даже присмотреться к своим владениям, они запутались. Александр Дмитриевич знал мое отвращение к долгам, он долго не сдавался, но эти плуты сумели его уговорить, говоря, что я еще так молода, что сейчас хочу только веселиться, деревню не люблю, потому что боюсь скуки, но что с годами у меня явится желание иметь собственность, что это обеспечит меня, и что я теперь упорствую по неопытности, а потом буду благодарна и богата. Вот чем они взяли его. И Александр Дмитриевич пожертвовал собой, то есть пошел на временное мое неудовольствие и раздражение, чтобы в будущем сделать меня богатой и счастливой. Не стану подробно писать всего, теперь мне противно и горько вспоминать все случившееся. Скажу только, что вся эта грустная история имела серьезное значение и влияние на всю нашу последующую жизнь. Александр Дмитриевич осознал, до чего его обошли эти два типа. Он совершенно понял, что не способен путаться в долгах и судах, и что, несмотря на мою молодость, лучше разбираюсь в людях и предвижу последствия именно я. Долго нас обоих горечь от всего, что пришлось пережить по этому поводу, не могла раствориться. И все нет-нет, да и скажется. Я потеряла веру в опытность и деловитость Александра Дмитриевича, считала его доверчивым, как ребенок, и с большим трудом, и совершенно не рассчитывая на его опору, принялась сколачивать и создавать своими силами наше рухнувшее благополучие, как материальное, так и душевное. Долги, Бог знает откуда и кем сделанные, всего на 150 тысяч, какие-то проценты, пени, судебные взыскания, угрозы, беспокойство, какие-то темные личности, в общем, полная путаница, а также стыд за свою неумелость, беготня по судам, разыскивание Поликарпова и Ишицкого, которые прятались, дабы не отвечать. Вот все результаты этих секретов от молоденькой жены, которую надо было обойти, чтобы впоследствии сделать счастливой и богатой. Бедный Александр Дмитриевич. Он пережил немало и горьким опытом сознал, что ему не подобает, да и не суждено заниматься делами материальными. Но всего не опишу, достаточно, если скажу, что все посыпавшиеся на нас взыскания после полного нашего отчаяния взял на себя устроить и уладить, любя меня и Александра Дмитриевича, мой умный, дельный, знающий юрист, отец, и, заложив свои имения Горки и Синила, выпытал нас из этой западни, взяв с Александра Дмитриевича слово, что он никогда больше не станет подвергать себя опытам такого рода, так как ему уже нельзя будет нам помочь. Сколько слез, огорчений и муки все это нам стоило, знает один Бог. Но с тех пор Александр Дмитриевич, дав слово моему отцу, ни разу его не нарушил. Исключительно по-прежнему занялся только службой, то есть отдавшись тому, что было его прямое призвание. Неуклонно идя по этому пути, достиг высшей ступени, а все остальное житейское и материальное предоставил мне, не рассуждая

молодая я или уже созрелая. Прошло несколько лет, пока каждый из нас переживал горькие дни тревог. Трудно сказать о себе, но, кажется, я стала самостоятельной, твердой, независимой. Все у нас наладилось, и к тому времени, когда дети подросли, мы уже твердо стояли. Я на своем месте, Александр Дмитриевич на своем. И если бы не новая буря и стихийное крушение, ни мои дети, ни внуки не нуждались бы теперь. Но Бог судил иначе. Видно, так надо.

0: теперь вернусь к обычной жизни в период всей этой запутанности, когда оба мы мучились тягостным положением нашим вследствие долгов. Александр Дмитриевич получил новое назначение в Севастополь начальником артиллерийского 7-го корпуса, и пришлось продать мой родной дом, часть мебели и двинуться. Опять-таки, Александр Дмитриевич, находясь тогда под гипнозом Поликарпова и Ишицкого, дал мне подписать доверенность на продажу моего дома, что я и сделала, не зная и не понимая, что подписываю полную доверенность. Впоследствии оба этих плута продали мой дом, усвоили себе деньги, да еще успели от моего имени сделать несколько векселей по этой доверенности. К счастью, с меня судом поторопились взыскать по этим векселям, и тогда открылась эта проделка. Тут уж мой отец все взял на себя и окончательно выпутал нас из этого несчастья. В это время у меня уже было два серьезных горя в жизни. Первое — смерть Михаила Дмитриевича Скобелева. Второе — гибель покоя и состояния. Как водится, вся бригада устроила парадный обед прощальный, но мне все это было неприятно, я не хотела никого видеть. Все очень любили Александра Дмитриевича, хорошо к нему относились, и особенно теперь, зная, как он удручён, стремились оказать ему внимание. Ходя по опустелому дому, где мне жилось так хорошо, я из комнаты в комнату слонялась, как тень, прощаясь с любимыми уголками. Я зашла в садик. Жаль мне было яблонь, груш. Все это было насажено и выращено моим дедушкой, Василием Григорьевичем Лучинским. Здесь я бегала и играла с братьями. Там читала под кустом сирени интересную сказку, а после меньше занималась в саду, так как на лето мы обыкновенно уезжали в горки к моим родителям. Стефания, моя горничная, ехала с нами в Севастополь. Она пришла сказать, что пора одеваться, ехать на прощальный обед. Нехотя оделась я, также нехотя села в коляску, и только подъехав к артиллерийской казарме, где в офицерской столовой было все общество и встретило нас с музыкой, я кое-как овладела собой, выдержала все приветствия и слушала то, что говорили, стараясь не показать, как все это мне было тяжело. Само собой, что на нас обоих было обращено все внимание. Нас занимали, нас угощали и так далее. Помню, мадам Белова подвела меня к закусочному столику угостить лучшими деликатесами и почти заставила съесть меня свежую икру из осетра, которую она собственноручно приготовила к этому случаю. Я никогда до того не ела такой икры, и это возбудило во мне полнейшее отвращение. Скоро я выхватила мой кружевной платочек и старалась незаметно выплюнуть эту противную для меня икру. Но мадам Белова не отходила и ждала оценки. Кое-как я умудрилась от нее ускользнуть и уже старалась не попадать ей на глаза. Этот маневр лишил меня всякой возможности подойти к закускам, которых было много, и все превосходное. Музыка гремела, оживление росло, каждый любезно ухаживал на прощание за мной и за Александром Дмитриевичем. Нас усадили вместе в центре, а подле почетных гостей — губернатор, архиерей, предводитель дворянства и другие. Начались речи, тосты, опять речи. Суп, пирожки, жаркое, соус, рыба, гарниры, тосты. У меня от всего этого кружилась голова. Я должна была любезно говорить, была голодна. Думала хоть кусочек жаркого съесть, но речи, комплименты, тосты одолевали, и я все выжидала минуту передышки. Так ее и не дождалась. Приехав домой голодной, усталой и не в духе, а одурев от музыки речей, ушла в опустевшую спальню, чтобы хоть сном забыться. Дети, которых не замучили речами, тостами и отвратительной сырой икрой, спали оба вместе на диване, и я никак не могла заснуть. Мне все это не давало забыться. На другой день вечером мы уехали в Севастополь. Опять музыка, опять тосты, шампанское, речи. Много-много хороших людей, хороших слов, а на душе темно. И желание скорее вырваться и никого и ничего не видеть. Совершенно иначе отнеслась бы я ко всему этому, не будь у меня на душе той тоски и отчаяния, которые засели мне гвоздем. С детьми, нагруженными коробками конфет, Я с громадным букетом в руках, и Александр Дмитриевич, держа икону, которую его напутствовали, очутились в вагоне и уехали. Приехав в Севастополь, мы не любовались ни морем, ни руинами, из которых состоял почти весь город. Приехали прямо в нанятую для нас Чернушевичем квартиру. Чернушевич был один из адъютантов Александра Дмитриевича и по возможности устроил все это в квартире, находившейся на горе в центре города, недалеко от тогда строившегося Владимирского собора, еще не вполне готового. Мне сразу не понравился Севастополь. Бесконечное море, ни травы, ни деревьев, одни белые развалины. Жара, ветер, пыль. Единственное удовольствие — это купание. И не будь у нас лошадей, этим нельзя было бы пользоваться, потому что извозчиков на нашей горе не было. А идти пешком через жгучий Мичманский бульвар, я ни за что бы не пошла. Устроившись, пришлось знакомиться, делать визиты. Александр Дмитриевич, побывав в Одессе, где командир войсками был известный генерал от инфантерии Роун, он привез мне оттуда ландо, купленное по случаю. Наших вороных красавцев тоже доставили уже, и также верхового. Понемногу, потихоньку мы уже стали привыкать, и так как Поликарпов и Ишицкий нас не беспокоили пока, так как в это время занялись обделыванием своих гнусных дел, то я стала успокаиваться, меньше думать и привыкла к новому городу и к новой жизни. Детям была взята няня, которую должны были скоро сменить на еще худшую, и так раз шесть, так как Севастополь и вообще южные города не могли тогда похвалиться хорошей прислугой. Близость Одессы, порта, сбродные национальности, легкие нравы матросов и разных восточных человек сказывались на нравственных особенностях прислуги, и страшно было отпускать детей гулять в сопровождении таких сомнительных нянь. Пришлось искать кого-нибудь посолиднее и надежней, и таким образом я нашла нашу славную старушку. Ей тогда было 42 года, и она была не седая, а рыжая. Очень увлекающаяся, краснеющая, как юная институтка, и платонически влюбленная в какого-нибудь совершенно ей незнакомого полковника или кавалера, мимоходом уступившего ей дорогу или место, эта отличная, добрая мадмуазель долго жила у нас. Вырастила, любя и заботливо, как родную, и Воку, и Люму, и впоследствии Асю, и доживавшая у меня в доме. К несчастью, житейские бури заставили меня расстаться с нею. Мадмуазель до сих пор, то есть до смерти, жила бы у меня, если бы не то, что вследствие революции я очутилась сама в безвыходном положении и сама едва перебиваюсь в чужом доме. Когда у меня появилась мадмуазель, я совершенно успокоилась относительно детей. Эта личность, с честью прослужившая в России, поступая ко мне и к нашим детям, имела отличные рекомендации и оправдала их. Детей она любила и берегла, и заслужила общую любовь, доверие и уважение. Мне пришлось делать знакомство, положение моего мужа это требовало. Вскоре у нас образовался большой кружок, и мы зажили, как все. Бывая в обществе моряков, артиллеристов, инженеров, я познакомилась с многими интересными людьми, начиная с командира порта адмирала Кумани, чудеснейший старый моряк, и его жена Елизавета Ивановна стояли во главе общества и занимались много благотворительностью. Они склонили и меня заняться детским приютом. Корпусной командир, генерал от инфантерии Аллер и его жена Камила Сергеевна были тоже очень радушные, богатые и хорошие люди. Вся бригада поголовно перезнакомилась с нами. Были также в нашем кругу Арцууловы, любимая дочь знаменитого Айвазовского. У них был очень красивый дом рядом с Севастопольским бульваром на берегу Черного моря. Дуранте, семья очень богатая, крупных негоциантов, хлебная торговля. Он обрусевший итальянец, она красавица-москвичка, урожденная Витман. Их дочери Люба, Надя, Ольга. Ольга вышла за миллионера одесского Рафаловича. И еще несколько дочерей помоложе, все чрезвычайно красивые. вышла Ольга за Рафаловича только вследствие несчастья с нею, которое пишу впоследствии. Эти Дуранте были чрезвычайно богаты. Отец давал детям, шутя, 100 рублей на игрушки, а то и на конфеты. И это маленьким, а старшие буквально не знали счет деньгам. На елку всем гостям дарили дорогие вещи, а иногда и драгоценные. Их обеды были замечательны, а сервировка прямо царская. Туалеты всегда изысканы и от лучших одесских портных. Деньги лились рекой, потоком. Купили экипаж со сбруей, с лошадьми. Это было для них шуткой. Их бумажник не знал денежного знака меньше 100 рублевки. И эти богачи впоследствии очутились без всего. Крах, гибель, груженных хлебом собственных пароходов. И все рухнуло, как по мановению жезла злой колдуньи. Сколько таких случаев мне пришлось быть свидетельницей, увы. И меня эта судьба не миновала. Адмирал Новиков был уже старик. Это один из столь славных севастопольцев. Но он добр, весел, каламбурил, носил флотскую форму, придерживаясь старых фасонов. Узкие рукава, фуражка высокая с маленьким козырьком, как у Нахимова на портретах. И до того любил рассказывать анекдоты, что мы уже вперед запасались терпением, особенно когда хотелось потанцевать. Не знали, как от него ускользнуть. Не хотелось обидеть этого древнего весельчака. Женат он был на очень хорошенькой, безгласной жене. И говорили, что он специально на ней женился, что она умеет молчать, тогда как другие женщины его перебивают. Впрочем, она, вероятно, иногда умела и говорить. Кивали в сторону одного интересного молодого моряка, который, вероятно, умел ее заставить не всегда молчать. Альмер, корпусной командир, был лихой, веселый старик, ухаживал за нами молодыми. Мне было тогда 25-26 лет. Дела давно минувших дней. Но уж надо же сознаться, что я не была пуританкой в те отдаленные времена. В Севастополь часто приезжали члены разных царствующих домов. Приехала однажды и королева сербская Наталья. Моя ровесница, красавица замечательная, высокая, стройная, смуглая, чудные, роскошные черные волосы, узлом связанные на затылке, вроде люминой молодой прически. На темени крошечная алая или вышивка, или бархатная плоская фесточка. Глаза черные, необыкновенной красоты. Обращение самое чарующее. С ней был ее сын Саша. Так звала она его. Тогда ему было не более 10, а то и 8 лет. Мальчик он был хорошенький, а впоследствии стал идиотовиден. Я была на проходе Эреклик, на который меня и других дам пригласила королева. Она была очень мила со мной, посадила рядом и много разговаривала. А я любовалась ее чарующей красотой с истинным удовольствием. За обедом на палубе играла музыка. На смену военной музыки то там, то сям вдруг раздается нежная музыка, серенада и пение. Мы часто оставляли стол, чтобы полюбоваться то фейерверком, то какой-нибудь особо интересно убранной лодочкой или катером. Моряки умели красиво обставлять торжества, и, казалось, королева Наталья несколько повеселела и забыла свое грустное путешествие. Она тогда уже с мужем своим, Миланом Обринович, была почти накануне развода. Он ее преследовал, и она спасалась в России под покровительством нашего государя Александра Третьего. Вдруг за обедом пришла на ее имя телеграмма от Милана с запросом, на каком основании она принимает царские почести. Она смутилась, побледнела. Тогда Александр Дмитриевич, Кумани и Аллер сказали ей, что ответ был нетрудный. По повелению государя-императора, что и было немедленно сделано. Она как будто успокоилась, но все-таки какая-то тень, нет-нет, и скользнет по ее прекрасному лицу. Была на пароходе и Драга, впоследствии жена Саши, злополучная королева, выкинутая вместе с мужем из окна и убитая. Это Драга в то время была фрейлина королевы Натальи, много старше Саши. Очень неблагодарная. Когда стала королевой, настраивала своего неумного мальчика-мужа против королевы Натальи. На другой день мы ездили кататься. Я была приглашена в экипаж королевы Натальи. Ее плащ и ее широкополую соломенную шляпу с целым пучком лиловых колокольчиков я и сейчас помню. Было весело. И когда королева уехала в Ялту, куда ее пригласил государь, нам было жаль, что все это так скоро кончилось. Впоследствии она прислала нам, дамам, которые бывали с нею, свой портрет, а также портрет Саши. Воспоминание о ней осталось самое приятное. Любезней, проще и красивее трудно было быть.
1: Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Русской Православной Церкви предложили ввести в медицинских вузах курс о христианских ценностях. В Великом Новгороде реставрируют храм Георгия на Торгу. Об этих и других событиях более подробно. Всемирный русский народный собор выдвинул инициативу по введению в медицинских и других вузах занятий под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей». В частности, руководитель секретариата Всемирного русского народного собора и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев отметил, что религиозные измерения помогают создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание. Таким образом, научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то у человека светского может формироваться совершенно иное восприятие этих ценностей, сказал отец Василий. Он также отметил, что многие научные кодексы подтверждают христианский аспект. Например, Гиппократ не приветствовал прерывание беременности. По словам священника, традиционные ценности России, о которых сказано в указе номер 809 президента России Владимира Путина, имеют глубокие христианские корни, и их понимание невозможно без религиозного аспекта. Медицинский адвокат Ирина Гриценко считает, что введение нового курса вряд ли повлияет на то, как врачи принимают решения о тактике лечения и оказывают медицинскую помощь. По ее словам, медицинская помощь оказывается на основе клинических рекомендаций, которыми руководствуется врач. Любое отклонение от них должно быть обосновано. Также врач руководствуется принципами медицинской этики и деонтологии и обязан действовать прежде всего в интересах пациента. Оказание помощи при прерывании беременности детально регламентировано, а требования к таким услугам в последние годы существенно ужесточились, добавила Ирина Гриценко. 29 июня в Успенском Вышинском женском монастыре в поселке Выше Рязанской области состоялись торжества по случаю праздника перенесения мощей святителя Феофана, затворника Вышинского. Божественную литургию в обители возглавил сонм архипастырей. Глава Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Рязанский и Михайловский Никодим, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, епископ Скопинский Ишатский Петерим и епископ Касимовский Исасовский Исааки. За литургией молились заместитель председателя синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатевского Ставропигиального женского монастыря города Москвы, игуменья Иулиания Калида, настоятельница Успенского Вышинского монастыря, игуменья Дмитрия Лукьянова, настоятельницы других женских монастырей, сестры, прихожане и гости обители. На праздник прибыли многочисленные паломники со всей России. Богослужебные песнопения исполнил смешанный хор города Касимова Рязанской области. Проповедь перед причастием произнес игумен Лука Степанов. По окончании богослужения духовенство совершило славление празднику у мощей святителя Феофана и крестный ход. Затем митрополит Викентий обратился к верующим с архипастырским словом. Далее владыка совершил литию в крипте храма Рождества Христова, где покоятся обретенные останки архимандрита Аркадия Чистонова. В Великом Новгороде в церкви Георгия на Торгу на Ярославовом дворище проводятся работы по реставрации, которые выполняет компания «Наука строительству» из Санкт-Петербурга. Авторский надзор и научное руководство осуществляет Новгородское научно-реставрационное управление. Окончание работ запланировано на декабрь 2027 года. Первое упоминание о храме относится к 1356 году. Церковь Георгия на Торгу несколько раз горела и отстраивалась вновь. Нынешний вид храм приобрел к середине XVIII века. 26 июня в Кинешемском епархиальном управлении состоялся семинар «Организация церковной помощи семьям с детьми и молодыми взрослыми с инвалидностью, детям-сиротам и приемным семьям». В семинаре приняли участие 46 представителей храмов, государственных и некоммерческих организаций из Ивановской, Владимирской, Московской, Курской областей и Москвы. Мероприятие организовал Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Кинешемской епархией. Семинар открылся божественной литургией в Троице-Успенском кафедральном соборе города Кинешмы. Богослужение совершили секретарь Кинешемского епархиального управления иерей Иоанн Дубровин и участники семинара в Священном Сане. Возглавил семинар епископ Кинешемский и Палехский Илларион. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
1: Авторская программа Людмилы Зотовой «Семья». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы предлагаем вам вторую часть беседы с психологом Тамарой Григорьевной Клещиновой на тему воспитания чувства ответственности у наших детей. Эта беседа записана на встрече в школе для родителей. Включаем запись.
2: Развитие ребенка, его судьба, наконец, зависит, конечно же, от того, насколько он активен в своих действиях. Библия учит, что между нами и Богом должно быть установлено сотрудничество. Перед нами стоят наши задачи, перед Ним Его. Из Библии. Совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы наши дети слышали этот голос. И если мы не засоряем их душу нашими желаниями, нашими потребностями, вот ты будешь у меня такой, вот ты будешь у меня таким, вот ты будешь следовать вот таким вот законам, то он просто-напросто может и не обнаружить в себе вот этих вот посылов Господа. Воспитывать активного ребенка гораздо сложнее, чем пассивного. Он, этот активный, то и дело нарушает границы, которые мы ему устанавливаем. Это, кстати, правильное действие с его стороны. Только так он сможет понять правду жизни, смысл отношений, суть вот этой ответственности, вообще почувствовать вкус этой жизни. Другое дело, наше желание вот это сломить его кажущуюся нам чрезмерную активность, особенно у мальчишек, приводит к тому, что он будет игнорировать наше распоряжение, делать вид, что не слышит нас, либо явно не обращает на нас никакого внимания, продолжает заниматься своими делами. Вот мы его ломаем, а он будет нас в буквальном смысле слова игнорировать. И вот эта вот пассивность, первый вид такой пассивности, именно заключается вот в этом вот игнорировании, не делать то, что надо. Такой вид пассивности еще полбеды, хотя его активность может быть направлена не по пути воспитания этой зрелости, а в другом плане. Например, в плане всевозможных правонарушений. Когда он уходит в компанию из этой семьи, где только и знают его учить, ворчать и еще и поколачивать. Чаще всего, кстати, мы бьем по рукам ребенку еще в раннем детстве, диктуя ему достаточно жестко, ну, то, что он должен делать и что не должен делать. И вот эти ростки активности, продиктованные его желаниями и потребностями, постепенно чахнут, так и не успев как следует проявиться. И работая с такими ребятишками уже в подростковом возрасте, мы, психологи, обнаруживаем, что они просто и не могут даже сказать, чего они хотят. Вот чего ты хочешь, говорим мы тамкому ребенку, называется это у нас трудности эмоционально-волевой сферы. Ничего не хочет. Не знаю. Вот он знает, что мама хочет, что учительница от него требует, что папа там бесконечно надрывается. А сам он не хочет ничего. И пассивность ребенка постепенно становится его постоянным состоянием. Кроме игнорирования, какие еще виды вот этой пассивности есть? Медлительность. В последний момент откликается на нашу просьбу. Много времени уходит на то, что ему не хочется. Зато если хочется, за несколько минут быстренько сделает, что удивительно. Далее. Безинициативность, нежелание рисковать. То есть что? Избегает всего нового, знакомства с новыми людьми, посещение кружка, секции. Вот сидит в доме, вот в знакомой обстановке он может сидеть сколько угодно, заниматься привычными делами сколько угодно. Как улитка прячется постоянно. Эта особенность, кстати сказать, должна тоже настораживать. Пассивное неповиновение. То есть на наши просьбы вообще не откликается, угрюмо, так безучастно смотрит на нас, так еще уставится, и продолжает ничего не делать. Молчание хранит постоянно, не ругается, не возражает, молчит. Далее. Пребывание в мире грез. В себя погружен. Вот фантазирует, вот он такой, а если он еще и компьютер имеет, все, он уходит от реальности вот в этот виртуальный мир, и ему не надо эту реальность. И родители, когда уже он становится подростком, а то и юношей, потом, ой, что ж такое с ним, он, вы знаете, вот, а где вы были раньше? Зачем вы ему вообще разрешили помногу сидеть у этого компьютера? Количество лет умножено на 3, самое большее. Изоляция. Избегает общения с домашними, не спорит, не вступает в открытую борьбу, проблемы есть, переживает в одиночку. Настораживать должно нас. Причины вот этой пассивности разные. Посмотрим причины. Первая такая причина – это, конечно же, чувство тревоги, даже, будем говорить, не тревоги, а такой тревожности, состояние личности и каких-то страхов. Дети могут очень вяло реагировать вот из-за этого, и просто эта тревожность, этот страх парализует их инициативность. Причем проявляется это по-разному. Или боятся быть близкими, открытыми с другими людьми. Предпочитает ничем не выделяться, такие мышки серенькие, обратить на себя внимание. В таких ситуациях мы, родители, должны быть с ребенком более внимательными. Ну, конечно, в отношения со сверстниками особо-то вмешиваться не стоит, а вот выслушивать его переживания надо время иметь. И уж если отношения у нас с ним еще не совсем испортились, он с удовольствием будет это все рассказывать. С другой стороны, становится пассивным, испуганным, если на него сердятся. Вот рявкнешь на этого ребенка, и он уже все затормозил, он уже не может ничего делать, начинает плакать. Такое впечатление, что мы ему просто обрубили состояние активной инициативности. Возникает у ребенка вот этот вот внутренний конфликт. Вообще этот внутренний конфликт, как правило, в состоянии вот этой постоянной внутренней тревожности по разным причинам может быть. Или от того, что, например, ссорится мать с отцом, или у него не ладится со сверстниками, или у него худо в отношениях в школе, учится неважно. Ну, естественно, если отношения с матерью, чаще всего с матерью у него тоже неважные. Конечно, надо с этим ребенком, особенно с вот этим тревожным ребенком, я уже говорила, и насчет тревожности мы в семейных шпаргалках писали, что нужно делать. Тут наше внимание должно быть, родительское внимание должно быть постоянным. Очень многие ребятишки страдают от внутренних конфликтов, боясь сделать ошибку. Не проявляет инициативу, желая исключить вот эту вероятность неудачи. То есть самое главное, они не учатся на ошибках. Вот в одной семье принято было так, что они постоянно друг другу со смехом рассказывали, где у них были промахи. Как один уже студент 3-го курса рассказывает, как он хотел там показаться, как он лыжник, какой хороший, мы лыжи купили, и говорит, намазал мне той мази, и представляешь, говорит, все поехали, а я тыр-пыр, тыр-пыр, никак не могу сдвинуться с места, падаю. И все это они вот в таком вот духе с удовольствием рассказывают. Ребенок, естественно, учится, и тоже ему дают пример, как на этих ошибках учиться. Вторая причина этой пассивности – это неспособность правильно ставить цели. Оказавшись в конфликтной ситуации, ребятишки сразу становятся пассивными. То есть хотели что-то сделать, не получилось, и все, разочарование пережить не могут. Иной раз цель ставят такую, которая явно не по плечу. Вот тут надо помогать, обрести в себя уверенность постепенным продвижением к цели. То есть сам процесс, причем подхваливая от большей неудачи к меньшей неудаче. Вот я все время привожу пример. Пишет диктант сегодня, сделал 58 ошибок, а завтра уже 30. О, у тебя уже лучше. И в этом плане мы должны, пока он придет к нулю, в любом деле, мы должны это отмечать. Далее пассивность может какая еще быть. Ребенку может казаться, что он не обязан говорить о своих желаниях, потребностях. Вот мать должна угадать. Кстати сказать, в отношениях мужа и жены тоже иногда бывает так. Жена ходит, сердится, такая прямо вот в депрессии, потому что, видите ли, муж не догадывается быть внимательным по отношению к ней, не делать так, как делал, кстати, ее папа, который очень ее любил, обожал и вообще вел себя очень-очень внимательно по отношению к дочке и так далее. Так вот, ребятишки некоторые могут так вот, одна девочка ходит вокруг матери, хнычет, мать выдерживает, ждет, когда она скажет: «Мам, ты знаешь, у меня вот там проблемы в школе, вот, сейчас поговорим». Ну, хорошо, что хоть хныкать начала, а то ведь уйдут, плачут. Что еще? Где-то чрезмерная активность, доходящая до агрессии, до агрессивности даже. А где-то, ну, полное равнодушие. Например, отличничек. В школе у него прям все отлично, а дома палец о палец не ударит. Или дома помогает с охотой, тоже учится неплохо, со сверстниками не ладится. Такое тоже бывает, особенно у отличников, которые в классе, ну, в буквальном смысле слова, зовутся ботаниками. И, конечно, там порой бывает, что и изгоем может ребенок стать. Ну и, конечно же, причина этой пассивности может быть самая обыкновенная лень. Ничего не делание, образ жизни. Знают, что всегда кто-то позаботится об их проблемах. Мы, родители, конечно, как правило, виновники этой вот лени. Надо вменять обязанности по дому, школе им. Конечно же, они должны как бы ощущать вот эту причинно-следственную связь. Не сделал это, значит, следствие какое? Наказание. Я имею в виду не обязательно наказание физическое или там еще. Хотя, в принципе, некоторые могут себе и такие вещи позволять, что само по себе, конечно, плохо, но об этом мы еще поговорим. Ну и еще пассивность – это убежденность в том, что он, ну, имеет особые права, наделен особыми, заслужит особого обращения. От окружающих они и не ждут ничего, кроме удовлетворения своих потребностей, но благодарности никогда не испытывают. Ну и, конечно же, причиной этой пассивности – самые обыкновенные клинические отклонения от нормы. Депрессивное состояние у подростков и у юношества может быть, когда он в буквальном смысле слова замыкается вот этой своей боли и никак не выходит ни на какую деятельность, ни на какое общение. Или наркотики, или алкоголизм, ну и так далее. Пассивность может быть по этой причине. Какие могут быть принципы воспитания вот этого вот активного ребенка? Пассивен ребенок от природы или нет? Мы должны помочь ему стать человеком ищущим, стремящимся вот к собственному росту. А то, что они бывают от рождения или пассивные, или активные, это факт. Причем даже вот в зарубежной статистике где-то 75% это активные, а 25% – это пассивные. Такие вот послушненькие, хорошие ребятишечки, их так любят учителя, воспитатели детских садов. И родители все время сидят на первой парте, что называется, и такие гордые, что вот у них такой воспитанный ребенок. Что там воспитанный? Он просто элементарно ничего не делает такого, вообще ничего не делает, для того, чтобы вызывать в учителях и воспитателях отрицательное чувство. Что надо делать? Ну, во-первых, надо быть не просто родителем, а активной личностью. Не надо, чтобы у ребенка создавалось впечатление, что или человек должен быть родителем и заботиться, или висеть на шее. И он предпочитает висеть на шее. У нас, у родителей, должны быть еще свои какие-то дела, свои какие-то потребности. Выход в свет, что называется. Ну, когда она работает, мама, это еще хорошо. А когда, например, занимается только детьми в доме? Сколько таких мам сейчас пошли по такому пути? И, к сожалению, они ничего собой не представляют именно вот в общественном плане. И примера, как активная личность, мама это для ребенка не дает. А если еще она пошла учиться, так это вообще замечательно. Когда мамы идут учиться, имея высшее образование, идут получать второе высшее образование, дети от этого только выигрывают, они даже гордятся своими родителями. Второе. Не давать ребенку ни малейшей возможности быть пассивным. Любовь к нему не путать со стремлением спасти его от него самого. Здесь ведь и у них может быть что? Пассивность в чем? Бесконечное сидение у телевизора. Бесконечное сидение у компьютера. Просто бездельничание. Но тут вот что надо иметь в виду. В подростковом возрасте они иногда просто нуждаются вот в таком вот ничего не делании. Лежать на диване и просто вот про что-то... Нам так хочется, чтобы он занимался делом. И мы, особенно матери, начинаем на них... А им необходимо это. Или по телефону поговорить. Можно разрешать. Не подолгу, конечно. Потому что общение по телефону для них гораздо важнее, чем глаза в глаза. Иметь это в виду. Третье. Требовать инициативы и решения проблем. Что это значит? Мам, ты не видел мои ботинки? Бегаем, ищем, весь дом ищет. Так он еще в истерике будет кричать. Нет, у меня ботинок, я в школу опаздываю. А где? И в доме скандал. Где поставил, там находи. Может быть, даже ценой того, что он в школу опоздает. Ой, ой, в школу опаздываю, портфель не собран. А-а-а, и физкультура у тебя, а где у тебя? И начинается. Извини, не пришел к ужину. А что у вас тут вкусненького? А мы поужинали. Хочешь поесть, возьми все то, что видишь в холодильнике, допустим. А то и вообще можно не дать. Хотя, в принципе, вот у меня как-то не поднимается рука так действовать. Сейчас, правда, видите, мы живем по такому принципу, что нет у нас вот такого общего стола. В обед-то и то не всегда, а вот кто как успевает. Ну, тут как семейная традиция позволяет. Далее. Учить ребенка строить взаимоотношения. Ну, как я уже сказала, когда эта девочка ходила вокруг к матери, еще ничего не говорила, просто хныкала, значит, скажи, что тебе нужно, скажи. И так со всеми. Если, например, с другом поссорился, объяснись. И еще на что обратить внимание в этой активности, это сделать так, чтобы пассивность была более болезненной, чем активность. Понимаете, какая штука? Очень многие родители, когда приходят на прием к психологу и говорят о том, что вот ребенок безответственный такой и так далее, пассивный. И когда психолог начинает объяснять, что ей делать, она вдруг думает, нетушки, пусть лучше он будет пассивным, так будет проще. И очень многие этим грешат. Так что, конечно же, с активным гораздо труднее, чем с тем, который будет все делать. Маменька, я готов, и так далее. Родители, как я уже сказала, порой очень даже устраивают вот эту вот пассивность. Хвалят, и хлопот нет никаких. Чего там еще? Далее, на что обращать внимание? Поощрять любое продвижение вперед, даже если он откатится назад. Помните в Библии? Утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. И в заключении ребенок нуждается в любящем, запрещающем, способном пробудить к действию родители. Все вот эти вот активные стороны его личности нуждаются в этом от родителей. Он, конечно же, будет сопротивляться, когда мы вот будем его там будоражить, активизировать, сердиться на нас. Но пример брать с той самой птицы, которая в определенный момент своих птенчиков из гнезда выталкивает, чтобы они научились летать. Так и нам. Какая мотивация, какие побудительные причины у ребенка должны быть в определенном возрасте, чтобы он делал те дела, которые он должен был бы делать? Вот этот закон побудительных причин мы сейчас с вами рассмотрим. Ну, как я уже сказала, в основе всех поступков человека лежат мотивы или побудительные причины. Почему мы поступаем так, а не иначе? И здесь следует заострить внимание вот на таких моментах. Когда идет речь о ребенке, мотивы его поведения играют решающую роль. Девочка, например, убирает в комнате, потому что ей сказали, иначе телевизор смотреть не будешь. Она там быстренько раз-раз уберет и все. А когда она выросла, ведь она уже делать это должна и, может быть, даже делает совсем по другой причине, потому что ей нравится быть в чистой комнате, и вообще с удовольствием она делает вот эти все домашние дела. Или не делает, кстати. И как часто это и происходит. Потому что мы своих барышень не научили делать эти дела с удовольствием. Или другой пример. Как часто ребенок делает уроки не из-за желания получить хорошую оценку, а потому что мама за спиной стоит, ворчит, ругается. И чтобы она прекратила ворчать, он эти уроки будет делать. А когда он станет подростком или еще и поступит в институт, ведь за спиной-то стоять уже не будем. Значит, какие-то другие уже побудительные причины должны быть. Вот поэтому нам надо знать этапы формирования вот этих вот мотиваций. Но человек усваивает правила и законы только в атмосфере благодати, в атмосфере дружелюбия и комфорта душевного. В противном случае он начинает испытывать к этим делам отвращение или видеть в этом какую-то несправедливость, обвинение и то, и другое. Поэтому я вот когда говорю о формировании каких-то волевых привычек, всегда делаю ударение, что только первый небольшой этап заставить. А чтобы привык ребенок делать что-то, он должен это делать под флагом положительных эмоций. Обязательно. Потому что если это будет бесконечная ругань, бесконечная... Я приучу свою дочку к тому, чтобы она стала хорошей хозяйкой, хорошей матерью, говорит мать про свою дочь. И ежедневно ее, значит, там ругает. Выросла дочка в ее доме, где двое детей уже растут, только у Жени живут. И мама ходит туда, убирает, с внуками нянчится, обстирает, потому что дочка говорит, вот у меня где твое домашнее хозяйство. Значит, формирование вот этих вот границ в отношениях с ребенком – это не альтернатива нашей любви к нему, а средство выражения этой любви. И первый этап – вот этот страх последствий – не должен превращаться в страх потерять любовь матери. Ребенка должна волновать только, допустим, свобода и вероятность возникновения каких-то неприятностей от того, что последствия... Ну, конечно, если, допустим, он уроки не выучил, получил двойку, да еще и какое-то последствие в виде того, что он должен сделать какое-то нелюбимое дело. Например, у меня внук после школы постоянно задерживается на 30-40 минут. И ругала, и бесполезно. Штаны грязные, потому что они то шалаш строят, то еще что-нибудь. А ему надо в музыкальную школу, а ему надо еще. А вот другие могут, а я не могу. И что мы придумали? На сколько минут опоздал, столько минут играть на флейте. А он флейтой занимается. Первое время он так говорил, ну и что, я поиграю. И играет. Учительница так довольна, говорит, ну надо же, как хорошо у него все получается. А тут стал прибегать домой. Мало того, что его дед сказал, штаны будешь сам гладить, сам отпаривать, и он там и палец обжег. Все. Больше, вот, по крайней мере, целые их полторы недели уже мы из школы приходим вовремя. Ну, может быть, еще другие придумаем. Может быть, на фортепиано переключимся там. Нам тоже надо-то. Правда, есть такой страх, когда заставляешь что-то делать, у этого человека не любовь к лете. Ну, ничего. Праздник был. Сыграл очень даже неплохо, потому что руку-то набил уже. Итак, с любовью, с настойчивостью устанавливать ребенку необходимые запреты и твердо стоять на своем. И вот этот первый этап, страх последствий, постепенно переходит в то, что у него появляется внутренний родитель. Стоит девочка перед зеркалом, на которой лежат мамины всякие эти вещи, пудра и так далее, и говорит маминым голосом, нельзя трогать эти вещи. Это еще хорошо, она говорит вежливо. А другой мальчишка на улице что-то делает не так, и папиным грубым голосом начинает, что ты делаешь, дурак такой. Второй этап, появляется вот этот внутренний родитель, который ему диктует. Это, слава Богу, если он появляется. Важно ведь что? Если мы с ними очень строгие и даже как бы жестковатые, до жестокости жестковатые, то вот этот внутренний родитель у них может и не возникнуть. Они становятся такими или злобными по отношению к людям, или испытывают постоянно вот такое чувство подавленности, чувство вины. Поэтому твердость, любовь, внимание, наши требования, как я уже говорю, что становятся постепенно его собственными. И это уже на грани такого периода закладки жизненных ценностей этических норм. То есть как бы уже третий этап наступает. Период крайне важен. Он ляжет в основу его взглядов, убеждений по таким вопросам, как отношения с людьми, основы нравственности. Это самое лучшее время для разговоров с ребенком, когда у него вот это все появляется, о жизни. Это еще не значит, что все сформировано. Нет. Еще надо и последствия, и все, но, по крайней мере, он уже тянется к этим разговорам, что хорошо, что плохо.
1: Тамара Григорьевна, а в каком возрасте ребенка лучше всего устанавливать такой вот контакт через задушевные разговоры с ним? В каком возрасте ребенок готов к таким откровениям?
2: По-разному. Вот я обращала внимание с внучкой, когда родители развелись, она так страдала, и она говорила: «Ну почему это происходит? Надо мной не будут смеяться в школе, когда узнают, что у меня родители развелись», в таком вот духе. И мы уже тогда вели с ней беседы на эту тему. Ей было 5-6 лет где-то. А вот с внуком только сейчас. Как-то он мне сказал, что, наверное, я попаду в ад. Я говорю: «Что такое? Понимаешь, говорит, у меня все грешу и грешу, грешу и грешу». И даже батюшке пошел и сказал, что я, говорит, все время огрызаюсь. Ему уже 11-й год. По-разному. И если эти разговоры возникают, еще доверчивость какая-то есть, а доверие только тогда, может быть, когда, я говорю, психологический барьер между ребенком и матерью, хорошо бы и с отцами. Никогда ни в чем не обвинять, не стыдить ребенка очень важно в этот период. Никогда. Вот его сознание постоянно в работе, он все время анализирует поступки, разделяет, что хорошо, что плохо. И вот очень ранит их, когда мы говорим: «Я думала, ты настоящий христианин, а ты такое сотворил. Не надо». Важнее, чтобы он почувствовал, что ну, это же вразрез идет с тем, во что мы с тобой верим. Ты уж там подумай про это. Не он такой сякой, а мы с тобой. И пока мы остаемся для ребенка источником, из которого он все более и более, общаясь с другими людьми, начинает задумываться о понятиях уже глубокого такого нравственного порядка. Конечно, качество этих отношений с окружающими является главной движущей силой его жизни. Тут и фильмы, и в театры сходили, поговорили, и соседи, что-то там произошло, мы тоже обсудили. И вот развелись родители. Он так переживает за своего друга, у которого отец ушел. Эти тоже вещи обсуждаемы. Как быть в таких случаях? И самое главное, тут вот к чему я уже подвожу. Что хорошо, что плохо, вопросы очень важные. Но получить на них ответ у ребенок сможет лишь на основе общения с другими людьми. И мы, конечно, хотим, чтобы он понимал, что люди все-таки разные, поступают они по-разному, и понять, почему так человек поступает, почему он действует таким вот образом, он может только любя людей. И вот когда приходят они к таким уже критериям внимательного отношения, любовного отношения к людям, то уже и действует по велению души. Сейчас мы с вами поговорим о том, как идти по этому пути, 6 шагов, которые существуют по установлению ограничений для ребенка, по выработке чувства ответственности и самостоятельности. Что значит воспитывать детей? Что входит в это дело? Говорить «нет», если ребенок требует то, что ему не положено. Раз. Понимать его школьные проблемы. Как у него дела там в школе. Далее. Улаживать разногласия между ним и нами или между ним и братьями и сестрами. решать вопросы, связанные с опозданием, беспорядком в доме, вникать в его отношения со сверстниками, ну и, конечно же, бросаться на помощь, если попал в беду. Наркотики, алкоголь, сексуальная распущенность, дурная компания. Следует помнить, что мы с ребенком не друзья, а приятели. Какие друзья? Да, мы можем быть друзьями, но мы все равно должны соблюдать субординацию. Друга же не заставишь что-то делать, а с ним. И мы должны приготовиться в буквальном смысле слова к битве, если у него какие-то проблемы. Если он и не собирается делать то, что мы хотим от него. Итак, с одной стороны, не надо спрашивать разрешение ребенка на определенные ограничения, не надо ждать, что он одобрит наш план, никогда этого не будет. А с другой стороны, ни в коем случае не начинать эти действия в авторитарной манере. Вот иногда бывает так: долгое время ребенок не слушался родителей, а то и вообще управлял ими. Те осознали свои ошибочки и, пытаясь наверстать упущенное, сажают рядом и говорят: «Отныне ты будешь делать то-то, то-то, а вот то-то, то-то делать не будешь». Вот это наша фатальная ошибка, это надо иметь в виду. Итак, первый шаг. Мы осознаем три реальности. Первая реальность. Наш ребенок несовершенен в чем-то. Вот, например, бездельник. Или плохие взаимоотношения с друзьями, или считает, что все для него должны.

силы. Вот и получается, что, защищая собственный покой, мы жертвуем благополучием ребенка. Это первая реальность. Осознали, что у него есть какие-то проблемы. Вторая реальность, данная проблема, это только симптомчик, который предупреждает нас о том, что есть внутренняя глубокая причина. Например, плохие оценки. На поверхности мы видим симптом плохие оценки. Недопонимает наш ребеночек причинно-следственной связи, потому что он не учит дома как следует, домашние задания делает, на уроки не работает. Вот и пожалуйста. Соответственно, мы должны обращать внимание не просто на плохие оценки, а на тот процесс, как он делает уроки, как он сидит и работает в классе. Второе, например, команда другими ребятишками. Неуважительное отношение к другим людям, к чужим границам. Не слушается, просто не боится никаких последствий поэтому. Или ведет себя вызывающе, считает, что обладает особыми правами и так далее. Вот это вторая реальность. Третья реальность, которую иногда мы тоже исповедуем. А, вырастет, все поймет. Нетушки, время не лечит. Да, бывает, что вырастает, кто-то занимается нашим ребенком, школа или что не мы, и он где-то как-то более или менее. Но инфекция, которая в нем была, так и остается. Бездельником он так и остается. Не умеющим организовать свое время – так и остается, особенно это касается тех ребятишек, у которых по какой-то причине органика, гиперактивность, астения лишь, или даже вообще субнормальность в этом плане, дефицит внимания и так далее. И шаг второй, после того, когда мы поразмышляли, подпитываться энергией других людей. Что это значит? Многие родители проигрывают битву, потому что их выматывает вот это активно сопротивляющийся ребенок. Он использует всю свою сообразительность и заставляет нас, родителей, чувствовать, как мы несправедливы, как мы обижаем его. В одиночестве особенно это вот очень тяжело, когда мать воспитывает ребенка одна, когда груз других проблем, и на работу надо, и вообще тяжело, и сна нет по какой-то причине, а то и материально тяжело. Она может сдаться сразу, эта мать. Поэтому важно обращаться за помощью к другим людям, которые сведущие, которые неравнодушные. И в тех приходах, где более или менее организован вот этот коллектив, там помощь всегда придет. Но в крайнем случае, конечно, есть школьные психологи, учителя. Иногда вот этой достаточно психотерапевтической работы на уровне вот этого разговора доброжелательного. Это второй шаг. Третий шаг. Следует задуматься над своей жизнью, стараться понять, что является смыслом нашей жизни, родительской, в духовном плане, что мы собой представляем. Каких-то черт характера, может быть, надо заняться исправлением. Может быть, мы тоже немножечко безответственны. Когда мы воспитываем ребенка, мы воспитываем себя. И наоборот, воспитывая себя, мы воспитываем ребенка. По себе знаю. Я стала гораздо умнее за эти 48 лет, как только у меня появился первый ребенок, мудрее, терпимее. Во многом, конечно, изменилось. Детям очень трудно расти, если рядом нет растущих родителей. Ведь даже посуду помоют с удовольствием. Мама вот у меня на учебе, там мама вот уроки делает и помогают в чем-то. Шаг четвертый. Оценить ситуацию и составить план действий. Что касается ребенка, следует его учитывать возраст. То есть надо прежде всего убедиться, что с этой проблемой он в состоянии справиться. А то ведь, вот смотрите, ребенок гиперактивный, тяжело ему учиться, а отец требует от него пятерок. Какие пятерки? Когда на данном этапе, чтобы он хоть чего-то добился, ему очень важно хотя бы посидеть и сделать домашнее задание, ну, в буквальном смысле слова, более или менее спокойно. И то не всегда это происходит, не правда ли? Наша задача – подтолкнуть его к уровню выше его данного состояния, но так, чтобы еще и учитывать его способности, возможности. Чтобы он захотел на цыпочки подняться и дотянуться до той планочки, которую мы для него устанавливаем. Далее. Уровень зрелости следует учитывать.

0: исследовать. Чтобы понять, что такое уровень зрелости, нужно посмотреть, есть у него вот таких два важных качества. Он привязан к нам в эмоциональном плане или отстранен, холоден неизменно, совершенно обособлен. Очень важно понять. И второе – честность. Говорит ли он правду или постоянно обманывает? Когда мы составляем этот план, надо же посмотреть, а что собой представляет среда, в которой он живет? Полна ли наша семья? Нам в одиночку придется справляться или можно рассчитывать на отца? Может быть, даже на того, который уже не живет в нашем доме. Или на бабушку, на дедушку. А может быть, у него какие-то неврологические проблемы. До 60% ребятишек, у которых в той или иной степени минимальная мозговая дисфункция или патология шейного отдела позвоночника. Значит, неврологические проблемы обязательно будут заявлять о себе. Ну и какое влияние он испытывает со стороны окружающих? Кто там может на него подействовать хорошо? Бабушка ли? Может, дед жив еще? Серьезность проблемы определить. Не надо тревожиться по каким-то незначительным поводам. Не надо быть перфекционистами. Вот чтобы все было хорошо. Важно здесь что? Честность, ответственность, нравственные проблемы. Вот на это и как бы обратить внимание. Что дальше смотрим? Какие мы имеем ресурсы? Здесь важно то, как мы реагируем на его действия. Помалкиваем ли, упрашиваем ли, игнорируем ли. Ведь даже вот такая ошибка, когда вот сейчас ты наденешь пижамку, помоешь ножки и пойдешь спать. Хорошо? Только так. Так, время подходит. Я тебе книжечку любимую почитать успею. Если ты успеешь сейчас быстренько-быстренько помыть ножки там или что сделать, ляжешь спать. Оп, быстро-быстро-быстро все ложится. То есть уже время к сну мы обыгрываем таким образом, что он знает, что никуда ему не деться. Он в 9 часов, допустим, уже должен спать. Но для этого начинать с 8 часов надо. Это я рекомендую, особенно детям, у которых неврологические проблемы. Дальше, на что обращаем внимание здесь? Какие условия нашего существования? Где брать силы, если не полная семья? Где можем найти помощь, силы? Любовь, поддержку других людей здесь просто неоценима. У меня один был мальчик, вообще был мальчик очень тяжелый. В классе папа одного мальчика, тренер по горным лыжам. Быстро позвонила там Сергей Владимирович, там нельзя ли, пусть приходит. И парню прямо вот буквально в течение 2 лет, ну, метаморфоза произошла. А когда мы еще и молимся. Далее, как наш папенька реагирует на то, какие мы методы в воспитании применяем? Есть такие отцы, которые будут делать все наоборот, лишь бы позлить жену. Мне приходилось даже разбираться в одной семье, где он в пику все делал, и ребенок от этого страдал. Тут проблемы брака. План действий. Много проблем. И то нет, и то плохо. Прямо вот куча всего. Начинать решать только с 1-2 проблем, самое большее. Что самое главное на данный момент мы будем считать? Например, учеба в школе. Прогулы, учеба в школе. Опаздывать там. Умерить свои желания по поводу там отметок в особенности. Важен процесс. Вот начал готовить уроки, начал сидеть в классе работать. Слава Богу, постепенно-постепенно придет от большего неуспеха к меньшему неуспеху и так далее. Ну, конечно, здесь определить эти последствия. Какие привилегии вы снимаете с него, лишаем? Какие ограничения у него будут? Наказание. Наказание в соответствии с проступком. Другое дело, что если он сделал какое-то дело такое, где приложил усилия, можно и отметить это каким-то призом. Шаг 5. В самый разгар скандала с ребенком план, который мы с вами устанавливаем, ни в коем случае не внедрять. Найти самое подходящее время, ну, самое благоприятное время. Дальше ехать некуда. Надо что-то менять. Я переживаю за тебя, все ругают тебя, да и он сам-то тоже не рад, ребенок, что у него все так. Пусть ребенок знает, что все затеяно не для того, чтобы принудить его к чему-то. Переживаем за него, хотим разобраться вместе с ним и дать понять, что требуется. На первых порах, я говорю, если у нее со школой проблемы, ходить в школу, абсолютно никаких прогулов. Иногда даже сами учителя говорят, ну, если бы он хоть ходил, я бы ему тройку поставила. Он же не ходит, четверть целую не ходил, допустим. Предупредить, ты волен выбирать. Но если ты выберешь противостояние, то последствия будут обязательны. Поведением ребенка очень трудно управлять, почти невозможно. А вот последствиями, наказаниями, мы можем управлять. Пусть он знает, что если в течение определенного периода будет вести себя хорошо, то эти требования можно смягчить. Однако обсуждению не подлежат вопросы наркотиков, алкоголя, добрачный секс, прогулы и двойки в школе. И шестой шаг самый тяжелый. Идти до конца. Этот шаг труднее и важнее всех предыдущих. Мы устанавливаем для него новый способ существования в этом мире, в котором поведение, страдания напрямую связаны между собой. И ребенку нужен не такой родитель, который будет постоянно ворчать и злиться, которого можно игнорировать и доставать. Ему необходим взрослый человек, который занимает четкую позицию и предоставляет ему полную свободу самому выбирать, насколько вот трудной или приятной будет его жизнь. Ему все рассказали, как вот это вот такой путь, это такой путь. Чем это вот чревато? Когда мы будем свой план представлять, ребенок будет спорить, ворчать, придумала. Это, кстати, еще цветочки. С настоящим сопротивлением мы столкнемся, когда ребенок перейдет всяческие границы. И наступят последствия. Например, убираем компьютер. И надо будет быть готовым и к злости, и к обвинениям, отстранению, до ненависти, ухудшению поведения. Вот эта реальность, пропуская через себя, он глубоко несчастлив в этот данный момент. Но настолько несчастлив. Происходящая внутри его борьба гораздо жесточеннее, чем битва с нами. И надо иметь к нему просто жалость. Он как овца. Вот как в Библии, овца, не имеющая пастыря, заблудившаяся в своей незрелости. И в этот момент очень трудно соблюдать последствия нам. Но ни в коем случае не уступать. Хотя будем чувствовать себя и виноватыми, и ненужными, и нелюбимыми, и негуманными. Терпение, терпение, еще раз терпение. Молиться за него и молиться за себя, чтобы Господь послал нам силы. Некоторые задают вопрос, а мы не слишком ли опоздали? Вот сидим тут и думаем, а ведь моего уже вот столько-то лет. Но даже если мы этому человеку, нашему любимому, дали толчок, увы, мы никогда не можем добиться этого совершенства ни от кого. Мы можем только, если он маленький, еще проследить этот путь и как-то ему помочь. Но если дали толчок, если он почувствовал уже какие-то успехи, ведь у подростка появляются три важнейшие потребности. Первая потребность – это самопознание. Вторая потребность – самоутверждение. И третья потребность – самовоспитание. И вот это наше участие, наша любовь поможет ему и в будущем, когда он уже из нашего гнезда каким-то образом вывалится.
1: Вы прослушали вторую передачу, посвященную воспитанию ответственности в наших детях. Беседу с психологом Тамарой Григорьевной Клещуновой в школе для родителей записала Людмила Зотова. До новых встреч! Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города –

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучал вальс «Ля бемоль мажор» опус 69 номер 1 Фредерика Шопена. Архивная запись 1941 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Людмила Зотова. «Щедрое замоскворечье» – так называется небольшая экскурсия, которую провела на улицах Москвы экскурсовод Людмила Журавлева. Включаем запись.
2: Замоскворечье неотделимо от московского купечества. А купечество – это первую голову благодеяния, благотворительность. Веление православной души и спасение православной души – это то, что было на Руси от веку. И московское купечество отдавало из себя всему этому служению. Подать милостыню на паперти, навестить узников в острогах и тюрьмах, принять в свой дом подкидыши. Благотворительность, которую знала Россия, знала Московия оттуда с глубоких веков. Но я буду говорить уже о другой благотворительности, пометы, которые дошли до наших времен, это уже благотворительность второй половины XIX века. Картинные галереи, Третьяковская, галерея Цветкова, дома презрения, вдовьи дома, они не все до нас дошли в том качестве, что были, но эти здания стоят, эти здания напоминают о себе, и мы отдаем дань великой благодарности тем, кто их создал, кто построил, кто не пожалел средств и трудов. А вот благотворительность как государственная система начала складываться на Руси где-то с воцарения династии Романовых. Государство нуждалось в благотворении, потому что это и престиж государя, это его политическое лицо, это также профилактика революции, это профилактика народных волнений. Чем меньше сирых, убогих, обиженных, тем спокойнее и лучше жизнь в королевстве. Первой русской благотворительницей в царском венце стала супруга, потом вдова Павла I, Мария Федоровна. Целая сеть учреждений образовательных, медицинских, благотворительных, и императрица Мария отдавала этому все свои труды, всю свою жизнь. Каждое утро она занималась делами. В 6 утра подъем, ледяной душ, кофе и бумаги. Она была очень системна. Ее современники называли чугунной за твердость характера. А к нам вошла благодарная память, благодарная России, благодарное человечество. Учреждения, открытые при императрице Марии Федоровны, по ее смерти назвали учреждениями императрицы Марии.
1: И вот мы подошли к зданию Мариинского епархиального женского училища.
2: Давид Иванович Хлудов, представитель богатейшей московской династии Хлудовых, не был чужд практицизму, он вел вполне практический светский образ жизни до определенного времени, но со временем житейские невзгоды и, самое главное, беседы со святителем Филаретом, Филарет Московский, Филарет Дроздов, подвигли его на стезю благотворения, на стезю помощи ближнему. Он отошел от дел и все свое состояние роздал монастырям, приютам, тем, кто в этом нуждался. И в 1871 году было выстроено это здание специально для размещения там сначала иконописного, ремесленного, а потом епархиального женского училища. Дмитрий Иванович очень хорошо знал, что такое провинциальный быт, и в частности быт провинциального священника. Он объездил всю Россию и знал, как живется провинциальным батюшкам, возглавляющим бедные, иногда и просто нищие приходы. Их жизнь ничем не отличалась от жизни крестьянина, и плюс еще священник должен был быть образцом духовности, образцом христианской жизни, и жил крайне тяжело, и еще тяжелее приходилось его супруги, помимо всего, еще и дети. Матушка рожала столько, сколько Бог пошлет, а посылал он ей, ой, как немало. И бедствовал провинциальный священник, не мог не то что прокормить, а дать образование сыновьям он не мог, а необразованный сын духовного лица не мог претендовать на священнический пост, он только мог, закончив духовное училище, быть сельским дьячком, самая низшая ступень церковной иерархии. И еще тяжелее положение было у девочек. На приданое денег не хватало, об образовании и помину не было. Либо без семейное существование, к бесприданницам не сватались, либо посватается какой-нибудь такой сирый, убогий, и опять себе дорога в медвежий угол, опять неизбывно трудный путь. Это одна сторона дела. А второе, матушка должна была быть опорой своему супругу. Матушка должна была понимать его деяния. Матушке нужно было образование. – И на Руси стали открываться одно за другим женские епархиальные училища, на ту пору бесплатные, где давалось образование девочкам из духовных семей. Эти училища были все сословные, и сюда очень охотно отдавали своих дочерей не только семьи духовных лиц, но и мещанские, бедное купечество, обедневшее дворянство. Училище давали диплом домашней учительницы, не наставницы, учительницы, который позволял девушке претендовать на место учительницы начальных классов гимназических, либо на место гувернантки в частных семьях. Семьи тоже становились взыскательными, им нужны были образованные гувернантки. В 71-м выстроен дом, в 85-м прошло освящение Мариинского епархиального училища. Все епархиальные училища имели церковь во имя введения во храм Пресвятой Богородицы. И когда-то вот здесь, в правом крыле, стоял этот храм. Домовые церкви – это первые церкви, которые пали в богоборческой борьбе. В 1919 году храм был закрыт, в 21-м вывезено имущество, разобрана церковь, и здесь водворилась сначала первая трудовая школа, а затем приют для дефективных детей. К сожалению, дошли в основном имена тех, кто преподавал в этих стенах, но все-таки мне удалось найти одну биографию. Георгий Иванович Добронравов, священник, преподавал в этих стенах. Хотя бы одно лицо дошло до нас из глубины веков. Мы ничего не можем рассказать о преподавателях именно этого училища, но я могу рассказать о преподавателе Калужского, о Константине Эдуардовиче Циолковском. Гениальный ученый-самоучка, провозвестник отечественной космонавтики. Он 40 лет отдал преподаванию, причем не только ради куска хлеба, он сам говорил, это было его призванием. Он был чудесным преподавателем, хотя читал совсем нелегкие для восприятия, особенно женским умом, предметы: физика, химия, космография. И он был настолько талантлив и добр, он так умел пробудить желание учиться, что тройки были крайне редки. В его классах в основном 4 и 5. Учитель, который 7 лет страдал глухотой, результат перенесенный скарлатины. Это трубка, которая давала возможность услышать собеседника, не заставляя его орать. Как все завязано в русской истории. Я рассказываю о калужском учителе под стенами епархиального училища, где сейчас располагается Межгосударственный авиационный комитет. И многие сотрудники имеют дипломы Московского авиационного института имени Константина Эдуардовича Циолковского. Все связано. Мы отдаем прощальный поклон Давиду Ивановичу Хлудову, смиренному представителю очень несмирного московского рода. Хлудова чудили на Москве так, что старики предостерегали своих невесток: «Барани Бог тебя, милая, отдать дочку за Хлудова наплачется». Их чудачество перекрыли все то хорошее, что было сделано для Москвы и для Российской империи. И мы прощаемся с этим домом и переходим к дому другого московского чудака и оригинала — Прокофия Акинфеевича Демидова. Перед нами усадьба рода Демидовых, где проживал Прокофий Акинфеевич Демидов, яркий представитель рода русских оружейников и рудознатцев. Прокофий Акинфеевич совершенно не хотел заниматься горным делом. Его привлекала наука и большей частью ботаника. Его замечательные оранжереи в нескучном саду, богатейшие коллекции живых цветов и гербариев — всему этому он отдавал дань и чудил на Москве так, что столица вздрагивала. То обрядит дворню один башмак нормальный, другой драный лапоть, то ему приспичит летом в санях по Москве проехать, и все улицы засыпались солью. Современники даже не отдавали отчет, сколь много сделано Прокофием Акинфеевичем, отдано делу благотворительности, больше миллиона, 1 100 000 только на устройство воспитательного дома в Москве, на Москворецкой набережной. Назрело в екатеринское время решить чудовищную проблему незаконнорожденных детей, которых подкидывали на чужие крыльца, в лучшем случае, в худшем просто убивали. Воспитательный дом давал приют этим малышам, и в этот приют стремились отдать своих детей даже семьи, имеющие детей законных, если это были семьи крепостного крестьянства, потому что воспитание наследники этого дома уже крепостному сословию не приписывались, они уже были свободными людьми. Прокофий Акинфеевич дал свои средства на создание воспитательного дома, был его пожизненным попечителем. Им же открыто в Москве Московское коммерческое училище для детей купечества. Купец уже должен быть образованным. Купи, продай, обмани – это уже уходило в историю, это уже не работало. Он окончил свои дни в этом доме. Дом менял своих хозяев, но прежде чем мы с ним простимся, я бы хотела рассказать еще одном представителе славного рода Демидовых, Павел Николаевич Демидов, внучатый племянник Прокофия Акинфеевича. Им были учреждены знаменитые Демидовские премии. 1830 год, октябрь, учреждена премия поощрительная для студентов, создавших самые яркие работы в области медицины и почему-то изящной словесности. Демидовские премии возрождены в наше время. Это прародители премии Нобелевских. Именно в середине 19 века в Петербурге постигал химию под руководством профессора Зеленина Альфреда Нобель, и он не мог не знать, не видеть вручение этих знаменитых премий отсюда, вот от этих камней. Дом менял своих хозяев. И в 1882 году здесь разместилась 6-я городская мужская гимназия. Много славных выпускников знает наша история. Это замечательный актер, мхатовец Николай Петрович Хмелев. Известный режиссер Всеволод Пудовкин. Но мы сейчас будем говорить о другом выпускнике, о писателе Иване Сергеевиче Шмелеве. Это прижизненный портрет лепила Лидия Лазановская с натуры, с лица человека, который пережил ужас революции, горе потери любимого сына, пережил эмиграцию. Это портрет человека, который написал страшный роман «Солнце мертвых». А через 10 лет во Франции, которая приютила его, но не стала ему родной, он пишет «Дивное лето Господне», книгу, которая проливала и проливает чудесный, теплый свет его родного Замоскворечья. Он верил, что он вернется в родную страну. Он говорил: «Россия примет меня». И в 2000 году Россия действительно приняла его прах, и он упокоился в родовом некрополе в Донском монастыре. А мы продолжаем свою прогулку, и перед нами Лаврушинский переулок. Московская Третьяковская галерея имени братьев Третьяковых. Мне хотелось бы отдать дань памяти и младшему брату знаменитого Павла Михайловича, Сергею Михайловичу Третьякову. Ведь братья были неразделимы и в труде, и в частной жизни, и в коллекционировании также. Многими-многими полотнами Третьяковская галерея, галерея Павла Михайловича, обязана вкусу практической сметки именно Сергея Михайловича. Он советовал брату вот в отношении некоторых полотен что-то купить, а что-то нет, не надо, это не в духе нашем совершенно. Именно он покупал некоторые полотна, когда для Павла Михайловича почему-то это было невозможно. Именно его собрание влилось в собрание Третьяковской галереи. Братья были осведомлены о желании друг друга бескорыстно передать свое картинное собрание родному городу. Младший брат ушел из жизни раньше на 6 лет, и его немногочисленное, но очень выверенное с художественной точки зрения собрание влилось в собрание Третьяковской галереи. Картинной галереи того времени это было абсолютно штатное явление вообще для русской жизни. Коллекционирование, театр, искусство – это уже становилось непременной составляющей культурного русского слоя, культурного русского купечества. Так вот, купеческие картинные галереи были особые. Они несли на себе огромную социальную нагрузку. Большинство собирало именно русскую живопись. Русский рисунок – жанровую живопись. Колористика, красота композиции. Это не все могли оценить, не все обладали развитым художественным вкусом, но социальный настрой доходил до сердец всех зрителей. И собирались полотна, на которых отражалась жизнь обиженных, язвы жизни того времени. Картинные галереи пробуждали гражданское чувство, привлекали внимание к социальным проблемам. Это были очаги не просто художественной культуры, это были очаги гражданственности. Братья Третьяковы подарили городу не только галерею, они были щедрыми благотворителями. Не было, наверное, на Москве начинаний, в которых бы они не участвовали своими капиталами. Сергей был очень активный гражданин города Москвы, он был городским головой, поэтому они, как говорится, из первых рук получали сведения и благотворили, благотворили, благотворили. Было создано училище для глухонемых детей. Это «Живая боль» Павла Михайловича, его старший сын как раз страдал этим недугом. И мы сейчас сейчас от картинной галереи, от этого чудесного здания, перейдем к зданию иному, который говорит, собственно, о благотворительности семьи Третьяковых. Буду рассказывать о доме для вдов и сирот русских художников имени Павла Михайловича Третьякова. Если художник не происходил из богатого рода, как Шишкин, и своих капиталов не было, картины тогда стоили очень и очень недорого, и, конечно, ни о каких сбережениях и помину не было. И вот представьте ситуацию. Семья русского художника, семья интеллигентная, образованная, живет очень скромно, но достаток есть, дети, счастливая жена, все хорошо, нормальный, скромный домашний быт, и вдруг в одночасье все заканчивается. Умирает кормилец, умирает глава семьи, и женщина остается одна с малыми детьми на руках. Абсолютно безнадежная ситуация, несбывное отчаяние, и самый главный вопрос, как прокормиться, как выжить. Крестьянка могла себя прокормить своим трудом, мещанка устроиться на поденную работу, а женщина образованного сословия – это просто было невозможно. Ну, максимум какое-то шитье, которое давало гроши, но не обеспечивало прожиточный минимум. Даже переводы, даже конторская работа была для нее почти закрыта, не хотели работодатели с женщинами дело иметь. Это одна сторона. А вторая – а куда детишек девать? Они еще маленькие, они нуждаются в презрении. И Павел Михайлович по своему завещанию оставил 150 тысяч на устройство дома, который давал кров и стол вдовам русских художников. Приоритетом пользовались жены тех художников, чьи полотна были в собрании Третьяковской галереи. Если оставались свободные места, их отдавали женщинам, работа мужей которого были в казенных художественных музеях. Когда-то этот дом был об двух этажах, он был очень небольшой, всего на 16 квартир, и имел майоликовый фриз, который говорил как раз, что это дом для вдов и сирот русских художников Павла Михайловича Третьякова. Имелось 6 квартир двухкомнатных, 50 квадратных метров метраж. Это для женщин с детьми. Женщина имела право находиться здесь пожизненно. Ее дети, мальчики до 12 лет, девочки до 20 лет. Если девочка не могла создать семьи, оставалась безмужней, то пожизненно. Таков был устав. Мальчики обучались в ремесленном училище, которое было организовано при этом доме. И затем уже переходили в приюты, но они уже имели в руках ремесло, они уже могли помогать своим матерям. И 6 квартир наверху, 27 квадратных метров, уже для женщин, детей не имеющих. Полное обзаведение, полная меблировка и абсолютно бесплатное питание. Продукты простые, капуста, морковь, лук, картошка, ничего экзотического, но женщины и их дети не голодали. Общая баня, общая прачечная, общая кухня, каждый выделялось место для готовки и вытяжка под самовар. И гостиная. В 1912 году архитектором Курдюковым дом был построен, освещен. Но в 1918 году советское правительство переезжает в Москву, квартирный кризис. Ну и, как мягко говорят источники, насельниц распустили. Куда распустили, остается только гадать. Такое благое начинание, к сожалению, слишком коротко. Сейчас я радостно сообщаю, что там научный отдел Третьяковской галереи. Но мне хотелось бы еще рассказать немножечко вот об этом розовом здании. И никаких архитектурных подробностей. Это очень стандартная городская застройка. Здесь когда-то располагался детский сад московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь», знаменитой своей Аленкой. Шоколадка, которая носит имя дочери нашей первой женщины-космонавта Валентины Николаевны Терешковой, Елены. Аленка, кто ее не знает, ее знают все. За нами дом бесплатных квартир имени братьев Вахрушиных. На их капиталы был построен дом, который потряс воображение современников. Москва привыкла к благотворительности, но такого дома она не видела. Дом, который занимает целый квартал. Дом, в котором было 456 бесплатных квартир для вдов с детьми и для учащихся девушек. Насчитывал более 2000 жительниц. Острейшая необходимость возникла именно дать приют девочкам учащимся. Это пограничье веков 19 и 20. Остро стоит вопрос женского трудоустройства. Девушки нуждаются в образовании, хотят образования. И девушки воспитаны, они хотят и послужить своему отечеству. И из всех провинциальных городов Москву хлынули потоком девочки с надеждой поступить на высшие женские курсы, поступить в университет. И братья Бахрушины сделали все, что от них зависело, чтобы ужас не вошел в девичью жизнь, что девушки, которые не могут оплатить свое проживание, не могут оплатить наемную квартиру, все-таки имели кров и могли продолжить свое образование. Курсистка, перед тобой вся жизнь открыта, ты самостоятельна, ты можешь себя обеспечить, ты можешь выбрать почти любое поприще. В 1903 году был выстроен и освящен этот дом. Он также имеет домовую церковь во имя Николая Угодника. Церковь не возвращена Русской Православной Церкви, поскольку в этих стенах сейчас размещается Роснефть. Женское крыло, где в третьем и четвертом этажах размещались квартиры вдов с детьми. Непременные условия, согласно уставу, это христианское вероисповедание и наличие у женщины не менее 2 детей. Бесчадные сюда не принимались. Первый, второй – это помещение для сдачи в наем. Это конторы, это склады в подвальных помещениях. Давались арендаторам, чтобы дом что-то зарабатывал, чтобы хотя бы часть средств на свое содержание дом мог обеспечить себе сам. Половину давала московская казна, половину обеспечивал бесплатный дом Бахрушиных. Здесь условия более жесткие, нежели во вдовьем доме Павла Михайловича Третьякова. Квартиры сдавались без мебели, бесплатное питание не предполагалось. Женщина тоже могла здесь проживать с детьми до достижения мальчиком 12 лет, девочками 20 лет. По достижению детьми этих возрастов женщина обязана была освободить квартиру и перейти в приют. В этом доме был полный учебный курс для детишек. Школа общеобразовательная. Затем ремесленное училище для мальчиков и девочек. Мальчиков обучали слесарному, токарному, мебельному ремеслам. Девочек младшего возраста – шитью, починки белья. Девушки старшего возраста уже закройно-портновское искусство постигали. Здесь была ремесленная мастерская для женщин. Стояли швейные машины, и можно было брать заказы, обеспечивать свое проживание. Даже примы Большого театра давали сюда заказы на пошив столового и постельного белья. Не были забыты также дети маленькие. Были начальные группы. Детишки что-то там плели, вышивали, нанизывали. Никакой ребенок не был забыт, не был обойден вниманием. Коридорная система, общие умывальники, общая баня, общая прачечная, бесплатное медицинское обслуживание. Круглосуточно проживала фельдшерица в помещении этого дома. Также был устроен сад для прогулок и качели для детей и так называемая гимнастика. То есть детей учили, детей питали, детей развивали. Отсюда выходили люди, уже способные заработать себе на жизнь и помочь своим матерям. Мы стоим на землях одной из самых древних московских церквей, храм во имя Софии Премудрости Божией, храм-памятник. Памятник единению московского государства, памятник победы над Вольной Новгородской республикой, памятник-преемник Софии Византийской, Софии Новгородской, Софии Киевской. И Москва не могла не иметь также свой Софийский храм. На Москве 2 храма во имя Святой Софии. Один выстроен в районе Лубянки, а это храм память о том, что восторжествовало московское государство, что московский великий князь, он уже царь всея Руси. Исторический храм не дошел до наших времен и горел, и поновлялся. Это уже конец 19 века, отстроенный во вкусе русском. Гора кокошников, эти изобильные наличники на окнах, дробные рамы, которые напоминают нам о русском узорочи, и также о нем говорят изразцы в первом ряду кокошников и в последнем вот там под барабанами. Это традиционный московский пятиглавый храм. Центральный купол во имя Господа Вседержителя и 4 евангелиста. Храм Святой Софии. И также в конце 19 века, но это 60-е годы, это раньше, была выстроена вот эта колокольня. Архитекторы относят ее к русско-византийскому стилю. Но, мне кажется, это метод эклектики, который вобрал в себя все то лучшее, что дали предшествующие эпохи. архитектор Козловский, колокольня надвратная, и она имеет в себе еще одну малую церковь во имя иконы взыскания погибших. Эта церковь устроена на средства сахарозаводчика Харитоненко в память и благодарность исцеления его дочери от болезни ног. Местность низинная, она затоплялась еще в 20-х годах 20 века. Храм был затоплен так, что пострадала его утварь, его интерьер. И, конечно, богослужения там проводиться не могли. Богослужения отправляли в церкви взыскания погибших. Церковь открыта до сих пор. Раз в году, 18 февраля, можно прийти сюда на службу. А храм, счастливый и несчастливый московский храм, он счастлив тем, что он дошел, дожил до наших времен. Он не был разрушен, он не был разметан, но он был осквернен. В 23-м году настоятелем храма стал отец Александр Андреев, священномученик, который в очень тяжелые 20-е, начало 30-х годов продолжал отправлять здесь службы. Создал сестричество при этом храме. Женщины, не монашествующие, но глубоко верующие, родили о своих близких. Каждое воскресенье здесь до 80 человек получали горячее питание. Отец Александр занимался благоустройством, благоукрашением храма, для чего был призван интереснейший русский художник граф Владимир Алексеевич Комаров, глубокий знаток древней русской живописи, русской иконы. Он расписывал этот храм, и до 1932 года храм стоял. 1932 год, арестован отец Александр, арестован Владимир Алексеевич. Они оба погибли на Бутовском полигоне, а храм прошел весь тот страстной путь, который прошли большинство русских храмов. Сначала здесь образовался клуб Союза безбожников. На вратах повисло вот такое веселое объявление. Объявляется чуть ли не праздник сожжения икон. Играет оркестр. Затем безбожников отсюда выселили, и началась через полосица то общежитийное. Храм поделили по горизонтали на два уровня, заселились жильцы. Потом здесь были лаборатории, бог знает каких московских заводов. Потом опять жили гражданские лица, из куполов торчали телевизионные антенны. И тем не менее, уже в 60-х годах храмом интересовались историки, храм как могли оберегали. В 80-х первые шаги реставрации, в 94-м уже началась реставрация полноразмерная, и в 2004-м в храме прошла первая литургия. Храм возвращен в лоно Русской Православной Церкви. Когда расчищали храм, с изумлением и радостью обнаружили те фрески, которые написал Владимир Алексеевич Комаровский. До нас дошла фреска «О тебе радуется». Наша экскурсия подходит к концу.
1: Дорогие друзья, наша радиоэкскурсия о щедром Замоскворечье окончена. Передачу к эфиру подготовила Людмила Зотова. До свидания.
0: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». «Алиса, включи «Радио Град Петров».
5: Включаю радио «Град Петров».

Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач по сборнику статей литургического богословия «Крины молитвенные» архимандрита Киприана Керн. Сегодня мы начнем со служб среды, третьего дня суточного круга шестоднева. День этот посвящен кресту, красоте церкви. Жизнь есть борьба за вечное спасение, борьба за вечную радость и блаженство, борьба против зла и греха, неустанная, неумолимая, жестокая борьба с сатанинской силой, мрачная ночь неведения и греха. Далеко лишь вдали, в глубине бездонного неба, светится и сияет видимый нашему внутреннему сердечному зрению, блестит далеко и высоко у подножия небесного Иерусалима крест честной, животворящий, спасительный миру, и изливает силу свою непостижимую, непобедимую и божественную, изливает всему миру. А мы бредем в этом мире, согбенные под игом скорбей и печалей, несем свои кресты к подножию того креста, далекого, небесного, недосягаемого. Силой его ограждаемся, силой его укрепляемся, скользим, падаем, подымаемся и все же идем по пути своего крестоношения.

0: Кресту Христову поет церковь его. Кресту кланяется, кресту служит, крестом венчается, крестом ограждается, крестом освящается невеста Христова. По всем книгам нашим молитвенным рассыпаны эти искорки, дивные молитвы и песнопения, зажженные верой в Бога и любовью к церкви и красоте духовной. Каждую среду и каждую пятницу, день предания и распятия, церковь особенно молится кресту. Каждое воскресенье соединяет эти непостижимые глубины, недоведомые, неуразумеваемые креста и воскресения в так называемых крестовоскресных канонах, ибо церковь кресту поклоняется и воскресение поет и славит. Три дня в году церковь нарочито превозносит и поклоняется кресту, выносит его народу на крестопоклонной неделе, на воздвижение и в день происхождения честных древ. В крестобогородичных песнопениях церковь молитвенно состраждет и прославляет Богородицу в ее скорби и крестостоянии, а в Страстную и Великую Пятницу у подножия креста изливает свою скорбь и рыдание, смешивая их с вдохновенным полетом и творческой мощью своего духа.
1: Крест – это дивный символ и знамение, которым озаряется богослужебная жизнь. В ней отражены все моменты нашего религиозного сознания. Честному кресту уделено видное место в церковном поэтическом творчестве. Через наши богослужебные песнопения постепенно проходит вся история рода людского, развертывается весь ход событий от древа райского до древа крестного, от изгнания из Едема до победного и радостного восхождения в него, от грехопадения до искупления. Постараемся же с умилением сердечным и любовью, трепетной рукой собирать эти рассыпанные по всем книгам, по всем дивным хранилищам, по всем дням церковного года крины божественного творчества. Проследим, как церковь в дни крестные поклоняется и величает его. С поразительным реализмом рисует Триодь момент Адамова грехопадения. Адам согрешил. Влечение ко злу завершилось. Грех стал реальностью, ощутимой со всем ужасом ее, безысходностью и непоправимостью. Впервые осознанное и испытанное чувство угрызения совести вползло в душу и грызет. Чистота и незапятнанность совершенной природы невозвратимы и непоправимы. Человек согрешил, человек, а после него и все люди тяготеют ко злу. Грех повреждает природу человека, влечет за собой изменение естества. Грех становится космическим явлением. Так говорит постная Триодь.

0: То есть по-русски «солнце сокрыло лучи свои, луна со звездами превратилась в кровь». Горы ужаснулись, холмы вострепетали, когда затворился рай. Выходя из него, Адам бил себя руками по лицу, восклицая: «Милостиве, помилуй меня падшего». И вот под этим омраченным солнцем, окровавленными звездами и месяцем, во тьме физической и душевной, посреди трепещущей, содрогающейся природы, сидит в отчаянии и неописуемых душевных муках Адам. Образно выражает эта песня, говоря об биении себя в лицо. Этим воплем наполняется вся служба того дня сырной недели. Как бы руководящим мотивом проходит он через все песнопения и побуждает и нас в молитвенном и сокрушенном шепоте вторить за изгнанным праотцем: «Милостиве, помилуй нас, падших». Изгоняется Адам из рая прикосновением к древу, становится у райских врат херувим с огненным оружием, и человечество мучительно осуждено ожидать избавления и вселения в рай древом крестным. Древом Адам быстро рая из вселен, древом же крестным разбойник в рай вселися.
1: Человечество подготовляется к подвигу Мессии Христа, подготовляется к подвигу креста и крестоношения. Церковный песнописец собирает во всех событиях ветхозаветной жизни Израиля различные предчувствия и более или менее ясные предображения крестного образа. Так в вольной жертве Исаака видится прообраз будущей вольной Христовой страсти, а умирающий Иаков в глубокой старости благословляет детей Иосифа и, возлагая правую руку на главу младшего Ефрема, а левую на старшего Манассию, скрещивая таким образом руки, предначертывает он крест, будущий далекий символ благословения. С личностью Моисея церковь связывает ряд прообразов крестного древа. Стоит Моисей с богоизбранным народом перед пучиной Черного моря и мановением чудесного образа, проначертанием креста, разделяется море и невлажными стопами, то есть сухими ногами, пешеходит Израиль в немокренную глубину, то есть шагает Израиль по сухой морской глубине. Крест, начертав Моисей, прямо же злом черное рассече, звучит воздвиженский канон. А пророк-царь вещает: «Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть, предвидя всемирное и великое воздвижение креста Господня». В трехдневном же пребывании Ионы в чреве Китовом церковь видит ясный прообраз креста.

0: То есть во чреве китовом Иона руки крестообразно распростер, преобразуя явно спасительную страсть. И пророк Исаия предсказывает пришествие Ливановой славы креста из кипариса, кедра и певка. Яко кипарис – милосердие, яко кедр же – веру благовонную, яко певк – истинную любовь приносящая, Господню кресту поклонимся, так зовет нас песнописец.
1: Но все эти символы, прообразы и указания древности – лишь слабые и неясные намеки для ветхозаветного Израиля. Все это было неубедительно для сынов закона Сени и Писаний. Им всем было нужно знамение и чудо, хотя и не могло бы им показаться другое знамение, кроме знамения пророка Ионы, бывшего в чреве кита 3 дня и 3 ночи, как сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. И вот далось и оно. Настало то время, когда божественное снизилось до человеческого, чтобы поднять человеческое до божественного. Настают страшные дни, когда крест водрузися на земли и коснуся небеси.
0: Радуются соземными небесное поклонению твоему кресте, тобою бо ангелом и человеком соединение бысть, то есть крест – твоему поклонению радуются земные с небесными. Тобою бо соединились ангелы и человеки. Сам воплотившийся Господь спасает нас от смерти и греха, чего не в силах сделать был никто, ни ходатай, ни ангел. Ни же бо ангел, ни человек, но ты сам, Господи, спаслыся нас, слава тебе. Смиряется Бог, принимает образ раба, бесчестие,

страдания внутреннего человека. Нужен был крест Голгофы и крест всей его жизни, чтобы уяснить и уразумить человечество. Нужно страдание тела, чтобы понять раны сердца его, прободение ребра и пролитие честной крови из гвоздиных язв, чтобы уразуметь истинное значение капель кровавого пота в борении Гефсиманской ночи. Крест есть лишь кульминация всего жизненного подвига, он есть венчание всего пройденного пути, и он озаряет этот путь, путь не только от римского судилища до Голгофы, но еще от Вифлеемской пещеры через все детство, иорданское крещение, пустынное искушение, через поля и нивы Галилеи, синагоги и храмы, дома униженных и гордых фарисеев и мытарей, рыбачьи лодки и волны Генисарецкого озера через весь длинный и страдальческий путь Вифлеем, Гефсимания, Голгофа.

0: Слава долготерпению Твоему, Господи, слава Тебе! Всякие превыше чести сы, владыка, обесчеститеся, благоволил еси, поносную претерпев щедрый на древе смерть, то есть владыка, который превыше всякой чести, благоволил обесчеститься, претерпев щедрый унизительную на древе смерть. Венчается тернием тот, кто всю землю венчал цветами, а человека славой. Праведный становится на неправедном суде и тем оправдывает прежде осужденного Адама. Тот, кто небо облачает облаками, на кресте пригвождается по своей воле нагим. Страшный Голгофский день. Любовь, распинающая и распинаемая, доходит до своего высшего выявления. Высочайший подвиг Христа совершается на глазах немногих людей, нескольких, еще не разбежавшихся и не до конца оставивших его близких. Человечество занято своей личной жизнью. Многие не заметили великого, всемирного события. Многим и не было оно открыто. Многие равнодушно продолжали свой путь. Акт несравнимого смирения и завершения неземных страданий для многих остается неприметным и неважным.
1: А где же люди? Человечеству было не до него. Также люди жили заботами своего дома и семьи. Рыбак тащил свою сеть, пахарь пахал. Также паслись стада овец на палестинских лугах. Люди рождались, посягали, венчались, умирали. Жрец приносил неведомым богам ненужную жертву. Когда Голгофская жертва приносилась за всю землю, за всех нас и за всю вселенную, когда рождалась в муках новая тварь, изменялась вся природа. Только она, кроме малого круга близких людей, почувствовала всю космичность и непостижимость Голгофы. Как когда-то природа переживала космичность первородного греха Адама, так и теперь переживает космичность голгофских мук. «Видевши тебя солнце на кресте простираемо, скры лучи, сияти не могущи». То есть солнце, видя тебя на кресте распятого, скрыло лучи, так как сиять уже не могло. «Распятие твоего, солнце, устыдеся». Страшный голгофский день. Померкнувшие солнце и луна, погасшие светила, из разверстых глубин черного неба молчание и пустота покрывают все. Из разверстых глубин черной земли готовится выйти сонмы освобождаемых праведников. Голгофа становится раем, новым Эдемом, насаждается новое древо новой истинной жизни. Древо в раи — смерть прозябе, сие же — жизнь процвете, то есть древо в раю произрастила смерть, из сего же процвела жизнь. Изгнан был человек,

0: когда-то из рая, после прикосновения к древу, и теперь древом же входит снова человек в рай. Страданием своим и смирением Спаситель возносит у смиренного Адама, своими язвами исцеляет многолетние язвы праотца своего по плоти. Смертью Христовой Адам оживляется. Несоединимые дали соединяются в кресте, и с высоты его открывается высота отверстых небес. Неудобо восходимые нашими помыслами райские чертоги и глубины адовых бездн, неудобо зримые ангельскими очами. Тут и мысль останавливается, и сердце замирает, священный трепет охватывает, и великая тайна, тайна благочестия завенчивается чудом. Мучительно и томительно время сопровождает и вмещает в свои рамки эти невместимые часы, когда тьма бысть по всей земле от часа шестого до часа девятого. С высоты креста слетают семь последних слов умирающего Господа, и ими запечатлевается тайна благочестия, тайна новой жизни, запечатлевается книга жизни.
1: Первое слово «Отче, отпусти им, не ведят бо, что творят». И вслед за этим совершается великое чудо. Оправдывается грешный, прощается злодей, верой своей побеждает все, и первый входит в рай, прощается единой верой и раскаянием. Хулит один разбойник, и славословит и исповедует другой. И рече ему Иисус, аминь глаголю тебе, днесь со мною будешь и в раи. Сие есть второе слово. И, о преславное чудо! Крест Христов как бы мерило правды и Божией справедливости, как некие весы, стоящие на Голгофском холме.

то есть крест твой, находясь между двумя разбойниками, оказался праведным мерилом для них. Одного — тяжестью хуления, низводя в ад, другого же — облегченного покаянием в грехах, возводя к познанию богословия. Христе Боже, слава Тебе! И обращает он Преснодеве и Пречистой Матери своей любимому ученику, девственнику, третье слово. «Жену, се сын твой, и се мати твоя». И далее четвертое слово. Вопли его по человечеству. «Или, Или, лама савахвани», что значит Боже мой, для чего ты меня оставил?» Пятое слово. «Жажду». Шестое. «Совершишися». Последнее. «Отче, в руце твои предаю дух мой». Таковы семь слов. Так крестом запечатлевается тайна воплощения, так завершается искупительный подвиг всей жизни, крестом изменяется все, обновляется мир и начинается новая жизнь. Древом произошло изгнание из рая. Древом вселяемся мы снова в него. Так говорит Златоуст. Дева, древо и смерть были знаками нашего поражения. Девой была Ева, так как тогда она еще не познала мужа. Древом было древо рая, смертью было наказание Адама. Но вот опять дева, древо и смерть. Эти знаки поражения сделали знаками победы. Вместо Евы Мария, вместо древа познания добра и зла – древо креста. Вместо смерти Адамовой – смерть Христова. Побеждается смертью сама смерть, ибо смертью Христос на смерть наступил. Вонзается смертоносное копье в сердце дьявола, и вместе с Христовым воскресением воскресают праведники. Сокрушаются вереи ада, князь мира, уязвленный крестом, освобождает пленников своих, и в Великую Субботу, сошедший в ад Христос, выводит за собой в райские обители ветхозаветных праведников. Крестом разрушается адова твердыня, крестом отверзаются райских чертогов двери. Где твоя смерть и жало? Где твоя аде победа?

0: По-русски же так. Пламенное оружие больше не охраняет Едемские врата, то есть врата рая. Его заменило замечательное крестообразное древо. Жало смерти и победа ада уничтожены. Явился ты, спаси мой, возглашая находящимся в аду. Снова в рай войдите.
1: На кресте приносится жертва совершенная, жертва исключительной любви, прощения и смирения. На Голгофе, вблизи Иерусалима, ввиду Иерусалимского храма, где приносилась жертва Богу в храме из мрамора и камня, на жертвеннике, освященном кровью жертвенного животного, вблизи этого храма, основывается новая церковь на новом жертвеннике на кресте из кипариса, кедра и певка. Святой Иоанн Златоуст говорит о ней так: «Крест – жертвенник, необычайная и небывалая жертва. В самом деле один и тот же был и жертвой, и священником. Жертвой был плотью, и священник – духом. Один и тот же приносил и был приносим плотью». И от времен Христовых повторяется та же жертва на престолах церковных, и от времен Златоуста повторяются его слова перед престолом: «Ты, бо еси, приносяй и приносимый, и приемляй и раздаваемый». А кровные жертвы, как уже ненужные и бессильные, не приносятся более. Во святом святых завеса церковная раздирается с верхнего края до нижнего, и этим показывает завершение ветхозаветных жертв, конец Моисееву закону. Завеса раздралась, и жертва принесена вне святого святых. Крест честной освящается жертвой, становится украшением церкви, державой и утверждением. Подобно тому, как через древо произошло преступление, так через древо же произошло и спасение, говорит Златоуст. И от дня того и древа того нету более проклятых деревьев. Если проклято было древо из-за несвоевременного прикосновения к нему и вкушения первозданного человека, то ныне уже новая тварь обновляется снисхождением Божиим, обожением нашей тварной природы и ожиданием новой нетленной и просветленной природы. Новая тварь ликует. Самое естество древесное как бы радуется и величает, и божественным распятием прославляется. Да кропит вся земля радование, да веселятся древо дубравное, днесь обожено всечестным крестом.
0: Крест – хранитель всей вселенной, крест – красота церкви. Через 300 лет после Христа равноапостольный царь с праведной своей матерью обретают и воздвигают честное древо в народе. И в воспоминание того всемирного воздвижения и теперь совершается в храмах соборных архиерейским служением это воздвижение креста. Крест охраняет всю вселенную, всех нас грешных. Он есть для лежащих восстания, для стоящих утверждения, для немощных опора, для посомых жезл, для обращающихся руководства, для души и тела спасения, ограждения всяких зол, виновник всяких благ, истребление греха, растение воскресения, древо жизни вечной, как вещает Иоанн Дамаскин. На земле люди веселятся кресту, на небесах ангелы радуются ему. Крест ангелов слава и демонов язва. Трепещут демоны, трясутся и злобствуют бесовские полки в своей бессильной злобе и бесплодной, ибо крестом прииде радость всему миру и погибель демонской силе. И мы охраняемся силой креста и побеждаем ею всегда с нами борющегося князя тьмы».

0: Аминь. Дорогие слушатели, в следующей передаче мы перейдем к объяснению служб четверга.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Апология Минуция Феликса «Октавий» начинается длинным вступлением, в котором рассказывается повод возникновения разговора. Затем следуют речи язычника Цицилия и христианина Октавия. И, наконец, заключение. Речь Цицилия состоит из трех частей. В первой из них он высказывает основное положение скептической школы академиков, что в делах человеческих все сомнительно, неизвестно и неверно, и только более вероятно, нежели истинно. Поэтому он возмущается, что христиане, люди необразованные, невежды, чуждые понятия о самых простых искусствах, осмеливаются рассуждать о сущности вещей и божестве, о чем в продолжении стольких веков спорят между собой философы различных школ. Как скептику ему не нравится всякое категорическое учение, особенно же учение христиан о промысле Божием, управляющем миром. В противоположность Октавию он развивает мысль, что в жизни природы и человека царит случай, который совершенно исключает и делает ненужными промыслительные действия божества. Признавши ненужность божества с такими качествами, он тем самым отрицает его существование и во второй части своей речи поставляет на его место богов языческих, существование которых, по его мнению, не подлежит сомнению, так как оно подтверждается, во-первых, исконную верою в них всех языков,